0: двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Масса таких примеров, я думаю, у каждого из нас в жизни есть. Тема крайне интересная. Хотелось бы чуть глубже копнуть, ну, в теорию. Точнее, в практику, а не в теорию.
2: В практику этого дела.
3: Некоторые бизнесмены говорят, что наша система так устроена, что если не делать откаты, то вообще невозможно работать.
4: Угу. Интересно, насколько бы изменилось качество нашей жизни и там, наших дорог и всего прочего, если бы этой практики не было в нашей стране, да?
2: А вы считаете, что это положительно влияет или отрицательно все-таки?
4: Я думаю, что это отрицательно влияет. На качество дорог конкретно.
2: А, если говорить о дорогах. Иногда складывается такое впечатление, если говорить о дорогах конкретно, что на наши дороги уже ничего не повлияет. Есть оно, нет его.
4: Ну, это же, конечно, не только дорог касается. Я уж так просто, как пример.
2: Ну, не знаю, давайте по порядку с какого-нибудь одного угла. Вообще, это преступно или нет, вот откаты? Потому что люди, когда слышат это слово, это сразу вот какой-то негатив за собой кроет. Может быть, не все так негативно, как кажется.
1: Ну, смотря что подразумевать, что имеется в виду под словом откаты? Это когда ты что-то приобретаешь и часть этого отдаешь? Либо, ну, какое понятие вообще вкладывается? Ну, либо это как вот, например, там, по карте какой-нибудь кэшбэк получить, да, например? Угу. Если ты на предприятие покупаешь. То есть что такое откат?
2: Ну, любой, давайте с какого угодно начнем.
3: Ну, дороги, любой, наверное, это самое знакомое, животрепещущее для всех. Это тот случай, когда на дорогу выделяется там 200 миллионов на ремонт дороги, находится подрядчик, который готов сделать это за 100, а остальные 100 разделить пополам с кем-то. Угу. Вот и откат, пожалуйста.
2: Такое ощущение, что это не откат, а как бы целенаправленное воровство, в принципе.
3: Оно так и есть, потому что словом «откат» мы сейчас как-то прикрыли вот эти вот все механизмы преступные. Угу. А откат, он уже как-то не так грубо звучит.
2: Ага. Не, ну есть еще более красивые слова в этом вопросе. В виде бонусов, персональных скидок, поощрений, там, кэшбэков, которые вот упомянули уже и так далее.
3: Ну да, общая картина такова. Откаты, они большую часть населения вообще не касаются. Это где-то там единицы людей этим занимаются, может быть. А вот что касается кэшбэков, всяких бонусов и поощрений, наверное, большинство менеджеров, которые в сфере закупок, они с этим сталкиваются.
1: Вот конкретно, ты работаешь на какую-то организацию, которая, к примеру, продает гравий. Ты менеджер, не руководитель, не тот человек, который просит откат, а тот человек, которому приходит предприятие и предлагает вариант. Давай вот так вот сделаем. И, в общем-то, твоя организация не скрывает эту суть. Тебе нужно пойти к руководителю и сказать, вот предлагает такой вариант, мы должны обратно дать. И твоя подпись должна стоять при этом. Но ты не даешь этот откат, и ты его не требуешь, но подпись твоя должна стоять. Как в этом случае поступить?
2: И в итоге, чуть что, виноват будешь ты.
3: Ну да, конечно.
2: Ни одна компания, ни другая.
3: Да.
1: Так оно зачастую происходит, когда...
4: Сам человек с этого ничего не имеет. Он просто как бы немножко в курсе того, что происходит. И многие верующие вот ко мне подходили с таким вопросом. А как мне быть? Да? Я этот вопрос очень часто слышал. Многие даже меняли работу из-за того, что говорили, мы не можем по совести подписывать вот такие вещи, когда... предлагают нам и сразу просят назад.
1: Правильно озвучили. Проблема в том, что крайне останешься в любом случае ты. Не твое начальство, которое дало на это добро, не организация-подрядчик, которая запросила этот откат. Ты крайне останешься, потому что твоя подпись здесь существует. Да.
3: Ну, может быть, не всех зрителей этот вопрос касается, вот вопрос откатов, да? Мы слышим эти термины где-то там по телевидению, в интернете. А вопрос... качество, ведь мы потом ходим, потребитель ходит по некачественной дороге, живет в некачественно построенном здании и так далее. И если мы вообще все научимся так жить, то действительно мы все пострадаем от этого. И здесь для чего вообще нужна честность? Для чего Бог в Священном Писании неоднократно нам говорит, что мы должны честно поступать? Потому что это влияет на качество жизни всего общества.
1: Честность. Тут можно возражать. В любом случае найдется тот, кто это сделает. Ну, если этого не сделаю я, то все равно я не изменю систему. Многие так могут говорить.
3: Ну, наверняка каждый человек делал когда-то ремонт в своей квартире, нанимал человека, нанимал строительную, может быть, бригаду какую-то. Вот я знаю одного товарища, который, у него небольшая бригада, и он делает закупки постоянно в одном магазине, и у него там хорошие бонусы. Ну, у него как, небольшая бригада, может быть, там несколько человек. И когда заказчики говорят, нужно приобрести такой-то строительный материал, он едет именно в этот магазин, а у него там бонусы собираются. И там раз в год или еще каким-то образом он может приобрести на эти бонусы стройматериал бесплатно. Угу. Но это не самый дешевый магазин в городе. Угу. И в результате его заказчики от этого страдают. И он это прекрасно знает.
4: Ну, вот я бы все-таки разделил откаты и бонусы, поощрения и прочее, я бы это все-таки разделил. Вот, предположим, я заказчик, да, и я хочу, чтобы мне сделали ремонт. У меня много строителей, знакомых, друзей, которые точно так же поступают. Да, у них элементарная бонусная карта, притом не скидочная, а накопительная. Раньше были скидочные, а сейчас все магазины специально поменяли на накопительные, чтобы строителям было выгоднее покупать. И, предположим, я знаю, что я могу купить вот в этом магазине дешевле, в этом магазине дороже. Если я хочу купить дешевле, я пойду и куплю сам дешевле. А если я доверяю полностью ему, я оставляю на его выбор, как он это будет покупать, за сколько он это будет покупать. Он мне приносит чек, за сколько он купил. Но он ведь тоже что-то же
3: Ну а чем потратил. Это отличается от отката?
4: Совершенно не откат.
2: Вы знаете, а я скажу почему. Это может быть некая плата за услугу. Потому Конечно. Что... Тут либо этот человек выполняет эту работу, какую работу именно? Доставку материала.
3: Нет,
2: поехать, приобрести. Нет. Работа. Поехать, купить, приобрести, доставить материал. Это же тоже определенная работа, которая требует.
4: Найти дешевле – это определенная работа. Если я готов ему отдельно за эту работу заплатить, я могу с ним договориться, сказать, я хочу, чтобы ты купил мне в этом магазине. Тогда он говорит, хорошо, если в этом магазине, если ты хочешь, чтобы я тебе искал где дешевле, тогда это будет стоить еще столько же. То есть это же все обговаривается. Причем тут обкат, то есть нарисовали образ какого-то такого перфекционистического круга, там, не знаю. Я бы разделял эти вещи.
1: Ну, на этот вопрос и смета есть. Ты же имеешь возможность позвонить в одну организацию и сказать, ребят, сколько у вас будет стоить Конечно. Здесь этот ремонт. Пожалуйста, сделайте мне смету работ, смету материалов. Никто не возбраняет сделать 3 запроса.
4: Он мне сказал, я согласился, и все, и мы работаем, а уж
3: это не если дело. Строитель знает, что вот во всех магазинах стоит столько-то, а в том чуть-чуть дороже.
4: И что?
3: И привозят своему заказчику немножечко дороже.
4: Если я, с думаю, этим, что... если я как заказчик с этим соглашаюсь, потому что мне нет времени этим вопросом заниматься, ведь я имею полное право как заказчик сам привезти этот материал. Очень часто как бы тоже вот и в одном месте, даже в другом, третьем, я сам решаю, где мне чего купить. А если мне нет времени, я доверяю подрядчику.
1: А если я христианин, строитель, как мне себя вести? То есть что мне сказать? Ты знаешь, я имею некоторые там бонусы. Или,
3: я тебе честно
1: или скрыть,
3: скажу, ты
1: или
3: знаешь,
1: скрыть
3: я пойду в магазин, где чуть-чуть дороже, но я с этого поимею бонусы. Поэтому давай вот так работать.
1: Ну, а есть возможность просто сказать, вот эта сумма итоговая.
4: Я буду покупать товар в этом магазине. Устраивает.
1: Вот сумма такая, тебя все устраивает, все хорошо тебе.
4: Все.
3: Ну, хорошо, а вот другая ситуация с подобной. Когда менеджер по закупкам работает в организации, и постоянно получает бонусы себе на карту. Ему на карту постоянно отходят какие-то бонусы.
2: То есть организация при этом ничего не теряет, а вот именно менеджер получает дополнительные бонусы из-за того, что покупает всегда
3: в одном же магазине. То же самое происходит, то же самое. Но обратите внимание, любой бизнесмен, который формирует стоимость товара, он закладывает этот бонус в стоимость товара. И получается, что когда организация платит за этот товар, организация платит этот бонус тоже.
2: Угу.
3: То есть этот бонус он получает не за счет продавца, а за счет своей компании, которая заплатила за это деньги.
1: Ну хорошо, вот ситуация такая насущная. Когда я летел в студию, я покупал билет со своей карты. У меня есть там кэшбэк, конкретно на интернет-покупке 3%. Мне как подойти, нужно в бухгалтерию сказать, ну вот я реально заплатил столько, а потом мне еще вернулось столько. Как быть в этом случае?
4: Это твое право, понимаешь? Ты бы мог эту карту себе не оформлять, раз. Во-вторых, ты что-то же сам платишь за эту карту, два. Ты сам себе эти бонусы зарабатываешь, потому что другой человек никаких шагов в эту сторону не сделал, еще, обвинять тебя за то, что...
1: 3% навалил.
3: А этическая сторона вопроса.
4: Очень хорошо.
3: Можно я расскажу одну историю? Когда я был студентом, наш преподаватель, очень честный человек, он рассказал, что в их учебном заведении у них есть такая система, когда сотрудники всегда что-то покупают для учебного заведения. И все бонусы, которые они получают, тут поймите еще, что бывает. Один получает их больше, другой получает их меньше. У одного есть возможность делать закупки, у другого нет возможности делать закупки. Mm-hmm. Иногда даже некоторые сотрудники могут спорить, кто будет покупать для сотрудников билеты на самолет.
2: Ага, из чьей карты, да?
3: Да, с чьей карты оплачивать. Ага. И он говорит, мы решили совершенно иначе все делать. Кэшбэк, все бонусы, все, что мы получаем, мы складываем в одну корзину. И когда рождественские праздники, мы устраиваем розыгрыш.
2: Угу.
3: И таким образом каждый сотрудник получает какую-то премию к концу года,
2: угу,
3: к Рождеству. И мне кажется, что это честный вариант.
1: То есть это в любом случае можно найти золотую середину и,
3: конечно,
1: найти,
3: да,
1: выход из этого.
4: Я думаю, что в большинстве организаций этот вопрос вообще просто не стоит.
3: Угу.
4: Ну, хорошо, что вот они так решили, но в большинстве организаций вопрос просто не стоит. Он идет, как и идет. Ведь человек идет и покупает что-то для организации, он тратит на это свое время и силы, да? А другой просто
2: или
4: сидит.
2: Рабочее время и силы.
4: А может, сверхурочное время.
3: Нет, это рабочее чаще всего.
1: За которое тебе уже заплатили, да?
4: А другой человек просто просидит в офисе и не пошевелит там. И, конечно, он ничего за это никогда... Какие там... Были бы бонусы.
2: Ага.
3: Ну, смотрите, вот
4: серьезные.
3: Очень неплохая мысль прозвучала. Как бы поступил христианин? Если христианин знает, что это по факту не мои средства.
2: Угу.
3: Просто что происходит? Кэшбэк, если я плачу средствами своего руководителя и получаю вот эти вот бонусы, это немного. А когда немного, это не грех. А вот откат в 200 миллионов, это, конечно же, уже грех.
4: Я руководитель, предположим, да? И если я не хочу, чтобы у тебя были кэшбэк-бонусы, да, то я этот вопрос решу так, что их у тебя не будет. Но если как руководитель организации, да, это
2: мне все равно,
4: это остается исключительно на твоем выборе, и руководитель... Но это твое право. Вот его реальность. То есть ты все равно дешевле не купишь. Ты дешевле не купишь, потому что это кэшбэк, он с определенной суммой и все.
1: Тут есть два примера. Мы занимаемся цветами, и в двух магазинах работают разные люди. И одна сотрудница верующая. Меня сильно удивило, когда она сказала, вот этот букет купили там за 1900 рублей, дали 2000, вот я 100 рублей в излишки в кассу положила. Меня это поразило, честно говоря. С другой стороны, другой магазин, где сотрудники сумму, которую дают там начальству, оставляют, они кладут в копилочку. И из этой копилочки, когда есть недостача какая-то, они достают, покупают чай себе или достают, вкладывают то, что должно было там лежать. Я не могу осудить второй вариант. Это не мои деньги. Мои деньги только то, что в товаре существует. Все, что дали сверху, ну, оно не мое здесь. И поэтому вы вправе так поступать. Но когда я увидел другую ситуацию, этот сотрудник стал очень высок в моих глазах. Я бы много доверил этому человеку. Поэтому я думаю, что есть некоторый плюс в честности и в открытости. Можно подойти в ту же самую бухгалтерию и сказать: ты знаешь, у меня карточка есть, ничего страшного. Или к руководителю. Если действительно у руководителя есть зуб, и он ловит тебя на честности, он скажет: хорошо, что ты задал этот вопрос, хорошо, что ты подошел ко мне. Вот мне было интересно, как ты себя поведешь. Мне кажется, христианин, он все-таки должен сказать, и та уже дальше воля руководителя или воля того человека, кто принимает это решение.
2: То есть в любом случае мы приходим не столько к каким-то общехристианским принципам, сколько оставляем эти принципы на совесть каждого отдельно взятого христианина. Ну, потому что для одного это, он даже не задумывается, это образ его жизни, и он даже не подумает, что в этом есть какое-то там нарушение, грех, не грех, там он вроде как ни у кого ничего не украл. Вот. А другой будет переживать из-за копейки, какой ему там, не знаю, покупатель оставил, не забрал 10 копеек сдачи, а он будет над ними трястись и не знать, куда их, то ли в кассу их обратно положить, чтобы потом проблема была думать, откуда взялись лишние 10 копеек, то ли выбросить их, вроде как не выбросишь деньги. Получается, каждый отдельно должен принимать для себя решение.
1: Есть слово «закон». Если это законно, тут можно уже думать и решать этот вопрос со своей совестью. Если это точно незаконно, мне кажется, даже ступать на этот путь не стоит, потому что дорожка приведет.
4: Вот именно поэтому я бы отделил откаты от бонусов, кэшбэков, там, поощрений и так далее. Потому что бонусы, кэшбэки – это законно. Но во всяком случае, наоборот, все вот продавцы, они мотивируют, да, накоплением бонусов своих покупателей.
2: Очень многие закладывают и делают законными, находят способы сделать законными и то, что мы назвали изначально откаты. То есть, например, я как бы знаю ситуацию в одной лизинговой компании. Человек работает, продает, как менеджер пытается продать то, что они там, или сдать в лизинг, да, то, что, тот продукт, который они имеют. И у них изначально заложен определенный процент, если вдруг к этой сделке, к будущей сделке, тебя привел какой-то третий человек. То есть ты вот как менеджер не сам нашел эту компанию или этого человека, который у тебя приобретет твой продукт, а тебе вот в этой сделке помогло третье лицо. Друг твой, вот, или даже сам человек из той компании, или кто бы то ни был. Все, у них заложено так называемое дополнительное поощрение, вот, или дополнительный там какой-то бонус, или какие-то премиальные, которые они абсолютно легально отметили как вот премиальная сумма человеку, участвующему в сделке. Все. И эти деньги выводятся как премиальные и налично потом отдаются тому человеку, который вроде бы как не сотрудник, а может быть сотрудник того предприятия, а может еще что-то. Но он повлиял на осуществление этой сделки. А мог не повлиять. Как быть в этом случае? Легально
1: законно,
2: вроде как.
1: Законно или нет?
3: Это устав организации.
2: Да, это прописано вот в той лизинговой организации, абсолютно легально выводят эти деньги, но они знают, зачем они там заложены. И человек, менеджер, он может заложить, сказав: да, мне нужно это сделать, а может не заложить, сказать: там нет никаких посредников, вот я сам нашел, и не нужен этот процент.
3: А, то есть он на себя берет ответственность, сказать честно, был третий человек или не было его третье лицо?
2: Ну, в некотором роде да. В некотором роде да. Я думаю, он всегда может сделать третьим лицом свою собаку. Вот, и тогда он будет поступать нечестно. Но это тоже вот в категории того, что мы говорили, тоже в некотором роде откат. Но законным средством можно.
3: Но только Бог, наверное, увидит, а есть ли там это третье лицо или нет.
2: Угу.
3: И он перед Богом будет отвечать здесь за свои действия.
2: А если это третье лицо в той компании, в другой, тоже лично заинтересовано, чтобы приобрести именно в вашей лизинговой компании то, что мне нужно, а не в соседней, не в конкурирующей? А ты, получается, уже в этом участвуешь,
3: это
2: как менеджер
3: этой вопрос.
2: Компании.
3: Вот я стал однажды свидетелем беседы двух знакомых. Один системный администратор, а другой вот друг, у него

0: вариантов, самый дешевый выбрала, но он далеко не самый дешевый.
1: Угу.
0: И вот такие схемы, вообще схем у нас очень много. И мы находим пути для того, чтобы каким-то образом себе какие-то, в кавычках, бонусы складывать в карман. И вот когда мы находим эти пути, мы должны понимать, насколько они честные. И если действительно здесь есть пограничные ситуации, то есть мы руководителю говорим, это самый дешевый вариант, но сами-то знаем, что есть еще дешевле, это уже нечестность.
1: Угу. А если еще говорим, самый дешевый, какой я смог найти?
0: Да.
1: Я еще и постарался, я еще и искал даже, да?
2: Ну, то есть критерий получается, могу ли я своему руководителю открыто и честно сказать, ну, что я делаю. Если я могу, значит, никаких проблем нету в этом случае. Если я чувствую, что когда я ему буду говорить, я что-то где-то там скрываю или неловко себя чувствую, может быть, лучше не стоит к этой схеме тогда прибегать. Как говорят про отношения. Что, говорит, ну, до какой границы можно доходить с девушкой в общении? До той, говорит, как если бы рядом стоял ее отец. Здесь то же самое, мне кажется. Если ты со своим руководителем при нем спокойно можешь эту схему провернуть, и он скажет,
1: обсуждать
2: никаких
1: эту,
2: проблем
1: обсуждать
2: нету,
1: эту схему, да.
2: Ну, есть у тебя там какой-то бонус этого. Ну, хорошо, была у тебя зарплата там 30 тысяч, станет в этом месяце 32 тысячи. Но если чувствуешь внутри какой-то камень, ну, зачем?
3: Следующий шаг тогда здесь уже можно обвинить в сговоре и руководителя, что... Вот, поэтому здесь мы не ответим, наверное, это все так вот подробно, все точки над «и» не расставим. Наверное, можно руководствоваться библейским принципом, как хотите, чтобы с вами поступали, да? Так вы поступаете. То есть ты, если ты вот как вот Роман сказал, в подобной ситуации, поступи так, как будто ты работаешь на себя. Mm-hmm. Для тебя, если там принципиально эта разница, то значит это для организации принципиально. Если бы ты вот как вот, ну если там речь идет о незначительной, непринципиальной сумме, но зато больше удобств, да, mm-hmm. то иногда можно за эти удобства и переплатить. Но вот как хотите, чтобы с вами поступали. Вот, наверное, тот принцип, которым ты будешь руководствоваться.
0: Mm-hmm. Мне понравилась вот эта мысль о том, что если ты готов честно и открыто сказать об этом директору своему, начальнику, без проблем, почему бы и нет тогда. Если действительно руководство знает о том, что у меня есть эти бонусы, и поощряет или допускает, или еще что-то, и мы находим вот это взаимопонимание, то да, действительно, я, пожалуй, соглашусь с этой точкой зрения. Но когда это становится пограничным, и моя совесть меня немножечко осуждает, и я понимаю, что можно было быть честнее.
1: Ага.
0: Тут и тоже неплохо, как бы все правильно, но можно было быть честнее. Это, наверное, Дух Святой подсказывает, как правильно сделать.
1: Иногда человек в погоне быть честнее ударяется в другую крайность. Он говорит, а я не буду вообще тогда искать. Если нечестно мне искать эти схемы, проворачивать их, чтобы выудить какую-то копеечку там лишнюю для себя, и вообще это там где-то на грани, где-то я не так поступлю, где-то буду краснеть перед руководителем или врать ему, я тогда вообще запариваться не буду. Мне нужно найти самый дешевый вариант. Я вот первую попавшуюся компанию открыл.
0: Так не нашел же в таком случае самый дешевый. Не выполнил свои обязанности.
1: Ну, получается так. Позвонил в первые ближайшие 3-5.
0: Ну, это
1: взял,
0: уже неплохо.
1: Взял самый дешевый из них.
0: Я думаю, такой сотрудник долго не продержится.
1: Почему?
0: Ну, потому что его лень очень быстро будет замечена руководством.
1: То есть, получается, выгоднее быть вот тем, кто выкручивается, находит варианты, представляет их идеальными, хотя на самом деле он имеет еще сам с этого выгоду, чем тот человек, который сделал честно, хотя и не до конца, может быть. Тот отрабатывает, почему? Потому что он знает, что он еще в карман себе что-то положит. А этот, раз я не могу ничего в карман положить, зачем я буду перенапрягаться для своего хозяина?
2: А ты бы хотел, чтобы твой сотрудник, если ты будешь хозяином этой фирмы, делал с тобой так же? Мне кажется, отличный вариант предложили. Если ты хочешь, чтобы с тобой так поступили, ну, сиди, не перенапрягайся. Набрал номер, позвонил, привезли, никаких проблем нету.
0: Ну, будь уверен, скоро уволят.
3: Я думаю, что мудрый хозяин, заинтересованный в том, чтобы

0: организации было выгодно, он сделает так, чтобы сотруднику было выгоднее сделать для организации выгодно.
1: Угу.
0: И тогда будет все и честно, и грамотно.
1: Действительно, чтобы как-то подытожить, получается, все упирается в нашу совесть на самом деле. И не только в наш мотив, а насколько мы честны и перед самим собой, и перед нашим руководством, и перед Богом. Можем ли мы вообще жить честно? На самом деле это возможно, хотя и нам всегда хочется найти какую-то схему, обмануть самого себя, обойти самого себя в честности. Вот в этом, наверное, самая большая беда. Ну что ж, спасибо вам, друзья. У нас есть еще темы и на завтра. Вполне себе интересные. Будем общаться дальше.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Это вновь ваша любимая программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам. Здесь вас ждет Аркадий, Оксана, Влад и Сергей. Тема нашей сегодняшней программы — мы будем обсуждать вдохновение. А вдохновение бывает разное. Вы спросите, что за вдохновение вообще, к чему? Скажите мне, пожалуйста, друзья, чем вы пытаетесь себя вдохновлять, когда вам не хочется что-то делать? Как вы начинаете свой день? Как вы начинаете свой обычный день? Как вы, когда вы идете на работу, на учебу? Что вам нужно, чтобы...
4: Для толчка.
3: Чтобы было вам хорошо?
4: С утра.
3: Допустим.
4: Мне
3: давай,
4: кажется,
3: давай начнем с утра.
4: Мне кажется, я бывает забываю даже то, что мне нужно с утра вдохновение какое-то.
3: То есть так ты бывает, встал и для тебя...
4: Ты просто начал день. До последнего времени так бывает.
5: Ежедневные процедуры, и все, и пошел дальше.
4: Рутина самое то.
3: Так, интересно.
5: Не, ну мне кажется, что вдохновлять, это все-таки должно на что-то прекрасное. Мне почему-то сразу представляется художник, ну или какое-то искусство. На что нужно вдохновление, правда. И у каждого человека наверняка есть не вот как раз не та рутина, которая нас преследует каждый день, а что-то любимое.
4: Что толчок какой-то, да, чтобы начать,
6: да,
4: действие.
6: Ты утром встаешь, например, просто идешь на работу, да, это тупо. А вот ты встаешь, например, часа в 4 утра, и у тебя...
4: Идешь на работу, нет. Вот это страшно.
6: Нет, нет, у тебя путевка в кармане, ты такой, ты едешь в аэропорт, самолет, короче, в отпуск, и вот это вдохновление. Чтобы встать, прикиньте, вот, да? Обычно работа это так.
4: Но в этот день ты не попадешь на работу, я так понимаю, да?
6: Конечно.
5: А стимуляция, чтобы ты не попал на следующий день на работу, это работа еще целый год.
4: Скорее всего, не попадешь вообще на работу больше, если так будешь делать.
6: Не, ну вот это, конечно, вдохновление, чтобы тебе встать даже в 3-2, в 3-4 утра, это не важно.
4: Да, но у тебя, наверное, не каждый день ты едешь.
3: Ну, ты знаешь.
6: Ну, это понятно.
3: Да, ты каждый день же не найдешь такую путевку себе. Вернее, найдешь, но деньги не найдешь. Но...
5: Не, вдохновление, вот, на мой взгляд, про меня могу сказать, мне именно дает не то, что вдохновление, а дает стимул к тому, чтобы каждый день вставать, что-то делать. И бывает... Это смежное, то есть и рутина какая-то, которую, правда, нужно выполнять для того, чтобы получить деньги, например, или что-то еще, которое не очень приносит удовольствие. И одновременно с этим потом приходит вечер или день какой-то вот особенный, когда ты занимаешься своим любимым делом. Если работа любимая, то это любимое дело каждый день, это хорошо. Меня вдохновляет к этому старание для других. Вот, да. На мой взгляд, вот могу проассоциировать, для чего я вообще стараюсь,
3: да?
5: Для чего я стараюсь вообще. Вот я, мне вот больше как-то, вот, не знаю, запоминается то, что не просто для себя, купить себе новых шмоток или чего-то еще вот чисто для себя. Мне вот кажется удовольствием заработать или что-то сделать для человека, для другого, для любимой девушки, для родителей, вот для своих родных, близких, для друзей.
3: То есть, по сути, тебя вдохновляет цель.
5: Да.
3: То ты поставил цель, для чего ты работаешь. Неважно, какая это работа. Ну, как бы это важно, но важнее то цель, для чего ты это делаешь. Да? То
5: есть, ну чтобы... да. Мне вот, ну, это может быть еще от характера зависит. У меня просто, не знаю, у кого как, но мне очень нравится дарить подарки. Соответственно, чтобы не дарить всем подарки, например, или кому-то.
4: Я стою в 3 утра.
5: Я хочу, мне нужно вкалывать и разрабатывать.
3: Как Дед Мороз.
5: Целый год работать, чтобы тем как бы подвалить подарки.
4: Да, одним из вдохновений может быть вообще здоровая штука, когда вы, скажем, не спите до 2 часов ночи, ну или до часа, там, не знаю, кого как. Вы уже вдохновлены ночью, потому что вы придумали какой-то есть бомбовый проект, бомбовые идеи, которые вы должны, не знаю, просто уснув 3, встану в 7 и сделаю вот это просто первое с утра. Это классное вдохновение. Вот. А так в целом, ну, в нормальном обществе, скажем так, назовем, я имею в виду, даже это было, это имело место быть, скажем, может быть, даже до интернета или что-то такое, это вот когда люди вставали с утра, может быть, делали какие-то небольшую прогулочку, потому что это давало им силы, давало им какое-то настроение. Не знаю, для кого-то это может какое-то чтение чего-то. Скажем, если говорить, ну, в стандартном понимании христианина, это молитва, это общение с Богом.
3: Да, чтение Библии.
4: Да, вот. Но опять же, я говорю стандартом, то есть как бы, ну, не у всех так получается. Угу. У кого-то это может быть просто кружка кофе, да, например, или кружка чая. Угу. Вот. Я, ну, других людям могу сказать. И я знаю, есть такие люди, которые встают и слушают определенную музыку, потому что они так вдохновляются на этот день. Вот. Так что всех
3: по-разному. А вот для тебя самого, Влад, вот что ты мог сказать, что это тебя вдохновляет?
4: Сейчас, в данный момент, я думаю, что я нахожусь в этом плане в поиске. Ага. То есть я знаю то, что каждая из перечисленных вещей, то есть, да, мне приятно это, вот. Но чтобы она была регулярной, именно вот так и начиная день, наверное, нет. Это, скорее всего, приходит тогда, когда у тебя ты в жизни ты полностью, то есть, скажем, ну, ты пришел к чему-то, ты знаешь, что ты хочешь делать, и у тебя, в принципе, настраивается так.
5: Определился в определенной цели.
4: Да, полностью, да. То есть есть люди, которые, скажем, ну, вот работает человек лет 15 в одной и той же стезе, она ему полностью нравится, эта работа, вот. И, ну, он удовлетворен полностью. Но чтобы каждый день эта рутина была интереснее, он делает себе какую-то одну и ту же рутинное вдохновение, скажем, тоже для себя.
3: Мне кажется, есть такие моменты в жизни, когда вот ты вдохновляешься от каких-то вещей. Там, например, я очень люблю музыку, игру на гитаре. И когда мне там надоело все, я там уже что-то там начитался много или по учебе, или наработался, я просто пришел, сел на гитаре, и пару аккордов просто меня вдохновляет.
4: Да, именно пару аккордов.
3: Пару аккордов.
4: Да, 5 минут тебе дает просто все.
3: 5 минут, и жизнь просто наладилась, да?
4: Как пару аккордов, 5 минут достаточно.
3: Казалось бы, такой рецепт, ну, он, конечно, не для всех подходит. У кого что? Там, у кого-то кто-то приходит, наоборот, там на компьютере, там, одну партию там доту, что-нибудь поиграть там, например, или кто-то приходит ему там посмотреть там серию мультика какого-нибудь, или кто-то просто пришел поспать час, вот тупо поспать, его вдохновляет.
4: Ну вот есть такие моменты, когда вот опять же говорить о компьютере уже. Я сказал все то, что перечислил, это было как-то, ну, вне, наверное, компьютера, вне технологий. Вот. А есть же моменты, когда, скажем, у нас сегодня есть социальные сети, все такое. И мне кажется, это иногда переходит не совсем здоровую вещь, когда человек просыпается с утра и решает посмотреть, что же, чего же нового. Вот. Flashfit, например, мне надо посмотреть, что новое там для меня появилось. Вот. А в действительности для себя-то в жизни-то ничего не изменилось. И оно все время так же.
6: У нас есть на работе девушка, которая, ну просто, когда уже за компьютером там целый день сидишь, уже глаза вот так вот, и она выходит как-то в тамбур, где я стою, что-то тоже смотрю, она говорит... Я, говорит, пришла посмотреть вдаль. Mm-hmm. Я говорю, почему? Она говорит, я больше не могу, я пошла смотреть вдаль. Uh-huh. Потому что, ну, это реально, это и вдохновение вроде, mm-hmm. и глаза отдохнули.
3: Может, и потом все так... Кодовое название. Почитать, например, даля словарь.
4: Вдаль, да.
3: Нет. Посмотри, вдаль, точно, я смотрю за словарь, понимаешь?
4: Это все правильно, потому что в действительности, когда мы, скажем, опять возвращаясь к каким-то социальным сетям по утрам, назовем это такое так, вот, человек, он, может быть, узнает что-то о том, что происходит вне, но в действительности он себя еще больше окружает, он себя закрывает, вот, и поэтому хочется посмотреть вдаль.
5: А правильно ли вот привязывать себя к вот таким ежедневным процедурам? Таким вот, например, который вот ты говоришь, негатив пошел, например, от того, что кто-то может зайти и расслабиться в интернет. Просто там посмотрел какие-то видео там ни о чем, а потом это усугубляется, и этот человек проводит просто, приходит с работы, садится за компьютер, глаза только туда, встает с утра, и у него первое, он не зубы чистит, он просто с кровати встал и сразу за мышку, за компьютер.
4: Ну что ж, я могу перечислить несколько болезней, которые развиваются.
3: Просто зависит.
5: И то же самое, я не знаю, это совсем, может кто-то сказать и про кофе, чашку кофе. Это может...
3: Это может перейти в зависимость, а не вдохновить.
5: Ой, как хорошо мне стало сегодня утром, а дай-ка я каждый день буду. А потом так, а чё бы не 10 кружек? И так это все развивается, то есть это уже просто каких-то... уже катастрофических.
4: Это большая вера в сердце, ну, если 10 кружек.
5: Чем ли правильно увлекаться? Вот своих... как правильно?
3: В поисках, допустим,
5: да,
3: вдохновения.
5: Да, да, да, да, вдохновение.
3: Просто, мне кажется, мы должны понять, как оно на нас влияет, и вопрос, влияет ли оно именно.
5: Даже могу сказать про себя, про то, что я сказал. Например, про цель того, чтобы развиться или заработать, для того, чтобы сделать подарки или что-то еще, вот, ну, для кого-то. Я понимаю, что во мне это воспитывает трудоголика жуткого. И кто-то может сказать, ты вообще начинаешь просто... нещадно просто день и ночь думать о том, чтобы где денег достать, как провернуть деньги, как лучше сделать
6: подарки
5: для других
6: или там,
5: и для всего остального. И начинаешь
6: кредит
5: просто...
6: вдохновляет.
5: Все просто.
4: Ипотека.
5: Это стимулирует уже больше. Это уже из банка тебе стимулирующий звонок такой просто. Звонит такой.
6: И вдохновляет тебя.
5: Вы встали на работу, надо вам кредит 5 числа отдавать.
4: Кстати, было бы здорово, если такая услуга была бы.
3: Классная служба вообще. Мне кажется, сотрудникам банка стоит посмотреть эту программу.
4: Вы этого не слышали, пока это наша идея была.
3: А, друзья, я вот читал недавно хорошую книжку «Как упорядочить свой внутренний мир». Там написано о вдохновении. На самом деле, там больше позиция христианина, который верит в Бога и который верит, что Бог, ну, я тоже в это верю, конечно, его разделяю мнение, Бог может вдохновлять человека, но человек должен не строить свои вдохновения на чем-то внешнем. Ты должен строить свои вдохновения на внутреннем. Он сравнивает наше сердце, нашу душу как сад, который тебе постоянно нужно возделывать, за которым нужно следить и который принесет в свое время плоды. И когда в таких трудных ситуациях, например, стрессовых, там, когда многие люди просто, у них все, они там сходят с ума, в психушку, когда они бросают все, там вешаются, ну, поканчивают жизнь самоубийством и так далее, в такие моменты этот человек, который смог свой внутренний мир упорядочить, это и цель как бы этой книжки, и, так скажем, построить так, чтобы именно у тебя был стержень, который тебя, когда ты просыпаешься, чтобы он тебя вдохновлял. Бог вдохновляет тебя, и ты, и твой внутренний мир, вдохновение, инспирация, да, это типа что-то вдунуть от этого слова. Вот, я считаю, что это истина в этом вопросе, это мое мнение. То есть вдохновение должно быть изнутри, а, конечно же, оно от Бога, но когда ты внутри имеешь этот стержень, то внешние факторы тебе, там, выпил ты кофе, не выпил, неважно. Там, сегодня ли рубль 58 или 70, тоже неважно. Вот. Это, конечно, грустные моменты, когда у тебя в рублях все. Но это, опять же, неважно, когда у тебя внутри построено так, что ты на любой, так скажем, раздражитель внешний, у тебя есть четкая цель, у тебя есть четкое понимание, тебя не может ничего сломить. Мне кажется, это самый главный вдохновитель. Как вы вот на это реагируете? Как ваше мнение по этому поводу?
5: Ну да, наверное, вот могу сказать, что правильно. Это, наверное, изнутри откуда-то идет это вдохновение. Но подпитывать вот эту вот внутреннюю батарейку можно извне. Ну, на мой взгляд, я вот так ассоциирую опять свою жизнь и вспоминаю, что я очень радуюсь, когда я, например, меня вдохновляет Бог. Правда, в последнее время эту радость приносит просто жутко, просто до широкой-широкой улыбки. Это вот когда ты, так сказать, испытаешь Бога. Ты вот помолился, это совершилось, твои планы или что-то еще, и ты правда проводишь параллели, что это просто так не могло совершиться. Это совершилось только вот по воле Божьей. И я просто от этого просто в восторге. Как это могло меня просто... За мной правда, у меня есть за спиной опора, у меня есть правда какая-то основа радоваться, вставать с утра и что-то делать реально для кого-то или для самого себя, для каких-то целей. Но самое главное, у меня есть вот какой-то стимул, я не зря живу.
3: Аркаш, ты говоришь, для многих людей это чисто абстрактная фраза. Как Бог вдохновляет? Вот скажи, как Бог, то же самое, что как Бог отвечает на твои молитвы?
5: Я тебе говорю. Вот нет,
3: как
5: физически? В прямом. Я, например, помолился об определенном действии, чтобы у меня, например, там, я из одной точки
3: допустим,
5: города, да, в другую попал без проблем. Но я знаю, что это... практически невозможно. Вообще
3: время,
5: совершенно не может быть такого. Но это у меня просто удается совершенным образом. Просто я не понимаю, как это произошло. У меня еще какие-то бонусы при этом пришли. Я там еще и успел какие-то параллельные дела сделать.
3: Бонусы на почту с радаров, да?
5: Я как-то просто...
3: Как я попал так на 150 километров в час?
5: Вот, и совершенно как-то... Просто так, человеческий фактор тут ни при чем. И тогда я понимаю, что есть у меня... основание радоваться. Потому что я вот реально не просто так живу. Вот, наверное, у меня радость вызывает то, что я и силы дает. То, что я не просто так живу, реально. У меня есть какая-то цель. Если просто у нас цель в жизни просто встать, выпить кофе, покушать там, сходить на работу, заработать, а потом в конце жизни мы состаримся, наше тело...
3: Таких людей называются процессниками, которым важен сам процесс.
5: Ляжем, умрем, это... Ну, это вообще бессмысленно. Мне это кажется, что это вообще просто...
6: Конечно, плохо то, что мы забываем об этом. Я забываю, например,
3: бывает. О чем?
6: Я так погружаюсь вот в работу, например, или в те дела, которые у меня есть, в эти цели. Я вообще забываю, какое вдохновение. Я даже, честно сказать, забываю, что это слово значит в последнее время. Так что об этом забывать лучше, конечно, не надо.
4: Вот я считаю как раз-таки вот этой проблемой то, что мы часто очень... Мы в последнее время для многих людей, и для людей всего мира это стало большой проблемой, что все только акцентируют внимание... Здесь дало... Хорошо иметь цель. Я не говорю о целях. Цель – это всегда позитивная вещь. А то, что, скажем, уровень цели, то есть статус цели, если можно применить такое слово, престижность цели, скажем, как для тебя, человека такого... Скажем, наши цели могут кружиться только вокруг только наших бытовых материальных вещей. Если это так, и только направлено только для нас, только для себя самого, то это очень грустно. Вот. А вот, как сказал Аркаша, например, то, что цели, например, то есть дать другим что-то, и если это так в действительности для тебя, то это, конечно, прекрасно.
3: Один момент, хотел спросить вопрос. Что делать, если нет вдохновения? Вот коротко, последний, как сказать, совет тем, кто нас смотрит. Вот нет вдохновения, откуда ничего не хочется делать. Что бы вы делали в этой ситуации?
5: Я бы посоветовал просто сесть и подумать, насколько ты весом. Не то, что я вот, не как христианин, для Бога там, или для кого-то еще, а просто для, сам для себя. Насколько твои затраты сил и эмоций твоих, просто затрат физических, любых, насколько они ценны? И на что ты готов потратить, и для чего это? То есть цель, вот реально приоритет, что должно быть в конце концов, насколько это должно быть глобальным, чтобы ты смог добиться этого.
6: А я думаю, спасибо, что надо хорошо. Иногда себя встряхивать. Вот я так делаю, и тут вдруг сразу вдохновение столько. Ну, у меня бывает такое, что надо прям встряхнуться, короче, чем-то, или куда-то съездить, или
3: знаешь,
6: что-то
3: многие
6: там
3: люди
6: сделать.
3: Очень хорошо встряхиваются наркотиками, алкоголем. Ну. Кстати, Бёрн очень помогает, говорят. Какой-нибудь напиток такой.
6: Нет, ну я, конечно...
3: Ты что имеешь в виду?
6: Я имею в виду съездить куда-нибудь, пообщаться с друзьями, увидеться с теми, кого давно не видел. Вот оно вдохновение. Для меня.
4: Ну, я думаю, можно и то, и то. Есть время остановиться, главное, чтобы вы находили это время, когда нужно, и себя смогли заставить себя остановиться, просто встать и подумать, что вообще я делаю. Вот. И потом резко себя встряхнуть. И найти и встряхнуть.
3: Я думаю, что к вам нечего добавить, друзья. Я просто хочу сказать тем, кто нас смотрит, чтобы вы... Хотим пожелать вам, чтобы вы нашли ваше вдохновение, чтобы Бог вам в этом помогал. Будьте счастливы, вдохновляйтесь. Всего хорошего.
4: Пока. Пока.
2: Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Прежде чем мы с вами откроем страницы Слова Божьего, я приглашаю вас склонить голову и помолиться. Давайте помолимся, попросим благословения. Наш Отец, просим Тебя, пожалуйста, помоги нам всегда помнить, что жизнь и смерть во власти языка, и Слово Твое также живо и действенно. Помоги нам, Отец Небесный, помнить, что слова, которые мы говорим, они могут нас или тому, кому мы говорим, они могут их убить или возвысить человека. Я прошу Тебя, милосердный, праведный Господь, чтобы сегодня Слово Твое возвысило всех слушающих, чтобы Слово Твое коснулось ума и сердца, чтобы Слово Твое имело действие в жизни нашей. Прошу Тебя, дай мне мудрости раскрыть эту тему настолько просто, насколько это возможно, чтобы было понятно даже для самых маленьких слушателей. Умудри, Господь, дай Духа Твоего Святого, Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Присаживайтесь, друзья мои. Как встреча с определенной личностью в этом мире может изменить жизнь человека? Как она может изменить жизнь человека? Вот встретились вы с человеком, который для вас является авторитетом, который на вас оказал глубочайшее впечатление, и встреча с этим человеком, как она может изменить вашу жизнь основательно. И на протяжении всей жизни эта встреча будет с вами присутствовать. Тема проповеди называется так. «Роль Христа. Твое падение или возвышение в твоей жизни». Присутствие Христа в твоей жизни, встреча со Христом в твоей жизни, она обязательно приведет тебя или к твоему падению, или к твоему возвышению. Я хочу привести вам два примера, которые произошли в жизни двух, я думаю, для некоторых будут это люди известны. Есть такой человек, поднимите руку, кто с ним знаком, с этим человеком. Арнольд. Знаете такого человека? Знаете. Жил такой никому неизвестный австрийский парень. И в его жизни появился человек, который оказал на него громаднейшее влияние. Власов Юрий. А Власова вы знаете? Кто такой Власов Юрий? Да, тяжелоатлет. Вы знаете, что четырехкратный чемпион мира по подъему тяжести. Вот такой дяденька был в России, и он оказал огромное влияние на этого юношу. И вы знаете, папа даже его ремнем наказывал, чтобы он снял плакаты этих выдающихся людей, которые он повесил в своей комнате. Но даже под угрозой наказания и ремня Арнольд не отказался снимать эти плакаты этих людей выдающихся. И вы знаете, как изменилась жизнь Арнольда? То есть он стал чемпионом мира по бодибилдингу, развил спорт настолько, насколько это возможно, сделал его популярным, был министром культуры физической в Соединенных Штатах Америки и даже был губернатором. Да, да, губернатор Калифорнии. Я не помню, раз он был или два раза он был губернатором. И даже мечтал о том, чтобы стать президентом Соединенных Штатов Америки. То есть юноша, который встретился со своим кумиром, а он пожал ему руку, Власов, похлопал его по плечу, сказал «дерзай», и он дерзал. Есть еще один человек, Тайсон, знаете такого? Да, Майк Тайсон. А в его жизни произошел случай, когда он учился в школе для трудных подростков, к ним в класс пришел никто иной, а Мухаммед Али. Пообщавшись с Мухаммедом Али, Тайсон решил для себя, что станет самым выдающимся боксером этого мира. И так оно и есть. Встречи с этими людьми произвели на них огромное впечатление. Встречи с человеком. Но я хочу вам еще один рассказик рассказать, маленький. Это было на самом деле. Это был настоящий случай. Женщина одна поехала отдыхать в Египет и решила прогуляться по пустыне. Вот ненормально, да? Пошла прогуляться и заблудилась. 3 дня она по пустыне блуждала. Ни воды, ничего нет. И уже умирая от жажды, вдруг она увидела водоем какой-то. Она подумала, что это, скорее всего, у нее мираж. Но думает, была не была, все равно подползу к этому озеру. Подошла к этому озеру, и озеро было настоящим. И оно было настолько большим, это озеро, с чистой, прозрачной, пресной водой. И она стояла, выпучив глаза от удивления, и, умирая от жажды, не могла сделать ни глотка. В это время, на ее счастье, мимо проезжал какой-то бедуин и увидел эту картину. Стоит обезумевшая женщина. По всему видно, что она заблудившаяся, вышедшая к этому озеру. И должен он был наблюдать картину, что она плюхнулась в это озеро и начала пить. Правда? Но нет, он наблюдает, что она стоит у этого озера и не делает ни глотка, умирая от жажды. Этот бедуин подошел к ней, зная несколько слов по-английски, задал ей вопрос: «Почему вы не пьете?» И она ему ответила: «Я не могу выпить это озеро. Я не могу выпить это озеро». Тогда этот бедуин понял, что у нее нарушены какие-то связи. Он почерпнул воду в руки, в ладошки и сказал: «Сделайте хотя бы один глоточек, сделайте хотя бы один глоточек». Она сделала этот глоток, и он сказал ей: «Вам не надо пить все озеро сразу. Пейте по глоточку, пейте по глоточку». То же самое порой, друзья мои, происходит, когда мы в своей жизни встречаемся с Иисусом Христом. Одно дело, когда вы встречаетесь с человеком, которому хотите подражать, но это все-таки человек. А другое дело, когда вы встречаетесь со Христом, который совершенен во всех путях своих. И вы сегодня урок, Володя, проводил. Он говорил о том, что необходимо быть христианином, подражающим образу Христа. И когда вы стоите перед этим озером Христовым, то вы входите в ступор. Вы думаете, как можно объять вот это необъятное, как оно может вместиться в нас. И это приводит нас порой к тому, что мы совершенно не хотим делать ни одного глотка, потому что мы думаем о том, как нам выпить все озеро. Не нужно пить все озеро. Нужно делать глоточек за глоточком. Итак, друзья мои, вот такое вступление. И я хочу прочитать вам текст библейский, который будет сегодня у нас как основа. Как основа. Володя задавал вопрос, хочу задать его тоже вам. Чему хочет Бог научить нас? Вот основное, чему Бог хочет нас научить. Как вы считаете? Чему Он хочет нас научить? Вот можно о многом говорить. Вот можно об озере говорить, вот об этом огромном озере, необъятном озере. Но есть вещи, которые... Один глоток или 2 глотка. Но это то, с чего нужно начать. Чему хочет Бог нас научить? Доверять, хорошо, еще. Так, кому 5 поставить? Галина Брониславовна, 5. Бог хочет научить нас всего 2 вещам. 2 вещам. 2 глоткам. Христианам надо сделать 2 глотка. Первый глоточек – люби Бога. А второй глоточек – люби ближнего. Люби Бога и люби ближнего. Вот все, все, все. Как бы вот христианство на самом деле, оно очень просто. Бог ничего не усложняет, да люди усложняют, а Бог все просто делает. И люди порой, как эта женщина, вот помните вот этот пример, встал в ступор и стоишь, и ты думаешь, как это озеро выпить? Не надо озеро пить, делай глоток. А что же такое «люби Бога и люби ближнего»? Что же это такое? Я сейчас вам маленькую сделаю такую ремарочку. Знаете, вот сколько здесь людей сидит, каждый из вас по-особому дорог Богу, каждый из вас имеет индивидуальные какие-то особенности, и у каждого из вас свой неподражаемый. отвратительный характер. Неподражаемый и отвратительный. Ну, почему отвратительный, сейчас поймете. Вы должны понять, что характер – это не то, что вам Богом дано. Вы родились, и Богом вам дан определенный темперамент. И, конечно, темперамент оказывает влияние на ваш характер. И характер оказывает влияние на ваш темперамент. Я хочу прочитать вам, что такое характер, научную терминологию. Характер – это структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности. Это стойкие, эти психологические качества, которые определяют ваше поведение и ваше отношение. Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на все его проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные свойства человека, которые определяют тот или иной образ поведения и образ жизни. Понимаете, почему отвратительный? Это такие особенности у нас, присущи нам, которые, во-первых, влияют на самих нас, во-вторых, эти особенности, качества влияют на окружающих людей. Это качество, которое помогает нам видеть и воспринимать окружающий мир. Это качество, которое позволяет нам иметь отношение к труду и своему делу. Это качество, которое оказывает влияние на свои и на чужие вещи. То есть вот если вот наш характер, это как раз и есть я. Это сущность моя. Мое поведение, мои отношения с вами, мои отношения с моими родными и близкими, мое отношение к работе, мое отношение к вашей жизни и к своей жизни. Вот что такое характер. И Бог заинтересован в первую очередь, друзья мои. Опять, видите, это озеро целое характер. А Бог заинтересован в том, чтобы это изменить, это поменять. Хочу вот текст вам библейский прочитать. Послушайте внимательно. Евангелие от Луки. 2 глава, 34-35 стихи. Был такой старец Симеон, помните про такого старца? Который жил и постоянно возле храма находился в ожидании кого? Мессии. И он дождался, представляете, этого. И вот 34 стих. «И благословил их Симеон». То есть Мария приносит младенца, Симеон видит этого младенца, берет его на руки, этого младенца Иисуса, держит его на руках, поднимает его к небу. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его». Слушайте внимательно. «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Да откроется помышление многих сердец. И вот Симеон поднимает этого младенца Иисуса и говорит: «Сей лежит вот в моих руках на падение и восстание многих». Нападение и восстание многих. И последние слова, какие он говорит? Да откроется помышление сердец. О, друзья мои, вот она тема, которую я сегодня хочу вам открыть. Я хочу открыть вам тему, которая поможет вам увидеть в вашей жизни, в моей жизни, какие же помышления моего сердца, когда я встречаюсь с Иисусом Христом? Встреча с Иисусом Христом в моей жизни, она должна быть или мне на возвышение, или на падение. И встреча со Христом откроет все мои помышления, все, что у меня внутри есть. Мы христиане, вы знаете, с нами очень трудно. Вообще с христианами очень трудно. Особенно с адвентистами. Это самые, мне кажется, трудные люди на земле. Адвентисты. А знаете, сколько христиан на земле? По статистике. 33%. 33%. И если взять христиан и мусульман, верующих в единого Бога, да, то мы составляем вместе с ними более 50% жители земного шара. Володя, где Мартынов? Володь, как ты считаешь, вот 51, более 50%, каждый второй житель Земли – это человек, верующий в Бога. А чего ж мы в такой-то находимся-то? Я что-то не пойму. А? У тебя тоже этот вопрос, да? То есть каждый второй верующий, вот поверните голову, получается так, вот человек, который верит, ну, вы неверующий, да, или наоборот, вы верующий, вот рядом с вами неверующий человек. Каждый второй житель Земли верит в Бога. Чего так это? Чего так печально-то все? И христианам очень свойственно, знаете, христиане, я христианин, если я христианин, я верю, все нормалек. И знаете, еще качество у нас, вот, вот я верю в Бога, вот хоть убей меня, я верю в Бога, и вы знаете, вот я верю, и что бы там Володя ни говорил, он ничего не понимает. Как бы он меня ни наставлял, вот я верю в Бога, а про Вову я ничего не знаю. Володя, кстати, думает так же. Это проблема, друзья мои, понимаете, 50, более 50% верующих, а на земле катастрофа. Рай должен был быть. Почему? И вот здесь Симеон сказал, почему? А потому что Христос, Он пришел не только для того, чтобы нас спасти, да, на возвышение наше, чтобы мы вошли в Царство Божие, но Он пришел и для того, чтобы кто-то из нас оказался унижен. Я имею в виду, вошел в гиену, погиб навсегда. Почему? Потому что Христос открывает сердце. Расскажу вам одну историю, которая вам будет, наверное, вы ее знаете, но я думаю, что повторить будет не грех. Во что верили иудеи? Или давайте по-другому. Что ждали иудеи? Кого ждали иудеи? Мессию они ждали. Как, для чего, Василий Васильевич? У них было прекрасное представление о мессианстве. Вот если вы погуглите, зайдете в Google, это сегодня сделать несложно, вы увидите, что иудеи ждали мессию. Для чего? А во-первых, они знали, что, во-первых, будет язычество уничтожено. Во-вторых, один народ будет самым главным на земле. Это евреи. Они знали, что ими будет управлять Бог. Мессия. Пророк, царь. Вот они верили. И у иудеев было четкое представление, как же Мессию узнать. Мессия, вот чтобы узнать Мессию, нужно было вот что. Когда придет Мессия, он будет делать 4 чуда, которых никто не сможет сделать. Вот если эти 4 чуда делает этот человек, значит он Мессия. И на протяжении столетий священники, левиты учили народ этому. Они говорили, вот если когда придет Мессия, он сделает вот эти 4 чуда. Знаете, какие 4 чуда? Должен Мессия сделать, и это будет понятно, что Мессия. Какие? Ну, не, Володь. Понятно, что он. Первое чудо, записанное в Евангелии от Матфея, 8 глава, со 2 по 4 текст. Или Марка, 1 глава, с 40 по 45 текст. Или Луки, 5 глава, с 12 по 16 текст. Какой вам лучше открыть? Какой? Матфея? Давайте, Матфея, 2 глава, 8 глава. Евангелие от Матфея, 8 глава, со 2 по 4 стих. Евангелие от Матфея, 8 глава, со 2 по 4 стих. Сейчас вы шокированы будете, друзья мои. «И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Вы настолько привыкли читать Евангелие, что настолько вы знакомы со Христом через Евангелие, что вы не обращаете никакого внимания на эту ситуацию. Ну, она обычна для человека, который христианином себя называет, который читает Библию. Иисус, простерши руку, вот здесь обратите внимание, не, написано не «если можешь», а «если хочешь, то можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди и покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Кому во свидетельство им? Священникам. Так вот, чему же учили книжники, фарисеи и законоучители и священники? Они учили так. Они говорили: только Мессия может совершить чудо очищения прокаженного еврея. Очищение прокаженного еврея. Кто, вот как вы считаете, на сегодняшний момент есть лекарство от проказа? Нету. С того времени прошло 2000 лет, до сих пор проказа считается неизлечимым заболеванием. До сих пор. Но евреи, законники, учили, что Мессия сможет очистить, именно нужно было еврея. Потому что в Библии мы встречаем очищение одного прокаженного. Помните? Военачальник этот, Нейман, в речке, да, окунулся. И еще кто из евреев был прокажен и исцелился? Марьям, правильно. Владимир Анатольевич, тебе 5 тоже. Марьям, помните руку у нее? Рука покрылась проказой. Так вот, они говорили, что этого невозможно, это сделать никто не может, но единственный, кто сможет сделать, совершить чудо очищения прокаженного, именно еврея, это будет Мессия. Вот если вы внимательно смотрите на этот текст, что делает Иисус? Капернаум, город. Примерно, я не помню точно, где-то в 200 километров, что ли, от... 100 с чем-то, короче говоря, километров от Иерусалима. Куда этому прокаженному нужно было? В Иерусалим. То есть Иисус совершает чудо, очищает его от проказы. Этот прокаженный ни капельки не сомневается, кто это, кому он идет. Если его священники учили, Мессия может очищать от проказы. И он приходит и говорит: если хочешь. Он не сомневается в том, что это Мессия. Иисус совершает чудо очищения, он идет к священнику. И для чего он идет к священнику? Во свидетельство. Если вы дальше читаете Евангелие, то Евангелие разворачивается следующим образом. Событие. Помните ситуацию, когда они вошли в дом, и по огромному количеству людей никто уже туда не мог войти. И друзья разобрали крышу и спускают расслабленного или, как сказать, парализованного, спускают туда в дом. И уже вы встречаете в Капернауме, уже не просто окружают его люди после вот этого исцеления прокаженного во свидетельство им. Но уже кто там находится? Священники. То есть они получили свидетельство, что пришел Мессия. Вот очищение прокаженного. И когда очищался прокаженный, друзья мои, они должны были выполнить определенно, согласно закону, они должны были выполнить несколько стадий. Первое. Наблюдение без вопросов. Потом отчет о наблюдении, и дальше стадия опроса. И вот что происходит. Они отправляются тут же в путь. Ну, они ему должны были задать вопрос. Вопрос они должны были прокаженному задать первый. Был ли он прокажен? Они должны были выяснить, был он ли прокажен. Второй вопрос, действительно ли он очистился? И третий вопрос, как он очистился? То есть, кто очистил его? И вот, чтобы произвести полное исследование, они отправляют туда группу. Я не знаю, сколько там их человек было, но это уже люди пошли конкретно изучать, кто там пришел, кто там появился. Хорошо. Второе чудо, которое должен был он сделать. Ну вот они пришли, представьте, они приходят и сидят уже, наблюдают за Иисусом, и они думают, так, Мессия это или не Мессия? Да, им надо было внимательно наблюдать, потом следующее нужно было опросить, и третье уже нужно было выводы какие-то делать. Иисус что делает? Он идет на опережение. Крышу разбирают, спускают этого расслабленного, и он говорит этому расслабленному, «Я прощаю тебе грехи». То есть он конкретно заявляет, что он заявляет им? Он заявляет им, «Я Мессия».

что лежит, он и лежит. Да? Поэтому Христос говорит следующее. Он говорит, так вот, чтобы вы знали, что я могу прощать. Говорю ему, встань, возьми постель твою и иди. Что происходит на их глазах? Чудо. Но это чудо не мессианское. Второе чудо мессианское, что нужно было сделать Христу, это изгнать беса. Они учили, что только Мессия может изгнать беса. Знаете, из какого человека? Из какого человека? Не-не-не-не, вы знаете, что... Помните, там сыны священников ходили, изгоняли бесов. У евреев практика была, у священников изгонять бесов. Вот изгнать именно из такого человека мог только Мессия. Что за человек? Миша? А? Он в храме, кстати, этот был одержимый. Какие у него были проблемы? Не только одержимость, но и он что был? Глухой и немой. Потому что, когда вы помните, Иисус задает вопрос, как имя тебе? Евреи, в принципе, изгнание было таким же образом. Они говорят, как тебе имя? А здесь человек глухой и немой. Они не могли войти с ним в контакт, они не могли заговорить. И поэтому они говорили, что вот доказательство того, что это Мессия будет, он должен будет освободить от одержимости, изгнать духа нечистого из человека слепого и глухого, вернее, глухого и немого. Что Христос и делает на их глазах? Что они говорят? Они говорят, не иначе, как он изгоняет духов силой Вельзеула. Вот как вы думаете, к чему я вам все это рассказываю? Вот смотрите. Если евреи, иудеи на протяжении сотен лет учили народ, что вот эти чудеса сможет сделать только Мессия. И вот Мессия начинает совершать эти чудеса. Почему они его не принимают? То есть он же им в доказательство все это делает. Он же им в свидетельство это все делает. Но они его не принимают. Хорошо. То есть это чудо он совершает. Третье чудо. Исцеление слепорожденного. Исцеление слепорожденного. Как раз на праздник кущи, помните? Только Мессия мог исцелить человека, который слепой был от рождения. И помните ситуацию, сидел слепой от рождения, Иисус подошел к нему, интересно, как он его исцелил. Плюнул, сделал землю и землю приложил к глазам. И потом сказал ему, иди, куда Миша, ему надо было идти? В купальню Силаам, там промоешь глаза и прозреешь. Почему Иисус его направил в купальню Силаам? Потому что праздник кущи. А что на праздник кущи священники делали? Они приходили и там набирали кувшин воды. Приходили с этим кувшином воды, и мы выливали его в умывальницу, которая там стояла, в храме. И когда священник почерпывал эту воду, приходит рожденный, слепой, с этой грязью, промывает глаза и видит. Третье чудо. Доказательство мессианства. А что они делают, Миш? Они его берут, слепорожденного, и начинают допрос. А правда ли ты был слепым? Начинают там этих опрашивать свидетелей. Они говорят, вроде похож, кто его знает. Родители приводят. Вы понимаете, как доскональный допрос идет? Родители приходят и говорят, да, это наш сын. Мы родили его слепым. Как прозрел, не знаем. Сам в совершенных летах пусть дает себе ответ за себя. Они ему говорят, ах ты гад такой. А он им говорит, я не знаю, там, что вы там в этом Иисусе увидели, а он сделал меня зрячим. Они, ах ты покайся, богохульник. И там происходит следующее. Они отлучают его от церкви. Внезначай вам скажу. Как вы думаете, почему 10 человек прокаженных Иисус очистил, и 9 ушли? Кстати, кто там эти 9 были? Евреи. Кстати, вот это исцеление произошло.

Шло позже очищение. И один вернулся воздать славу Божью. Задайте вопрос, а почему 9 не вернулись? Вот меня тоже так учили, неблагодарные. Боялись. Кто сказал боялись? Чего боялись? Что отлучат их от церкви. Почему? А потому что это нужно было признать, что кто это сделал? Мессия. Понимаете? Это третье чудо, третье доказательство. И четвертое, что делает Христос. Что делает Христос? Четвертое чудо, которое Он делает. Воскрешение, правильно, Галина Брониславовна, еще одна пятерка. Воскрешение мертвого. Кстати, почему, вот почему Лазаря Он воскресил именно через три дня? Если вы возьмете, к примеру, помните, в Библии же вы находили, когда у одной родился сын, она у пророка просила, пророк помолился, потом этот сын умер, пророк пришел и лег на него, помните там, и он ожил. Воскрешение же мертвого. Или Павел, когда там парень выпал из окна, и Павел его воскресил. Тоже воскресение мертвого. Почему Иисус ждал больше трех дней? Три дня должно было пройти. Вот вы знаете, надо знать еврейские традиции. То есть во что евреи верили, и что иудаизм что как преподавал, преподносил, проповедовал. А иудеи проповедовали, что душа покидает через три дня. То есть дух человека летает три дня возле человека. Поэтому Христос ждет три дня. Для чего? Чтобы по убеждению иудейскому дух... Все. Это уже все, вот он, мертвый. Мертвый, знаете, так, окончательно мертвый, основательно мертвый. И Христос приходит и воскрешает его. Четыре доказательства, которые провозглашали или во что верили иудеи, четыре воскрешения Христос, вернее, четыре чуда Христос делает. И читайте Евангелие и слова Понтия Пилата. Он знал, там и написано, ибо знал. Это не было скрыто ни от Понтия Пилата, ни от него. Почему Христа предали? Ибо знал, почему? Почему его продали, предали? Из зависти. Из-за зависти. Из-за зависти. Он неудобен был. Вы понимаете, Иисус явил все доказательства того, что Он Мессия. Им нужно было что сделать? Мессия пришел. Признать нужно было, Василий Васильевич. Нужно было признать. Признали? Нет. Почему? Характер не позволил. Понимаете, характер. Василий Васильевич, характер. Это такое, это знаете, вот именно вот это и есть самое такое гадкое в нашей жизни. Характер. У них вот, ну, зависть. У кого-то что-то другое. Но именно характер не дал им возможности на возвышение. Христос пришел в их жизнь, но Он их не возвысил. Кстати, вот читая Евангелие, если говорить о воскресении мертвых, о втором воскресении мертвых, читали, да? Второе воскресение мертвых когда будет? Через 1000 лет. Все мертвые воскреснут второго воскресения через 1000 лет. Не-не-не-не-не. Христос, интересная фраза есть, послушайте ее. Он сказал так. Я возвращусь, и узрит его всякое око, и те, кто пронзили его. О! То есть те, которые характер, вот он, характер стал проблемой, причиной встречи со Христом, должна была в них что-то произвести. Христос им дал все доказательства, но вот то, что они... Вот то, что было для них более центральным, вот именно то повлияло на то, что они не приняли Христа. И Христос не изменил их. Христос не произвел в них никаких изменений. Характер им помешал. Поэтому, друзья мои,
Поэтому, мои возлюбленные братья и сестры, встреча со Христом должна производить в нас какие-то перемены. Если ничего не происходит в нашем характере, если в нашем характере ничего не происходит, катастрофа, капут. Капут. Вникай в себя и учение. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Плод же духа, Володя сегодня украл мой текст. Вышел сюда, как начал тут проповедовать. Я думаю, мне уже можно было выходить. Все. Плод же духа. Вот я разговариваю иногда с людьми, вот он говорит, у меня есть любовь, у меня есть любовь. А там не написано «плоды», там написано «один плод», плод Духа один. И этот плод Духа – это любовь, радость, дальше что? Мир, еще что? Долготерпение, еще что? Кротость, еще что, Володя? Воздержание. Я могу дальше продолжать. То есть не может быть такого, что у вас любовь, и при этом вы такой, а ну пошел отсюда, я тебя люблю. Как так? Нет. Вы читаете, апостол Павел пишет, он интересные слова такие говорит для церкви, он говорит, будьте друг к другу дружелюбны, не будьте сварливы. То есть он же говорит, плод духа, он один. Если вы строите отношения со Христом, то этот плод духа, он вас будет маленькими глоточками, но... Он одновременно идет. У вас все будет развиваться. И любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и смирение, и кротость, и воздержание. То есть это все будет, но потихоньку. Это не говорит, что вы сразу станете удивительным человеком. Сестра одна мне говорит, надо просить у Бога, чтобы Господь дал мне. Боже, дай терпение. Слышали такой гимн? Боже, дай терпение, да? Вообще не библейский текст. Филиппийцам 4 глава с 11 по 13 стих. Филиппийцам 4 глава с 11 по 13 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему во всем. Насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот вы знаете, иногда мы цепляемся за эту фразу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Но апостол Павел перед этим пишет две вещи. Две фразы он там говорит. Он говорит, я получил дар терпения от Бога. Или чего там написано? Я научился. Вы слышите? И когда вы читаете «плод же Духа», это не подарок, а плод. Я думаю, что те, кто занимается садами и огородами, они знают, что такое плод. Правильно. Это сотрудничество. Это каждодневная работа, участие ваше. Поэтому нельзя так молиться. «Боже, дай любви». В чем проблема? Бери. Нельзя сказать «дай любви». Научиться надо любви. Это нужно научиться. Апостол Павел говорит, я научился. Я это развил в себе. Я в какой-то мере, знаете, как сказать, я в какой-то мере завидую, ну как, по-хорошему, не завидую, так скажу. Вот людям семейным им повезло. Им повезло больше, чем не семейным. Сейчас скажу, в чем я вижу, что им повезло. Если у них отношения они строят правильные, то я думаю, что жены обязательно должны мужьям сказать, ну вот где у них самое гадкое место. Вот должны они им это сказать. А мужья женам должны сказать. Обмен такой любезностями. И когда тебе жена говорит, ей говорит жена, Вася, вот здесь у тебя проблемка. А ты, Вася, в течение 20 лет, 30, на эту проблемку внимания не обращаешь. У тебя, Вася, не проблемка. У тебя проблема.
Я в одной церкви совершал служение, и мы начали там какой-то совместный труд, и вместе что-то делали, и запланирована у нас была работа, вот, и утверждена она была советом церкви, вот, двигаться в каком-то направлении. Был один брат там хороший, я его очень люблю, до сих пор люблю, и я знаю, что он меня любит. Я ему говорю, вот так мы будем делать. Он говорит, мы будем делать по-моему, или я делать вообще это не буду. Мы говорим, ну как по-твоему, мы же решили, вот мы будем вот так делать. Тогда этот брат берет, разворачивается и уходит. А я ошеломлен был, потому что, придя в эту церковь, для меня этот брат, ну, мне этот брат показался очень посвященным, таким любящим Бога. Видно было, что этот человек жертвенный был. А тут он раз вот так выкидывает такой этот номер, знаете, как вот в песочнице, в детском садике там. Там, давайте играть по-моему или вообще играть не будем. И вот он так развернулся и ушел. И мне одна сестра говорит, да ты не обращай внимания, у него такой характер. Я прослужил там много лет. Задаю вам вопрос, как вы думаете, изменился этот брат? Я уже здесь 10 лет, там 10 лет, 20 лет прошло, изменился? Нет. И это как раз-то и есть показатель того, что Христос для него в его жизни. Встреча со Христом, с удивительной личностью, с Богом во плоти, пришедшим на землю. И вот ты, встретившись с Ним, а Он для тебя или на твое возвышение, или на твое падение. Для того, чтобы вскрыть твое сердце. А ты говоришь, у меня характер хороший. У меня все окей. Все нормально. Ненормально. Потому что если ты заявляешь, что ты ждешь Мессию, и ты ожидаешь его второго пришествия, ты ведешь себя, как вот эти, о ком мы говорили, как фарисей, который все время доказательства какого-то ищет, но так Христа и не принимает в свою жизнь, чтобы какие-то изменения в нем произошли. Вообще изменение, корень этого слова, если вы возьмете изменение, что, корень какой? Терять что-то. Вы, вот, измениться – это значит что-то потерять? Поменять. Что на что? Плохое на хорошее. Понимаете, вы ничего не потеряете. Встреча со Христом, вы ничего не потеряете, вы поменяетесь. Но вы поменяете плохое на хорошее. И не сопротивляйтесь. Чего вы сопротивляетесь? Я не понимаю. А сопротивляемся мы вот по какой причине. О чем я сказал, что иногда мы, встречаясь со Христом, приходим к такому состоянию, что нам кажется, что мы никогда такими не станем. Он от нас и не требует, чтобы мы в одночасье озеро проглотили. Он говорит, пей глоточек за глотком. Пей глоточек за глотком, но пить ты должен постоянно. О чем Володя сегодня говорил, об этой лозе. И давайте я вам просто в конце покажу несколько примеров, что характер может с вами сделать. Что характер может с вами сделать. Бытие, 37 глава, с 1 по 22 стих. Ну, я не буду все читать, с 1 по 22 стих. Помните про Иосифа. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими. Будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Знаете, что сестра сказала? Стучал. Характер, да, такой? Характер у него стучать. Учился я в Заокске. Со мной учился, вы его знаете, этого брата, Порощук Иван Федорович. Почил уже, он почил в Господе. У него сын есть Александр Порощук. У него дочь есть, я не знаю, она где-то в Нижнем Новгороде живет. И у него был внук Рома, Ромка. Миша, знал ты Ромку Порощука? Я учился с Ромкой. Ну вот представьте, мне 30 лет, ему 18 лет, мы учимся в Заокской академии. Я все-таки дядька уже... Ну, серьезный, зрелый, и я для них как папа, ну, не совсем, но все равно, знаете, воспринимал их как детей.
И вот я заметил за ним, что он ведет себя не очень корректно, не очень хорошо. Он где-то там на танцульки ходил, еще куда-то ходил. И я как-то пару раз с ним поговорил, ноль внимания. Я думаю, пойду-ка я все расскажу Порощуку Ивану Федоровичу, пусть научит его. Ну, в общем, рассказал я Ивану Федоровичу, рассказал Саше Порощуку. Они ему вставили. Он приходит ко мне, а мы с ним дружили. Он приходит ко мне и вот эту всю историю рассказывает. И говорит, представляешь, какой ты гад. Слил обо мне всю инфу деду. Я сижу, вот он мне все рассказывает. Я говорю, Ром, этот гад я. Ну, понимаете, да? Жалко, мне Рому очень жалко. Вы знаете, что жизнь этого человека закончилась очень трагически закончилась его жизнь. И все, что я хотел сделать из-за любви. Когда мы читаем про Иосифа, почему Иосиф доносил худую молву о братьях своих? Да потому что его братья что делали? Они брали, извините, деньги отца и спускали эти деньги отца. На кого спускали? Извините меня, на женщин легкого поведения. Ходил, но если сегодня взять современную реальность, то это люди, которые бы ходили по ночным клубам и спускали бы денежки отца. И Иосиф, и делали это тайно, чтобы отец не знал. Иосиф это и рассказывал, понимаете? То есть прекрасное качество у него. Мотив нужно понимать, что Иосиф их любил. Хочу про него прочитать вам. Послушайте про Иосифа, какое у него качество характера было. Бытие 40 глава 3-4 стих. «И отдали их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей поставил к ним Иосифа, и он служил им». Какое качество у Иосифа? И он служил им. Он кроткий, очень кроткий человек. Попав в тюрьму, я думаю, что многие бы из нас начали бы там. Дальше, смотрите, какое качество у него было. Бытие 41 глава 45. Я не буду все, просто чтобы вы наглядно увидели. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Паниаф и дал ему жену Асинефу, дочь Потифера, жреца Илиопильского». Слышите? Дочь чью он получил в жены? Жреца. Стал он как Соломон. Вы знаете, если вы возьмете героев Библии, то вы увидите, какое огромное количество верующих мужей были сломлены этими, казалось бы, слабыми созданиями, которые уводили даже мудрейшего Соломона. Смогла ли вот эта дочь жреца произвести на Иосифа отрицательное влияние? Нет. Это человек был с выдающимся характером. Но он с ним не родился, я прочитал вам, с ним не рождаются. Это то, что приобретается, это то, что, о чем сказал апостол Павел. Кстати, Савл можно перевести как «кто подобен Богу» с маленькой буквы или «кто вместо Бога» с маленькой буквы. А встретившись со Христом, Христос ему дал совершенно другое имя. Какое? Павел. Что оно значит? Маленький, ничего не значащий. То есть этому учатся, этому учатся. И дальше я вам. Прочитайте притчи, 20 глава, 11 стих. Притчи, 20 глава, 11 стих. «Можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли и правильно ли будет поведение его?» Вы смотрите на ребенка, видите, чем занимается, и уже можете, уже на будущее можете сказать, что с ним будет, что с ним произойдет. Девочкам вообще, вот молодежи, если слушают сегодня нас, замуж там собираетесь выйти или жениться. Я на вашем месте, вот серьезно говорю, я уже взрослый человек, жизнь повидал, правда? Ну, мудрость есть хоть какая-то. Я вот, вот церковь у нас большая, и мероприятие какое-то мы проводим. И вы знаете, я замечаю, кто на эти мероприятия так остается, говорит, я останусь, помогу. Служил, служит. И я смотрю, ага, есть молодежь какая-нибудь, там девочка есть какая-то, которая остается помогать? Нету, ни одной девчонки нет помогать. И там они, я жениться хочу, я бы никогда не женился на такой, которая не остается помогать. Знаете почему? А потому что у человека нет, вот я как на, посмотрю на отрока, и думаю, это ж мне конец. Это я буду все делать. И наоборот, девочки, я вам скажу. Вот вы хотите там замуж выскочить, смотрите на парней.
на их занятия. Насколько они кроткие, насколько они терпеливы, как они себя ведут. Вот в юности вы уже можете для себя создать картину, что вас ждет. Иаков, Бытие 49, с 3 по 10 стих, начинает говорить о своих сыновьях, Иаков. Все, я на этом заканчиваю. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства, верх могущества. Классная характеристика. Первенец должен быть руководителем, должен быть, кому, этот человек, кому должно было все перейти. Но читайте дальше. Но ты бушевал, как вода. Не будешь преимуществовать. Не будешь. Дальше идет описание Симеона, Левия. Дальше. И вот восьмой стих. Иуда. Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычей сын мой, поднимается. Преклонится он, лег как лев, как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды. И вы знаете, от кого Иисус пришел? От Иуды. Вы понимаете? На этом я хочу закончить, друзья мои. Встреча с выдающимися людьми изменяет жизнь людей. Встреча со Христом 100% должна произвести изменения. Но эти изменения, как написано в Библии, или на ваше возвышение, или на ваше падение. Единственное, что хочет Бог, мне говорят, на все воля Божья, на все воля Божья. Да не на все воля Божья. Потому что, когда вы в Библии читаете, есть слова, так и написано. Нет воли Отца моего на то, чтобы кто погиб. Нет воли Божьей, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы мы все наследовали Царство Божье. И он говорит, встреча со мной открывает твое сердце. Когда твое сердце предо мной открыто, у тебя два пути. Два пути. Тебе нужно меняться. Меняться. Давай меняться. Все плохое я у тебя забираю, даю тебе все хорошее. Если это в твоей жизни не происходит, друг мой, ты в большой опасности. Тебя ждет катастрофа. Почитай Библию, ты увидишь. Помолимся, чтобы в нашей жизни катастрофа не произошла. Будем молиться, просить Господа благословить нас. О, наш Отец Небесный, благодарим Тебя за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы увидели, что в Евангелии явлено было доказательство. Эти доказательства были настолько велики, что пришел Мессия. И об этом Мессии все только и говорили. Все его ждали. И вот он пришел, явил свои доказательства того, что он Мессия. Но изъяны характера, вот изъяны вот натуры человеческой, не дали возможности людям принять тебя как своего спасителя. Интересно, когда ты ответил им, все остается вам, ваш дом пуст. Я пришел, но вы не захотели. Сегодня, Господь, когда мы называем себя христианами, вот в этом мире более 50% людей, которые провозглашают себя верующими людьми, тем не менее мы видим, что на земле творится такое, что уму непостижимо. Как это может происходить, когда людей верующих на земле больше, чем неверующих? Мы Тебя просим, Отец Небесный, сегодня, помоги нам, Отче, в эту историю, которую мы сегодня рассмотрели, библейскую, в том, что Ты приходишь для нашего изменения, для нашего возвышения. Помоги, Господь, не отрицать. Помоги, Господь, вот открыть перед Тобой сердце и увидеть, ну, свое положение вещей, вникнуть в себя. И каждый день этим заниматься. Не обязательно море выпивать. Каждый день глоточек за глоточком Твой образ принимать, преображаться, замечать вот те отрицательные качества, которые есть, которыми мы оказываем, влияние мы оказываем, хотим мы того или нет, характер оказывает влияние на людей, которые рядом с нами, на работу на нашу, на наше отношение к людям, на наше отношение к делам, к вещам, к различным.
Господи, благослови нас, пожалуйста, во имя Иисуса Христа, всему научиться, как апостол Павел пишет. Не лежать на диване и говорить, Господи, подари, дай. Бери, так же написано в Слове Твоем, да это плод. Поэтому, Господь, мы просим Тебя, помоги нам сотрудничать с Тобою и изменяться в Твой образ и в Твое подобие. Во имя Иисуса Христа наша молитва, Тебе честь, слава, хвала и благодарность. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Можно быть порядочным, добрым, одним словом, хорошим человеком, но при этом однажды испытать духовную жажду и желание покаяния перед Богом. Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Александр Макокин из города Аксай. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам. Слава Богу.
2: Слава Господу.
1: Александр, ваши друзья и близкие охарактеризовали вас как порядочного, доброго, хорошего человека. Вы как себя ощущаете от вот этого мнения окружающих?
2: Ну, в целом, был в школе прилежным, пятерки, отличник, но при этом все равно какие-то допускал шалости, все равно время от времени какой-то мог быть обман или еще что-то. Но в целом, да, казалось, что я абсолютно хороший человек, которого ставили в пример в школе, который получил медаль, серебряную медаль по окончании школы. И не баловался ни алкоголем, не курил. Поэтому, да, всегда казалось, что я в целом намного лучше, чем другие.
1: А откуда у вас вот это стремление, желание к хорошему?
2: Ну, как говорится, все мы родом из детства. У каждого были бабушки, дедушки, родители. И вот большую роль в моей жизни сыграли, конечно же, мои родители. Я им очень благодарен за детство, за счастливое детство. Родители, другие родные. Но особое место занимала в моей жизни моя бабушка. Бабушка Вера Васильевна, которая с детства со мной часто была в общении. То есть она к нам приезжала, иногда по месяцу была. Месяц будет, уезжает там, на месяц или на два, потом опять приезжает. И всегда с детства она рассказывала мне много мудрых историй. Самое главное, были рассказы о Боге, о том, насколько, как она его знает, что она читала о нем или слышала. И вот эти вот истории очень были важны. Вот я готов даже поделиться одной важной историей.
1: Да, расскажите, пожалуйста.
2: Которая, наверное, для меня была... Две даже истории, которые для меня были главным свидетельством того, что Бог есть. Бабушке было около 10 лет. Она жила в Белгородской области. И так случилось, что был голод. То, что называется голод 1932-1933 года, он сильнее, конечно, был на Украине, а Белгородская область, граничащая с ней территория, и тоже был серьезный голод. И во время этого голода отец уехал на заработки, потому что в колхозе нечего было и заработать, принести, а было две дочери. То есть моя бабушка 10 лет и ее сестра 12 лет. И жена, то есть мама моей бабушки, которая была полупарализованная. То есть она утром могла что-то еще сделать, сказать, а потом ложилась на печь и не вставала уже и не говорила. И вот в этот момент отец уехал на заработки. Еще некоторое время что-то присылал, там деньги, одежду. Потом пропал. Пропал вообще неизвестно куда. И осталась мама, которая ничего не могла делать, и две дочери. Голодное время. И вот наступила весна, и понятно было, что если ничего не посадишь и не вырастешь, то в следующую зиму умрешь. Причем в буквальном смысле слова. И когда весна, все выходят сажать по определенному календарю, все жители сельской местности. И вот какой-то из дней народ пошел, огороды готовить к посадке капусты, то есть делать ровки. Ну, бабушка моя 10 лет берет мотыжку и пошла. А ей сестра говорит: «Вера, ты куда? Нас сажать нечего». Она говорит: «А я так спокойно». Я говорю, что Бог усмотрит. Почему у моей бабушки были вот эти знания, вот это доверие Богу? Потому что когда-то ее дедушка был регентом православного хора, и он хорошо знал Бога. То есть его очень любили в деревне, он многим людям помогал. И все знания, которые были у моей бабушки, это были знания от ее дедушки. Вот. Mm-hmm. И вот бабушка сказала, что Бог усмотрит. Пошла, сделала ровки, чтобы они подсохли, прогрелась земля. И прошло там сколько, ну, неделя или две, точно не помню. И все опять односельчане пошли сажать капусту, у кого была рассада. Бабушка взяла тоже мотыжку, лейку и пошла сажать. А сестра говорит: «Вера, ты куда? У тебя ничего нет». Она говорит: «Бог усмотрит». То есть она говорит: «Я даже не знаю, откуда у меня была такая уверенность».
1: То есть вера настолько сильная,
2: да,
1: была.
2: Да.
1: И вот мне интересно, вот эта вот вера вашей бабушки, она настолько вот в детстве уже отпечаток такой наложила у вас? Можно так сказать?
2: Да, да. То есть я эти истории слышал, неоднократно спрашивал. Эти истории рассказывались и другим внукам, и маме моей. Вот. И вот именно, что она пошла сажать капусту, не имея рассады. И посидела, дождалась, пока люди посадят, и потом пошла вдоль соседей огородов, спрашивая, можно ли взять у вас отбросы. То есть отбросы рассады, у которых корень сломан, сердечника нет, листиков. Ну, люди утирали слезы, говорили: ну, бери, сиротинушка, но это не вырастет. Ну, и бабушка, она говорит, я взяла и посадила очень-очень тесно. То есть вот очень тесно, с расчетом того, что многое не примется. Хотя, говорит, верилось, что что-то должно приняться. И вот капуста принялась, и за счет того, что она была посажена очень тесно, она росла вверх. То есть уперлись кочаны, и это было свидетельством и для бабушки, и для односельчан. То, что односельчане говорили, что Бог сирот любит, сирот и вдов. То есть так они спаслись от голода, потому что капусту засолили. Это уже была еда, эту капусту квашеную они сделали под руководством своей мамы. Меняли потом на жито в артельной столовой. Вот. И вот так вот они выжили эту зиму. Ну а следующий сезон уже у родственника взяли маленькую телочку, вырастили ее, и была корова. Вот. И, может быть, тоже коротко, тоже это очень важная история. Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было уже, получается, 18-19 лет, старшей сестре побольше на 2 года. И когда немецко-фашистские войска наступали на Белгородскую область, и скот гнали неделю с запада на восток, через их село, коров, коз, лошадей. В какой-то момент бабушка говорит, у меня внутренний голос, говорит, выйди к калитке. Говорит, я вышла к калитке и стою, смотрю. Подошла сестра через некоторое время, спрашивает: «Вера, а чего стоишь?» Говорит: «Не знаю, у меня побуждение вот вышло». Через какое-то время пастухи идут и говорят: «Девчата, если есть мужчина, возьмите, корова на переправе через ручей сломала ногу, говорит, она умрет, не ходок, а у вас при оккупантах будет что есть». И вот так, говорит, мы засолили мясо, и следующий сезон у нас было мясо. И вот эти вот истории... Это история того, что Бог есть, и это убеждало меня. Несмотря на то, что я должен был быть как пионер и октябрёнок, должен был верить в теорию дарвинизма, не верить в Бога. Да, я ходил с галстуком, но в карманчике у меня были письмена, то есть это тряпочка белая, на которой написано маминой рукой или бабушкиной рукой, когда как, живые помощи. То есть я шел в школу, я был пионер, я учил теорию дарвинизма, рассказывал ее, а в сердце своем я в это не верил, и я знал, что Бог есть.
1: Вы просто знали, что Бог есть,
2: да.
1: Но вот, как вы сказали, интересно, да, в сердце своем не испытывали, да, каких-то таких вот определенных побуждений, да, к чему-то вот более такому интересному продвижению именно, да, как верующего человека. То есть вы все делали так, как нужно именно хорошему человеку.
2: Да.
1: И неужели ни разу у вас, как у хорошего человека, ну, который вот этот образ старается держать, не возникало какого-то такого внутреннего ощущения, вот, ну, что я так отличаюсь от всех, дай-ка я вот, может быть, как-то и сольюсь, что я вот не так, как бы, не совсем уж от вас отличаюсь, потому что вы же говорили, что в начале программы, да, что были, кто какие-то имел привычки не очень хорошие, да, никогда это не привлекало, то есть всегда вот вы держались вот этого хорошего именно положения своего.
2: Мои друзья, это одноклассники, они были как обычные ребята. То есть те, которые могли и курить, да, к определенному возрасту уже выпивать. И всегда удивлялась моя классная руководительница, тоже как бы очень дорогой человек в моей жизни. Она говорила всегда на родительских собраниях, что удивительно, что с Сашей, как бы с отличником, дружат то, что называется двоечники, не обижают его, не клюют, то, что обычно клюют. Вот. Ну, у нас действительно были дружеские отношения, я им всегда помогал, никогда не прятал там тетрадь, чтобы не списывали. И действительно, как бы участвовал во многих проделках, вот. Ну, только что как бы не курил, да, и не тянулся к этому, к алкоголю в том числе. А так мы могли себе позволить, вот я помню как-то один раз, недалеко от нас был магазинчик, то, что называется сетка летняя, где продавали овощи, фрукты. Кто-то из ребят говорил, что можно там потянуть что-то с прилавкой, убежать, и никто не догонит. И как бы действительно была борьба внутри, потому что, как бабушка учила, Бог видит, души родных видят, да, что ты что-то сделаешь не так. И этого нельзя делать. И вот с одной стороны друзья, которые говорят, давай, ну, на слабо. И как-то один раз я в этом участвовал. То есть я не схватил, но я бежал вместе с ними. То есть я присутствовал. То, что называется, был там соучастником. И это потом угнетало и глодало тебя. То есть это неправильно. Но мысль была, что бабушка говорила, вот человек становится ответственным за свои грехи с 12 лет. И в какой-то момент, там, мне уже было лет 11, я думал, что вот скоро, через год, я вообще ничего не могу сделать плохого, то, что уже я буду отвечать перед Богом лично. Вот. И как бы, ну, не то чтобы пользоваться этим моментом, но был уже страх, определенный страх, что нельзя сделать что-то плохое, то, что уже лично я буду отвечать перед Богом.
1: Ну вот интересно, вы сказали страх перед Богом, да? А этот страх, он у вас и держался, когда вы что-то делали хорошее? То есть имеется в виду, вот вы что-то делаете хорошее, продолжаете вот быть таким порядочным, да, в жизни человеком. А вы это делали из личных каких-то внутренних своих убеждений, которые у вас сформировались? Или все-таки это вот голос бабушки у вас говорил?
2: Ну, это и голос бабушки, и родителей моих, потому что даже когда я еще был очень маленьким, как-то моя бабушка родителям моим сказала, что Сашу даже не надо наказывать там телесно. С ним нужно разговаривать. И для меня разговор был очень важен. То, что называется «не причинить боль». То, что я помню, однажды мама, я, наверное, в классе пятом был, мама уходила на работу, на посменную работу в ночь. Отец был в командировке, она говорит, сынок, я поставила лапшу свежесваренную на балконе, вот, чтобы ночью остыла. Это май, ночью еще прохладно, а днем жарко. А она на работу, с работы должна была вернуться где-то в начале 9 утра. Перед школой поставь холодильник. Ну, я, соответственно, забыл это сделать. И вот я сижу в школе. На мое счастье, на тот момент я был дежурным по школе. Я сидел внизу, на входе, на раздевалке. Заходит моя мама в 10 утра или там, 10:30. Я был ошеломлен, что она зашла. То есть, что она здесь делает? Она увидела меня и говорит, сынок, я же тебя просила поставить лапшу в холодильник. Я пришла с ночи. Смотрю, а лапша прокисла. И теперь я вынуждена не отдыхать, а варить. Она заплакала и ушла. Она не кричала, там, не ругалась. И мне этого было достаточно столько, что до сих пор, когда я вечером ложусь спать, я проверяю, что стоит на плите, остывает, да, чтобы поставить холодильник. То есть это к тому, что не из страха быть наказанным, а из страха сделать боль. То есть вот этого мне было достаточно, чтобы потом не причинять боль, не хотеть причинять боль.
1: А можно ли это отнести также к Богу и к вашей вере?
2: Ну, я думаю, конечно, потому что, да, я не читал Библию, у нас и Библии-то не было в советские-то времена. Но вот эти вот рассказы от бабушки о том, что Бог есть, и Да, она не была рассказывала то, какой он, в смысле, что он любящий, да, потому что бабушка такого Бога тоже не знала. Угу. То есть Бог был, как для большинства людей того времени, это, да даже сегодняшнего, это тот, который контролирует, следит, наказывает по делу. То есть, как бы, конечно, тогда понимания Бога, любящего, милующего, не было. Абсолютно такого понимания не было. Но, тем не менее, был, наверное, страх сделать неправильно, угу. поступить неправильно по отношению к Богу. Ну и в целом, да. То есть это ж, это не только, конечно, рассказы от бабушки, это, как ни крути, все-таки советское телевидение, кино, оно было достаточно моральным, высокоморальным по сравнению с тем, что телевидение современное, да, или киноиндустрия. И это тоже было воспитанием. Тоже было воспитанием не сделать плохо, не подвести, там, не соврать.
1: Да. Вы держались этого хорошего пути, и вот как хороший человек вы формировались весьма успешно, и характер ваш формировался. Но мне интересно, что вы чувствовали при этом? Что в вашем сердце происходило? Даже когда вы боялись, например, из страха, да, что-то сделать не так, кому-то причинить боль. Что у вас внутри, в сердце происходило?
2: Наверное, просто нежелание поступить неправильно. То есть ты не можешь поступить неправильно. Это нехорошо поступить неправильно. И, конечно же, страх Бога, Бога наказывающего. То есть на тот момент у меня понимание было Бога, такое, да, который наказывает, который контролирует, который, перед которым ты ответишь за все свои дела. Угу. Это было до, получается, 17 лет, когда вот я школу закончил и поступал в университет. То есть вот был определенный рубеж, где я стал узнавать Бога по-другому. То есть когда я поступал в университет.
1: Так, тоже. И каким же он вам открылся потом? Что произошло потом?
2: Я готовился к экзаменам, поступление на юридический факультет. Uh-huh. Это 92-й год, и все очень серьезно.
1: То есть, прошу прощения, почему именно это направление выбрали?
2: Мне нравилась, конечно, физика, математика, uh-huh. но на тот момент промышленность в стране упала, и моя тетя сказала, что «Саша, вот иди в юристы, как бы галоном не останешься». Вот. И я готовился на поступать на юрфак.
1: Но нравилось вам все-таки другое направление, да, при этом?
2: Ну, да, да, больше нравилось другое, потому что, ну, юриспруденция, она не могла мне нравиться, потому что uh-huh. я не сталкивался с ней, в окружении не было uh-huh. юристов. Просто понимание, что как бы, профессия, которая будет кормить. Вот. И с учетом того, что у меня была серебряная медаль, мне необходимо было сдать профилирующий экзамен на пятерку. И тогда я поступаю. И я поставил на, как бы, на кон все свои силы на этот экзамен. То есть остальные экзамены я ну, в целом как бы особо не готов. То есть то, что я в школе при выпуске я подготовился, в принципе, этого достаточно, было бы неплохо сдать экзамен. Но когда я подал документы, то проходной балл был 19. То есть 3 пятерки, 1 четверка. Соответственно, если я не сдаю первый экзамен, ну, на пятерка, только четверка, то 3 экзамена нужно было сдавать на пятерку. Это было практически невозможно. Вот. И вот последний день подготовки, я, казалось бы, все подготовил, выучил. И последний день я повторял, и к обеду я вдруг понял, что я ничего не помню. То есть у меня, видимо, был испуг, то есть mm-hmm. психологический срыв. То есть какой билет я не посмотрю, я понимаю, что я не помню. А я был у своей тети, жил на тот момент, когда готовился к поступлению. Ну и потом я жил у нее целых 5 лет. Тоже человек в моей жизни дорогой. Я к ней зашел в страхе, говорю: «Тетя Надя, я ничего не помню». Она верно оценила ситуацию, Господь ей дал мудрости, дала мне какое-то лекарство успокоительное. Угу. Я выпил, прилег на час, встал, и я понял, что я все помню. И вечером у меня была молитва впервые в жизни, не просто «Отче наш», да, угу. заученные фразы, а я стал разговаривать с Богом.
1: А, то есть у вас действительно произошло вот это осознание, что не все под вашим контролем,
2: да,
1: уже.
2: Да.
1: И что вот эта привычная жизнь хорошего человека, она все-таки остается где-то дальше, да? Да, где-то уже за горизонтом, потому что вы начали ближе, да, уже подходить,
2: да,
1: к Богу. И вот расскажите, что вы испытали вообще, когда эта молитва произошла? Это же вообще что в душе у вас произошло?
2: Ну вот я перед сном молился, и получается, что перед Богом я признал, ну, то, что сейчас называется, это понимаю я, признание, да. А тогда я сказал: Господь, я понимаю, что без Тебя я не поступлю. То есть я понимаю, что без Тебя я могу провалить экзамен с большой долей вероятности. И дальше это что? Это не как сейчас, документы забрал, и там, где баллов хватает, и ты поступаешь. А тогда это армия, и после армии еще не факт, что ты сможешь опять поступить туда, куда ты хочешь. То есть это очень серьезный этап, когда жизнь могла повернуться совершенно по-другому. И вот это была моя молитва. Молитва, можно назвать, завет с Богом. То есть я просил у Бога, говорю: Господь, помоги мне, пожалуйста, поступить на юрфак. Если у меня это получится, то я обязуюсь. То есть такая была молитва у меня искренняя, ну, детская, но искренняя, что я хочу изучать Библию, как раз только-только появилась Библия. Я буду ее изучать, то есть это было мое обещание. Я буду помогать, отучившись на юриста, людям бесплатно, когда ко мне будут обращаться не по коммерческим вопросам, а по обычным житейским. Такой был мой завет. Я поступил. Вот. И спустя полгода, когда у нас была встреча, мы отмечали группой наши день рождения, девушки, согруппницы, и стали ребята делиться, как они готовились к поступлению, я понял, что это однозначно Бог мне помог, потому что больше половины сокурсников, они готовились к поступлению именно с репетиторами из нашего университета. А у меня этого не было. У меня были только лишь лекции, лицея, которые я просто переписал и выучил. И у меня тогда аж сердце похолодело, что я понимал, насколько я был на волосок от того, чтобы не поступить. То есть это все сделал Бог.
1: Да,
2: но потом первая сессия, то есть до сессии, до первой сессии я учился, мне не было времени опять посвятить себя Богу. То есть то, что я обещал. И второй переломный момент, который однозначно меня как бы повернул к Богу, это на Рождество я впервые увидел фильм «Иисус» по Евангелию от Луки. Это меня ошеломило. То есть я Евангелие не читал до этого, и вдруг я услышал это Евангелие, потому что этот фильм полностью по Евангелию, все слова оттуда. Я был ошеломлен, какой Бог.
1: Вас что именно ошеломило? Характер Иисуса,
2: да, характер,
1: который открылся, да,
2: характер,
1: в фильме?
2: Да. Что это не требующий, что это не полицейский, что это не судья, который за все наказывает. И в конце фильма идет молитва, молитва покаяния, принятия Бога. От автора был и, ну, озвучил автора Иммануил Виторган, этого красивый голос. Он говорит, что если ты желаешь принять Бога, то повторяй за мной эту молитву. И я сидел, смотрел этот фильм один, я реально повторял это вслух. То есть, по сути дела, здесь был, это был мой завет, еще не читая Библию, что я хочу быть с Богом. И с тех пор я стал читать Писание время от времени. То есть я прям выбирал время. И буквально как раз в тот период времени моя бабушка, вот эта самая бабушка Вера Васильевна, заключила завет с Богом, нашла Бога. Она стала делиться со мной знаниями о том, какой Бог. И к окончанию университета я был готов заключить завет с Богом, не будучи в церкви. То есть я в церковь не ходил. То есть достаточно было бесед опять с моей бабушкой.
1: Крестились вы, получается, да? Потом, через какое-то время?
2: В 97-м году.
1: В 97-м году. И вот потом вы начали уже ходить в церковь.
2: Да.
1: И что вы чувствовали, когда вот уже начали ходить в церковь, и после самого крещения, что вы вообще испытывали?
2: Я помню, когда я стоял на сцене, исповедовал свою веру, отвечал на вопросы, мурашки по телу пошли, да. Хотя для меня на тот момент показалось, что вот оно, да, то есть вот чувство показывало, что действительно я с Богом. Потом я принял крещение, но принимал я крещение, опять же, я хотел это сделать быстрее, потому что в голове было вдруг, вот я погибну или еще что-то случится, я так не заключил завет, значит, я не спасусь. То есть такие были понимания у меня в голове. Потом принял завет, заключил завет с Богом.

0: раздражаться. Потом, когда родился ребенок, оказывается, я и на ребенка могу раздражаться. И к определенному моменту жизни я понял, что что бы я ни делал, я раздражаюсь. А это неправильно. То есть я-то знаю, что это неправильно. И
1: вы же научены, да, как бы уже вот таким порядочным, хорошим человеком быть, да? И
0: да,
1: вот этот вот завет был заключен с Богом. Тут еще больше чувство ответственности у вас, да, за это все. И когда вы наверняка чувствовали раздражение, то что вы испытывали?
0: Ну, совесть угнетала, да?
1: Угу.
0: То есть что... Потому что для людей-то я, да, в церкви, и для родственников я очень хороший. А оказывается, когда с женой и с ребенком, то есть я могу нервничать. Да, я могу этого даже не показывать, потому что я не сильно эмоциональный человек. Но когда внутри клокочет, как ты это не прячешь, а я-то знаю, что внутри у меня есть гнев, как бы я его не прятал. А это неправильно, это грех.
1: И как же вы с этим справлялись?
0: А с этим справиться помогла жизнь, да? Помогли трудности жизни. Я научился, я стал учиться слышать Бога. Потому что до этого связь была, ну, так скажем, односторонняя. То есть я молился, просил что-то, ну, в том числе просил прощения за грехи, и все, да. А не слушал. То есть я не слышал Бога, я не умел слышать. У меня не было этой практики. Вот. То есть то, что теория — это теория, а практики не было. И вот впервые как бы такое общение началось, когда моя супруга попала в очень серьезную аварию. То есть она попала в аварию, в другом городе оказалась в больнице. Я понимал, что нужно перевести в областной центр. Вот, стал беспокоиться, искать контакты, как перевести. Вот мне дали контакт там, в начале дня врача из травматологии. Я с ним связался, сказал, все хорошо, там, привози документы завтра к 9 утра, я посмотрю. Через несколько часов родственница позвонила и дала контакт заведующего травматологии. По-человечески я понимаю, что заведующий — это лучший контакт. Но внутри я понимаю, что вот, по интуиции я не хочу ему звонить. И не мог понять, почему. Вот. И я посетил супругу после работы. Дальше ехал домой. Это час езды. Я остановился посреди трассы. Говорю, Господи, я не знаю. Вот, помоги мне принять правильное решение. Я просто не знаю. И вот тогда я стал учиться слышать Бога. Я позвонил заведующему. Начал только говорить, что там я от Ивана Ивановича, так скажем. Он меня, не дослушав, перебивает, говорит, дайте мне поесть. То есть я понял, что его не впечатлило представление от Ивана Ивановича. Я говорю, а когда можно перезвонить? Он говорит, ну, через там, 10 минут. И я дал ему 20 минут, чтобы точно он поел, там, искупался. И при этом я не хочу ему звонить, боюсь. Потому что мне кажется, что это неправильный контакт. И дальше я молюсь и говорю, Господи, помоги мне тебе услышать твою волю. Вот я звоню этому человеку, жду 8 гудков телефона. 8, то есть не 3, 8. Если он не берет трубку, то я понимаю, что это не твоя воля. И вот прошло 8 гудков, я сбросил телефон, телефонный звонок, и сказал, Господи, спасибо за твою волю. И тогда я впервые услышал мир в сердце. То есть ответом на вопрос Богу был просто мир. И вот так я стал учиться слышать Бога, то есть спрашивать по-настоящему. Не так, что вот я хочу так и сделать так, а чтобы узнать, Господь, какая твоя воля.
1: То есть он, можно так сказать, что общается с вами через вот этот вот определенный мир в сердце. Если вы чувствуете, что после вопроса у вас наступает этот мир, то значит вот он, ответ,
0: ну, в том числе, определенный,
1: да?
0: В том числе, то, что как бы это не шаблон, только так, да? Господь через людей говорит, через Писание.
1: Да, но, через обстоятельства.
0: Но, конечно же, большую роль играет, вот, когда ты понимаешь, что принимаешь это как волю Божию, и дальше у тебя нет метаний, терзаний, то с большой долей вероятности, да, скорее всего, так и есть. Потому что можно, конечно, ошибаться, то есть самого себя успокоить, но вот, вот в моей жизни сложилось, что да, так, наверное, так.

0: А вот, вот эти вот отношения с Богом у вас складывались именно исходя из этих обстоятельств всех, уже вы в процессе их, да, росли духовно. Вот. А было ли покаяние, вот, сокрушение, да, в ваших греховных вот этих всех состояниях, потому что, как вы уже сказали, что были, гневались, да, в таком раздражительном были состоянии. А вот было ли такое состояние сокрушенности перед Богом, когда вот вы каялись, да? Потому что, вот как, если вспомнить из Писания, когда Петр встретился со Христом, он сказал: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Вы ощущали свою греховность?
1: Вот у меня, когда были очень сложные жизненные обстоятельства, однажды у меня была молитва. Я молился Богу, и в какой-то момент у меня был дерзновенный вопрос к Богу. Я сказал Богу, говорю: «Вообще, есть ли ты?» То есть после уже многих лет того, что я видел как бы от Бога и был в церкви, у меня был вопрос к Богу в молитве, серьезный такой, дерзновенный вопрос, может быть, даже дерзкий, да? И докажи мне, Господь, что ты есть. То, может быть, это все, что вот есть, это придумки, это какие-то условности, это все просто так, а на самом деле живи как хочешь, борись за жизнь там локтями. И Господь мне показал, то есть после этой молитвы Он отошел от меня. Это не передать никакими словами, то есть это вот ты чувствуешь, ну, всем своим естеством, mm-hmm. просто вот это не спутать, но и не объяснить словами. Он отошел от меня, я заснул, сон был не сон, то есть такое полубредовое состояние, mm-hmm. какая-то тьма, просто глухота и вообще непонимание, что и как. И когда я утром встал, ну, я жалею, что я раньше этого не сделал, ночью, да, я сказал: «Господь, у меня нет к тебе вопросов». И он вернулся. Я сразу ощутил, что он есть. Да, проблемы не решились. Боль не ушла от жизненных обстоятельств, но я ощутил, что Бог точно есть. И то, что я пытался там жить своей праведной жизнью, что-то доказывать своими делами, как бы тот момент, наверное, был самый переломный, что как ты, что бы я себя не представлял, вот есть Бог, Он рядом, я абсолютно зависимый от Него. И вот этот тот перелом, да, помог потом дальше в отношениях и в семье, в том числе с дочерью, потому что немалое количество было опытов, молитвы.
0: А, например, какой-то вот опыт расскажите.
1: Ну, вот, тоже, к примеру, с дочерью. То есть вот я слышал, что нужно не доводить себя до греха, а заранее то, что называется молитвенная жизнь. То есть вот если я сажусь делать уроки с дочерью, то нужно помолиться до. Потому что когда из-за того, что дочка что-то не справляется, схитрила, то есть вот это больше всего всегда выводило из себя, схитрила, где-то жульничала при приготовлении урока. Если ты поймал на этом ее, не помолившись, то дальше начинает крышка чайника дребезжать. То есть перед тем, как закипать, она начинает дребезжать. Я понимаю в этот момент, что я сейчас сорвусь. Да, я не буду орать, да, то есть как бы мне это не свойственно. Но могу сказать какое-то грубое слово, могу обидное слово дочери сказать. И я уже не могу с собой совладать, сказать: «Господи, помоги мне успокоиться». Это уже бесполезно. Хочется пар спустить. И когда ты пар спустил, ты понимаешь, что уже сделал больно ребенку, ты согрешил. Да, она как бы заслужила, но согрешил-то я. Получается, нужно молиться до. Если до начала уроков ты помолился молча сам, то однозначно ничего с тобой не произойдет. И это показывает, что своими силами, какой бы праведник в кавычках ни был, своими силами ничего не сделал. И таких примеров было за последние годы масса. Когда ты склоняешься перед Богом, говоришь: «Господь, вот здесь у меня обида на человека, здесь еще что-то». И когда ты это признаешься в этом перед Богом и просишь, чтобы этого не было, и самое главное, принимаешь, потому что, ну, как, например, библейская история, когда сухорукий пришел к Богу, да, Господь сказал, протяни руку. Если человек не протянет руку, то эта рука не станет нормальной. Получается, что мы как сухоруки, да, или парализованные.
0: То есть нужно желание, да, да, Александр, наше личное желание.
1: Желание и дальше вера и принятие. То есть ты просишь, Господи, исцели меня, убери это. Но если ты этого не принимаешь, не говоришь, что Господь, я верую, принимаю, что этого уже нет, то тогда ничего не получится. Потому что изо дня в день ты будешь опять наступать на эти же грабли, опять молиться, и ничего не будет получаться. Нужно, Господь тебе сказал, я тебя прощаю, протяни руку. И протягиваешь руку, принимаешь, говоришь, Господь, я верю, этого теперь нет во мне. И все.
0: Да, получается, Бог вас, можно сказать, через вот эти испытания все открыл, да, какие-то отрицательные черты, да, определенного характера. Но вот какие потом черты вы приобрели? Вот хотелось бы закрепить понимание, вот как Бог преобразовывает жизнь хорошего человека и какие черты хороший человек может приобрести в итоге.
1: Ну, каким бы я не хотел быть, я таким не стану сам, да, своими усилиями. Можно стать правильным только тогда, когда Господь будет во мне. То есть именно, как Писание говорит, именно Христос вселяется в меня Святым Духом. И уже не я соблюдаю заповеди, а Господь. То есть от меня требуется принятие, то есть покаяние, я каюсь, я признаюсь, дальше я прошу и верой принимаю. И дальше уже живу не я, но Бог во мне. И все, что получается в жизни, это уже получается у Бога во мне. И каким бы я правильным ни был, там, со школы или еще что, это все мои усилия, и они ни к чему не приводят. Да, я буду среднестатистически хороший человек, который не убивает, не крадет, но не более того. Без Бога я обычный неплохой человек, я просто все равно погибаю.
0: Спасибо вам огромное, Александр, за этот откровенный разговор. Спасибо, что открыли свою душу и рассказали нам о своей жизни.
1: Слава Богу.
0: Есть правила, моральные нормы, есть то, что делает нас хорошими и выделяет среди других. Но лишь с Богом наш добрый характер может приносить добрые плоды, преображая и наполняя жизнь подлинным смыслом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: На свете нет человека, который хотя бы раз в жизни не гневался. Одни люди считают гнев грехом, другие – естественной частью жизни. Некоторые утверждают, что гнев легализован самим Богом. Ведь в Библии написано «гневаясь, не согрешайте». То есть гневаться можно, а главное при этом не согрешить. В другом случае Христос сказал, что гневающийся на брата подлежит гиене огненной. Как это понимать? И что делать, если в сердце возникает гнев? Сегодня на наши вопросы будет отвечать Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, скажите, среди многообразия вот человеческих эмоций, ну, одно из самых сильных, самых таких вот мощных эмоций – это все же гнев. Ну, а Библия множество раз говорит о гневе Божьем, так? Ну, а как вот тогда насчет человеческого гнева?
2: Вы знаете, Олег, я думал об этом много. Я бы, наверное, назвал историю человечества, историю человека, историей человеческого гнева.
1: Историей человеческого
2: гнева. Да, историей гнева, да. Вот смотрите, возьмем, к примеру, известнейшее произведение, так, чтобы не библейское, а потом к Библии обратимся чуть позже. Известнейшее произведение Гомера, одно из двух, которое лежит в основе европейской цивилизации, «Илиада». История «Илиады» — это история гнева. Гнева Ахилла, Ахиллеса. Оно начинается «О богиня, воспой...» сейчас не вспомню, точно не процитирую. «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Вот. О гневе Ахиллеса. Смотрите, вот история... Помните, сколько лет война длилась?
1: Нет, это точно не
2: 10 лет. 10 лет, да. 10 лет длится война. Представьте, мужчины все оставили свои поля, свои хозяйства, свои дома и отправились на войну. Это же тогда так. Вот, и они осадили эту Трою, Илион, 10 лет. Одиссея нет дома, и потом он еще 10 лет возвращается домой. 20 лет. Представьте, сын, как вырос Телемах. Так вот, смотрите, что стало причиной войны? В то, что Парис украл у одного из, скажем так, вождей, князей, жену Елену. Агамемнон. Да, Елена прекрасна. Отсюда Елена прекрасна, конечно, пойдет, да. Вот. И, значит, Агамемнон разгневался на подобный поступок, выбор жены своей, и начинается война. Гнев Агамемнона положил начало десятилетней войне. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Он призывает всех этих греческих князей, хозяев, и они едут. Среди них есть Ахиллес. Ахиллес едет не один, а со своим другом, которого звали Патрокл. Патрокл в результате одной из битв убит. Убит Гектором. Что испытывает Ахиллес?
1: Гнев.
2: Гнев, страшный гнев. То есть, ну, смерть на войне как бы естественная вещь. И гибнет Патрокл, друг Ахиллеса, от руки Гектора. А Гектор – это, если вы помните, один из сыновей Приама.
1: Нет, не помню.
2: Не помните? Брат Париса, укравший Елену у Агамемнона. Агамемнон – главный, которого призвал Ахиллес, который призвал,
1: ну,
2: Ахиллеса на войну.
1: Напомню.
2: Вы понимаете. Ну, да. Это Санта-Барбара древнегреческая такая в основе. Значит, и тот, в свою очередь, вызывает Гектора на бой, Ахиллес. Гектор гибнет. Более того, он берет его тело мертвого, привязывает к веревкой коню, ездит на коню, и это тело по всему этому перед стенами города гоняет, чтобы оно превратилось фактически в мясо. Вот, то есть, понимаем. Дальше царь Приам просит, чтобы тело отдали. И вот тут замечательная картина, шикарная. Она лучший эпизод в «Илиаде», когда оба плачут. И Ахиллес, убивший Гектора, плачет по Патроклу, убитому Гектором. И Приам плачет по своему сыну. Один по другу, другой по сыну. Это удивительный момент. Но мы понимаем, что за... Гектором мстит его брат, который отправляет стрелу в пяту Ахиллеса. И то есть, понимаете, вот гнев, мужской гнев, человеческий гнев вызывает, цепляет друг за друга, цепляет смерть, боль, гнев новый, пять смерть, боль, война 10 лет и прочее. Это история. А это ведь всего лишь эпизод. Эпизод.
1: Но, видите, Александр, вы вспомнили...
2: Итак, вся история.
1: Вы вспомнили Илиаду, а все же вот такой вот... Но это все же миф, который там сегодня известен для читателей, правильно? Ну, я имею в виду не там, о самой Троянской войне, я имею в виду вот участников.
2: Шлиман вам в помощь.
1: Нет, но все же я имею в виду о тех участников еще этой войны, где участвуют там боги греческие, так, правильно? Я об этом. Ну, а понятно, что Шлиман, он все же Трою нашел.
2: Война
1: там, да.
2: была.
1: Война была, была, да, хорошо.
2: Эти имена, просто они героизируются в древнегреческом эпосе.
1: Да, Александр, ну давайте... к реальности ближе все же. У нас есть Библия, у нас есть жизнь христианская. Как быть все же? Вот,
2: давайте да? посмотрим, давайте. Вообще, как Библия относится к человеческому гневу. Его нельзя равнять с гневом Божьим. Ни в коем случае. Гнев Божий – это Божья реакция на грех.
1: А человек?
2: А человек. А как греховный человек может реагировать на грех?
1: Ну,
2: давайте откроем Библию. Давайте посмотрим.
1: Грех, он реагирует.
2: Давайте посмотрим. Например, первое, послание к Иакову, первая глава, послание Иакова, первая глава, 1:20, 20 текст. «Ибо гнев человеческий не творит правды Божией». «Ибо гнев человеческий не творит правды Божией». Все ясно, все просто.
1: То есть не говорится там, да, просто гнев и все.
2: Ну, давайте посмотрим несколько текстов, ну, чтобы представление наше строить не на одном единственном тексте, а так вот посмотреть на это дело более панорамно, более широко. Апостол Павел, послание к Ефесянам, 4 глава, предлагаю вам открыть. Апостол Павел, послание к Ефесянам, 4 глава, 26 текст и 31 текст. Смотрите, как пишет Павел. «Даже рассердившись, не допускайте себя до греха». 31 текст. «Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятий вместе с прочими злыми чувствами». Пожалуйста.
1: В современном, да,
2: переводе? Ну, в переводе Российского библейского общества я прочитал, да. Или давайте Ветхий Завет посмотрим. Может быть, он такой более воинственный, и он легализует, разрешает человеку гневаться и прочее. Псалтирь, 36-й псалом. Я буду читать в Заокской Библии, в переводе Заокской Библии.
1: 36-й, да?
2: 36-й псалом. 8-й текст в переводе Заокской Библии. Давид пишет. «Перестань гневаться». И ярость свою оставь, не раздражайся, это лишь к злу ведет. Вот, пожалуйста. Поэтому возьмите вот все эти тексты, сложите. Разве они противоречат друг другу?
1: Нет.
2: А разве они одобряют человеческий гнев?
1: Нет, нет.
2: Они показывают, что это нужно избавиться от этих злых эмоций. Это нужно убрать. Последствия этого всегда злы, всегда греховны, всегда опасны и разрушительны. Как бы Библия вот здесь выступает так вот, единым фронтом, мы могли бы сказать.
1: Но в отношении Священного Писания даже нет никаких сомнений, что там, раз оно так говорит, и надо с этим соглашаться. Но, Александр, но... Все же, знаете, ситуации бывают разные. Бывает, ну, конечно, гнев напрасный. А если вот гнев не напрасный, он как-то вот нацелен на какое-то восстановление справедливости, может быть, вот такой-то святой вот такой вот гнев.
2: Бывало так, что вы на жену повышали голос?
1: Ну, конечно, бывало.
2: Вот это вот такое. Или еще даже,
1: может, сковородки
2: запускали. Нет, такого не бывало? Нет, не бывало, я знаю вас.
1: Ее супруга никогда не...
2: Ну, как вы потом не сожалеете?
1: Очень сожалею, очень тяжело.
2: И на детей там бывает.
1: И на детей, конечно, бывает.
2: То есть это не напрасно. О, думаете, смотрите, ребенок там пошел расстроенный, уроки сделал, он не напрасно, я на него наорал. Не напрасно. За трещину ему дал.
1: Но за трещину нет. Ну, но все равно, ну, конечно же, сожаление. Сожалеете? Да, осадок очень такой.
2: Ну, давайте к Библии.
1: Потом моделируя ситуацию, ведь я всегда смотрю, можно было бы иначе вот, разрешить ситуацию по-другому.
2: Вот для нас главным образцом, непререкаемым авторитетом является Иисус Христос и Его Слово, и Откровение Нового Завета. Хотя мы уже читали из Нового Завета. Но давайте к Иисусу Христу. Вот кто-то может сказать, вы спросили там о ненапрасном, о святом гневе. Давайте откроем Евангелие от Матфея.
1: Да.
2: Мы ведь с вами говорим о том, как современные переводы помогают увидеть смысл, недоступный, невидимый в синодальном переводе, ввиду их достижений, ну, прежде всего, богословских, да, археологических, палеографических. Вот. ну и в том числе филологических, но это не суть важно. Вот Евангелие от Матфея, 5 глава, Нагорная знаменитая проповедь. Ну давайте весь отрывок, а потом конкретный текст. С 21 текста по 26 текст. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно...» Вот вы здесь подумали, вот брат Александр. «Подлежит суду». Гневающийся напрасно подлежит суду, а не напрасно, нет. «Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону?» Ну, тоже суд еврейский. «А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной, последний Божий суд. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего кадранта». Вот, кажется, у нас есть текст. «Всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Но давайте обратимся к современным переводам.
1: То есть вы сейчас хотите вот представить уже вот богословскую какую-то проблему, да, вот перевода?
2: Ну, здесь богословская проблема, она возникает в результате вот этого перевода. В богословии вся же проблема, вы же помните, вы же читали знаменитое произведение Булгакова «Собачье сердце». Проблема же не в богословии, проблема в головах.
1: Ну да.
2: А так и здесь. То есть богословие – это то представление о священном, о сакральном, о, ну, божественном, которое формируется в головах людей, которые они строят, исходя на прочтении текста. Да? И вот человек читает: «Всякий гневающийся на брата своего напрасно, на жену свою напрасно, а я не напрасно».
1: Я за справедливость, за мир, за правду. Пойду к соседям, там, да, погневаюсь.
2: Там справедливость установлю. Да. Вот смотрите, современные переводы – это же место. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 текст, Заокская Библия. Заокская Библия. Не на той главе открыл. Нагорная проповедь, 5 глава, 27 текст. Смотрите, внимательно только слушайте, чтобы мы могли сравнить. 22 текст. «А я говорю вам, всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. Кто скажет брату своему «глупец», должен ответить перед Синедрионом». Читаю медленно. «А я говорю вам, всякий, кто гневается на брата, подлежит суду». Есть разница?
1: Отсутствует. Да. Напрасно.
2: Ну, может, это вот эта Заокская Библия, такой некачественный перевод. Давайте обратимся к Библии Российского библейского общества. Ну, вот, давайте, ну, давайте обратимся. Да. Пятая глава.
1: Любопытно стало уже.
2: Да, пятая глава, 22 текст, все то же самое. «А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это пред судом».
1: Хорошо. То есть из перевода Российского библейского общества, перевода, сделанного в Заокском, «гневаясь напрасно» отсутствует слово «напрасно».
2: Да, да.
1: Синодальный перевод прилагает вот «гневаясь напрасно».
2: Да, вот мы с вами читали.
1: В чем проблема, Александр?
2: Мы с вами читали у Иакова, читали у Павла, читали в Псалтире, что гнев – это злые дела, это плохие эмоции и прочее. А обратились к Иисусу, и кажется, что Иисус некоторые отдельные, может быть, редкие случаи гнева, ну, в особенности, если им движим христианин за справедливое дело, он допускает. Все-таки не напрасно. Но когда мы смотрим современный перевод, мы видим простую вещь. Слово «напрасно» отсутствует. В лучших рукописях, и в древних рукописях, и в большинстве рукописей нету его. Нету его. Поэтому смотрите, какой вывод мы делаем для нашего богословия. Всякий гнев человеческий,
1: Всякий.
2: Он ведет к греху. Всякий.
1: То есть мы не можем делить его, там, он напрасный, не напрасный, да. То есть мотивирован справедливостью,
2: мы можем,
1: там, восстановлением какой-то честности, порядочности. То
2: есть... Мы можем такую максимум выдвинуть. Греховный человек и святой гнев несовместимы. То есть греховный человек не может быть источником святого гнева. Только святой Бог может быть источником святого гнева. А греховный человек, соответственно, может быть источником только
1: справедливости.
2: Грешного. Угу. Да. И эта ярость, она уничтожает.
1: Смотрите, Александр,
2: ну, давайте... Помните, дьявол начинается с пены на губах у ангела. Так однажды, собственно, и началось.
1: Но, конечно, кто-то вот может быть спекулировать там религиозными текстами, кто-то может это оправдывать или там самооправдываться. Ну, а давайте допустим, что есть вот такой человек, очень-очень посвященный, очень верный Господу, очень последовательный Слову Божьему. И вот он контролирует себя, и вот, ну, вот на какую-то вот ситуацию, обстоятельства, у него вот гнев. Но он контролирует себя. Неужели вот не найдутся такие люди, которые, ну, это будет оправдано? То есть при вот таком вот полном контроле, то есть полной посвященности, верности Господу, и он может это гневаться, в отличие от других?
2: Там. Знаете, как это контроль? Это будет не контроль, это боком вылезет все равно.
1: То есть последствия все равно какие-то не принесет не очень, да?
2: Ну, конечно.
1: Добрые.
2: Конечно, он не сможет контролироваться.
1: То есть вот этот вот гнев Божий и гнев человека – это несопоставимые вещи, и это вот некая прерогатива Бога, вот этот гнев.
2: Тогда, ну, давайте себе представим две таких иллюстрации – бытовую и небытовую. Бытовая, банальная ситуация – вы решили чайник подогреть, поставили на плиту. Ну, и такие, знаете, есть крышечка, и носик закрывается.
1: Да.
2: Свистит он тогда, да. Посвистывает песенку. Вот. И мы представляем, что гнев – это есть кипение, возмущение внутри человека, да, которое чем больше оно кипит, чем больше ты позволяешь ему кипеть, тем больше оно кипит. Да? Вот пока не вырвется и не устроит какой-нибудь бедлам. И вот этот чайничек кипит, свистит себе, посвистывает. Что с ним произойдет, если его не...
1: Но он набирает мощность, больше он создает этот свист и звук.
2: Не знаю, там подскочит он или не подскочит, но свистеть он будет ого-го. Так что соседи будут слушать эту чайниковую песню. Да? А если более серьезно, ну, давайте себе представим атомный реактор, в котором, который мы не охлаждаем. Вот там разделенный атом, да, мы можем, 86-й год, мы помним, апрель. Вот там этот атом, и он кипит, и эти стержни, вот все, и не охлаждаем реактор. Что произойдет с реактором?
1: Ну, все, это трагедия.
2: Это трагедия, это
1: трагедия. Страшная. Это страшная трагедия.
2: Так вот, взрыв атомного реактора, это, если посмотреть так вот масштабно, да? А всплеск гнева отдельного человека – это взрыв атомного реактора в миниатюре, ну, в отдельной семье, по отношению к жене, детям, там, не знаю, матери или к мужу, по-разному же бывает. Это в миниатюре, это же самая картина. Ну и что вы хотите? Вы думаете, что это? Чему-то если хорошему я произойдет?
1: Я вспомнил мультфильм еще в советского времени, ну, такой очень иллюстративный и очень... Ну, в плане вот примера наглядности очень, ну, наверное, превосходный вот он поставлен. Начинается там день одного там человека вот в семье, вот как раз таки вот что-то вот вздор, кто там слова не озвучивается, просто звуки, да, он повздорил со своей супругой, приходит на работу, он какой-то начальник, там накричал на своего подчиненного, тот подчиненный идет там на другого накричал, тот еще, и вот, ну, такое здание потом вот в срезе показывается, и вот все на каждом этаже, все бурлит, и все вот это вот, все кипит, и вот, в общем, все возмущены, только задал тон вот этот практически один человек, который привел в такое состояние.
2: Ну да, там супругу его утром, как помните эти советские игрушки, тык-тык-тык-тык-тык, он топ-топ-топ-топ-топ-топ, и вон она его завела. Да, и он дальше это...
1: Ну, хорошо, Александр, но какой-то же должен быть выход. Светский человек, он может просто там возмутиться, там, не знаю, что угодно высказать, и даже, может быть, нецензурной лексикой. Но есть жизнь христианская, наша христианская жизнь. Этого нам не избежать. Однозначно мы можем приходить к тому, чтобы вот нас что-то вот создавать, вот этот гнев. Ну, как находить решение?
2: Ну да, некоторые способы разрешения гнева нам недоступны. Вот, к примеру, в филологии, ну, бранная, матершина, она, у нее считается, есть положительная функция эмоциональной разрядки, конечно.
1: Ну, я думаю, не надо вам это практически...
2: Не будем вас держать, и вас не буду просить, не будем, да, хорошо. То есть, вот, ну, просто вы себе можете представить, человек выругался как следует, ему легче стало?
1: Ну, не знаю, психологи, да, что-то говорят,
2: да,
1: иногда,
2: конечно.
1: Там, да, ну, в грушу там побить, не знаю.
2: Главное, там, ну, лицо этого виновника нацепить.
1: Ну, да.
2: Ну, есть такие рекомендации. И разрядился, да. Как бы, да, выложился и разрядился. Но мы же так не делаем, правильно?
1: Нет.
2: Не делаем так.
1: А что делать?
2: А как делать? Да, мы же не можем отрицать гнев, он есть, эта проблема серьезная. Смотрите, первое, что, с чем мы сталкиваемся, что хорошо было бы понять, от чего ты гневаешься? От чего ты гневаешься? А очень просто, вот, например, ситуация. Вы или я, любой человек, по своей какой-нибудь безалаберности опаздывает куда-то. Опаздывает. Ну, потому что вовремя не подготовился, потому что вовремя не вышел, потому что вот сам виноват. Никто не виноват. Виноват. Сам виноват. И тут жена приходит ему и говорит, что вот это надо еще сделать. Там иди, там завяжи мусорные пакетики, выброси. И что, что человек делает? Да ты что, я же опаздываю. Вот. Так, вот давайте проанализируем. Ну, бытовая, примитивная ситуация, но первое, что пришло в голову. Это как, почему? Значит, сам человек виноват. Жена, ну, если бы он не опаздывал, то и все нормально, вынес бы он этот мусор, и не было бы проблемы, так ведь?
1: Ну, конечно.
2: Он создал ситуацию. Вдруг кто-то заходит и говорит ему то, что ему становится поперек горла ввиду того, что время поджимает. И он срывается. Или, знаете, причиной чего является гнев очень часто? Я выстроил стройные планы. Все должно быть идти так, так, в этот день это, в этот день это, в этот день это. И что-то обстоятельства меняются. Ну, вообще люди не участвуют, обстоятельства. Ну, да ладно, вы идете на работу, знаете, что в 6:27 автобус должен быть на остановке. Автобус не пришел. Автобус, вот эти, что они там в автобусном парке себе думают, да?
1: Да, да, да.
2: Да, у меня была картина.
1: Ой, мне кажется, кто-то
2: автобус не пришел, второй не пришел, на поезд опоздал.
1: Да. И что думал? А маршрутку
2: не полез,
1: да?
2: Маршрутку не полез.
1: Автопарка до Министерства путей сообщения.
2: Вот да. Уже, да, а маршрутку не полез, потому что мои планы нарушились. Угу. Мои планы. А то, что там сломался, он может быть или еще что-то по дороге сломался, второй рейс. А маршрутка полная пошла, потому что те люди видели сломанный автобус и залезли в нее. А я как-то не залез. Вроде бы как бы, ну обстоятельства всякое же бывает. Планы рушатся, мои планы, я их построил, и я гневаюсь.
1: Ну, да, а потом, мне это знакомо,
2: да,
1: тоже.
2: Да, и, ну, то есть, когда я осознаю причину своего гнева, то, в принципе, я уже понимаю, что, собственно, тут гнев неуместен. А дальше вот этот момент развязывания. Видите, в Библии есть такие замечательные слова, Господь говорит. Если человек, допустим, действительно виноват, такое же тоже бывает. Господь говорит, мне возмездие я воздам. Мне возмездие. То есть первое очень важно на этом пути не отрицать гнев, потому что он вылезет боком где-то. И он все равно...
1: С последствиями нехорошими.
2: Да, стержни вылезут. Атомный реактор... Чем менее, если не будешь, чем долей ты не будешь охлаждать, тем вернее. Поэтому первый момент, я осознаю вообще причину, что происходит, что мною движет, почему этот гнев начал разгораться. И это уже дает мне трезвость мышления. Я понимаю, оцениваю, что здесь, собственно, оно не нужно. А дальше развязываю, если причина серьезная, то это нужно отдавать Господу. Он всем даст, потому что он Бог святой и способен это сделать непристрастно, не разрушая меня изнутри, семью изнутри мою, обстоятельства. Он может это сделать.
1: То есть он меняет человека, да? Он, то есть даже это может быть мгновенная какая-то перемена, вот реакция в человеке, да? То есть вот этот он хочет как-то выплеснуть свой гнев, но никогда. Вот... Обращаясь к Господу, Господи, дай мне там какое-то утешение сейчас. И человек, вот действительно, Господь помогает в этот момент.
2: Ну, хорошо бы, чтобы он сначала себе задал вопрос. Вот mm-hmm. здесь гнев продиктован чем? Mm-hmm. Я сейчас разошелся, почему? Я тут киплю.
1: То есть, где-то человек должен остановиться немножечко, проанализировать.
2: Да, должна быть пауза, и он должен понять, почему здесь я вот хочу сделать так. Эти слова сказать, тут же реагировать, тут же взорваться, почему? И дальше, если он понимает, что... действительно есть объективные обстоятельства, а не субъективные, то он должен это отдать Господу, а не пойти выругаться или кого-нибудь отколотить. Да, это не решает проблему греха. Это просто спускает давление, но не решает проблему вот этого греховного гнева. Поэтому так. Помните, Христос говорит, всякий гневающийся подлежит суду.
1: Спасибо, Александр. Сколько вот опять же, видите, всего лишь бы маленькая деталь, даже одно слово практически... Другие переводы. и меняет вообще положение вещей, положение дел и, в принципе, вот другое какое-то, ну, представляет мировоззрение. Вот в этом вопросе. Спасибо вам, Александр. Мы будем ждать на новых наших встречах, где вы готовы будете нам вновь рассказать, представить вот эти тонкости переводов, синодальный перевод, современные переводы, где нам лучше понимать и, самое главное, доверять Иисусу и жить Словом Божьим. И вам вдохновение в жизни. Всего наилучшего вам, Александр.
2: Спасибо.
1: Да, до свидания. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы были с нами, смотрели нашу программу. На страницах Священного Писания Иисус представлен как князем жизни, тот, которому подчинена человеческая жизнь, природа. Он успокаивал бушующее море. Он воскрешал человека из мертвых. Но тот Иисус, который представлен в Библии, он еще дает человеку мир и утешение. И это приходит тогда, когда мы обращаемся в молитве к Нему. Пусть ваша жизнь, она будет молитвенная. Находите время для молитвы, для общения с Иисусом. И, конечно же, пусть ваша жизнь, она проходит в чтении Священного Писания. В синодальном переводе, других переводов. Но чтобы вы делали это постоянно. Пусть вас Господь благословит. До новых встреч. Всего наилучшего. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Ольга, здравствуйте!
4: Здравствуйте, Роман!
3: Мы сегодня выбрали интересную тему об отношениях. Наверное, каждый молодой человек, парень или девушка, чего-то ожидает от отношений. Возможно, ошибается в своих ожиданиях, возможно, и нет. Но вот на самом деле, чего стоит ожидать от отношений?
4: Очень хороший вопрос, Роман. Я бы хотела начать вот с чего, что подавляющее большинство молодых людей неверно понимают, для чего нужны отношения. То есть люди вступают в отношения, пытаясь найти там счастье, пытаясь найти там какую-то цельность, завершенность, что кто-то придет на белом коне, в случае там, например, женщина, и спасет ее от одиночества, спасет ее от каких-то неприятных чувств. И вся жизнь, которая до этого была серая, скучная, какая-то невзрачная, вдруг раскрасится яркими-яркими красками, и будет ей хорошо.
3: Ну а разве это плохое ожидание?
4: Ожидание может быть неплохое, но оно нереальное. Потому что так не бывает. Да, так не будет никогда. И Важно понимать, что отношения, они существуют не для счастья на самом деле. Счастье, оно дается, оно может прийти в отношениях как бонус, но в результате других вещей, про которых я скажу немножко чуть позже. Но самая главная цель отношений, это именно отношения даются человеку для роста, для развития духовного, для личностного роста и для исцеления. Потому что отношения, партнер, подобно зеркалу, высвечивает внутренние проблемы. Какие-то деструктивные программы, какие-то травмы, которые были в детстве, какие-то чувства поднимаются оттуда. На самом деле у нас в жизни существует много отношений. То есть можно задать вопрос, а почему в отношениях там, с друзьями, например, я не могу все это пережить? Почему там в детско-родительских отношениях я не могу? Или с коллегами по работе? Но дело в том, что там мы можем надевать маски. Там мы можем быть другими людьми, там мы можем притворяться, что у нас все хорошо. И именно как раз в близких отношениях мы предстаем такие, какие мы есть. Мы снимаем вот эти вот эмоциональные маски, и именно это самый близкий человек, который находится рядом с нами, он-то как раз и способен причинить нам самую сильную боль. Но на самом деле...
3: Так, Ольга, я прошу прощения, так ошибка наша заключается или может заключаться в том, что поскольку я не идеален, но ожидаю идеального... там, идеальной жены или идеального мужа. Вот в этом ошибка?
4: И в этом ошибка, и что вообще существует кто-то, некто, что другой человек сделает меня счастливой. Потому что, как мы уже говорили в других программах, брак и отношения – это не лекарство от каких-то проблем эмоциональных. Это совершенно не лекарство от одиночества. И мы также говорили, что в браке все ухудшается в 100 раз. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он почувствует себя в 100 раз одиноким. И почему так происходит? Тогда мы просто это сказали как факт. Я сейчас немножко механизм этого действия хочу раскрыть. Почему так происходит? Почему партнер именно заставляет нас расти? Почему партнер причиняет нам вот эту вот боль? Все дело в том, что в детстве, когда мы были маленькие, ну, такой какой-то негативный опыт есть у каждого человека. Вот. Возможно, возникли какие-то ситуации, с которыми маленький ребенок не смог справиться. То есть ситуации, в которой он почувствовал очень сильную боль. Но ребенку нужно дальше расти, ребенку нужно дальше развиваться. Но часть его психики, часть его души осталась вот такой вот травмированной. И эта боль не была пережита ребенком. Возможно, даже взрослые они это не знают. Дело в том, что у ребенка еще пока не развиты вот причинно-следственные связи, он не может себе объективно описать эту ситуацию. Возможно, даже что-то произошло совершенно там не по его вине, по каким-то объективным обстоятельствам, но ребенок не понимает вот этой вот объективности в силу неразвитости, незрелого мозга. И получается, он делает неверные выводы, которые являются неверными убеждениями, но глубоко в нем сидят. Вот. Но для нашей психики вот эта вот ситуация, ну, травмирующая, она очень, ну, достаточно дискомфортная. И психика все, делает все возможное, чтобы ее перепрожить. То есть прошлое вернуть уже невозможно. Прошлое осталось в прошлом. Но психика постоянно воссоздает эти ситуации в настоящем. То есть таким образом она как бы толкает человека, что перепроживи ее с новыми чувствами. Не с такими, какие были у тебя в детстве, и не с теми убеждениями, и не с теми неверными выводами, которые были сделаны тогда, а именно по-новому. И получается, что человек, он притягивает в свою жизнь вот эти ситуации, он притягивает в свою жизнь вот этих вот людей. И на самом-то деле для меня тоже было это открытие, которое, ну, не является какой-то мистикой, а все как бы с точки зрения психологии можно объяснить, что мы притягиваем в свою жизнь партнеров не по здоровью, мы притягиваем в свою жизнь партнеров именно по травме, по нашей собственной травме. И поэтому вот я говорила это в предыдущих передачах, что постоянно идет ключевым такой момент – личностный рост. Почему постоянно важно заниматься личностным ростом? Важно исцелять свою душу. Потому что чем здоровее человек, по сути, тем более здорового партнера он способен привлечь в свою жизнь. Но травмы, вот эти вот детские какие-то нерешенные ситуации, сложные чувства, они есть у всех. И поэтому мы притягиваем в свою жизнь вот этого человека, который своим поведением неосознанно, не специально начинает провоцировать вот эту нашу травму бередить. И даже не то, что партнер нам специально делает больно, специально там нож в сердце втыкает метафорически, нет. На самом деле эта травма, она у нас уже была, эта рана, она у нас уже была. Просто партнер своим поведением, он ее задевает. И человек испытывает жутко, ну иногда жутко, дико неприятные чувства. Но на самом-то деле это как раз идет воссоздание вот этих вот ситуаций для того, чтобы человек смог их пережить, для того, чтобы он смог духовно вырасти, личностно вырасти и перейти вообще совершенно на новый уровень отношений. То есть и получается, что мы друг для друга, как муж и жена, мы являемся очень хорошими зеркалами. То есть если меня что-то очень сильно не устраивает мужа в моем, если его поведение причиняет мне дикую боль, точно, это не способ, это не повод для того, чтобы его обвинять. Это, наоборот, повод разобраться в своей душе. Потому что если все дело, допустим, закончится разводом, человек может выйти замуж и второй раз, и третий. Но он постоянно будет привлекать в свою жизнь все, как некоторые там девушки жалуются, я постоянно привлекаю одних и не тех парней. Я постоянно привлекаю мужчин, которые меня постоянно бросают.
3: Ну, там, обращают внимание именно такие мужчины на нее, да?
4: Да, потому что мимо других достойных мужчин она просто проходит мимо, она их не видит. Потому что что-то в ее душе не залечено пока еще.
3: Угу.
4: Вот, и поэтому...
3: Здесь есть определенная какая-то система.
4: А, что вы имеете в виду?
3: Я имею в виду, что если, скажем... Женщина привлекает внимание только мужчин вот такого-то типажа.
4: Да.
3: Может быть, это разведенный мужчина, может быть, это мужчины в возрасте или мужчины-алкоголики обращают на нее внимание. Вот в чем ее проблема может быть, или в чем причина того, что именно такие мужчины на нее обращают внимание? Она может для себя принять конкретное, или, может быть, увидеть конкретную проблему свою, почему именно такие мужчины?
4: Хочу привести такой пример, да, почему это может быть. Понятно, что сколько существует людей, столько существует самых разных ситуаций. Допустим, когда девочка, вот эта вот женщина, про которую вы говорите, когда она была маленькая, возможно, ее бросил отец, ушел из семьи. Для ребенка это просто тяжелейшая травма. И ребенок в этом возрасте, он не понимает, что у родителей были какие-то объективные причины на это. И для ребенка она делает вывод неверный, что меня бросили, что это я плохая, это со мной что-то не так. Возможно, там у нее даже идет, ну, дальше убеждение, что я недостойна любви, раз со мной так поступили. И также, возможно, у нее формируется убеждение, что мужчинам нельзя доверять, они очень, ну как, ненадежные. Вот. И девочка, она вырастает с такой вот травмой, но внутри у нее живут достаточно такие серьезные глубинные убеждения. Во-первых, о ней самой, какая она, во-вторых, о мужчинах. И потом этот сценарий начинает в ее жизни разыгрываться, то есть сценарий, который именно подтверждает ее глубинные убеждения, именно опять вызывает ее вот эту вот детскую боль. Она, допустим, встречает таких мужчин, которые ее постоянно бросают. И это первый мужчина, второй, третий. И каждый раз она чувствует себя ненужной, каждый раз она чувствует себя плохой, каждый раз она чувствует, что мужчинам нельзя доверять. Каждый раз она испытывает очень сильную боль. Но эта боль – истоки ее в детстве. Каждый раз она испытывает свою детскую боль. И до тех пор, пока она не проживет вот эту вот травму, не проработает, до тех пор, пока она не исцелится, ну, это процесс, как бы, ну, быстро он не происходит, такие мужчины ей будут попадаться до тех пор, пока какая-то внутренняя работа, внутренняя трансформация не будет в ее душе завершена. Как только у нее будет проделана эта работа, она потом будет встречать совсем других мужчин. Вернее, эти вот первые, которые бросают постоянно, она не будет на них даже внимания обращать, она даже не будет ее видеть. А в браке люди постоянно как бы причиняют друг другу такую боль, постоянно люди являются друг для друга зеркалами, то есть постоянно можно посмотреть на себя и понять, что в моей душе не так, какие вообще у меня чувства активируются на поведение партнера. Это тоже как вот метафорически травму на душе можно, ну, есть такая метафора, сравнить с царапкой на пластинке. То есть вот пластинка, ну, советская такая, да, и понятно, что такая пластинка, она проигрываться нормально не может. Вот идет у женщины жизнь, раз-раз-раз-раз, хопс, ну, как вот попала вот эта вот иголочка в эту царапку, все, пластинка заела, дальше уже не идет. Нормальное проигрывание произведения нету. Также и здесь. Вроде как жизнь налаживается немножко, но она никак наладиться не может, потому что опять эта ситуация, и опять такая же ситуация, и опять такая же подобная ситуация. То есть постоянно идет активизация вот этой вот боли.
3: Угу.
4: И как раз-то вот именно я говорила, что счастье-то в отношениях, когда можно достичь, оно как бонус дается тогда, когда люди уже проработают свои какие-то детские травмы, какие-то сценарии. А вообще отношения, они даются также для духовного роста партнеров. В этом потому что и духовный рост. И сейчас еще я хочу сказать, что существуют такой люди, которые верят в то, что, ну, я считаю, что это глубокое заблуждение на самом деле. Возможно, я сейчас развею какой-то миф, в который верят многие, но я скажу так, что люди верят в то, что отношения даны

0: Правильная постановка вопроса.
1: Ну, важно понимать просто такую мысль, что отношения даются не для этого. Отношения существуют не для удовлетворения моих потребностей. И я тоже существую для мужа не для того, чтобы удовлетворять его потребности. Эти вот отношения называются компенсаторные. То есть такое убеждение, что я не могу без него. Он мне нужен для удовлетворения моих потребностей. Есть, с другой стороны, отношения зрелых людей. То есть когда люди могут самостоятельно удовлетворять все свои потребности. И они, это отношение двух самодостаточных людей, двух развитых личностей. И здесь уже звучит, ну как бы, посыл так, что я могу без него жить, но не хочу без него. Mm-hmm. То есть человек, уже вступая вот в такие отношения, и второй вариант, он более, конечно, ну как сказать, жизнеспособен, потому что первый вариант — это отношения двух несамостоятельных зависимых личностей. Второй вариант — это уже отношения двух самостоятельных личностей и двух зрелых личностей. Когда каждый, вот желательно вступать в отношения, достигнув какого состояния, я сейчас просто, может быть, скажу, для людей, которые слушают эту программу, они пока еще не в отношениях, не замужем, не женаты, желательно вступать в отношения, когда уже человек чувствует себя цельной личностью, цельной, завершенной и счастливой.
0: Ну тогда, самое может главное, быть, уже никто и не нужен.
1: Нужен, потому что как бы жизнь еще больше обогащается, она становится ярче. Но она становится ярче благодаря отношениям, а не потому что. Это вот не единственная причина. То есть иногда же ведь люди в отношениях ищут спасение, что жизнь такая скучная, неинтересная, я такая одинокая, несчастная, такая, чувствую себя абсолютно незавершенной, и вот мне нужен принц на белом коне, который прискакал бы и изменил бы полностью мою жизнь, она бы засветилась всякими яркими красками. Это иллюзия.
0: Это так, девушка, которая считает, что вот я не идеальна, а идеальный придет, найдет меня и заберет. Да? Да. А если наоборот, вот я идеальный, и понимаю, что идеальную я не найду. Это вот, знаете, в интернете очень часто бывают такие картинки, две картинки, ожидание и реальность.
1: Да.
0: И человек понимает, что ожидания у него могут быть хорошие, а реальность на самом деле будет совершенно другой.
1: Да.
0: И сейчас очень многие молодые люди понимают, что в браке будет хуже, чем я себе представляю. Может быть, это и плохо, что так думают, потому что откладывают брак.
1: Ну, идеальных людей вообще не бывает. Да? То есть вот те, кто думает, что я идеальный, это уже какой-то такой звоночек.
0: Не, ну вы говорили о том, что важно быть человеком уже сформированным.
1: Да, цельным, завершенным.
0: Цельным, да. Вот если такой человек ищет себе партнера, он же ищет себе соответственного,
1: конечно,
0: такого же.
1: Ему притянется соответствующий партнер, потому что цельный человек, зрелый человек, он незрелость другого человека видит, очень хорошо видит, и ему неинтересно. Тоже как эмоционально стабильному зрелому человеку, ему неинтересны жертвы, например, да, ему неинтересны зависимые отношения какие-то, ему неинтересны эмоциональные какие-то созависимости. Ему интересно вот именно отношения такие для роста, для обоюдного развития, для того, чтобы полностью смогли проявиться он как личность, ну, там, достичь своего предназначения, ценности свои реализовать. И для этого он ищет себе партнера, то есть равного партнера, а не кого-то, кто заместит ему все, кто восполнит его неудовлетворенные детские потребности.
0: Ну и последний вопрос, у нас остается уже совсем немного времени. А зависит ли отношение к человеку от того, как он ко мне относится?
1: Если человек зрелый, то нет. Как отношение другого человека может на меня влиять? Если, например, допустим, тоже зрелая любовь, да, она не зависит от условий. То есть если человек любит другого человека зрелой любовью, то зрелая любовь, она может испытывать, она может терпеть и выносить охлаждение в отношениях, естественные какие-то эмоциональные откаты другого человека, зиму в отношениях. То есть если человек принимает решение любить, если он любит зрелой любовью, то зрелая любовь, она не зависит от условий, она не зависит от того, что «люби меня в ответ, и я буду тебя любить». И вот оба сидят и ждут. «Люби меня, и я тебя буду любить». удовлетвори мои потребности. Почему ты мои потребности не удовлетворяешь? А ты почему не удовлетворяешь? И вот каждый сидит и ждет. Я буду удовлетворять, когда ты будешь удовлетворять. А тот человек ждет, когда... Вот и получается. Угу. А зрелая любовь, она просто любит.
0: Очень важно нам найти такие правильные отношения. Спасибо, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Верующему человеку свойственно уповать на Бога. И особенно в вопросах пограничных, когда он стоит перед выбором каким-то, перед очень важным выбором жизни, например, перед тем, как заключить брак, или перед тем, как сделать какую-то дорогостоящую покупку, или планирование детей, там, да, сколько детей иметь и так далее. Естественно, человек задается вопросами, и хотелось бы ему услышать от Бога ответ. И мне приходилось много раз слышать от верующих людей, что «мне Бог ответил» или «мне Бог сказал». И всякие раз, я думаю, что вот большинство наших телезрителей с этим согласятся, это какой-то вот скепсис у многих вызывает. А как он тебе ответил? Как он тебе сказал? Ты что, голос с неба услышал? Или он тебе там написал огненным перстом на стене, как в книге Даниила мы читаем пример? Как Бог отвечает на наши вопросы? Вот тема нашей сегодняшней программы.
2: Да, действительно интересная тема. Ну, я тоже вначале хочу сказать, что многие христиане, наверное, позавидовали бы тем людям, которые вот так вот могут сказать, что им Бог ответил на вопросы.
1: Потому что то есть и в христианстве это нечастое явление?
2: Да, в христианстве тоже существует такая проблема, что ну, проще, когда Бог ответит на вопрос, хоть знает, что делать. Вот. А проблема как раз в том и заключается, что перед выбором стоишь, а откуда взять решение. Но мне нравится в этом отношении два случая, которые произошли с Иисусом Христом. Их было, конечно, гораздо больше. Ну и вообще-то Священное Писание гораздо больше говорит об этой теме вопросов и ответов. Но как-то вот эти два случая лично для меня выдаются. Какие случаи? Во-первых, случай с Иоанном Крестителем. Когда Иоанн Креститель попал в темницу. Вот. Казалось бы, человек, рожденный, в общем-то, с определенной миссией для того, чтобы приготовить общество, приготовить путь Господу. Вот он, Господь, он ему путь приготовил.
1: И сам же засвидетельствовал.
2: Вот, сам же засвидетельствовал.
1: Все агнец Божий, да, который берет на себя грех мира.
2: То есть, ну, так скажем, сам-то, наверное, больше, чем кто-либо-то ни было другой, получил такое свидетельство.
1: И был глаз с небес
2: глаголище. И был глаз, услышал.
1: Сей сын мой возлюбленный.
2: Но, попав в темницу, наверное, просидел там какое-то время.
1: Усомнился.
2: Да, и примечательно, он послал учеников и говорит, слушайте, вы спросите. Спросите, ну, известный вопрос, ты ли тот, или ждать нам другого. Значит, так поверхностно читая, вроде бы...
1: А почему он вдруг так спрашивает? Вот он и глаз-то слышал, и людям всем сказал, что идет за мною больше меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви.
2: Да.
1: И все это было настолько ему очевидно и понятно. И вдруг задает он такой вопрос.
2: Значит, библейская наука предлагает два варианта ответа на этот вопрос. Первый вариант, что действительно Иоанн не ожидал, что человеку, который готовит путь Господу, ну, какой-то вот такого рода конец предуготовен. Второй ответ, вторая гипотеза заключается в том, что с Иоанном было как раз-таки все в порядке, но начали сомневаться его ученики. И он таким вот образом хотел
1: их убедить
2: в том, что действительно Иисус Христос. Когда я читаю библейский текст, мне все-таки ближе идея о том, что сам Иоанн задавал вопрос сам для себя. То есть, попав в темницу, ну, какие-то мысли...
1: Ну да, сомнения, они естественны для человека.
2: Это очень понятно для человека, что за что и как, неужели что-то там не так делаю, или как с этим быть. Но то, как повел себя Иисус Христос, подходит и под одну, и под другую. То есть, какие бы гипотезы ни существовали, это Иоанн для себя или для учеников, то, как удивительнейшим образом повел себя Иисус Христос, удовлетворяет обе эти гипотезы. Значит, когда читаешь библейский текст, кажется, ну, Иоанн всего столько сделал, был голос с неба, значит, ну да, потом попал в тюрьму, засомневался, то есть ему казалось бы, вот он послал учеников, говорит, слушайте, спросите, ты ли тот? И Иисусу оставалось только сказать, ну, конечно, я. Идите, скажите Иоанну, конечно, я. Принесли ученики и сказали: Иоанн, Иисус передает, конечно, я. О, вопрос, в общем-то, решен и так далее. Но Иисус Христос выбирает совсем другой, метод общения, и этот метод общения учит нас, верующих людей, кое-чему. Значит, и помним, что Иисус Христос вообще как будто вопроса и не слышит. Когда они ему говорят: слушай, нас прислал Иоанн, спрашивает, ты ли тот или ждать там другого, он им вопрос на «да» — «нет». Это простой русский, ну, в любом языке простой вопрос на «да» или «нет». Иисус Христос...
1: Закрытый, так называемый, вопрос.
2: Да, да. Иисус Христос как будто, как бы, не слыша вопрос, говорит: слушайте, а вы вот вы пойдите, расскажите Иоанну, что здесь происходит, пока он в темнице сидит. Ну и перечисляет: слепые прозревают, больные, значит, выздоравливают, хромые ходят и так далее. Приходят ученики, если визуализировать, вот Иоанн сидит в темнице, приходят ученики к нему и говорят: слушай, вот что сказал. И все.
1: Ну да, интересно. И вот я думаю, что не только в этом случае, а и тогда, когда Господь притчами отвечал на вопросы или на интересующие какие-то темы, и у многих из нас возникает такой вопрос: зачем он так делает?
2: Да.
1: Вместо того,
2: да,
1: чтобы четко, все подробно объяснить, он еще больше старается как будто бы запутать.
2: Да, да. Значит, вот в этом, мне кажется, ну, неприходящая мудрость божества. Ну, я придерживаюсь какого мнения? Когда человек, вот Иоанн, предположим, пришли ученики и сказали: Иоанн, а Иисус сказал, что да, это он. Ну да, может быть, Иоанн сказал, ну да, наверное, действительно он. А может быть, подумал, ну а что он еще мог сказать? Угу. Сказать, что нет, это не я, все то, что ты делал, зря, и вообще не верьте в меня. Конечно, он бы такого не сказал. Заранее посылая учеников, Иоанн должен был понимать, если прямо ответить на его вопрос, что Иисус ему скажет. Но вот здесь большая мудрость заложена, мне кажется, вот в таком взаимодействии Бога с человеком, когда Господь предлагает в том числе, потому что были и конкретные ответы. Сейчас мы к этому перейдем. Но Господь предлагает в том числе и подсказку, с помощью которой человек сам находит ответ на свой вопрос. А когда человек сам находит ответ на свой вопрос, то он в нем убежден, ну, в разы больше, чем если просто этот ответ пришел со стороны.
1: Нет, ну, можно согласиться, когда это не касается вопроса к Богу. Но когда человек не хочет сам отвечать на свой вопрос, вот ему кажется, что вот нужно так. Вот он всеми своими там чувствами ощущает, что вот так бы хоть. Но у него есть сомнения. Угу. А Бог как думает? Ведь мне не важно, как я сейчас хочу. Может, мои эти страсти греховные меня,
2: да,
1: сейчас побуждают.
2: Вот
1: так думать. Я хочу узнать, что Бог скажет.
2: Вот
1: а Бог говорит: сам решай.
2: Не сам решай. Бог не говорит: сам решай. Бог говорит: посмотри вокруг. То есть, другими словами, Господь говорит: слушай, вот сейчас в твоей жизни, ну так, если совсем грубо смоделировать, если тебе дать простой и прямой ответ, то через некоторое время у тебя опять появится вопрос, и ты опять начнешь сомневаться. А вот ты посмотри, подумай сам. Как будто бы Господь говорит: в твоей жизни сейчас достаточно внешних обстоятельств, подсказок со стороны родных, близких, значит, ощущений каких-то. В церкви, может быть, тебе что-то говорят, пастор что-то говорит. Вот этого достаточно для того, чтобы ты принял правильное решение и для того, чтобы ты получил ответ на свой вопрос.
1: А будет ли это считаться ответом от Бога?
2: И если ты не приходишь к этому решению, и тебе кажется, что у тебя нет вопроса, может быть, это просто ты не хочешь такой ответ услышать.
1: А, то есть ты понимаешь, что то это есть, точно,
2: да,
1: воля Божья.
2: Господь говорит: послушай, ты не ври самому себе. Где-то глубоко внутри, когда ты анализируешь все вокруг, ты правильный ответ знаешь.
1: То есть, получается,
2: только ты ищешь, чтобы тебе кто-то что-то сказал.
1: То есть получается, что можно и без голоса с неба, и без прямого какого-то сверхъестественного,
2: да,
1: вмешательства,
2: да,
1: Божью волю узнать и так.
2: Узнать.
1: А каким образом?
2: Узнать и так. Давайте чуть-чуть позже к этому вопросу. Я все-таки хочу сказать, что был другой случай.
1: Угу.
2: То есть бывает, Это не единственная модель, которую Господь выбирает для общения с человеком. Вот второй случай, о котором я говорил, это когда пришел законник, стал спрашивать, а что мне сделать, чтобы жизнь вечную получить?
1: Он говорит, в законе что написано?
2: Значит...
1: Возлюби Бога, возлюби
2: Бога. Возлюби Бога, да. Потом он говорит, а, это я сделал. Он сначала говорит, соблюди заповеди. А какие? Ну, возлюби. А, понятно. Ну, это я, у меня все хорошо получается. А еще что-то надо сделать? Вот. И тогда Господь ему говорит, ну, продай имение, раздай нищим.
1: Хотя вроде бы в Священном Писании нет такого повеления,
2: да,
1: что каждый человек,
2: да,
1: если что-то в своей жизни скопил,
2: да,
1: должен в определенный момент, чтобы проявить
2: любовь, все раздать. То есть какая интересная вещь происходит. Во-первых, с точки зрения законника, ну вот я представляю себя на этом месте, если я пришел, и Христос говорит, ну соблюди заповеди, так я же их уже соблюдаю. Развернулся, уходи, все, это вечная жизнь в кармане. Вот. Нет, он дальше спрашивает, а какие... Ну, возлюби ближнего. А, ну так это я от юности. Казалось бы, ну все, вопрос решен. Видимо, что-то у этого законника там было. То есть, видимо, он, как мы говорили, чувствовал себе. Теперь, правильно вы говорите, нет же такого повеления. Но Иисус Христос в этом случае не повел себя, как с Иоанном. Он мог бы ему сказать, слушай, дружище, ну так и ты посмотри вокруг, что происходит. Ты что, не видишь? Вот нищие ходят, просят. Ты не видишь, что люди нуждаются в какой-то помощи? Вот тебе надо обязательно сказать, да, что надо сделать,
1: вот, чтобы... А законник он конкретно говорит.
2: А вот законник вот он говорит, так, значит, иди, продай, угу, и раздай. Отсюда, вот когда я думаю об этом, отсюда получается, что Священное Писание предлагает нам идею, согласно которой единого алгоритма получить от Бога ответ нету. То есть Господь оставляет за собой право. Господь оставляет за собой право избрать тот метод, подсказать человеку в конкретных обстоятельствах жизни, как поступить, который с точки зрения Божьей попадет в самое, то есть в самый центр. Попадет.
1: То есть для человека наиболее восприимчив он будет к этому,
2: да,
1: способу
2: ответа.
1: То есть
2: ответа. Он проберется до самого разделения души, тела и всего остального. Вот. Мне интересно было подумать, почему ж так? Угу. Почему так? И с законником... Мне кажется, не случайно выбран этот пример в Евангелиях, потому что здесь так, когда, то есть есть определенная категория людей, которые, ну если им дать на откуп самим решить, они решат и посмотрят вокруг, и примут решение, как действовать в обстоятельствах жизни, но у человека есть всегда оставить себе небольшой путь к отступлению. То есть, видимо, если бы законнику было сказано, ну, оглянись вокруг, вот, ни на какие мысли тебя не наталкивает.
1: Не нужно ли помочь?
2: Да, не надо ли кому-то помочь? Законник бы почесал, сказал, ну, ладно, там, столько-то есть, это мне, это детям, это, ну, ладно, растребуется, что, помогу немножко. Вот. А наступают моменты в жизни человека, когда Господь видит, что надо кардинально жизнь человека менять. И тогда он ему говорит, значит, вот надо пойти и сделать вот это, и не меньше. Я для себя делаю такой вывод из вот этих двух евангельских повествований, что христианину, который всерьез относится к тому, что Бог принимает участие в его жизни, что это не просто так, он живет, как получается, что он должен быть готов, в общем-то, и к тому, и к другому. То есть, когда ты сталкиваешься перед какими-то обстоятельствами жизненными, ты не должен сам выбирать, так, ну-ка я пойду помолюсь, пусть мне Господь в этот раз, там, рука, как вы сказали, на стене. Или... Так, ну, этот случай, я смотрю, я могу и сам разобраться, немножко подсказка мне какая-то нужна. Вот право выбрать метод ответа на вопрос Господь оставляет за собой.
1: Отлично, может быть, так оно и есть. Но возникает другой вопрос тогда. А насколько в данном случае мое субъективное к этому отношение, да, не будет как бы решающим? Может быть, это мне показалось, что Бог мне так ответил. Как понять, что это действительно Божий ответ? Ведь я могу сегодня так поступить, завтра по-другому. С чем сравнивать-то вообще? Как выяснить, что вот именно такой ответ от Бога, а не просто я себе придумал это?
2: То есть это мы говорим с условием о том, что человек сам себе не врет, так?
1: Ну, да.
2: Потому что
1: не врет,
2: большую
1: не врет.
2: Часть...
1: Как отличить Божий ответ от каких-то других?
2: Большую
1: ведь
2: часть...
1: известно, что помимо Бога еще и другие силы,
2: конечно,
1: существуют,
2: конечно,
1: в этом мире, духовные, которые тоже могут влиять на наше
2: мышление. Именно поэтому большую часть этого вопроса можно снять одним простым выражением «не ври себе». Чаще всего человек, когда Господь действительно его помещает в такие обстоятельства, он правильный ответ знает. Ему просто не хватает силы воли или решимости, вот, или боязнь у него какая-то присутствует, правильно поступить. Но действительно, есть случаи, когда ты бы и рад отказаться от всего лживого и поступить именно так, как ты понимаешь и как ты чувствуешь, что тебе Господь отвечает, только вот проблема в том, что если ты ничего не чувствуешь. Ну, для меня этот вопрос простой, потому что если в данном отрезке твоей жизни Господь помещает в тебя в обстоятельства, когда ты, ну, как-то тебе кажется, ты не знаешь такого вот очевидного правильного ответа, ну, значит, это вот правильный путь для тебя, жди. Ну, и самое главное...
1: Не знаешь, когда это ладно, а когда знаешь, и тебе пришла мысль, и ты считаешь, что... Но потом, бац, чувствуешь, что Библия-то по-другому говорит.
2: Нет, это уже называется самообман.
1: Почему?
2: Невозможно знать, как правильно, если Библия говорит совсем по-другому.
1: Ну, почему? Например, взять Авраама, есть заповедь «не убей». А Бог ему говорит, пойди сына своего, возьми сына своего, единственного твоего, и принеси его в всесожжение.
2: Ну, здесь
1: прямое противоречие Божьей заповеди.
2: Здесь простой ответ.
1: Как он должен был догадаться, что это Бог сказал?
2: Здесь он не должен был догадываться.
1: А как он должен был понять-то?
2: Он знал, что это Бог говорит.
1: Противоречит самому себе.
2: Вот мы же и делим то, что человек сам понимает, и то, что человек, и то, что Бог напрямую говорит. Когда Бог напрямую говорит, уже какая разница, где что написано? Уже тебе Бог напрямую говорит.
1: То есть Бог может говорить напрямую и то, что в Библии не написано. А вдруг это дьявол говорит? Или вообще шизофрения у человека?
2: Нет, такого я не сказал. Здесь надо, конечно, надо быть... Есть хорошее выражение.
1: Вот как понять.
2: Не знаешь, как поступить, поступи правильно. Но мы бы могли дополнить. Не знаешь, как поступить, поступи, как написано в Библии.
1: Угу. Даже если голоса тебе какие-то говорят...
2: Даже иначе. Если голоса тебе говорят другое.
1: Вот
2: да.
1: Авраам бы тогда не смог исполнить эту Божью заповедь, да. Если бы он так думал, этим принципом руководствовался.
2: Согласен, только Авраам точно знал, что это говорит Бог. Ну, а у нас, возможно, варианты.
1: Вот, не повезло нам. Интересно. Ладно, ну да, правы вы. Мы согласимся с тем, что, конечно же, Священное Писание – это абсолютное выражение Божьей воли. И если нас посещают какие-то мысли, идеи, либо, может быть, даже какой-то голос мы услышали о том, что нужно поступать в противовес тому, что говорит Библия, конечно, 100 раз надо подумать, да, предостеречься и поступить так, как мы точно знаем, записано в Священном Писании. Пусть Господь благословит нас в этом. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: До свидания, ребят. До свидания, Надя.
2: Как это до свидания, Марк? А ты куда собрался?
1: В поход хожу. Зашел предупредить, что не смогу вести программу вместе с тобой.
2: А к чему такая спешка? Тебя что, друзья ждут?
1: В том-то и дело, что никто меня не ждет. Поэтому мне и надо быстрее идти.
2: Ничего не понимаю.
1: А что тут понимать? Если я сейчас не пойду, то Сашка с Витькой займут мое место.
2: Ну и пусть займут, а ты к ним потом присоединишься, когда программа закончится.
1: Не хочу я к ним присоединяться, я один пойду.
2: Марк, ты ведешь себя как эгоист.
1: Что? Я эгоист? Да я вообще ни в чем не виноват. Это Сашка банку с компотом разбил, на меня потом все свалил.
2: Подожди, какую банку? Марк, расскажи все по порядку.
1: Ну, значит, сидим мы у меня дома.
2: Кто сидим?
1: Ну, кто-кто. Сашка с Витькой и я.
2: Ну?
1: Тут Витька предложил в поход пойти. Мы все, конечно, обрадовались. Я рассказала про свое любимое место. Угу. А Сашка сказал, что я должен взять с собой бинокль, с которым мама ходит в театр, ну, чтобы дорогу искать.
2: Угу.
1: И папин фотоаппарат. Я сказала, что не могу брать без спроса. Родители будут ругаться.
2: Ну, правильно, без разрешения нельзя.
1: Ну вот, Сашка обозвал меня трусом и сказал, что трусы они в поход не берут. А за то, что я не взял бинокль и фотоаппарат, они забрали банку с клубничным компотом. Она как раз на столе стояла. Угу. Я пытался банку выхватить, вот она и разбилась. Тут пришла мама. Сашка сказал, что это я банку разбил и сразу убежал.
2: А Витька?
1: А Витька ничего не сказал. Он просто вместе с Сашкой убежал.
2: А мама что?
1: Ну, я маме рассказала, как все было. Она для меня даже достала банку с вишневым компотом. Она не хотела ее раньше открывать, потому что для гостей берегла.
2: Да, нехорошо получилось.
1: Ну что, я пошел?
2: Марк, подожди. Давай хотя бы историю вместе расскажем библейскую. А то я одна не смогу.
1: Ладно, так уж и быть. Только быстро.
2: Сегодня у нас продолжение истории про Иосифа. В прошлый раз мы остановились на том, что братья продали Иосифа в рабство.
1: Они так сделали, потому что позавидовали ему.
2: Сейчас мы узнаем, что же было дальше.

0: Долго шел караван по пустыне и, наконец, прибыл в Египет.
1: Сами купцам Иосиф был не нужен, но они смогли на нем хорошо заработать. Иосиф был молод, и его купил себе в рабы Потифар, начальник дворцовых стражников.
0: Караван пошел своей дорогой, а Потифар скоро заметил, что Иосиф очень умен и трудолюбив, поэтому он доверил ему управление всем своим домом.
1: Все было бы хорошо, если бы не жена Потифара. Она захотела изменить своему мужу и потребовала от Иосифа, чтобы он повиновался ей.
0: «Как я могу обмануть своего господина и совершить такое зло перед Богом?» – ответил Иосиф.
1: Потом Иосиф ушел, а жена Потифара очень сильно разозлилась. Чтобы отомстить, она позвала своего мужа и обвинила Иосифа в разных грехах, которых тот на самом деле не совершал.
0: Потифар поверил своей жене и бросил Иосифа в темницу.
1: В темнице Иосиф встретил двух бывших слуг фараона – Виночерпия и Хлебодара.
0: Мы уже говорили, что у Иосифа был дар толковать сны.
1: Да, фараоновым слугам приснились сны, а Иосиф их истолковал. Что он сказал, то и сбылось.
0: Хлебодар был казнен, а Виночерпий был возвращен во дворец.
1: Прошло много дней, и вот как-то фараону приснился такой сон. Из реки вышли 7 тучных, то есть полных, здоровых коров, а вслед за ними вышли 7 тощих коров, и они съели тучных.
0: Потом фараон увидел, что на поле выросло 7 полных, хороших колосьев, но затем выросли худые, тощие колосья, и они съели колосья полные.
1: Фараон очень встревожился. Он велел собрать мудрецов со всего Египта. Мудрецы пришли, выслушали его, но никто не смог разгадать сон фараона.
0: Вдруг из толпы выступил Виночерпий. Он рассказал, как когда-то в темнице встретил толкователя снов по имени Иосиф. Услышав об Иосифе, фараон приказал привести его из темницы, и приказание сразу же было выполнено.
1: «Я слышал, что ты можешь истолковывать сны», – сказал фараон.
0: «Не я, а Бог. Это он дает мне знания», – ответил Иосиф.
1: И потом Иосиф объяснил. 7 коров и 7 колосьев полных – это 7 лет изобилия. А 7 коров и 7 колосьев тощих – это 7 лет голода, который наступит после.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить начальника над Египтом, который построит большие хранилища. В эти хранилища 7 лет будет собираться зерно, и когда наступит голод, люди смогут брать это зерно и питаться им.
1: Фараон понял, что Бог дал Иосифу особую мудрость и поставил его начальником над всем Египтом. Так, проданный в рабство, а потом, оказавшийся в темнице, Иосиф стал правителем большой страны.
0: А случилось это потому, что он верил в Бога и никогда не унывал.
1: Мне кажется, Макс, что эта история чем-то похожа на твою.
2: Ну и чем же?
1: Ну смотри, Иосифа тоже обвинили в том, чего он не совершал. Но Бог все равно о нем позаботился. Так что никогда не надо отчаиваться.
2: А я не отчаиваюсь. Ну что, я пошел?
1: Подожди, Марк. У меня есть идея. А что ты говорил там про это место?
2: А, место? Это возле школы, за гаражами.
1: Понятно. А ты хотел бы в настоящий поход войти, ну, там, с костром, с палатками?
2: Что, прямо в лес?
1: Конечно, прямо в лес.
2: Да ты что, меня мама не пустит?
1: Ну, одного, конечно, не отпустит. А вот если ты пойдешь со старшими, например, со мной, да еще друзей с собой возьмешь, то я думаю, что отпустит, я с ней поговорю.
2: Что, взаправду?
1: Взаправду.
2: Ну что, я готова идти в поход.
1: Ребята, а вы готовы? Тогда вперед!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Песня «Завитки» исполняет Марк Латухин.

Вообще-то к Богу много вопросов. Почему он делает вид, что слышит, а никак не реагирует? С одной стороны, написано, что ухо у Бога не отяжелело, чтобы слышать. Но есть какая-то причина – беззаконие, которое разделяет, и он не слышит. Вот интересно, он говорит: «Ты воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе». Так вопрос, а как это так, надо к нему кричать и вопиять, чтобы наконец-таки он услышал? Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители и слушатели. Сегодня мы продолжим знакомиться с библейскими персонажами. И поверьте, оно не перестает удивлять. Вот, например, Моисей. Ну, кто не знает или не слышал про Моисея? Вынутый из воды, его имя так означает. Вождь Божьего народа, вел их по пустыне, провел через море и так далее, и так далее. Но не смог ввести в Ханаан, потому что в один момент он там, как мы сказали бы по-простому, так психанул. И Бог ему сказал: «Все, Моисей, иди, зайди на гору, посмотри, какая красивая долина и ханаанская земля, но ты туда не войдешь». Вот, казалось бы, вот при таком примитивном взгляде кажется, что ну какой несправедливый Бог, и как бедному Моисею было нелегко. Я сейчас хочу пригласить вас открыть 14 главу «Исход», и мы увидим один эпизод, в котором есть очень, ну, как сказать, много деталей, говорящих о самом Моисее и об отношениях Моисея и Бога. Ну и, конечно же, чему это может научить меня и вас. Давайте читать. «Исход», 14 глава. Вот давайте прочитаем отрывок, а потом прочитаем, как бы еще раз сделаем акцент на одном тексте. Итак, 14.12. Здесь написано: «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Итак, что мы здесь видим? Конечно, народ испугался. Сзади фараонова войска, впереди Красное море или Черное море. И все, ловушка. Слева, справа горы. То есть они сейчас все погибнут. И смотрите, они ропщат на Моисея, они говорят: да лучше бы мы умерли, да лучше бы мы остались рабами в Египте или умерли в пустыне, ну что ты с нами сделал, вот ты нас вывел, чтобы мы вот тут погибли. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне. Вот интересно, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Уверены вы, да, я думаю, тоже читая этот текст, что Моисей понятия не имел, что будет дальше. У него была вера. Вот почему апостол Павел в Евреям послание в 11 главе, он говорит: верою Моисей. То есть он не знал как, но знал, что будет. Вот как бы его отличие или крепость его веры. И он им говорит: стойте, увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Вот как бы он утешает народ. А что ему Бог говорит? Господь, он дальше говорит, будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Ну, хороший, сильный проповедник, правильно все убеждает. Убеждает свой народ не роптать против Бога, не огорчаться, не разочаровываться, не опускать руки. Почему? Потому что Бог вступится, и все будет хорошо. А что ему Бог говорит? И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Явно, что между этой фразой и фразой Бога еще был какой-то диалог. Возможно, что Моисей, как раз-таки переживая вот эту агонию, он народу сказал так, как должно сказать, а потом пошел к Богу и кричит или вопиет к Богу и говорит: Господи, ну сделай же что-нибудь, ну ты же видишь, что с этим народом, ну они меня сейчас камнями побьют, ну тут фараон идет, или мы погибнем. То есть я верю, и как тот отец мальчика говорит: я верю, Господи, но помоги моему неверию. И вдруг Бог реагирует, ну Моисей же не напишет, что я пошел и сказал Господу: Господи, да до каких пор. Он говорит как бы правильные вещи. Я народу говорю так, а потом Бог ему говорит: а что ты вопиешь ко мне? Интересно, что в оригинале там интересная фраза стоит. Там стоит слово, кстати, уже если посмотреть по септуагинте, в греческом оно переводится как
Боюсь, знаете, интересно получается звучание. Боюсь, то есть, и переводится оно как кричишь. И вот Бог ему говорит, что ты кричишь? Видимо, что вот этот кроткий Моисей тоже в какой-то момент пережил какую-то агонию, потому что, ну, сзади войско, впереди море. Он понятия не имеет, как это все может вообще измениться. Что должно повлиять на тех, чтобы те развернулись и перестали преследовать? И что можно сделать с морем, чтобы оно превратилось? Либо твердым стало, и по нему можно идти, либо расселось, ну, расступилось. До этого никто ничего подобного не видел. И поэтому, конечно, он начал кричать к Богу. Вот это слово «кричать», «воззвать» вот к нему. И мы сейчас еще найдем много текстов интересных, которые именно эту идею подчеркивают. И Бог ему говорит, а что ты кричишь, да? Что ты «боюсь»? Если бы по-русски, то получается, да, «Боже, боюсь», да, то есть страшно, сзади войско, впереди море, помогай, делай что-нибудь. И Господь ему интересный ответ дает. Он говорит, а что ты кричишь, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. И вот это очень хороший ответ для любого христианина. Некоторые говорят, я пойду, если увижу, как будет решаться мой вопрос. Вот я увижу, что так, я согласен, я иду. А Бог говорит, нет, это не вера. Вера, когда ты не знаешь, как это будет. Это моя забота, это моя проблема, и я ее решу. Пожалуйста, ты просто иди. Иди верой. Вот это и есть хождение верой. Когда христианин не просто знает, где он и когда женится, на ком он женится, где он будет работать, сколько он будет зарабатывать, где он будет там какие-то другие вопросы решать, где он будет жить. То есть вот он все знает, жизнь прописана, он как бы говорит, я вот хочу этим путем пройти. Нет, жизнь с Богом или хождение с Богом – это хождение веры. Когда ты сегодня не знаешь, что принесет этот день. Будет поездка у тебя, не будет поездка, у кого-то перелет сегодня будет. И вот, а как это будет? А все ли будет хорошо? А кто-то в аварию попадет сегодня? И получается, что мы живем, вот открылся день, да, солнышко встало, мы глаза открыли, все, мы пошли, скажем, жить. И вот тут нужно с раннего утра ухватиться за руку Господа и идти. Иногда нужно вопиять к Нему. И нормально, если Бог нам скажет, как Моисей, что ты вопиешь? Господи, мне сегодня надо идти устраиваться на работу, я не знаю, возьмут меня или нет, скажи, чтобы меня вот взяли вот в это место. И Бог может сказать, что ты мне вот это боюсь кричишь здесь? Я хочу, чтобы ты шел. Иди, пожалуйста, иди. И когда ты пойдешь, я для тебя сделаю все, что надо. И вот я когда слышу такие вещи, тут уже все схвачено. Здесь уже все распродано, тут уже ничего не купишь. Здесь уже, ну и так далее. Всегда есть миллион причин. И там, где все схвачено, вдруг происходит какое-то неимоверное чудо, и кто-то от чего-то отказывается, меняется стратегия, план, и образуется какая-то вакансия. Там, где все раскуплено или все уже распродано, нет ничего, вдруг появляется человек, которому совершенно поменялись планы буквально вчера или позавчера, и он вместо того, чтобы скупать, он решил продать. То есть это Бог может сделать вот так, вот просто легко. Поэтому текст призывает посмотреть на Моисея, увидеть то, чего нет в тексте. Как бы это ни крамольно звучало, но вы видите, он народ утешает и говорит, стойте, будьте спокойны, увидите, как Господь спасет. Сам не знает как, но на Бога уповает. То есть он как бы, ну, за мной это сильный стоит, сейчас все увидите. А потом идет к этому сильному и говорит, Господи, пожалуйста, я боюсь уже, да, и начинает ему рассказывать свои проблемы. А Бог ему говорит, а ты-то что вопиешь? Ладно, они вопиют, они не имеют этого опыта. Ты-то был на горе, ты же видел сверхъестественные вещи. Ты 40 дней хлеба не ел и воды не пил, когда я давал тебе скрижали. То есть ты же понимаешь, что для меня сделать что-то это нетрудно. Когда мошки, когда вода превратилась в кровь, когда кусать начали эти мухи, болезни, язвы, град, огонь, тьма, первенцы. То есть ты неужели все это забыл? Ты-то чё кричишь, как бы, и он вот этот момент очень подчеркивает, ну, для меня, по крайней мере, что у Бога с ним были вот эти отношения, что то, что ты не можешь сказать чужому, ты всегда можешь сказать своему. Ну, и обычно, как это бывает, да, вот в семье, когда идет воспитание детей, ну, то есть чужих детей так никто не трогает и не воспитывает, как своих. И вот это интереснейшая, конечно, ситуация, что мы не видим этого диалога, но он есть, потому что Бог ему говорит, что ты вопиешь ко мне, скажи им, чтобы они шли. Но вопрос-то в том, что они не хотели идти,
Они говорили, а куда мы пойдем? В воду? Вот. А он им сказал, идите в воду. А они говорят, а мы не можем, мы боимся. А так в другом месте, когда левиты зашли в Иордан, их только ноги, написано, коснулись воды Иордана, Иордан остановился. Бог хотел, чтобы они это почувствовали. Нет, надо вопиять. Тогда, конечно, он уже говорит, иди, поднимай руки твои, море расступится и так далее. То есть, ну, в любом случае, Бог все равно сделает так, как ему надо. И это надо, ну, хорошо для себя усвоить. Посему, после каждой молитвы, если я могу добавить слово «Господи, да будет воля Твоя», «Хочу вот так сделать», но да будет воля Твоя, поверьте, вы не проиграете. И даже если будет казаться, что ты вот тут проиграл, то глобально, когда ты повернешься на пройденный путь посмотреть, ты не проиграл, а выиграл. И ты тогда скажешь, хорошо, что там вот так получилось, и мы поехали другой дорогой, а так бы мы вот это. А хорошо, что меня здесь даже и уволили, потому что если бы не уволили, я бы тогда не поехал туда и не встретил этого, и не было бы того. Поэтому хождение с Богом, это очень интересно. И я хочу сегодня с вами еще несколько интересных вещей, как бы вот вытащить из этого текста и других. Посмотрите, он ему говорит, что ты вопиешь ко мне, вот что ты кричишь ко мне, дословно написано кричишь. А потом говорит, скажи. То есть фактически нужно Богу говорить, а на народ кричать, да, получается так. То есть они же не слышат, и как про Суворова или кто-то говорил, что у хорошего полководца должны быть крепкие легкие и сильная правая рука. Потому что что толку от того, что ты будешь отдавать приказы, но их никто не услышит. И поэтому он ему говорит, вот смотри, ты мне кричишь, а я тебе просто хочу сказать. Скажи этому народу, чтобы они шли. Там стоит уже другое глагол, аорис стоит. Лалесон, оно вот по-гречески так звучит, и получается, он говорит, говори, расскажи, беседуй, возвести им. То есть ты им просто скажи, вот расскажи, чтобы они шли. То есть, понимаете, без вот этих таких каких-то крепких эмоциональных вливаний. И в результате они пошли, и все. И вот мне эта, конечно, картина напоминает, когда вот ну, наблюдаешь такую ситуацию, особенно в парках. Я как-то уже где-то приводил подобный пример, ну вот на днях опять впечатлился этим. Родители идут и ребенок, или двое детей. И вот один кричит, ну так кричит, ну такими горестными слезами заливается. А родители идут неуклонно, знаете, как будто вообще это не их ребенок. Он просто приблудился какой-то, за ними идет, там что-то кричит, ну как бы, ну у них своя стратегия, у них свой план. И снаружи вот так, если, ну, от контекста отойдя увидеть, можно сказать, вы жестокие родители, что вы делаете, ваш ребенок, смотрите, в каком состоянии, до чего вы довели, а он там в три ручья такие слезы льются, потому что а родители идут, папа на маму смотрит, он там папу теребит, бьет, может, даже. Ноль внимания, то есть родители делают свое дело и все. Оказывается, что эти слезы, ну, немножко похожи на крокодиловые слезы, да? То есть нет трагедии как таковой, нету трагедии, а слезы есть, потому что для кого-то трагедия. Но в глобальном смысле вот этот ребенок как раз-таки даже лучше защищен, чем многие из нас с вами. Потому что у меня уже нет мамы, у него есть мама. За свое жилье, коммуналку, все. Я сам ломаю голову и думаю, как мне жить, продукты где купить. Он вообще об этом не думает. Он только сядет за стол и будет выбирать, хочу, не хочу, буду, не буду. Вот как он живет. Где он будет спать? Все решено. То есть все решено, абсолютно все, понимаете? И он кричит, он выступает, возмущается, как будто у него хуже всех жизнь. Вот так и мы с Богом, понимаете? Иногда мы кричим, чего-то требуем, я хочу. И в результате получается, что Бог как бы немножко молчит, да? Вот, и вот это молчание, оно вызывает очень много проблем. Как бы молчание Бога. Потому что ругать меня не за что особо. А вот почему молчит? У меня тут такая серьезная трагедия, у меня тут такая сделка, у меня тут такое событие, а он как бы не реагирует. Но я хочу еще раз вернуться к двум словам. Кричать или вопрошать, вопить, взывать. Вот эти слова библейские, они достаточно часто повторяются. И видеть, да, вот давайте пример Ионы возьмем. Книга пророка Ионы. Это ветхозаветний пророк, которого все хорошо знают, которого кит проглотил. Ну вот мы читаем эту историю, опять же чудо, и вот что мы находим. Первая глава Ионы, 6 стих. «И пришел к нему начальник корабля, то есть капитан, и сказал ему, что ты спишь, в
встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Ну, предыстория, там начался сильный шторм, корабль бросает, они боятся утонуть, а он спит там. И он говорит, что ты спишь, встань, воззови к Богу. И тоже стоит вот это сильное слово, то есть покричи к Богу твоему. Это не просто разговор. Ну, друзья, знаете, давайте вот сейчас у нас такое вот будет время, каждый может себе там к своему Богу, там, как говорится, маме позвонить, да, вот, ну, такое время. Нет, тут мы тонем, он говорит, мы за каждую соломинку хватаемся, грузы с корабля скидывали уже. Так, а грузы, смотрите, это ж на корабль никто щебень не грузит просто так. Все товары вроде важны, но когда жизни угрожает шторм, тогда выбрасывают даже важно. И он говорит, мы хватаемся за все, ты спишь, давай ты вопия к Богу своему воззапи, может быть, он тебя услышит. И что происходит? Иона не молится так громко, он говорит, да я знаю, из-за чего проблема, это из-за меня, все у вас хорошо, короче, выбросьте меня, все у вас будет еще лучше. Ну, в итоге они все равно продолжают грести, видят, что бессмысленно.

да, или вот что-то такое. Но это когда ты в животе какой-то махины, ты, я думаю, вот это и есть слова, как здесь написано, самые честные, возопил и возвал. То есть он уже там не осталось ничего популистского, ничего наигранного. Он так молился, он говорит: «Господи, если вытащишь меня отсюда, из этого живота, я не знаю, там, я обещаю, я клянусь», да, какие бы только слова, наверное, мог не привести, только для того, чтобы мне просто хочется жить. И вот он и говорит: «Я взмолился, помолился, воззвал, возопил, и ты услышал меня». И вот теперь вопрос: когда Бог нас не слышит, вот нам кажется, что мы уже возопили, а Он не слышит. Знаете, я вот, исследуя эту тему, нашел таких два момента, что, во-первых, либо мы не вопием, и нам кажется, что мы вопием, но, поверьте, мы на второй раз уже говорим: «Так, если еще раз не ответить, я вообще не буду молиться». То есть это не вопияние. Там-то у Ионы не было так, вопрос так не стоял: «Буду вопиять, пока либо не умру, либо не вылезу из этой рыбы». То есть вот такая была позиция. И поэтому здесь мы видим вторую сторону, да, почему Бог молчит? Потому что есть на это какая-то веская причина. Где эту вескую причину найти? Ну, давайте откроем книгу пророка Исаии. И в 59 главе, вообще есть тут целая глава потрясающая, но начинается она словами следующими. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». То есть пророк очень прямо и точно говорит: подождите, то, что вы вопиете, это хорошо. Он не перестал хорошо слышать, его ухо не отяжелело. Между прочим, если посмотреть на то, что у нас есть глаза, уши, рот, то заметьте, глаза имеют веки, они моргают. Рот имеет уста, то есть губы, они могут закрываться, как говорят: «Закрой рот». А уши не имеют век и не имеют губ. То есть что происходит? Ухо – это слабое звено. Фактически слабое звено, в отличие от глаза, потому что оно вдвойне уязвимо, потому что в результате ты вечно слышишь то, что тебе не хочется слышать, да, и не слышишь того, что хотелось бы услышать. Вот в чем беда. И поэтому очень часто у нас вот эти, скажем, метаморфозы получаются не очень хорошие. И Господь здесь говорит через пророка: мое ухо не оттяжелело, то есть у меня нету здесь заслонок или затворов каких-то, чтобы вас не слышать. Поэтому хоть ты шепчешь, хоть ты орешь, я думаю, даже если взять, и опять же к Ионе вернемся, ну, представляете, да, кит, рыба, внутри человек, вот он пусть орет хоть как хочет там. Я думаю, даже ближайшие дельфины не слышали, которые, во-первых, они вообще нашу речь, частоту не воспринимают. Ну, представляете, да, ну что, кто его там услышит? Бог все слышит. Поэтому вопрос только в том, насколько искренно ты возопил, насколько ты вот в гармонии с Богом возопил о том, о чем ты просишь. И вот здесь, конечно, возникает вопрос: а нужно ли тебе то, о чем ты просишь? Вот просят, одни просят детей, другие, да, допустим, вот в конкретном случае, прям вот, Господи, вот дай. Но они не знают многих вещей, они не знают даже свое собственное здоровье. Какие у Бога планы, как это может быть и прочие-прочие вопросы. Мы ничего не знаем, как люди. Другой просит: Господи, эту работу. А он не знает, что ждет его на этой работе. Сколько он проработает на той работе. Я недавно общался с одними друзьями своими, и они рассказали свою историю про свою бабушку и дедушку. И вот дедушка работал на железной дороге там в каком-то месте. И там нужна была должность, как раз освободилась, нужна была личность для того, чтобы возглавить там какой-то то ли ЖД вокзал, то ли что-то. А он был какой-то там, ну, ниже, конечно. И вот его бабушка говорит, а мне внук рассказывает, бабушка говорит: да вот ты иди давай, вот пошел, да мы там совсем другие деньги, там, ну ты ж понимаешь, какие там, когда ты управляешь этим всем, какие взятки и все остальное. Он говорит: не надо мне этого, я не хочу. И в итоге, говорит, он так остался, бабушка на него злилась. А потом на эти должности, он говорит, прошло время, и дедушка потом однажды, сидя уже вечером, уже Советский Союз рухнул, все-все-все прошло, как бы они уже сильно постарели, и вот он говорит: вот давай посчитаем, с того времени, когда ты на меня напала и пилила меня, что я не пошел на эту должность, посмотри, сколько там оказалось, 7 человек посадили.

0: На этой должности. А я, говорит, никуда не сел, продолжал работать, а ты ходила, носила, потому что это же были тоже, ну, не самые незнакомые люди. Были знакомые, ну, кто-то кого-то с Москвы, там, ну, как это бывает. В итоге человек сидит, а она носит ему передачки туда, потому что знакомая. Говорит, а я был дома, я все время жил и спал дома. Поэтому мудрость Божья, она велика, она выше, чем наша мудрость. Ее надо прислушиваться. Но обратите внимание, он говорит, беззаконие произвели разделение. Руки ваши осквернены кровью. Четвертый стих. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь. Зачинают зло, рождают злодейство. Дальше он здесь говорит. Седьмой стих. Ноги бегут ко злу, они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение, гибель на стезях их. Пути мира не знают, нет суда на стезях их, пути их искривлены, никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма озарений, ходим во мраке. И вот дальше он здесь говорит, ибо преступление, 12 стих, ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, беззакония наши мы знаем. Мы изменили, солгали перед Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету, измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. Суд отступил назад, правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти, не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Вы слышите, какая ситуация? А вначале все так мило. Господи, вот мы тут, у нас проблема. Нам вот, у меня тут вот нашли что-то, мне вот тут болит, что-то, пожалуйста, сделай. Он говорит, а ты посмотри, как ты питаешься. Посмотри, как ты живешь. Посмотри, как ты себя эксплуатируешь. То есть остановись, пожалуйста, остановись. И таким образом человек начинает переживать какие-то, знаете, такие очень, ну, непростые вопросы. К Богу вопьет. А Бог камеру отдаляет. И говорит, посмотри, где ты живешь. Посмотрите, как вы живете. Правда стала вдали. Споткнулась. Там стоит далеко. Не может зайти. Это что вы такое наделали? И, конечно, вот здесь уже люди начинают понимать. Да, ухо у Господа не отяжелело. И рука не короткая. Он достанет, из любой ямы тебя достанет. Но беззаконие произвели разделение. Так что нужно сделать тогда? Конечно, нужно убрать это беззаконие. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему, потому как еще есть целый ряд интересных библейских историй, которые раскрывают ее еще шире. Но хочется сделать уже такой небольшой вывод. Итак, первое. Мы просим для себя очень часто чего-то для того, чтобы устроиться на этой земле. И нет ответа. Почему? Потому что у Бога другие планы. И Он, видя больше и дальше, Он хочет нас немножечко приостановить. Это первая причина, почему нам кажется, что Бог нас не слышит. Вторая причина – это то, что мы часто просим, то, что нам не принесет пользы. То есть, грубо говоря, мы не нуждаемся в этом, но хотим этого. И таким образом Бог тоже не отвечает, потому что это нам будет во вред. Вот он просто видит, что это нам не на пользу и повредит. Интересно следующее. Вот если посмотреть опять же глубже в текст, мы сами грешим очень часто, рвем отношения с Богом. Да у нас их у некоторых просто даже нет. Они не молятся. Утром проснулись, они не молятся, не читают Библию вообще, даже по субботам, да, когда вот есть время. Ну, некогда, вот просто некогда, а потом ты привыкаешь, а когда ты без чего-то живешь спокойно, проанализируйте, сколько мы в телефон заглядываем, роликов там и прочих лент, и сколько мы можем текстов прочитать. То есть, когда вот, скажем, мы рвем отношения с Богом, а потом рассчитываем, что, как знаете, как будто у нас такие тесные отношения, что мы с полувзгляда, с полуслова уже понимаем, тут мне надо, и тут Бог уже должен раз и, как говорится, расстелил. А оно так не происходит. Почему? Потому что мы не вопием, нас это не сильно беспокоит, просто хочется, и нет отношений, и Господь не спешит отвечать, потому что у Него это есть. И, кстати, еще есть очень много библейских текстов, но в следующий раз мы это обязательно увидим. И четвертое, что хочется сказать, вы знаете, Бог все слышит, и причем очень хорошо. Просто нужно научиться ждать и Его слушать. Нужно научиться ждать. Что-то Бог обязательно провозгласит. И мы в следующей теме обязательно посмотрите, вы увидите, что когда Бог вопиет, кричит, мы глухие. Как это может быть? Если Бог вопиет или закричит, так там же все задрожит. Не-а. Бог кричит, написано громким голосом, а народ не слышит. Написано, ослепили сердца, глаза, уши свои закрыли. И это очень серьезный вопрос. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не разочаровывались. И весть добрая в том, что тебе может, боюсь, быть очень страшно. Ты кричишь к Богу, а Бог говорит, не паникуй, я уже давно для тебя все решил. Ты еще здесь, а я уже знаю, что ты будешь жить в Ханаане. Так что не кричи, пожалуйста, просто делай то, что я тебе говорю. В этом секрет Божьего благословения. Помолимся. Отец Небесный, благодарность тебе за то, что ты хорошо слышишь. И слышишь нашу молитву. И слышишь вопли людей. Но, Господи, не всегда есть ответ. И вот сегодня мы частично увидели, почему нет ответа. Но мы знаем, что есть еще очень важные тексты, которые проливают свет на эту тему. Дай же нам научиться понимать тебя и слышать твой голос. А тебе за все слава и честь и хвала великому Богу. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Этот фрукт когда-то считался дорогой восточной редкостью. Его завозили в Европу как экзотику. Апельсины были таким явным признаком роскоши, что король Франции Людовик XIV отправил в заключение своего министра из зависти к его великолепным апельсиновым деревьям. По-китайски апельсин означает «золото». И сегодня мы увидим, сколько роскошных свойств заложено создателем в этот золотой фрукт. За оранжевой кожурой скрывается настоящая кладовая аскорбиновой кислоты. Этот витамин – сильнейший антиоксидант. Он сохраняет клетки от старения. Особенно это важно, если вы живете в большом городе или часто подвергаетесь атаке сигаретным дымом. Апельсины поддержат ваше самочувствие в стрессовых ситуациях. Дело в том, что витамин С необходим для переработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Поэтому апельсины помогают быстрее успокоиться и улучшают настроение. Апельсины – очень полезный фрукт. Ограничить их употребление стоит только при аллергии на цитрусовые и при язвенной болезни. Во всех остальных случаях они принесут только пользу. Одно из его полезных свойств – это способность улучшать пищеварение и очищать кишечник от шлаков. Этим свойством цитрусы обязаны тому, что они в изобилии содержат пектиновые вещества. Ешьте цитрусы во время праздничного застолья, и неприятные последствия из-за смешения блюд будут меньше. Тем более, что эти фрукты помогут контролировать аппетит и не переедать. После апельсина чувство сытости сохраняется до 4 часов. Апельсин – идеальное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии. Израильские ученые выяснили, что сок свежих апельсинов снижает уровень холестерина. А врачи из Кливлендского кардиологического центра обнаружили, что апельсиновый сок снижает артериальное давление. У тех больных, которые в течение 6 недель выпивали по 2 стакана сока в день, артериальное давление в среднем упало на 10 мм. Кроме того, фолиевая кислота, которой богаты апельсины, сохраняет эластичность и молодость сосудов. Фолиевая кислота, содержащаяся в апельсинах, полезна также для тех, кто планирует завести ребенка. Очень важно, чтобы это вещество в достаточной степени присутствовало в организме беременной женщины. Ведь именно витамин В9 – как еще называют фолиевую кислоту, предотвращает развитие врожденных пороков у плода и помогает ребенку родиться здоровым. В цитрусовых есть уникальные вещества, так называемые лимоноиды. Они обладают мощным оздоравливающим действием. В лабораторных условиях концентрированные лимоноиды блокировали размножение злокачественных клеток мощнее, чем синтетическое лекарство. В естественном состоянии они, конечно, не так эффективны, зато они способны поддержать иммунитет. Кроме того, лимоноиды защищают хрусталик глаза, сохраняя его прозрачность. Тем самым они предохраняют нас от катаракты и даже слепоты. Даже сам цвет и запах апельсинов способен принести пользу. Он вернет бодрое настроение и поможет ощутить вкус к жизни. Несколько апельсинов в вазе на столе поднимут настроение даже в хмурый зимний день. В странах, где выращивают апельсины, из их плодов делают огромные статуи, которыми украшают улицы. Украсьте свой день этим царственным фруктом и помните, что удовольствие может принести пользу.
3: – Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: В эфире радиоканал «Три ангела».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия ведь говорит о жизни.
4: Это некое руководство к жизни.
5: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
1: В этой программе значение Библии, важность чтения Библии, познание через Библию, мира и Бога. Богоискательство российского общества.
4: Самое главное было слово. Слово, которое вот было завещено. И это являлось стимулом к жизни, к осознанию мира.
5: Для меня Библия очень много значит. Дело в том, что я, в отличие от очень многих людей, которые родились и прожили значительную часть своей жизни еще при советской власти, и впервые прочитали там уже во взрослом состоянии, я прочитала Библию очень рано. Дело в том, что я из Западной Белоруссии, хотя, конечно, я родилась при советской власти, но у меня была бабушка, простите, не бабушка, ее просто называла бабушкой, это моя тетя. Вот. Это была Польша тогда, когда-то, и она получила в подарок от британского и иностранного библейского общества Библию в подарок, знаете, за большое количество выученных наизусть стихов. Вот. Она баптистка. И так получилось, что я читала Библию. Конечно, где-то, может быть, там лет 8, сами понимаете, что там я очень мало что понимала, но я все равно читала. А потом так получилось, что уже где-то после 30 лет я стала заниматься Новым Заветом настоящим. И до сих пор, собственно, эта книга моя настольная во всех смыслах слова, потому что я ее не только читаю, я ее изучаю, я перевела Новый Завет, и я пишу комментарии.
6: С моей точки зрения, это выдающийся памятник истории и культуры, который оказал значительное влияние на все стороны нашей жизни. На формирование морали, искусства, науки, литературы, становление литературных языков английского, французского и немецкого. Это что? Это переводы Библии на, так сказать, национальные литературные языки. Поэтому как не знать именно этого?
4: Если говорить об образе, допустим, царя Ивана Грозного, и если посмотреть его переписку с князем Андреем Курбским, это были те прошлые люди без прерывания этой традиции. Они все-таки были людьми Библии. Они прекрасно читали Священное Писание. Они его знали, они им жили. И для них вот эта любовь к Богу была, наверное, краеугольным камнем жизни. Потому что мы можем по Москве, гуляя, посмотреть памятники 17 века, которые сделали, прежде всего, любовь к Богу. Кто-то говорит мне как-то на экскурсии, что вот почему вы думаете, эти храмы стоят там, построенные в 1646 году? Потому что там вот замешивали раствор яйца, яичный желток добавляли. Да нет, потому что люди любили Бога и все делали для Него самое лучшее. Вот этот принцип был отодвинут когда-то. И как только он был отодвинут, мы получили ту трансформацию гражданского общества, ту революцию, которую мы, последствия которой переживаем более 100 лет уже. По большому счету, она произошла прежде всего в умах. Не было любви.
7: Потому что если судить по тиражам, по переводам, по ее там рейтингу и так далее, то, скорее всего, это популярная книга. То есть, наверное, во всех цивилизованных странах, культурных сообществах об этой книге слышали и знают. Но, к сожалению, но вот это уже мое личное наблюдение, к сожалению, несмотря на ее популярность, такую, скажем, внешнюю, не так уж часто ее читают. Читают люди, население, там, даже верующие люди не так часто читают Библию, как на самом деле кажется, или как на самом деле, может быть, должно быть. Вот эта вот тенденция, особенно последнего времени, может быть, это связано с современной занятостью, с современными процессами в обществе, там, что у людей просто, может, не хватает времени и так далее.
8: В нашей стране она не очень востребована, потому что у нас тиражи, ну, где-то в лучшем случае исчисляются пятизначной цифрой, в отличие даже от той же Индонезии, мусульманской страны, но там есть 10% христиан, и протестантов, и католиков. И там тиражи гораздо больше, то есть там уже шестизначная цифра. Вот, в Бразилии там миллионные тиражи, понимаете, вот издаются у нас. Вот. Вообще к чтению Библии народ особо приучен не был. Вот другое дело, что вот протестантизм в России начался именно с чтения синодального перевода, ну и очень важно, чтобы эта традиция у российских протестантов сохранялась.
9: Бог-то есть в нашем мире, есть Библия в нашем мире, в нашей культуре она есть, существует. Если человек не читает этого, ну, он не видит мир таким, каким он есть, каким он задуман. Очень многие люди не имеют представления. Точно так же, как если человек не читает Пушкина, он не может жить в пространстве русской культуры. Ну, он, да, он его не читает, но он живет в каком-то другом, в мире не настоящем. Точно так же Библия является частью настоящего мира. И, конечно, человек может не читать. Точно так же человек может не читать Пушкина, и может вообще не знать об этом мире ничего, кроме новостей или там поп-звезд. Но это же не жизнь. Это же какое? Это не то, что было возложено на человека. А на человека возложено жить в этом мире. А если он жить в этом мире, значит, познавать этот мир и познавать волю Божью. Значит, это его обязанность. Если он вот это свое божественное свое предназначение выполнять собирается, и он, значит, обязан читать Библию.
7: Так рассуждать, ну, занят человек, ну, зачем завтракать, обедать, ужинать? Ну, занят человек, ну, нет времени. Но на самом деле, если разобраться, ради этого человек живет. Да, он, для чего он, в конце концов, зарабатывает деньги и так далее. Но, ну, для рта своего говорит, та же Библия говорит об этом, да? Вот, но если сравнивать Библию как духовную пищу, ну, как бы ты ни был занят, ну, для того, чтобы духовно подкрепиться, нужно найти время.
1: Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.
3: Библия ведь говорит о жизни. И человек, проживая жизнь, он непрерывно меняется. И когда он читает Библию, и Библия тоже меняется, потому что меняется его жизненный опыт, меняется, может быть, его характер, мироощущение, настрой. То есть отношение к Библии меняется непрерывно, потому что Библия живая. И жизнь человека тоже это непрерывный процесс.
9: Это же не какая-то маленькая такая деталька, которую вот можно сказать, можно убрать, можно ее как-то прибавить и объявить несуществующей. Объявляя Библию несуществующей, вы объявляете несуществующим огромную часть этого мира.
4: Это каждодневная работа над собой. Понимаете, это вот как зарядка. Ты ее можешь не сделать, ну, можешь сделать. Это, может быть, без высокопарности, вот нечто подобное. То есть это зарядка для души в какой-то степени.
9: Есть в Библии литература премудрости. где восхваляется премудрость. И вот эта книга притчей посвящена этому. Есть там вот восьмая знаменитая глава, гимн премудрости, где премудрость выступает в образе прекрасной женщины, зовущей на пир. Но это пир, связанный с трудом. А вообще наша жизнь связана с трудом. Чтение Библии – это труд, в том числе интеллектуальный. Но я не вижу в этом катастрофы. Мне кажется, это хорошо.
10: Без сомнения, нужно читать по трем причинам минимум. Первое – это то, что это историческая книга, и невозможно понять историю живописи, музыки и так далее, не зная содержания Библии. То есть хотя бы с образовательной целью, да? Просто с образовательной целью. Второе – это то, что Библия, она всё-таки развивает твой ум. Не в смысле образования, а в смысле развития логики, развития памяти, например. В свое время я выучил несколько книг Библии наизусть, несколько посланий средних, там послание Иакова, послание Петра, например. И я думаю, это помогло тоже для развития моей собственной памяти. И когда мы сравниваем библейские тексты и размышляем над темами, которые там подняты, это без всякого сомнения развивает чисто наши мыслительные способности, нашу логику. Ну и третье, я бы сказал, что это в принципе то, что помогает нам познать Бога как Личность. Потому что природа нам открывает, без сомнения, Бога, но больше Его величие. Она вдохновляет нас, она пробуждает нас, в нас веру, то, что Бог есть, Он существует, потому что ну, не может так просто все появиться. Но именно благодаря Библии мы узнаем детали, которые так важны. Каков Бог на самом деле? Каково Его отношение к человеку? Чего Он от нас ждет, чего не ждет? И благодаря книге мы выслушиваем Бога, что очень важно. Потому что когда мы молимся, мы говорим, высказываемся. Но ведь настоящий диалог подразумевает и обратную связь. И Библия — это и есть та самая обратная связь.
1: Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда». Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания.
11: Отдайте себя всего, все свое существо, живую жертву Богу. Только такое, такая жертва угодна Богу. А мы хотим дать немножко. Вот как тот молодой человек, который пришел к Иисусу и спросил, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь. Да? А Иисус сказал, раздай свое имущество. Молодой человек хотел узнать, что ему еще нужно. А Иисус сказал... Все. Это не означает, что каждый человек должен отдать все или пойти на крест, но должен быть готовым к этому.
3: Главным в этой жизни, я считаю, покровительство и благоволение Бога. То есть это не собственные какие-то достижения, заслуги, усилия, но то, что в твоей жизни делает Бог, потому что многое, что происходило в моей жизни, не могло бы никак произойти без непосредственного участия, покровительства и решающей воли Бога.
1: По прошествии же субботы На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.
4: А что для меня, как бы, конечно, мы, наверное, должны так воспитаны быть, что это некое руководство к жизни, да? Но мы не воспитаны, и надо откровенно это говорить. Мы выросли в обществе и воспитаны с прерванной традицией. Но я могу вам сказать, что Евангелие лежит у меня на рабочем столе, и мой день иногда, не буду говорить, что каждый день, начинает всегда. Евангелие лежит у меня рядом с подушкой. И когда есть возможность, конечно же, я стараюсь, как христианин, православный человек, каждый день читать Евангелие, хотя бы главу. Одну главу из Евангелия и одну главу из Деяний апостолов.
1: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли».
7: Но это не просто для меня, как вот вы сказали, инструкция, там какие-то правила или чего чего-то. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 39 тексте Иисус Христос сказал фарисеям, слышали это и ученики, Он говорит им: «Вы исследуете Писание, да, потому что хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я стараюсь сейчас, чтобы Библия была платформой или, так скажем, площадкой для моей встречи с Богом, чтобы вот, уединившись с Ним, побывав вот в этих вот взаимоотношениях, да, я вот мог от Него что-то услышать, чтобы Он мог о себе что-то мне сказать, раскрыться. То есть, когда я читаю Библию сегодня, я задаю всегда Богу два вопроса. Я говорю: «Господи, что лично мне Ты хочешь сказать?» Это моя молитва. «И какое качество своего характера мне Ты хочешь открыть?» И когда происходят вот эти вот откровения, я пытаюсь за это хвалить и благодарить Бога.
3: Любимым текстом долгое время и, наверное, сейчас остается один. «Если Бог за нас, то кто против нас?»
12: Я верю, что российское общество, оно подходит близко к тому, чтобы возжаждать Божье Слово. Почему? Потому что в России всегда было богоискательство. Вот этот поиск Бога, он и формирует сегодня потребность в Священном Писании. Удивительно, но за последние 20 лет было напечатано и российским библейским обществом, и православной церковью, и другими христианскими конфессиями столько Библий, сколько их не не было напечатано за всю предыдущую историю до начала Российской Федерации. Поэтому я уверен, что однажды эти Библии многие покупали просто поставить на полочку, красивая обложка, красивая корочка, но придет момент, когда люди возьмут эти Библии, и они их будут читать.
13: Отче наш, Бог в небесах обитающий, око незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли Тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные, мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к Тебе мы с молитвою, всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и сохрани от соблазна лукавого. Да воссияет лучи незакатные правды Христовой и помыслы правого.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Духовное наследие.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством французского писателя-реалиста Гюстава Флобера, известного миру по роману «Госпожа Бовари». Повесть «Иродиада», о которой мы поговорим сегодня, написана по библейскому сюжету о казни Иоанна Крестителя. Иоанн, всю свою жизнь посвятивший проповеди, предтеча, как его называли, потому что его миссией было сделать прямыми стези Господу, человек, крестивший Иисуса, этот самый Иоанн, был заключен в крепость Ирода Антипы. Повествование Флобера начинается с того, как озадаченный Ирод прогуливается по своему замку в ожидании пира. Но мысли его заняты другим. Библия говорит о том, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, многое делал, слушаясь его. Иоанн же непрестанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой его брата. И одно время Ирод слушался пророка, пытаясь разорвать отношения. Но Иродиада воспрепятствовала этому и убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу. Но Ирод понимал, что Иоанн – пророк Божий, и твердо решил освободить его. Но, боясь Иродиады, он откладывал исполнение этого решения. Мысли Ирода прерывает прекрасная девушка, которую он видит. Он поражен ее красотой. Царь узнает, что это Соломея, дочь Иродиады. Во время пира царица посылает свою дочь в зал для пиршеств развлекать гостей. Царь совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял голову. С клятвой он пообещал Соломее дать все, что она попросит, вплоть до половины царства. Соломея, по наущению матери, попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирод был изумлен и смущен. Царя охватил ужас при мысли об убийстве Иоанна Крестителя. Царь давал клятву в угоду гостям, и если бы хотя бы один из них остановил его, Ирод с радостью оставил бы пророка в живых. Но ни один голос не раздавался в защиту посланника небес. Своим молчанием они приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив жажду мести распутной женщины. Вскоре голову Иоанна Крестителя принесли царю и его гостям. В лице Ирода Флобер показывает человека, облеченного властью судить своих ближних. Но, предаваясь страстям, он совершает преступление. Все, кто действует от имени закона, сами должны соблюдать закон и своей жизнью являть добродетель окружающим. Голову Иоанна Крестителя отнесли Иродиаде, и она приняла ее с дьявольским злорадством. Утолив жажду мщения, она полагала, что совесть Ирода теперь будет спокойна. Но грех не принес ей счастья. Ее имя вызывало отвращение у людей, а Ирода угрызения совести терзали сильнее, чем предостережение пророка.
0: Духовное наследие.
1: Грех Ирода был всегда перед ним. Царь постоянно пытался заглушить голос больной совести. Даже теперь Ирод верил Иоанну. Он вспоминал его жизнь, и сердце его тревожно билось, терзаемое страхом, что над ним тяготеет проклятие. Ирод понимал, что ничего нельзя утаить от Бога, и это приводило его в еще большее уныние. Для многих судьба Иоанна Крестителя окружена глубокой тайной. Они спрашивают, почему он должен был томиться и умереть в тюрьме? Сложно ответить на этот вопрос, однако стоит вспомнить, что Иоанн был соучастником страданий Христовых и был готов на жертву. А царство зла существует и утверждено для того, чтобы уничтожить саму идею самопожертвования, и силы зла борются с любым его проявлением. Твердость характера и высокая нравственность сопутствовали всей жизни Иоанна. Он должен был испить чашу мученичества ради тех тысяч людей, которым в грядущих веках предстояло идти на смерть. И хотя Иоанну не было даровано чудесное освобождение, он не был оставлен. Бог был с ним на протяжении всей его жизни. Может быть, нам не стоит так часто жаловаться на свою судьбу, ведь Бог ведет человека единственно возможным путем, таким, какой он избрал бы сам, если бы сразу видел конец и понимал ту цель, к достижению которой он призван. Всей своей жизнью стремится приобрести такую любовь, какая была у Бога и его пророков.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наши лекции, исследования по теме «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я хочу с вами сегодня поднять, очень серьезная. Это тема, которая адресует глубоко укоренившиеся стереотипы, которые сегодня многим христианам мешают понимать самого главного и авторитетного христианина, апостола Павла. Поэтому называется тема провокационно. Возможно ли обрести спасение под законом? Давайте рассмотрим стереотипы, которые существуют сегодня в протестантизме. И вот я хочу вам показать иллюстрации, которые приходится видеть в проповедях американских евангелических проповедников. Вот как объясняется в их проповедях дихотомия, то есть противопоставление закона и благодати. Вот они видят: под законом Бог требует, а под благодатью Бог предоставляет. Посмотрите еще один красивенький рисунок. Вот у нас Синай, а вот у нас Голгофа.

Здесь якобы Бог требовал, и народ не выполнил, а здесь Бог взял, да и предоставил. И поэтому ничего выполнять не надо. Но давайте посмотрим, в чем суть проблемы. Друзья мои, причина в таких вот иллюстрациях заключается прежде всего в том, что в христианстве сложилось на протяжении многих столетий негативное восприятие всего, что связано с законом. Ну, начиная, например, с рисунков Моисея. Вы не смотрели никогда гравюры Доре? Моисей почему-то на них с рогами. Ну, прямо-таки чертик, извините. А вы знаете, почему у Моисея на рисунках рога? Даже вот Микеланджело, тоже статуя Моисея, тоже рога. Знаете, откуда рога у Моисея? Из ошибки в переводе. Когда Моисей сходил с горы, лицо его сияло лучами света. На еврейском луч света – это керен ор. Но если это выражение керен ор разбить на два слова, керен – это рог, ор – это свет. Они воспринимали, Иероним, когда переводил на латинский, он перевел рога света. И вот Моисей получился с рожками. Но вы понимаете, этот образ Моисея вот так с рожками впитывался все средние века в христианстве. Понимаете? И вот вам результат. В VI веке до нас дошло интересное письмо, которое писали иудеи, желавшие обратиться в христианство в Испании. Тогда еще христианская она была, под вестготами. И вот там, в этом письме, они писали епископу: «Ваша светлость, отныне мы заявляем вам, что мы более не иудеи, но христиане, и мы полностью отказываемся от соблюдения злого Моисеевого закона». Вот. Поэтому мы обязуемся вместо субботы Моисеевой соблюдать воскресенье. Что же касается свиного мяса, то мы хотим убедить ваше священство в том, что дома мы его не едим не потому, что мы продолжаем в тайне соблюдать злой Моисеев закон, но потому что вкус наш к сему не приучен. Но мы торжественно клянемся на всяких общественных празднествах кушать все приготовленное со свининой. Вот вам злой Моисеев закон. И вот это перекочевало в протестантизм. Потому что, с одной стороны, Мартин Лютер, конечно же, говорил о спасении через веру, адресуя католические эпитимии, мы об этом уже говорили. Но с другой стороны, он имел такой интересный фильтр. В Библии должно быть все про благодать. А если какая книга не говорит о благодати, то это соломенная книга. В частности, послание Якова, где говорится о том, что нарушивший одну заповедь нарушил весь закон. Лютер называл его соломенным посланием.
Вот они, стереотипы. Закон все время рассматривается через призму каких-то абсолютно диктаторских, драконовских требований. Справедливо ли это? Давайте посмотрим. Требует ли, например, Господь что-то от израилитов, когда через Моисея говорит им: по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Законы мои исполняйте. Постановления мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления и законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Обратите внимание, у нас не написано здесь, что за неисполнение этих законов я вас в огонь адский посажу. Господь говорит: живя по этим законам, вы живы будете, а не просто разложитесь морально. Вот эти законы, понимаете? Вот вам инцест всякий разный, вот вам домашнее насилие, вот вам прелюбодеяние, вот вам однополые браки, вот вам скотоложество. Посмотрите, как заканчивает Господь слова свои. 18:30, Левит 18:30. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, которые, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими. Понимаете? Друзья мои, здесь очень четко, в этой главе книги Левит Господь показывает цель закона. Цель закона – это не заработать себе чего-то. Цель закона – это не делание каких-то манипуляций из страха, что ты будешь гореть ваш в адском огне. Цель закона – это чтобы не разложиться, не оскверниться. Это стиль жизни. Бог хочет, чтобы люди имели другой. Понимаете? Чтобы не заимствовали эти гнусности, которые, например, в Египте были. Инцест. Да, это египетские дела. Фараон Рамзес II был женат на двух женах. Одна из них была матерью другой. Понимаете, от одной у нее были дети, а от дочери своей кто у него был? Как их назвать? Детьми, извините, внуками или детьми? Вы понимаете, какой ужас? Кстати говоря, сегодня эти все нормы подвергаются пересмотру. Уже сегодня говорят, понимаете, логика некоторых людей. Знаете, что творят сторонники однополых браков в Соединенных Штатах Америки? Они апеллируют к расовым законам 19 века, которые запрещали жениться на чернокожих, вот, и говорят: вот вы видите, мы через это перешли, теперь можно уже этот предрассудок снять, вот теперь этот предрассудок давай снимем, что можно жениться на
представителях одного пола. А завтра можно будет жениться на своих сестрах. Уже было одно телевизионное шоу, в котором эти вопросы поднимались. Сидели брат и сестра и говорили: «Как? Понимаете, мы любим друг друга, но общество же нас не понимает. Плохое общество, неготовое общество». А, Библия? Да, это ж тогда были кровосмешения, дети, а сейчас масса предохранений, может быть. Мы не собираемся рождать детей, не будем, мы просто любим друг друга. Понимаете, как оно превращается? Вот он закон, вот она проблема. Требует ли этого Господь? Или просто он криком кричит, стараясь, чтобы мы, идя вот так вот вслепую, не свалились в эту пропасть греха. К большому сожалению, очень многие люди довольствуются не изучением Библии, а лозунгами. Вы знаете, очень легко библейский текст превратить в набор лозунгов. Стих один взяли, стих другой взяли. Вот возьмем, это и основное, это и представляет собой основную трудность, с которой сталкивается те, кто читает послание Павла. Потому что уже на протяжении многих веков христианские богословы, систематы, догматисты и проповедники любили изрекать лозунги. Те, которые согрешили под законом, по закону и осудятся. О, как хорошо! Значит, мы не под законом, значит, нам закон не нужен, и мы не осудимся, потому что вот, ибо язычники, которые не имели закона, но они по природе законное делают, то они сами себе закон. Знаете, что из этого делается? Чего только я не слышал. Куда это не применяется? В основном этот текст применяется, когда люди хотят, какой-то проповедник или богослов хочет успокоить человека, который пришел к христианству, к истине, познал Библию, а вот у него родственники умершие этого не знали. И вот они говорят: не проблема. Если был хороший человек, значит, спасется. Ну, друзья мои, я тоже не скажу, я не Бог, и у меня нет никакой власти говорить о том, кто спасется, кто не спасется. Я очень рад, что Бог мне не поручил заниматься этим вопросом, а вопросом суда своего праведного – это лично в Его ведении. И да, я не знаю, мои бабушка с дедушкой были очень хорошими и с одной стороны, и с другой стороны. Я их очень всегда любил, но они, конечно же, были атеистами. Вот. Что с ними будет, только Бог знает. Они были очень хорошими. Моя бабушка, когда эвакуировали из Полтавы, она заведовала детским садиком. И вот шел поезд, и бомбили поезд. Эти хенкели, штурмовики обстреливали. На поезде был Красный Крест. Они обстреливали этот поезд. Выбежали все из вагонов. Легли на эту самую, на поле.
а эти штурмовики на бреющем полете, давай обстреливать детей малых. Моя бабушка взяла под себя, как птица с птенцов, этих малюток, там у нее были родители на фронте, понимаете, она взяла этих малюток и закрыла собой, ее пулей ранила, но она выжила, дети выжили. Но она была атеистка. Что с ней будет? Бог знает, что с ней будет. И я Богу доверяю, мое сердце спокойно, но этот текст не рассказывает мне о судьбе моей бабушки. Почему? Потому что апостол Павел – это серьезный был писатель, писал определенным стилем. Вот, и, конечно же, он не разделял, как мы увидим, современные взгляды многих иудеев и христиан, которые пропагандируют идею о двойном стандарте. Христиане используют этот текст, а также текст из Деяния 15 глава, где сказано «не обременяем язычников», для того, чтобы фактически пропагандировать двойной стандарт. Якобы для иудеев есть одна дорога, а для язычников есть совершенно другая дорога. У меня был очень интересный разговор на заседании Евангелического богословского общества. Я прочитал свой доклад, и одному человеку мой доклад весьма понравился, и он пригласил меня поужинать, и начал завел со мной беседу. Он был ректором одного из евангелических колледжей во Флориде. И он мне задал вопрос, а тебя никогда не интересовало искать работу преподавателя? Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну вот у нас колледж есть, вот нам интересно, ты такой человек нам нужен, ты знаешь вот то, другое, третье. Я говорю, да, вот как интересно. Но я говорю, я еще докторскую не закончил, тогда она у меня не была закончена. Она говорит, не переживай, давай, я тебе помогу. И вообще, в принципе, вот он дальше начал мне вопросы задавать, я начал отвечать. Ты, говорит, понимаешь, я фактически с тобой интервью прохожу. О, кстати говоря, какой ты деноминации? Я ему говорю, я вообще принадлежу церкви адвентистов седьмого дня. Он так на меня посмотрел, а нет, не нужен. Ну, я тоже понимал суть разговора, говорю, почему вдруг? Ну как же, ты же субботу будешь, не будешь преподавать. Я говорю, да, не буду, он нам не нужен. Я говорю, хорошо, можно я тебе задам вопрос? Вот ты же знаешь, ты в разговоре со мной знаешь, что я вообще еврей. То есть вот ты мне скажи, если бы я тебе сказал, что я просто мессианский еврей, как мессианский еврей я соблюдаю шаббат, ты бы меня взял на работу? Взял бы. Я говорю ему тогда, а почему, говорит, ты мессианского еврея, соблюдающего субботу, взял бы на работу, а адвентиста еврея не взял на работу? Задумался профессор. И сам, говорит, не задавал себе, говорит, такой вопрос. Не знаю, как ответить на этот вопрос.
Я знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно же, с самого начала разговора я знал, как ответить на этот вопрос. Потому что я очень хорошо представляю себе, как в христианстве учат. Для евреев это один путь, а для язычников это другой путь. И используют Деяния 15 главу. Дескать, нечего нам обременять язычников. То есть получается, если язычник пришел в христианство, то только 4 заповеди. А если это еврей, который уверовал во Христу, ему что, жертвы приносить? Вы понимаете несостоятельность подобного подхода? Но, кстати говоря, к огромнейшему сожалению, подобные взгляды придерживаются иудеи. В частности, известный раввин, философ, врач – 12 века, авторитет номер один в иудейском богословии, его звали Рабейну Моше бен Маймон, в европейском транскрипции Маймонит, писал, если не еврей вдруг решит соблюдать шаббат, его нужно розгой отхлестать. Знаете почему? Потому что в иудаизме, если вы, например, скажете ортодоксальному иудею, предположим, такое часто, например, я сталкивался с этими вопросами, когда какой-то верующий человек, не еврей, соблюдающий субботу, говорит своему начальнику, ортодоксальному иудею, что он в субботу работать не будет. Тот на него смотрит такими круглыми глазами. А тебе это зачем? Это не вам. Это нам. В ортодоксальном иудаизме есть, оказывается, теория о том, что язычникам, которых они называют «бней Ноах» или «сыны Ноя», нужно исполнять только 7 заповедей. Кстати говоря, сегодня ортодоксы иудеи неверно понимают то, что записано в фарисейской традиции, в документе под названием Тосефта, в трактате Авода Зара, который повествует о статусе язычников, идолопоклонников. Вот как написано по поводу 7 заповедей. Речь идет о том, что сыны Ноя должны жить в согласии с 7 заповедями. А в судебной системе об идолопоклонстве, о богохульстве, о блуде, о кровопролитии, о воровстве и о кушании живой части тела. Не спрашивайте меня, что это такое 7. Этого никто не знает. Но я читаю вам, что написано. Вот, это так я вам перевел с иврита, вот документ. Вот вам заповеди сынов Ноя. Знаете, в чем проблема? Этот документ сам по себе, в контексте, если мы посмотрим, не говорит о том, что язычники должны, верующие в Бога, спасаются 7 заповедями. Речь здесь идет о том, что если язычник, мы уже говорили о таковых, что есть в Торе статус нокри, иноземец, да, поселится на территории теократического государства Израиля, то он должен иметь вот эти вот принципы. Да, то есть нельзя богохульствовать, мы читали с вами 24 глава Левит, за богохульство. И нохри будет побит камнями, а за субботу не будет. Но речь опять же идет не о верующих из язычников, а о язычниках неверующих, как они должны себя вести.
Понимаете? То есть это нормальное дело. Допустим, интересно, возьмем ту же синагогу сегодня, да? Если вы захотите в синагогу зайти, то мужчин попросят, вот, или даже вот как турист зайдете, в Израиле будете, в Иерусалиме стена плача, да? Вы не подойдете туда, пока не покроете голову. Был такой фильм американский про полицейских, «Закон и порядок», и там двое инспекторов, один белый, другой черный, но один типа еврей в Нью-Йорке, этот черный, им надо зайти с раввином поговорить. Тот ему говорит, заходит в синагогу, тот надевает, берет кипу, надевает, а этот и говорит ему, надень, тот на него так смотрит, я тебе что, на еврея похож? Он говорит, из уважения, а не из того, что ты похож. Так вот это, оказывается, что за законы. То есть это как язычники, неверующие, должны уважать еврейское государство, а не как верующие нееврейской национальности должны спасаться. Понимаете? Вот она в чем проблема. Контекст нам нужен для того, чтобы читать Павла, а не лозунги. И о том, как читать послание Павла в контексте, мы с вами узнаем в следующей части нашей лекции.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла, ну, тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировали запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. и понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше. Наверное, полгода я каждый день ходила на группы. Настолько это было важно для меня. И я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества. Оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков.

0: все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетик говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия – в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Добрый день всем. Это программа «Найди свой путь». И сегодня у нас в студии ведущий Размик, я Сергей, и наша гостья Наташа.
2: Человек может все, только иногда ему мешают страх, лень и низкая самооценка. И о низкой самооценке мы сегодня как раз и поговорим.
1: А именно мы поговорим о том, как избавиться от низкой самооценки. И поэтому к нам сегодня пришла Наташа. Она хочет рассказать свою историю. И первый вопрос я хочу задать тебе, Наташа. Скажи, вообще сейчас как ты оцениваешь свою самооценку?
3: Ну, на данный момент, если вот брать такую золотую середину, то моя самооценка где-то, вот она к ней подходит.
1: А нижний уровень покажи в этот момент.
3: Вот так, наверное.
1: То есть на середине между самой низкой...
3: Ну, она возрастает, да.
1: Ага.
3: Вот.
2: Хорошо, Наташа. Так как мы будем идти к высокому, нужно начать понять, где мы находимся, да? Вот. И вот из своей жизни расскажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что низкая у тебя самооценка, и его нужно повысить?
3: Ну, вот чтобы я прям окончательно поставила себе такой диагноз, что ли, низкая самооценка, я думаю, это было лет в 15, когда я точно для себя это определила.
2: А как ты пришла к этому?
3: Ну, к этому я, видимо, очень долго шла. Ну, все началось еще с детства. Какие-то, незначительные обстоятельства значительно на меня влияли. Можно взять, в пример, такую историю.
1: Да, может быть, там, в песочнице тебе лопатку не дали, там, не знаю.
3: В детстве мы ездили на море с друзьями, вот, и у нас было, четыре ребенка, которые решили сфоткаться с белочками вот так на ручках.
1: Я вообще очень удивляюсь, на море где вы взяли белочек? Может быть, я не знаю, сфоткаться с медузой было
2: нормально. Это настоящие белочки
3: были? Нет, это была настоящая белочка, я тебе сейчас расскажу, почему.
1: Так. Или с мартышками обычно фоткаются. Ну ладно, и что?
3: Мы начали с ними фоткаться, я была самой последней, вот, и все перефоткались с ней, и когда ее в руки дали мне, она вообще не сидела у меня на руках. Я такая, что делать? Вот. И они такие, давай мы посадим тебе на голову. Они меня посадили на голову, и она тоже никак не могла там нормально сесть.
2: Чья это идея была? Посадить на голову.
3: Вот, и я уже не помню, чья это идея. И в итоге эта белка у меня на голове мало того, что не могла сфоткаться, она еще и сходила.
2: Серьезно?
3: У меня на голове, да, сделала свои дела. И я стояла, со стороны казалось бы это забавно, но я стою, вокруг меня стоят там родители, друзья, и они надо мной смеются. И сначала мне тоже стало смешно, а потом мне стало так обидно, то, что все нормально сфоткались, а вот я как-то выделилась, и не знаю... Еще и меня...
1: То есть это довольно унизительное было, то есть, со стороны.
3: Вот, и как-то еще повлияло то, что я средний ребенок в семье. Угу. Вот, старшая сестра, я думаю, первый ребенок, первым детям хорошо относится. Вот, а последний, он мой младший брат, и поскольку он единственный мальчик в семье, к нему тоже так, наконец-то у нас мальчик.
1: То есть обычно старших любят, потому что это первый ребенок,
3: да.
1: Младших, потому что младшенький больше всего любви.
2: Да. Ты хочешь сказать, что тебя больше игнорировали?
3: Нет, мне казалось такое, что... я как-то не вписывалась в эту семью, что ли. У меня бывало такое, что все часто, сидят, пьют чай, а я просто сижу одна в комнате, я не могу к ним прийти, не могу долго с ними сидеть или... Как-то так получалось, очень странно.
1: То есть можете утверждать так, Наташа, что в первую очередь, в низком самооценке виновата семья или родители, или не то, что виноваты, а то, что это важная, составляющая для самооценки.
2: Семья повлияла на твою самооценку?
3: Да, я думаю, семья повлияла на мою самооценку и на отношение родителей к моим каким-то промахам, моим каким-то неудачным поступкам, действиям. Вот. Я в детстве пошла в музыкальную школу, играть на скрипку.
1: Все мы когда-то пытались.
3: Да, я очень сильно вдохновилась, и я пошла учиться. Поначалу у меня очень сильно не получалось, и мне как-то это даже не нравилось. А потом я решила взять себя в руки и начать что-то делать. И в этот момент у меня сломался позвоночник, компрессионный перелом, это когда позвонки сдвигаются.
2: Это случайно произошло или кто-то?
3: Меня толкнули с горки, и я позвоночником по горке скатилась, неважно, по лестнице железной. Вот. И я лежала в больнице полтора месяца и вообще не вставала. И, соответственно, я в это время не занималась скрипкой. Потом я еще была на домашнем обучении год, мне нельзя было сидеть. И я училась заново ходить. И, соответственно, я не ходила на уроки скрипки и все забыла. Вот. И как-то это осталось в прошлом.
2: То есть ты не возвращалась к музыке?
3: Нет, я не возвращалась. Потом...
2: Это как-то связано с самооценкой?
3: Да, то, что у меня ничего не получилось. И в итоге я потеряла 5 лет и ничего не добилась.
1: То есть ты 5 лет училась?
3: И ничего не смогла, 5 лет мусорку, можно сказать. Да. Вот. Потом я пошла в художественную школу и подумала, что, ну, может, если не завязалась у меня с музыкальной какой-то карьерой, может, завяжется хоть с художественной. Вот. Я проучилась в художественной школе 4 года, я ее закончила, но рисовать я не научилась. Вот.
1: Ну, у тебя было какое-то желание, тебе нравилось это делать?
3: У меня были какие-то все-таки картины в голове, красивые, как обычно это бывает, но воплотить на бумагу я их как-то не могла нормально. И я пыталась, но у меня почему-то вообще ничего не получалось. И, наверное, из-за того, что у меня поначалу не получалось, я уже сдалась окончательно и просто ходила для галочки, и в итоге опять 4 года в мусорку.
2: Ну, то есть все так накапливалось. Сначала белочка, потом музыка, потом художественная. И, ну, то есть все накопилось, и ты вот в 15 лет поняла, что ты уже, ну, вот с такой низкой самооценкой, ты, можно сказать, что ты сама себе не нравишься. И что ты решила вообще, когда ты поняла, что нужно что-то менять?
1: Может быть, был какой-то момент, когда ты вот прям реально встала и увидела картину, что я просто, у меня ужасная самооценка, как ты это поняла? То есть момент
3: какой-то. Я думаю, окончательной точкой, что ли, вот этого всего был один человек, который, ну, появился случайно в моей жизни, и я очень сильно к нему привязалась, и потом по какой-то неизвестной причине он просто как бы бросил меня, оставил, и я не могу... Я начала себя винить в этом, потому что что во мне не так. И еще больше начала накапливаться это все. И я не понимала,
2: ты говоришь про отношения?
3: Нет, ну...
1: Про дружбу, наверное.
3: Про дружбу хотя бы для начала. Вот. И я не понимала, что происходит, что я сделала не так. Может, я такой ужасный человек, может, я какая-то там истеричка или что-то еще. И, ну, этот, ну, человек этим так сильно на меня повлиял, что после этого я просто... Я не могла к себе хорошо относиться, я себя просто ненавидела. Вот прям это слово, я себя ненавижу, я это понимала. И дошло до того, что я такая, думаю, все, надо с этим бороться. Потому что, ну, если так пойдет дальше, то уже мысли пошли о том, что зачем я вообще живу. Ну и там...
0: Найди свой путь.
2: Наташа, вот как ты себя вела? Вот как, ты говоришь, себя ненавидела, ты там, не знаю... плакала целыми днями, вечерами и, не знаю, не выходила из дома, и ты как-то, ну, как это выражалось?
3: Ну, вечерами, конечно, да, я плакала почти каждый день, не знаю. Я когда выходила в общество или куда-то еще, я очень сильно хотела оттуда уйти, потому что я чувствовала ужасный дискомфорт. Думала, что все смотрят на меня, что я какая-то там страшная или какая-то странная. И так было и в школе, и даже в церкви, в которой я ходила. Вот. И мне было очень неловко, я не любила ни себя, и, соответственно, наверное, не могла полюбить окружающих людей, потому что если ты не любишь себя, то...
1: Как-то это отражалось на отношениях с твоими друзьями, с близкими, с семьей.
3: Да, я стала какой-то нервной, что ли, очень постоянно, ну, себя уничижала. И это как бы мне... Я понимала, что уже всем надоело слушать, какая... Мне сделал кто-то комплимент, а я сразу...
1: Да, вы что?
3: Ты что вообще такое такая... говоришь? Такого быть не может.
2: Только хотел спросить... сейчас?
1: Только хотел спросить, как ты реагировала на комплименты. Обычно люди, когда им говорят комплименты, они...
3: Я очень...
1: Или говорят, даже, нет, вы что, я наоборот там плохой, или я наоборот, у меня не получается, и так далее. То есть ты все это отрицала, отметала?
3: Все отрицала, да. Ну и сейчас мне тоже с ними сложно с комплиментами. Вот. Наверное, так.
2: Ну, мне кажется, это вообще нормально, потому что если меня там хвалят или еще что-то, ну, как бы и в своей...
1: Ну да, наверное, довольно самовлюбленно было бы.
2: Да.
1: Такой,
2: ну, то есть я глух к этому.
3: Ну, одно дело, когда тебя восхваляют, да, возможно, это слишком. Но когда мне просто говорят такие обычные слова, там, ты молодец, или мне очень сложно до сих пор даже слушать от родителей, когда мне говорят, я тебя люблю. И меня прям начинает как-то трясти, и меня... Ну, это сложно.
1: Это вообще ужасно, ну, мне кажется, такая ситуация. Ну, что-то подобное, я думаю, каждый из нас испытывал в своей жизни. Ну, временами. Кто-то больше, кто-то постоянно, кто-то периодически. Я тоже, когда Наташа рассказывает историю, вспоминаю некоторые моменты, когда у меня тоже действительно страдала самооценка. Я не говорю, что она сейчас, но она в лучшем виде. Вот. Но были такие ситуации. И вот как в такой момент реагировать, наверное, самый главный вопрос, и как, что делать вообще, что, куда идти, как улучшать свою самооценку, вот, потому что у всех у нас она бывает периодически страдает. К кому ты больше пошла, там, ты родителям начала там, взывать, там, родители, то есть исправьте, у меня такая ситуация, там, друзья, Бог, что ты предприняла?
3: Ну, к родителям я не стала идти с этой просьбой, и вообще никогда с ними об этом не говорила. Вот, чтобы они как бы не подумали, что я что-то не то говорю, или, ну, чтобы не было недопонимания какого-то. Вот, я начала общаться с Богом на эту тему, я начала молиться каждый день, чтобы Бог помог мне с моей самооценкой, ну, с отношением вообще к себе. Вот, и это было достаточно долго, но Бог ничего не отвечал. Он просто молчал по этому поводу, и даже как-то я стала молиться реже, и снова все, ну...
1: Кстати, вот твоя самооценка, она влияла как-то на отношения с Богом? Ты, наверное, ты вот не думала о том, что вот ты вот так, у тебя ничего не получается, значит, и Бог тебя не услышит, значит, и Бог тебя не любит?
3: Ну, я боялась у него просить. Я, когда начала молиться, я его благодарила, а что-то попросить, я не все просила, что я хотела. Ну, потому что я думаю, ну, у Бога много дел, зачем, ну, ему... так вот это все навешивать, навязываться, а уж жаловаться про то, что я, ну, такая плохая, и Богу, мне кажется, вообще это смешно было бы слушать, и поэтому я перестала это говорить, просто говорил: Бог, ты знаешь, что у меня проблемы с самооценкой, ты знаешь, какие, я не буду это уточнять и навешивать там много всего.
2: Вот ты говоришь, ты молилась, Бог молчал, вот, а, ну, как бы, что ты ожидала, что Бог заговорит с тобой, явится в виде горящего куста: Наташа, перестань. Или что? Ну, и как вообще пришел ответ?
3: На самом деле ответ пришел мне этим летом, то есть спустя, наверное, года 3, вот. И я вообще уже даже не ожидала. Не знаю, все какие-то вещи происходят, когда люди не ожидают этого. Вот, я была в христианском слете, вот, и у нас в пятницу вечером было такое мероприятие, были такие этапы, ну, на которых были разные темы, на которые можно молиться, вот. И там тема была отношения с Богом, молиться за отношения там, с врагами, с друзьями, с родителями. И там был такой этап, ну, молиться за отношения с самим собой. Вот. И когда вот это все поставили, люди пошли туда молиться, я немножко посидела и думаю, ну, схожу-ка я вот просто, чтобы люди видели, что я пошла на эту тропу, ну, как бы, ну, в это место.
1: Были друзья, которые знают, да, что у тебя с ним сложные отношения с собой.
3: Ну, что надо помолиться, и думаю. И я как-то... пошла сразу к этому месту, где было написано, ну, молитва за отношения с самим собой. Я уже знала, что говорить, вот эти стандартные слова были у меня в голове. Я уже начала в своих мыслях говорить: Бог, ты знаешь, какая у меня проблема, что мне нужно, ну, чтобы у меня были хорошие отношения с самим собой. И в этот момент я даже не успела как бы закончить мысль, Бог меня перебил. Вот действительно, это звучит странно, но в моих мыслях появилась такая мысль, которая никогда раньше не посещала мою голову почему-то. Я как бы о ней знала, но как-то никогда не затрагивала меня. Бог сказал мне: я Бог, я великий, и я создал каждое, ну, все, что я создал, это совершенно. Все мое создание, все мое творение я создал на высшем уровне. То есть, как бы, когда ты унижаешь себя, ты унижаешь, ну, меня. Потому что ты тем самым показываешь, что я...
1: Критикуешь Божие творение,
3: да.
1: Божие дела.
3: Ты показываешь то, что я сделала что-то не очень хорошо. И я стояла, и я была в таком шоке. Я стою, и ничего не могу сделать, я не пошла никакие другие там этапы молиться. Я просто стою и понимаю, что, ну, действительно, это так. Почему я никогда об этом раньше не думала? И вот я просто села и, не знаю, наверное, еще неделю об этом думала и решила, что... я действительно, ну, уникальное творение, и что нужно начинать работать над собой. Найди
2: свой путь. Почему Бог на протяжении всего этого, в течение 3 дней, тебе не давал ответ, и таким, то есть через 3 года он явился и дал только сейчас ответ?
3: На самом деле, я еще точно не уверена, почему так произошло, но я думаю, всему свое время, и, может быть, тогда я бы отрицала бы этот факт, а уже когда я подошла к тому, что мне реально нужно решение проблемы, он мне его дал.
1: Так спрашиваешь, Азин, почему? Как будто Наташа может знать, почему именно тогда. Она вот сразу Бог и сказал: я тебе даю тогда, потому что.
2: Ну, вот она говорит, что не готова была.
1: Да, может быть. Мне интересно, когда ты вот это получила, ответ от этого вот осенения, знаешь, тебя осенило. Ты испытала страх того, что вот, я до сих пор так вот думала плохо про Бога, что он у меня такой плохой. Или ты чувство радости какое-то было, успокоение, может быть, мир в сердце, что... Фу, да, я теперь понимаю, что я совершенный человек.
2: Да, какие чувства тебя переполняли в тот момент, когда тебе...
3: Честно, мне стало стыдно.
1: Ага.
3: Мне стало стыдно перед Богом. И, ну, Да, какое-то было успокоение.
1: Но это уже был другой стыд, потому что когда родители тебе, ты такая-сякая, тебе тоже стыдно, ты что-то натворила, тебе стыдно, и это влияет на самооценку, то есть хуже. А здесь, получается, тебе стало стыдно,
3: но... за то, что я постоянно отрицала, ну, то, что как бы...
1: То, что ты, в принципе, хорошая, да, ты добрая, ты красивая, что Бог тебя создал красивой.
3: Вот, и это я отрицала, и за это мне стало стыдно, и я... ну, то, что я не оценивала Божьи силы я не оценивала по факту. Угу.
2: Наташа, а может быть, есть какие-то люди, которые раньше на тебя влияли, на твою низкую самооценку, ну, к примеру, те же родители, которые, там, допустим, что-то сказав, могли тебя обидеть, вот. Как ты вот после того, как ты осознала, что самооценка-то, в принципе, может быть нормальной, вот, как ты после этого к ним относилась?
3: Я думала, главная проблема, почему моя самооценка была низкой, это то, что я очень сильно воспринимала критику. Я не, ну, как бы нужно людям думать и потом исправлять. А я просто начинала, ну, я такая сякая. Угу. Вот. И я просто начала по-другому учиться, я еще учусь, по-другому относиться к критике родителей, друзей, знакомых, ну, чтобы как бы работать над собой, а не оставлять все так, как есть, и еще за это себя унижать.
1: Важно не сам факт, то, что тебе говорят люди что-то плохо, а факт, как ты к этому относишься. Ты, это может быть или поводом для твоего роста, или поводом для того, чтобы ты себя, наоборот, унижал, конечно, какой да. плохой. То есть и сейчас, вот у нас время подходит к концу, вот самое главное, что ты хочешь сказать сейчас, ты как находишь, вот свою самооценку оцениваешь, или, и что ты делаешь для того, чтобы она у тебя была, так скажем, на правильном таком вот, не знаю, балансе?
3: Ну, я не справляюсь с ней одна. Угу. Вот Бог послал мне человека, который мне помогает с ней бороться, с низкой самооценкой повышать ее, и как-то так постепенно она действительно становится лучше, и я действительно, прежде чем начинать себя унижать как-то, начинаю задумываться и, ну, переосмысливать это.
1: Но все-таки важный постепенно. Переломный момент был именно вот та
3: да,
1: молитва.
3: Вот эта молитва, да. она все как бы изменила и показала
2: Наташа,
3: мне.
2: Твой девиз, с которым ты шла тогда, с низкой самооценкой, и сейчас, он отличается?
3: Я думаю, да.
2: Ну вот какой у тебя настрой сейчас? Вот как бы ты...
3: Сейчас настрой делать. Думаю, что-то исправлять.
2: То есть меньше слов, больше дела.
3: Да.
2: Ну, я с тобой согласен с этим. Ну и, друзья, время подходит к концу. Напоследок хочется сказать, что дорога к счастью начинается с самоуважения и доверия к Богу.
1: Да. И это была программа «Найди свой путь». Мы вам желаем доброй, хорошей самооценки. И пусть вам в этом Господь поможет. До свидания.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Небо на земле. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Небо на земле». И сегодня мы говорим о жертве за грех. У нас в гостях вновь Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
2: Добрый день.
1: Мне кажется, что жертва за грех, она среди пяти видов жертв все-таки центральная. И именно на ней, более всего она указывает, ну, на мой взгляд, на Иисуса Христа. Так ли это?
2: Я думаю, нам удастся ответить на этот вопрос по мере изучения того, что она собой представляла, жертва за грех, когда приносилась, за какого рода грех и так далее. Но вначале, пожалуй, важно вспомнить, что и в жертве всесожжения мы увидели Иисуса Христа, и в хлебной жертве,
1: и
2: в мирной жертве. То есть жертв пять, потому что они с разных сторон описывают
1: служение Христа.
2: Служение Иисуса Христа как Агнца Божия. Вот в той одной жертве были воплощены все пять жертв. Ибо жертва – это очень многогранна, и она отвечает на разные проблемы и нужды, и вопросы духовной жизни человека. И частью этого, конечно же, является вопрос вины. Приглашаю почитать в 4 главе книги Левит стихи с 27 по 31. Левит, 4 глава, стихи с 27 по 31. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Первое, что обращает на себя внимание, это то, что эта жертва была вынужденной. То есть, если предыдущие были добровольными, то здесь, если человек виновен, если грешен, должен. То есть, не было другого способа, не было другого пути очиститься от греха, кроме как вот путем принесения жертвы за грех. Очень также важно отметить, как говорится в 4 главе книги Левит, в 7 стихе, вот одну очень важную взаимосвязь. Левит 4:7. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания».
1: Угу.
2: Вот, то есть мы видим взаимосвязь между жертвой за грех и жертвой всесожжения. Но что особо интересно, это то, что вот тот вот медный жертвенник, ну, а если точнее, то жертвенник из акации, из дерева сетим, который обложен медью и находится во дворе, где вот происходило сожигание всех жертв, он назван жертвенником всесожжения.
1: Угу.
2: На нем приносились хлебные жертвы, мирные, жертва за грех и жертва повинности.
1: Но назван он именно жертвенником всесожжения.
2: Жертвенником всесожжения. И в подлиннике это термин «мизбах гаола». «Га» – это артикль.
1: «Гаола» – это мы уже говорили,
2: жертва всесожжения. И это устойчивое словосочетание, это технический термин. И он встречается регулярно и в Торе, в Пятикнижье, и в иных частях Священного Писания. И потому появляется вопрос, почему он? Почему бы не назвать его жертвенником за грех, да? Жертвенником хатат, да? Жертва за грех, или жертвенником там, жертвы повинности и так далее. Почему он жертвенник всесожжения? Ответ заключается в том, что без жертвы всесожжения никакие другие жертвы были невозможны.
1: То есть без завета невозможно и прощение получить, и благодарность Господу как бы, да, выразить.
2: То есть вначале нужно войти во взаимоотношения с Господом. Нужно заключить с Ним завет. И дальше уже можно приносить и жертву хлебную, и мирную, и вот если человек согрешает, жертву за грех. То есть главный вопрос, который человеку нужно решить в первую очередь, это удостовериться, что он в завете с Господом. И, конечно, мы говорим о тех, кто об этом знает. Да? И сейчас чуть-чуть подробнее мы об этом скажем. То есть, что человек не мог даже осознать себя грешником без информации от Господа. Но вот тот, кто попадает в сферу действия и провозглашения Божьей истины, он должен вопрос своего статуса решить. Вы знаете, многие говорят так: «Зачем? Я в Бога и так верую, Бог у меня в душе. Или же я принадлежу к так называемой Вселенской Церкви, да? Зачем мне еще креститься? Зачем мне через вот эти обряды проходить и так далее? Зачем мокнуть зря?» Бог говорит: если ты знаешь, человече, о Боге, любишь Бога, да, или заявляешь о том, что любишь Бога, но ты не в завете, то твой статус в духовном мире не поменялся. Мы все по умолчанию, к сожалению, рождаемся в царстве Богом, которого назван дьявол. Он Бог века сего. Ему князь принадлежит сего. Земля, князь мира сего. Князь мира сего. Да. И потому, чтобы поменять свой статус, чтобы из царства тьмы войти в царство света, необходим завет с Господом. Потому всегда подчеркивается, что вот все эти жертвы, они сжигаются на жертвеннике всесожжения. И они сжигались на огне и углях, которые оставались от жертв всесожжения.
0: Далее в программе.
2: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.
0: Небо на земле.
1: А правильно ли сказать, что вот сейчас уже в нашу эпоху заключать завет с Господом мы посредством крещения заключаем, и есть параллель между жертвой всесожжения и крещением, да?
2: Конечно же. Речь идет о том, что для того, чтобы вступить в завет с Господом, нужна жертва, так? И эта жертва была прообразной. Угу. То есть то, как вступали в завет с Господом, было прообразом на жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Теперь, когда Иисус Христос пришел и осуществил вот эти все пророчества, то мы принимаем Его жертву. Это первое необходимое условие завета. Но важно помнить, что когда эта процедура заключения завета с Господом имела место у горы Синай, что описывается в 19 главе книги Левит, то там есть очень важный такой момент, который, к сожалению, в синодальном переводе не так ярко отражен, и потому его многие пропускают. А именно, давайте почитаем из 19 главы книги Исход. Книга Исход, 19 глава, которая описывает вот предписания по подготовке к заключению завета, написано, стих 10. «И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». Вот эта фраза «пусть вымоют одежды свои», она вот так вот при таком поверхностном чтении рисует картину вот громадной, такой грандиозной стирки.
1: Большая стирка.
2: 2-3 миллиона людей, вышедших из Египта, начинают, значит, свою одежду. При исследовании того, как этот термин используется в Священном Писании, оказывается, что речь идет о полном погружении в воду. То есть человек должен был быть церемониально чист. И по описанию этого в иных местах Священного Писания, и в том числе и когда Иоанн Креститель вот, начинает проповедовать о грядущем пришествии Мессии, и он говорит: приготовьтесь, да, приготовьтесь к Господу и прочее, прочее, народ приходит к нему
1: и омывается.
2: И омывается. Как омывается? Полным погружением в воду. Сказано, Иоанн крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. И это звучит странно. Евреи идут креститься. То есть, когда современный христианин читает, у него это как-то не укладывается.
1: Но, с другой стороны, если знать традиции, то и сегодня при любой синагоге есть миква, где совершается полное погружение в воду перед тем, как приступить к служению.
2: Да, и заключение завета, оно описано именно с участием вот этого элемента, полное погружение в воду для очищения. А если вспомнить еще, что жертвы приносились на Храмовой горе, а туда человек только мог заходить в состоянии ритуальной чистоты, что в книге «Числа» очень понятно описано, то становится понятным, почему сегодня археологи находят у подножия горы огромное количество вот этих вот водоемов построенных, специальных, потому что невозможно было пройти на Храмовую гору, чтобы принести свою жертву, не окунувшись.
1: Ну, благо, что там еще и Кедрон тек, можно было брать воду, наверное, да?
2: Да, то есть там все было устроено, специальные вот левиты, целые семьи были заняты тем, чтобы следить за состоянием этой воды и прочее. Но это показывает, что в Священном Писании, начиная с Торы, заключение завета и омовение отождествлялись. Mm-hmm. Так вот, в эпоху Нового Завета...
1: Это не христианское изобретение крещения, конечно, это лишь продолжение той традиции заключения завета, которую мы еще из Пятикнижия...
2: То есть вот когда Иоанн Креститель, который был сам священником, mm-hmm. это совершал, он совершал это во исполнении mm-hmm. Торы. И единственное, что пропало или чего теперь нету вот в христианском крещении?
1: Самой жертвы.
2: Самой жертвы, потому что она уже принесена. А что касается крещения, как способа заключения завета с Господом.
1: Или обновления завета.
2: Это остается. Так вот, дальше мы могли бы задать вопрос, продолжая разговор о смысле жертвы за грех, о понятии греха. Давайте вернемся к книге Левит, 4 главе, и прочитаем стих 22, 23, 27 и 28. Левит, 4 глава, стихи 22, 23, 27 и 28.
1: «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока».
2: Мы находим, что грех, о котором здесь идет, это грех по ошибке. Угу. То есть человек не знает. На момент согрешения у него не было намерения согрешить. Но когда узнает, когда узнан будет им. Вот это ключевой момент, очень важный момент. Господь не вменяет нам грех, который мы не осознаем. И впервые эта весть звучит
1: здесь, вот.
2: Здесь угу. в описании жертвы за грех. То же самое дальше стихи 27 и 28.
1: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
2: Точно такой же принцип. То есть Господь по милости своей не вменяет нам грехи, которые мы не осознаем. В апостольских писаниях явлена та же самая природа греха. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих, однажды сказал так, Иоанна 15, 22, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Грех появляется тогда, когда узнан будет им грех, когда приходит информация, когда приходит осознание. Или же, как Иаков, апостол, пишет в своем послании, 4 глава, 17 стих, «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Или же апостол Павел, Римлянам, 5 глава, 13 стих. Тот же самый принцип, послание к Римлянам, глава 5, стих 13.
1: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона».
2: То есть, когда человек не осознает, когда нет у него мерила перед глазами, когда нет осознания, то грех не вменяется. Итак, мы узнаем о том, что вот та самая пресловутая сентенция, которая действует вот в сфере юриспруденции и ответственности в нашем мире, а именно незнание закона,
1: не освобождает
2: от ответственности за его нарушение, у Бога не действует. Незнание закона освобождает от ответственности. К сожалению, нарушение закона не освобождает от последствий этого греха. Но что касается перспектив вины, Господь нам не вменяет этот грех. И таким образом, когда узнан будет им грех, тогда он должен принести. Потому на практике очень важно отметить, что, коль скоро мы не сердцеведцы, мы не знаем, насколько человек осознает свой грех, когда вот делает то-то или иное.
1: Не судить.
2: Нам лучше не судить. Да. Лучше поговорить, спросить, рассказать, вот, увещевать ближнего своего и помогать ему, и осознать, и потом и освободиться от греха. Но никогда нельзя осуждать. Более того, духовная жизнь человека, если она развивается вот по здоровому сценарию, она всегда будет приводить его к состоянию, которое в свое время известный средневековый богослов, зачинатель протестантской реформации Мартин Лютер обозначил термином «всегда грешный и одновременно святой». То есть, чем больше человек освящается, чем ближе к Богу подходит, чем больше красота и святость Божия перед ним предстает,
1: тем больше несовершенств в себе он видит.
2: Видит. И потому он в завете с Господом, он освящаем Господом, но он, тем не менее, грешник. И потому вот эта жертва, получается, она всегда нужна. То есть недостаточно изначального принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем. Недостаточно изначальной веры в Него как в Агнца Божия.
1: Потому что по мере откровения Божьего Слова, по мере откровения Его воли, мы все больше и больше узнавать будем. И узнавая каждый грех, да, допустим, раньше мы, может, это и грехом-то не считали, но когда мы узнали, мы должны исповедовать, да, и снова апеллировать к жертве Иисуса
2: Христа. Той же самой жертве, да. То есть Иисус Христос вначале нужен нам как жертва всесожжения, Он нужен нам как жертва мирная, мы благодарим за все, что Господь продолжает делать в нашей жизни, и когда мы осознаем свой грех, Иисус Христос нужен нам вновь как жертва за грех. Дальше мы можем прочитать в 5 главе книги Левит, стихи 7 и 11. Левит, 5 глава, стихи 7 и 11, которые раскрывают еще одну очень важную грань вести, открывающейся нам в Слове Божьем касательно вот этой жертвы. 5 глава, стихи 7 и 11.
1: «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлец или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, другого во всесожжение. Если же он не в состоянии принести двух горлец или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
2: Так мы находим, что в системе, установленной Господом, жертва за грех, она измерялась не тяжестью греха, а способностями человека, его социальным статусом. То есть, иными словами, жертва за грех определялась не тем, вот как, насколько тяжелые вот последствия, да, греха, а тем, что человек может. Потому вновь звучит благая весть. Прощение мог получить любой человек. Любой, кто жив, у кого есть на этот день вот муки, он может получить прощение. Господь всегда демонстрировал, что Он принимает людей безотносительно к их социальному статусу. Господь показывал доступность этой жертвы для всех.
0: Небо на земле.
2: Но если мы продолжаем разговор на тему о ценности этой жертвы, то интересно отметить, что когда, скажем, священник помазанный согрешает, это вот 4 глава 3 стих говорит, если священник помазанный согрешит, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца. Если начальник согрешит, мы читаем в 22 стихе и в 23, пусть приведет он жертву козла. А если кто из народа согрешит, пусть приведет козу.
1: А коза дешевле козла?
2: Конечно. Да, это вопрос именно ценности. Телец, козел, коза. Если это не может, пусть вот принесет
1: там, горлиц голубей.
2: Горлиц. Если их не может, пусть принесет муку. То есть Господь показывал также, помимо доступности жертвы, что чем большим весом в обществе человек обладает, тем дороже жертва. Потому что, когда согрешит человек, скажем так, простой, это распространяет недоброе влияние на его семью, на его непосредственное окружение. Если начальник грешит...
1: Эта сфера влияния гораздо больше.
2: То соблазниться могут больше. Если первосвященник грешит, то это уже весь народ. Потому Господь показывал нашу ответственность. Чем больше у нас круг знакомых, круг влияния, тем серьезнее нам надо относиться к вопросу о нарушении заповедей Божьих, потому что важно помнить, что не только о нас идет речь, но и о том, насколько это влияет на окружающих. И в этом контексте мне хотелось бы процитировать из комментария профессора Нехама Лейбович следующее. «С повышением его статуса растет и возложенная на него ответственность. И тогда любая небрежность или забывчивость, легкомыслие или оплошность способны стать преступлением. Кроме того, из текста Торы следует, что грехоочистительные жертвы, которые приносят знатные люди, обладают большей значимостью, чем те, которые приносит простой народ, именно вот в силу фактора влияния». Теперь давайте посмотрим на то, как, собственно, эта жертва приносилась, какая была ритуальная динамика. В 4 главе 24 стих говорит, Левит 4:24, «И возложит руку свою на голову козла и затем заколет». Вот это возложение рук.
1: Да, что оно означало?
2: Давайте посмотрим отрывочек, где используются те же самые слова, чуть позже в книге Левит, в 16 главе, 21 стих, Левит 16:21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком пустыню».
1: То есть возложение руки означало исповедание, то есть оно сопровождалось...
2: Оно сопровождалось исповеданием, но здесь у нас сказано «возложит», в оригинале сказано «надавит». Mm. То есть передавалась идея тяжести греха. И в действительности мы знаем на личном опыте, что когда приходит осознание вины...
1: Она давит.
2: Это давит. Мы так и говорим «давит». Да? То есть это именно груз, это тяжесть. И вот таким образом Господь здесь иллюстрировал то, что грех – это бремя. Бремя, как апостол напишет позже в послании к евреям, в 12 главе, «свернем себя всякое бремя и запинающий наш грех». Трудно идти, когда совесть нечиста, и Господь предлагал возможность очиститься и снять это бремя. И, как мы сказали уже, это все сопровождается исповеданием. В 5 главе книги Левит, стихи 5 и 6, прямо об этом говорят. Прямо сказано, если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой и так далее. Uh-huh. Да? То есть должна обязательно присутствовать исповедь именно в момент возложения рук. Исповедь эта по своей природе должна быть конкретный. Сказано, если он виновен, то пусть исповедуется,
1: в чем согрешил.
2: Да. То есть это не было по принципу вот, признания того, что все мы грешны.
1: Ну, то есть это не было констатация греховной человеческой природы,
2: да,
1: а именно конкретные грехи перечислялись и вот, символическим образом переносились на это животное.
2: Ну, говоря языком реальности, прости меня, Господи, за то, что я солгал. Прости меня, Господь, за то, что я украл. Называется, что украл? Вот в описании, в Священном Писании мы находим ряд примеров, когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма, даже чувство, которое это все вызвало, все это называется. Исповедь всегда предметна. И когда мы открываем апостольские писания, мы находим там тот же самый принцип. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть это именно исповедание грехов, поименное признание и просьба о прощении перед Господом за конкретные соделанные грехи. Дальше Священное Писание говорит о том, что нужно было кровь этого животного возложить на роги жертвенника.
1: А ну, вот эта манипуляция с чем связана?
2: Роги – это такой, ну, перевод условный. Речь идет о выступах, о четырех выступах, которые были у жертвенника. И когда мы задаем вопрос о том, что это означает, то в книге «Исход», в 21 главе, в 14 стихе, это упоминается так. «Исход», 21 глава, стих 14, 21-14, говорит: «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего берите его насмерть». То есть рисуется ситуация такая. И позже у нас, например, в третьей книге Царств, в первой главе, рисуется Адония, который прибежал, ухватился за жертвенник, ища защиты. Но есть определенные грехи, сказано, при которых даже от жертвенника моего бери его. Да? То есть роги представляли место Божьей защиты. Грешник нуждается в защитнике, потому что по факту и по причине греха он достоин умереть. Потому кровь размещается, кровь, представляющая кровь самого человека, ибо вина переложена, размещается на роги жертвенника. И вот именно таким образом этот человек обретает защиту от Господа. Господь берет вину на себя.
1: А защита от чего? От притязаний и обвинений дьявола, наверное, да, защита на роги жертвенника?
2: Защита здесь, во-первых, от самого естественного последствия греха. Коль скоро закон Божий – это закон жизни, и если закон нарушается, человек умрет, пусть не сразу, когда грех вырастет, когда грех придет в силу. Это защита от притязаний дьявола, потому что у нас в третьей главе книги Захарии говорится именно о противодействии дьявола на основании вины, запачканной одежды. Это также и защита от внутреннего мира самого человека, потому что вина жить не дает. Вина со временем может привести человека к смерти. То есть Господь брал человека на поруки и давал ему жизнь в обмен на вину, осознанную и исповеданную.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, поистине удивительные темы мы рассматриваем с вами в этом цикле «Небо на земле», когда мы говорим о очень большой гармонии в Священном Писании, о том, что ветхозаветные Писания, Тора, так связаны с Новым Заветом, что понять евангельские, апостольские Писания без знания Торы, без знания Ветхого Завета невозможно. Именно поэтому мы так подробно рассматриваем все эти виды жертв, чтобы и жертва Иисуса Христа, то, что сделал для нас наш Спаситель, было наиболее понятно и доступно всем нам. Всего вам доброго. До свидания.
2: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
1: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела»

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Человек часто бывает недоволен своей жизнью. Так происходит в случае, если мы смотрим на то, что нас окружает. Но отношение к жизни можно изменить, если перевести свой взгляд от удручающих обстоятельств на Бога. Таким опытом делится Роткина Роза, рассказывая о своей маме Марии Васильевне. Вот что она пишет. «Моя мама, Роткина Мария Васильевна, родилась в 1924 году. Она всегда считала себя верующей, и еще с детства она ходила со своим дедушкой в церковь. Но со временем церкви снесли, о Боге не принято было говорить, а Библию негде было купить, и от ее веры осталась только слабая молитва. Мама ничем не отличалась от всех окружающих ее людей. А в 1974 году, когда ей было 49 лет, она очень сильно простыла и заболела полиартритом. Болезнь эта неизлечима. Болезнь полностью сковала ее. К этому времени я только закончила школу. Чтобы больше времени быть рядом с ней и облегчить ее страдания, я устроилась мыть полы». Мария Васильевна все время плакала, жалея себя, ведь она была бездвижима, на постели, за ней требовался уход. До болезни она ни на что не жаловалась.

0: жаловалась, очень молодо выглядела, была стройной, высокой женщиной. «За что мне это?» – повторяла она. «Я ничего не видела в этой жизни хорошего. Действительно, годы войны, восстановление разрушенного хозяйства – все это пришлось на ее долю. Не получив образования из-за крайней нужды, ей приходилось работать сразу на двух работах, чтобы растить свою дочь Розу, автора этого письма, и не жить хуже других. Отец же оставил их». Марии Васильевне было очень обидно, что сейчас, когда она могла бы отдохнуть от трудов своих, выйдя на пенсию, болезнь измучила ее. «Где же Бог? За что мне эти наказания?» – причитала она. А Бог был всегда рядом с ними. Он и страдал вместе с Марией Васильевной и ответил на ее молитвы и вопросы через дочь Розу. В 1991 году в их городе проходила христианская программа. Прочитав афишу, Роза, дочь Марии Васильевны, стала посещать эту программу. Ей было все интересно. Она познавала Бога, Его любовь, Его закон. Роза тоже, как и ее мама, считала себя верующим человеком, но, оказывается, совсем не знала Бога. Не знала Его как своего любящего, заботливого Небесного Отца. Она узнала, что Библия – это не просто книга, а это Слово Бога. Слово Бога к нам, к Его детям. Все, что Бог желает нам сказать, написано в Библии, через пророков. Роза делилась своими открытиями со своей мамой и с этой радостью с Марией Васильевной. Сначала Мария Васильевна не принимала ее слов, но согласилась читать Библию, которую Розе подарили на программе. Читала медленно, по слогам. Многого не понимала вначале, но все же читала изо дня в день. Постепенно она, как говорится, втянулась в чтение духовной литературы, и оно стало для нее важным и необходимым занятием.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
0: Со временем Мария Васильевна 16 раз прочитала Евангелие, 2 раза от начала до конца Библию. Прочитала много христианских книг, учила стихи тоже библейские. Ей было скучно без этого чтения, без общения с Богом. Перечитав все имеющиеся в доме христианские книги по нескольку раз, она все же сказала, что лучше, чем в Библии, нигде не написано. Мария Васильевна детей своих и родных своих заставляла читать. И больше она уже не плакала, не жалела себя, но жалела тех, кто жил страшной греховной жизнью, тех, кто не знал и не хотел знать Бога. Она очень много молилась, молилась за свою семью, а также и за проблемы других людей. Часто Мария Васильевна говорила: «Сколько уже раз Бог отвечал на мои молитвы?» И действительно, жизнь ее наполнилась смыслом. Она поняла, насколько же в прошлом была далека от Бога, сколько боли, страданий причиняла Ему своим непослушанием. Мария Васильевна раскаялась в своей прошлой греховной жизни, крестилась и начала новую, обновленную жизнь. Болезнь же полностью приковала ее к постели. Она не могла без посторонней помощи даже повернуться. От долгого лежания в постели постепенно деформировался весь ее скелет. Болезнь изуродовала ее. Но Бог давал ей силы жить. И она говорила: «Движения нет, а жить хочется». Бог давал силы и ее дочери ухаживать за ней, получить образование в это время, вырастить сына. Конечно, было трудно и материально, и физически. И без Бога пережить все это было бы, наверное, невозможно. Бог подкреплял их, подкреплял духовно. Конечно, они не стали святыми. Был, может быть, и ропот, были и проблемы, но они учились преодолевать, прощать, любить, понимать друг друга. Когда к Марии Васильевне приходили знакомые, чтобы пожалеть ее, поддержать ее в страданиях, они удивлялись бодрости ее духа. Она сама, казалось, могла подкрепить надеждой любого. Все разговоры у нее были только о Боге. Она любила читать посещающим ее людям стихи. На одной из них, как она считала, было написано про нее: «Слава Богу, я старею, тело срок идет к концу. В небе вечном жизнь имей, с торжеством пойду к Отцу. Время храм сей разрушает, ибо есть он сущий прах. Дух мой сущий обновляет, даст мне жизнь он в небесах. Так что старость лишь ко благу. Так прекрасно в небесах. Там уже в постель не лягу, не заломит боль в костях. Мне дано, как всем родиться, кратко путь пройти земной. Ныне время разрешиться и уйти к Христу домой. Всем скажу я «до свидания», совершу последний вздох, кану в сферу ликования, там нас ждет бессмертный Бог. Умерла Мария Васильевна в возрасте 77 лет. До последних дней она была в ясной памяти и здравом уме. «Я», — пишет Роза, ее дочь, «видя, как она слабеет, молилась, чтобы Бог дал ей легкую смерть, чтобы хоть в этом она не страдала. Перед смертью она ни на что не жаловалась, просто сказала, что хочет спать, и уснула навсегда». Мы с сыном продолжаем посещать церковь. Мой сын принял крещение. Без братьев и сестер по вере, которых дал нам Бог, мы были бы одиноки в этом мире. Нам, сынам, хочется быть достойными детьми Бога, чтобы вечность встретить всем вместе. Роза Роткина, город Бугульма, Татарстан.
2: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле, пытаясь постичь незримого Бога, люди опирались на различные символы. Символика света, символика ветра или духа, символика воды, символика, которая использует образы животных и растений, помогала составить представление о Боге, который незрим. В отличие от языческих богов, которых можно было увидеть, потрогать, которым можно было приложиться в целовании, потому что именно так поклонялись, например, Ваалу. Израиль не мог всего этого себе позволить. И язычники нередко осмеивали Израиль за то, что он поклоняется незримому Богу. Но зато Бог Израиля дышал на свой народ. Бог Израиля кормил свой народ. Бог Израиля заботился о своем народе, взаимодействовал с ним, вовлекался в его нужды. И обо всем этом Израилю рассказывали символы, которые Господь избрал, чтобы описать при помощи них свои качества. Итак, очень важную роль в жизни Израиля играл голубь. Голубь использовался не только для жертвоприношений. Голубь использовался также в качестве птицы, которую могли использовать для пищи, а помет голубей использовали для удобрения скудной палестинской земли, ведь земля в Палестине изобилует камнями. Поэтому голубятни строились в пещерах и на открытом пространстве. И мы находим в районе Сикилага одну такую подземную голубятню с огромным количеством ячеек для голубей. Голубь, служа человеку в быту, служил ему также и для ритуальных нужд. Потому что если человек был беден настолько, что не мог в жертву за свой грех принести овцу, ему разрешалось принести в жертву голубя. Голубь участвовал не только в ритуалах очищения от греха, который человек должен был смыть кровью жертвенного животного. Голубь использовался еще в ряде ритуалов. Например, когда совершалось обрезание, люди могли приносить голубя. Или когда совершалась жертва повинности за неосознанный грех, также использовался голубь. В межзаветный период широко распространена была эмблема «голубь», с распростертыми крыльями, сомкнувшимися с распущенным хвостом, парит в воздухе. А под этими крыльями 12 человек, символизирующие колено Израиля. Это означало, что Бог должен опочить на Израиле. Шехина должна царствовать в сердце каждого израильтянина. Эту идею заимствует христианство, когда говорит о Духе Пятидесятницы. Но здесь Дух Святой, как описано во второй главе книги «Деяния апостолов», опочил над молящимися в виде огненных языков. Поэтому символ пламени и символ голубя – это параллельные символы. Не все знают, что в ряде символов, для которых использовались птицы, пеликан наряду с орлом тоже символизировал Бога. Ранние христиане верили в легенду, что пеликаны, когда нет пищи, кормят птенцов своей кровью. Это напоминало им то, что сделал Иисус. Он дал нам жизнь ценой пролития собственной крови. Поэтому в церкви на месте верхней горницы, где Иисус сказал, что Он каждого возлюбил до конца, и омыл ноги каждому ученику, доказав свою любовь. В этом месте была построена церковь, колонны которой были украшены изображением пеликанов, кормящих своих птенцов. Кроме образов птиц, для обозначения свойств Бога использовались и такие сильные животные, как лев. Лев – животное, которое обитало в районе Палестины и наводило ужас на пастухов и на жителей деревень. Но несмотря на то, что лев является грозным существом, Господь избрал это существо для того, чтобы передать о себе некую весть своему народу. Лев считается царем зверей. И, возможно, эта мысль помогала Израилю осознать то, что как лев считается главным среди всех животных издревле, так и Бог царствует над всею землею. Льву присущи определенные качества, которые сделали возможным амбивалентное использование, то есть двунаправленное использование этого символа. Лев в Писании работает не только для обозначения Иисуса. Вы помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорится: «Вот лев от колена Иудина». Об Иисусе говорится в терминах «льва», но и о дьяволе говорится в терминах «льва». Апостол Павел говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Льву противостоит такой удивительный, такой нежный агнец. И агнец тоже используется для того, чтобы символизировать Христа. Агнец смиренный и кроткий, агнец безгласный. Такие выражения можно встретить в христианских гимнах в отношении Иисуса. Иоанн Креститель, являя Иисуса народу, говорит: «Вот Агнец Божий». Вероятно, он имеет в виду то, что Исаия сказал о Мессии, когда в 53 главе он изрек: «Как овца он веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен». Агнец использовался в ритуале Пасхи для того, чтобы указать Израилю на то, что их освободителем будет агнец, который предаст себя в жертву за их грехи. Агнец, символизирующий Иисуса Христа, это то, что отвечало нуждам Адама после грехопадения. Адам столкнулся с проблемой наготы. Овцы – это то животное, которое обеспечивало одежду, поскольку шерсть этих животных использовалась для изготовления тканей. Но эти животные – после потопа начинают использоваться с разрешения Бога в пищу и отвечают на вторую проблему – проблема сложности возделывания земли. Ведь Адам был предупрежден о том, что теперь в поте лица нужно будет добывать пропитание. Агнец, который способен напитать, агнец, который способен обогреть – это еще не все. Агнец уже там, у Едемских врат, в день грехопадения сделал самое важное. Агнец омыл грех кровью. Поэтому ритуальное значение этого животного весьма велико. Практически во всех жертвах участвует кровь, кроме одной жертвы. Это жертва курения, бескровная жертва. И когда кровь Агнца вносилась во святое за грех человека, и ею кропилась на завесу, это означало, что некогда Вина всех людей будет возложена на плоть Иисуса Христа, на воплотившегося Господа. И когда эта ноша будет возложена на Него, завеса порвется под тяжестью наших грехов. Символика Агнца не исчерпывает собою все то, что Господь готов и может сделать для нас. Поэтому на помощь символу Агнца приходит другой образ – образ пастыря. «Я пастырь добрый», – говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. Давид называет Господа пастырем, но самый первый, кто назвал Господа пастырем, был Иаков. Правда, здесь используется вербальная, то есть глагольная метафора в словах Иакова, когда он рассказывает о своей жизни сыновьям. Он говорит: «Так пас меня Господь». Таким образом, Господь пастырь, образ, который рождается не во времена Давида, но который использовался уже во времена патриархов. Есть еще одно животное, которое символизирует Иисуса Христа. Это козел. Козел приносился в жертву в тех случаях, когда наступал день примирения. Это самое важное годовое служение очищения всего народа от греха. В этот день бросался жребий между двумя козлами. Один в жертву Господу, кровью которого кропили на крышку ковчега откровения, а другой — козел отпущения, на которого эти снятые с народа кровью первого козла грехи будут возложены. Христиане редко вспоминают об этом символе. Однако козел и козы играли важную роль в жизни древнего Израиля. Козел отличается от овец своим умом, своей способностью лидировать. Козел, возглавляющий овчье стадо, очень часто изображается на ближневосточных картинах. И когда мы видим козла, который возглавляет такое стадо, мы вспоминаем о том, что образ овцы — это образ Дитя Божьего. Образ стада — это образ церкви, а Господь Иисус возглавляет это стадо. Козел, закланный в жертву за грех в день примирения, символизировал Иисуса. Но тот, который почти ничем не отличался от него, символизировал Люцифера. Мы видим с вами опять амбивалентность использования одного и того же символа. Как лев мог символизировать в Писании и Христа, и дьявола, так же и козел использовался для того, чтобы обозначить эти две такие противоположные личности. Интересно заметить, что в Талмуде говорится о том, что в межзаветний период жертва, которая очищала раз в год Израиль от всех грехов, приносилась немножечко иначе, чем это было в эпоху первого храма. В эпоху первого храма народ, стоящий во дворе во время кропления на крышку ковчега откровения, слышал, как звенят колокольчики на подоле священника. Это помогало им понять, что священник жив, и что свет Шехины во святом святых, куда он раз в год входил с кровью козла, не убил его. Этот свет животворит верующего, но убивает нечестивого. Итак, в период второго храма, когда во святом святых уже не стояло ковчега, ведь он был спрятан Иеремией при разрушении первого храма, и во втором храме священник должен был кропить только на камень, на котором прежде стоял этот ковчег, народ не был уверен, что Бог простил грехи, ведь Шехина уже не была зрима во втором храме. Интересно, что слава второго храма должна была превзойти славу первого храма. Об этом говорит христианская писатель Елена Вайт. Она говорит, что второй храм должна была наполнить собою слава Господа Иисуса Христа, воплощенного в человеческую плоть. Интересные записи содержатся в Талмуде в отношении Дня примирения в межзаветний период. Там говорится, за 40 лет до разрушения храма произошло странное событие. В тот год на Пасху случилось землетрясение, и завеса разорвалась надвое. Там же говорится, что некий вихрь прошел по помещению святилища и погасил светильники. И добавляется, в тот же год, в день примирения, веревка на рогах козла отпущения перестала из красной становиться белой. Дело в том, что для того, чтобы дать народу понять, что Бог его простил в день примирения, был установлен следующий ритуал. После того, как жребий брошен и определен козел отпущения, ему на рога навязывали червленую, то есть красную веревку. А другого козла закалывали, и когда его кровью кропили во святом святых, веревка на рогах козла отпущения становилась белой. Эту веревку навязывали на ветку дерева, находящегося на излуке дороги от Иерусалима к Вифании, по пути, когда вели козла отпущения в Иерихонскую пустыню. И каждый мог быть уверен, что Бог простил его грех. А если сомневался, он всегда мог прийти к этому дереву, посмотреть на веревку, на множество веревок за многие годы и убедиться в том, что прощение Господа действует. Дорогие друзья, я желаю вам никогда не терять веру в силу Божьего прощения.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. С удовольствием мы продолжим наши темы о секретах семейного счастья. И сегодня тема наша будет касаться воспитания детей. Мы говорили о том, как вести себя с ребенком до 1 года. И если мы успели все вложить лучшее до 1 года, продолжение следует. Дети растут. А что с ними делать дальше? Ведь наша цель, чтобы наши дети были активными, благородными, послушными, добрыми. И этот список можно продолжить. Я предлагаю вам, пока вы слушаете нас, написать список тех добродетелей, тех духовных ценностей, которые бы вы хотели увидеть у своих детей. Я не сомневаюсь, что этот список будет не очень коротким. Вы многое хотите передать детям. И даже если этим детям уже 13, 14, 15 лет, и вы замечаете, что вы кое-что упустили, все равно у вас продолжает расти желание, чтобы дети были лучше. Давайте напишем этот короткий список вместе. Духовные ценности, которые обычно очень популярны, и родители хотели бы видеть такими своих детей. Во-первых, это честность. Они хотят видеть их трудолюбивыми, добрыми, духовными, сострадательными, уважающими старших и так дальше. Я думаю, что наши желания и наши списки, возможно, будут даже одинаковыми. Вы хотели бы видеть такими своих детей. Сегодня наша с вами задача – поставить перед собой цель, что нужно делать, чтобы дети вот такими и выросли, как мы написали сегодня в этом списке. Для этого надо нам изучить целую систему воспитания. И эта система состоит из 8 пунктов, которые мы с вами сейчас исследуем. Первое правило или первый пункт, который очень необходим тем, кто воспитывает детей, записан в Библии. И поэтому мы прочтем этот стих, который записан в Евангелии, в Деянии апостолов, в 4 главе и 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Мы написали в списке, что хотим видеть своих детей – честными, благородными, духовными, трудолюбивыми. Где основа для этого, чтобы мы приступили к этой работе воспитания? И вот Библия нам открывает этот секрет. Нет другого имени под небом, которым мы можем это сделать. Это имя только Иисуса Христа. Каждая мать-христианка заявляет всегда о том, что она молится о своих детях. И я верю в это. Да, вы молитесь о своих детях. Но вот как мы делаем основой воспитания Иисуса Христа и божественную силу влияния Святого Духа, это под вопросом остается. Многие мамы молятся о своих детях. Например, когда они уходят в школу, мама становится на колени и говорит: «Господи, благослови моих детей». Когда дети идут гулять, когда дети чем-то занимаются, мама мысленно возносит свои молитвы к Богу. Но это еще не становится основой воспитания, оказывается. Как же стать основой? Как сделать основой воспитания силу Иисуса Христа? Я хочу вам привести небольшой пример практической жизни отношения мамы и детей. Допустим, у нас в семье есть папа, мама и 2 детей, которые уже школьники, они уже у нас подросли. Девочка, которая сейчас, может быть, 8-9 лет, 2-3 класс. Мальчик, который постарше лет 12-13, на которого уже очень трудно оказать какое-то материнское влияние. Папа утром ушел на работу. Мама хочет сделать первое правило осуществимым в жизни детей. Она хочет сделать влияние Бога видимым в основе своего воспитания. Что она должна сделать? Она должна быть рядом с детьми, когда они еще уходят в школу. Она может, например, сделать так. Обнимает 1 ребенка, девочку, и своего мальчика, когда они уже готовы выйти из двери, и говорит: «Господи, я так благодарю Тебя за этих 2 детей, которых Ты мне подарил. И в это утро я прошу, благослови моего сына, допустим, он Саша. Помоги, чтобы те проблемы, которые у него есть, а проблема у Саши такая, он никогда после школы не приходит вовремя домой. Он чем-то занят, куда-то идет с друзьями и приходит на час, на два, на три позже. Мама сильно переживает и без него дома молится. Но если мама это сделает у двери, когда он уходит в школу, и она скажет: «Господи, я прошу тебя, сделай так, чтобы твой Святой Дух напоминал моему сыну, когда нужно прийти домой, чтобы он не уходил со своими сверстниками, а вовремя пришел домой. Ты сам это сделай. А также благослови мою девочку, которую ты подарил мне». А у этой девочки проблемы. Она все забывает, все теряет. Заберет тапочки в школу на физкультуру и забыла. Ручку потеряла. Тетрадку где-то оставила. Вот такая немножко растеряха. И мама не знает как. Она обычно или поругает детей, или напоминает: «Ты же не забудь». Но если она это сделает в молитве перед дверью дома, она скажет: «Господи, я благодарю тебя за мою доченьку и прошу тебя, напомни ты ей, чтобы, когда она придет в школу, она нигде ничего не оставляла. Я прошу тебя об этом». Дети в этот момент, как старший, так и меньший, они не будут стоять с закрытыми глазами. Они с удивлением будут смотреть на маму, которая молится. И она Богу рассказывает об их проблемах. Им это очень интересно. Им даже будет интересно завтра, что еще мама придумает сказать о них Богу. Или когда она будет их укладывать спать, когда перед тем, как они уйдут в свои кроватки или там в свои комнаты, она скажет: «Господи, я прошу об этом и об этом, что случилось днем». То есть она совершает очень большую воспитательную работу. Когда этот мальчик ушел в школу, когда окончились уроки, и его ребята зовут куда-то там пойти в парк или на какую-то речку, моментально в этот момент Дух Святой влияет на мозг этого мальчика, на его память, и он вспоминает слова материнской молитвы. «Господи, напомни ему, что он должен идти домой». И тут приходит решение, потому что в этой основе воспитания вставлена сила, которая помогает вам воспитывать детей. И вы после такой молитвы увидите результат. Мальчик придет домой и скажет: «Мама, можно я пойду с ребятами?» И вы, конечно, можете разрешить по вашему там усмотрению, что сделать, но в самом деле Бог сделал чудо. Этот мальчик был тронут силой Святого Духа. Девочка каждый раз, когда она крутилась на уроках и все теряла, она может получить этот сигнал не ваш, а вашей молитвы. Сделайте это первое правило живым правилом вашего воздействия на детей. Потому что об этом говорит Библия. Без этого правила невозможно начинать воспитывать детей. Сделайте это первым правилом и начинайте это делать. Второе правило, которое записано в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 16 стихе. Второе правило называется так. «Живите этими ценностями сами, родители». Библия об этом говорит так. Один уважающий себя учитель, и все уважают его до сих пор, апостол Павел, он говорил своим ученикам, своим детям: «Подражайте мне, как я Христу». Давайте мы сейчас посмотрим наш список, который у вас лежит на столе. Что вы написали в этом списке, желая это воспитать у своих детей? Честность, благородство, сострадание, духовность. Вы написали это, вы хотите это видеть у детей. И как часто родители не вводят в правила воспитания правило номер два. Они сами не живут этими ценностями. А потом удивляются, почему дети не живут так, как они хотели бы их видеть. Родители часто делают такую ошибку. Они думают, что когда они будут говорить детям, дети будут это выполнять. Но дети воспитываются не ушами, а глазами. Они делают то, что видят перед своим лицом, что делается в квартире, что делается в их семье. И вот такая картина может быть. Ребенок утром встает, он готовится в школу, возможно, или в детский садик, а папа идет бреется и уходит на балкон. И вот тут раздается телефонный звонок. Девочка бежит, она любит поднимать трубку, и папа вслед ей кричит: «Меня нет уже!» И папа думает, что это не страшно, что ж тут такого. Он уже спешит, ему некогда говорить по телефону. Девочка поднимает трубку и говорит: «Папа вышел на балкон и сказал, что его нет». Вот мы и получили ушами, дети, дали им первый урок. Можно сказать неправду. И если это родители появляют в своей жизни, проявление этого большого недостатка приводит к огромным последствиям. Ребенок постепенно учится и берет этот урок как основу своей жизни. Не страшно, если ты соврал, ведь папа это делал. Или давайте проведем своих детей или сами там в каком-то городском транспорте без билета. И дети знают, что эта нечестность ничего страшного собой в жизнь не приносит. Это вроде бы мелочи жизни, но это правило, о котором говорит Библия. «Подражайте мне, как я Христу». Если мы будем выполнять это правило, мы увидим, что наши дети, все-таки видя честность с нашей стороны, будут стараться это воспроизвести и в своей жизни, потому что они учатся не ушами, а глазами. А это мы должны запомнить. Если вы хотите, чтобы ваши дети были духовны, то есть что мы вносим в это понятие? Конечно же, нам хотелось, чтобы наши дети умели и любили молиться, чтобы они любили читать Библию. И мы говорим это детям. Когда они включают телевизор, мама видит, что это что-то не то, программа не очень хорошая, поэтому она выключает телевизор и говорит: «Лучше бы ты Библию сел почитал». Она это говорит. Но сама это редко делает или вообще не делает. Мама хочет, чтобы ребенок любил читать Библию, но как он будет учиться этому? Глазами. И как это может быть, если мама в какое-то время уделяет какой-то часик или несколько минут чтению Библии, она садится на диване, читает Библию, ребенок играет там рядом где-то. Дети, которые видят сидящую и читающую маму или папу, они делают то же самое. Хотя у них еще, может быть, даже маленькие дети, 2 годика, 3, 4 годика, они еще не умеют читать, но они берут свои книги. Они открывают, причем, вы заметьте, они садятся точно в такую же позу, как сидит мама или папа. Если вы подогнули ногу и сели на нее, они будут точно так же садиться. Они сидят рядом и тоже читают, только посматривая на вас, что вы делаете дальше. Вы хотите, чтобы ребенок любил молиться, чтобы он знал, что это. И вы должны не только молиться с ребенком, но вы должны уметь и делать это, молиться втайне сами. Вы уходите в комнату свою и становитесь на колени и молитесь о своих детях, о своих проблемах. Ребенок бегает по комнате, может быть, это тот же маленький ребенок после года жизни. Он только-только входит в жизнь. Он открывает вашу дверь и видит, мама стоит на коленях. Ребенок тихонько подходит, и если вы никогда не видели, как это делают дети, посмотрите. Дети становятся перед молящимся и внимательно смотрят ему в лицо. Вы знаете, что дети очень хорошие психологи. Они замечают, что мама во время молитвы имеет совершенно другое выражение лица. И они любуются этим спокойным, умиротворенным выражением. Ребенок долго стоять не будет. Он не может стоять больше 1 минуты или 2. Иногда дети становятся на колени. И стоят так несколько секунд, как и мама это точно делает. Потом они срываются и убегают в другую комнату. Но вот это умиротворение, которое было на лице матери, остается в памяти ребенка. И он знает, если ты хочешь получить мир или покой, иди в свою комнату, встань на колени и молись. Это как бы печать остается в мозге ребенка. Итак, второе правило гласит: «Подражайте мне, как я Христу». Дорогие родители, подражайте Христу, изучайте Библию, смотрите, как жил Христос, и живите так. Тогда эти правила поведения, отношения, духовности, честности станут вашими правилами жизни, и вы передадите их своим детям. Третье правило. Вот когда вы живете этими ценностями, они у вас практикуются в вашей жизни – тогда вы сможете выполнить третье правило, которое звучит так: обучайте ценностям. То есть чему мы можем учить? Учитель, который не знает свой предмет, не может быть настоящим учителем. Если вы изучили правила жизни, знаете, что это такое духовные ценности, учите теперь этим ценностям ваших детей. Книга «Второзаконие» в 6 главе, в 7 стихе Библия описывает интересную программу воспитания детей. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Вот вам программа в одном стихе. Не нужно огромных томов педагогической литературы, которая поможет воспитать что-то ценное у детей. Библия говорит это в нескольких строках. Первое слово этого правила – «внушай». Конечно, многие родители представляют себе и вспоминают свое детство, и у них слово «внушай» это означает: тебя посадили на стульчик, перед тобой стоит папа и внушает тебе что-то. То есть он и кричит, и машет ремнем, и еще что-нибудь. То есть он внушает тебе что-то. И ты думаешь, скорее бы он это оканчивал, все это, крик этот, и я бы уже ушел. Лучше бы он меня побил, чем он полтора часа мне читает эти нотации. Родители уверены, что это и есть внушение. Но это неправильно. Библия говорит не о таком воспитании. Обучение внушением требует знания, времени и жертвы со стороны родителей. И вот как это проявляется, этот стих нам библейский говорит: «Внушай их детям твоим», и тут же объясняет, где и когда. И мы читаем вот эти четыре временных периода, как родители должны воспитывать. Первый период – «сидя в доме твоем». Как можно, сидя в доме твоем, воспитывать ребенка? Многие отдают детей куда-нибудь, чтобы спокойно быть себе дома. Куда хочу, иду, что хочу, делаю, ребенок мне мешает. Библия говорит: сидя в доме твоем, если ты не на работе, не отдавай куда-то детей. Пусть они будут с тобой в стенах дома, не просто сидя, а в стенах своего дома, имеет в виду Библию. Мы часто относимся к своим детям как к помехе. Пожалуйста, а мама одевает ребенка и говорит ему: иди погуляй, я сейчас буду стиркой заниматься. Ребенок так не очень охотно одевается, может быть, он и хорошо бы ему погулять, но он еще пока не адаптировался к той обстановке прогулки. Но он знает, что мама будет стирать. Вы знаете, что больше всего хотят дети тогда? Постирать с мамой. У них самое лучшее большое желание. Вот мама сейчас будет это делать, я хочу это тоже с мамой делать. Но мама не разрешает этого делать. Почему? Потому что ребенок ему ей мешает. И вот это неправильный подход к воспитанию детей. Обучайте детей, сидя в доме. Если вы стираете, вы можете объяснить на этом процессе ребенку, как Иисус Христос очищает нас от всякого греха. Было грязное, стало чистое. Дайте ребенку какой-то носочек, какой-то платочек. Пусть он его стирает. Он его долго будет полоскать и стирать. Но в это время вы разговариваете с ребенком, объясняете ему какие-то духовные ценности. Как часто мы выпроваживаем детей, когда делаем уборку, когда готовим обед или когда моем посуду. Но это и есть те моменты, сидя в доме, когда мы можем дать какие-то очень важные слова, передать ребенку в воспитании духовных ценностей. И о чистоте в доме, и о чистоте мыслей, и о чистоте в сердце человека. Мы обучаем этому важному принципу жизни на примере какой-то работы. Не прогоняйте детей. Пусть они будут рядом с вами. Но вот второй временной период – идя дорогою. То есть многие родители идут там посетить родителей или куда-то по каким-то делам, и они оставляют детей у кого-то, чужих, или самого в доме, если чуть постарше ребенок. Но родители, вы вспомните свое детство. Как вам было приятно идти рядом с родителем по улице, папа или мама, и какой-то вопрос ему задать, и вдруг мама начинает по дороге рассказывать какую-то историю. Эта история останется в памяти на всю жизнь ребенка. И когда этот мальчик вырастет, он вспоминает: «Однажды я шел по улице с папой, увидел это, и папа мне рассказал». Я из своей жизни это помню. Мне очень интересно было идти, держаться за руку папы и вот слушать, что он говорит. А вопросов много. И почему это? И почему это? А как это? А как то цветет? А это почему светится? У меня много вопросов. И папа терпеливо объясняет это. Идя дорогою, дайте им основы духовных ценностей. Третий период. Мы видим, какой третий период замечательный. Когда ложишься в постель. То есть это вечернее время. Нет лучшего времени для воспитания детей, как время перед сном. Вы видите, как дети нуждаются в этом общении. Вы хотите уложить их спать, и вы уже все сделали, и дали им покушать, и уложили все. Через минуту кричит: «Мама, я хочу пить». Мама дает пить. «Мама, я хочу в туалет». Мама ведет в туалет. Еще какие-то причины. То есть чего хочет ребенок? Общения. Почему? Бог создал вечернее время для общения всей семьи. Дети не хотят, вынужденно не хотят идти ложиться спать. Они хотят вместе быть с родителями сейчас. Уделите внимание детям. Скажите им какие-то интересные священные библейские истории. И потом помолитесь и уложите их в постель. Они под впечатлением истории успокаиваются, быстро засыпают и не будут просить у вас каких-то там действий, бегать туда-сюда. Они удовлетворены. И четвертое время обучения – вставая. Утром рано, когда вы встаете, вы тоже должны уделить время детям. нужно посмотреть, что вы можете сделать, за что-то поблагодарить Бога. Это время для того, чтобы объединить в одной духовной ценности всю семью вместе. Это утреннее служение, которое может оканчиваться именно какой-то молитвой отца или молитвой мамы, благословением детей. Это то, что связано с первым правилом. Сделайте Бога в основе всего воспитания. Итак, сколько же можно заниматься с детьми утром или вечером, в зависимости от того, сколько детям лет. И мы должны просто помнить такое правило. Сколько детям лет, столько минут они будут внимательно слушать вас. То есть, если ребенку 5 лет, значит, вы 5-6 минут, не больше, должны заниматься духовными вопросами. Этого будет достаточно. А если ребенок маленький, 2 годика, 2-3 минуты, больше не нужно. И ребенок запомнит это прекрасное время, проведенное с вами. Четвертое правило, которая записана в книге Притчей, 23 глава, 7 стих. Правило называется «Защищайте мысли вашего ребенка». А Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Очень интересное выражение. Как можно узнать, как можно воспитывать ребенка, когда вы не знаете, о чем он думает? Нужно что-то делать для того, чтобы защитить мысли, нужно знать, о чем думает ребенок. Как можно узнать? Вот единственный хороший совет. Чаще беседуйте с ребенком. Если у вас 4 детей, беседуйте с каждым ребенком отдельно, хотя бы один раз в неделю. Очень печальная статистика. Когда мы исследовали несколько семей, несколько десятков семей, и посчитали время, какое папа уделяет детям. Каждый папа сказал, когда он уходит, когда дети встают, мы это исследование сделали, посчитали количество детей и разделили время, уделенное папой на каждого ребенка. Это было несколько десятков семей. И оказалось, удивительное исследование. Каждый папа уделил в среднем своему ребенку 1,5 минуты в сутки. Разве можно воспитать благородных детей, если папа уделяет такое время детям? Папа думает, что он как-то увиделся с детьми, поздоровался, поцеловал и ушел. Этого достаточно. Нет. Четвертое правило говорит: защитите мысли своего ребенка. Если вы не узнаете, что он узнал в школе, что он услышал во дворе, что он увидел по телевизору, вы не поговорили с ребенком об этом, вы не будете знать, от чего его защищать. Так что четвертое правило должно быть тоже.

туда, куда надо, ты будешь слышать голос. Голос, который тебе скажет: вот путь, иди. То есть он будет направлять. Вот такая задача стоит перед родителями. Направляйте теперь мысли. Вы узнали, что ваш ребенок получил какую-то нехорошую информацию. И он в беседе это открыл. И, возможно, у него появились вопросы. Теперь ваша задача – дать четкую информацию. Вот это хорошо, а это плохо. Для того, чтобы это сделать, нужно уделить достаточно времени, чтобы поговорить с ребенком. Родители делают много ошибок именно в выполнении этого правила. И вот одна из ошибок, которая обычно употребляется в родительской практике. Если ребенок спрашивает о чем-то, можно я это сделаю, мама понимает, что это нехорошо, она просто без объяснений запрещает это делать ребенку. Я тебе сказала, ты туда не пойдешь, и все. Никаких объяснений. Вот как раз Библия поднимает этот вопрос. Если ребенок хочет что-то сделать, это значит, его путь ушел куда-то в сторону. У него уже интерес появился практиковать что-то нехорошее. Поэтому мама должна дать четкую информацию, почему этого делать нельзя. Еще одна ошибка – наказание без предупреждения. Именно в этом дайте четкую информацию. И вот когда ребенок что-то сделал, не то, что нужно было, потому что родители вовремя не дали информацию. Что следует за этим? Наказание. То есть папа авторитарный, например, он берет ремень и начинает бить ребенка или наказывать, или запрещает. Ребенок не получил от родителей информацию, которая нужна была для того, чтобы предостеречь его от того, что он делает. Он не получил этой полной информации. И он ошибся. То в чем вина? В ком вина? Конечно, в родителях. Но они вымещают как бы свое сознание вины на ребенке, у которого не выполнено пятое правило: дайте четкую информацию о добре и зле. Родители должны помнить, их информация о добре и зле должна быть четкой, то есть понятной, не очень длинной, сказанная четким, нормальным голосом. Недостаток информации делает большие проблемы в жизни ребенка. Как-то я однажды была свидетелем такого случая. Я была в одной семье, у них там был 12-летний мальчик. Мальчик, который был уже зависим от влияния подростков. Мы знаем, что этот период действительно в этом отношении довольно имеет тяжелые такие последствия, потому что ребенок не очень слушает, что хотят сказать ему родители, а слушает больше того, что скажут сверстники. И, между прочим, это период, который проходят все дети. Просто родители должны знать, как себя вести. И вот мама, навязывая ребенку свои мысли, она только сказала мальчику эту: «Ты сегодня оденешь этот шарф». Мальчик сказал: «Мама, этот шарф уже давно не носят, у нас никто из мальчиков такие шарфы не носит». Мама сказала: «Я не хочу, чтобы ты болел». И берет этот шарф и завязывает вокруг шеи ребенка, запаковывает его там в курточку и выпускает его в школу. Ребенок немножко там скривился, что-то хотел возразить маме, потом махнул рукой и ушел. Но мы через окно наблюдаем картину, как он выходит из подъезда. И вы все, наверное, догадываетесь, что этот ребенок сделал. Конечно, он взял шарф, его снял и засунул его в портфель, потому что такое сегодня не носят. Мама ограничила свою информацию в очень узкие рамки. Ребенку не было понятно, почему он именно этот шарф должен сегодня одеть. И дети тогда поступают по-своему, именно так, как они решили. Детям нужно давать больше правильных наставлений, так говорит Библия. Родители имеют возможность сегодня получить полную достоверную информацию по всяким вопросам, на которые нужно ответить детям по вопросам их. И родители должны знать эту информацию. Изучайте это и передавайте ее детям. Шестое правило гласит так: учите детей делать правильный выбор. И Библия вторит этим, говорит так, Второзаконие 30 глава. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Учите детей делать правильный выбор. Когда вы узнали мысли ребенка в четвертом правиле, когда вы дали четкую информацию о добре и зле, то следующее правило, естественно, научите теперь ребенка правильно выбирать. Мы говорили как-то с вами о том, что где-то около 3 лет нужно ребенка начинать учить выбирать.
Изучите эти темы и научите ребенка правильно делать выбор. Если вы не научите его это делать в маленьком возрасте, в младшем возрасте, он будет много раз ошибаться в подростковом. Он будет выбирать не тех друзей, не те программы по телевидению, по интернету. Он будет ошибаться в выборе.

В выборе книг, в выборе просмотра чего-то, в выборе проведения времени он будет делать очень много ошибок, фатальных ошибок в своей жизни. И поэтому умение правильно делать решения, выбирать – это задача родителей. Правило шестое, которое мы должны неустанно вести по жизни ребенка. Каким образом это делается? Сядьте рядом с ребенком. Расскажите ему спокойным голосом ситуацию, похвалите его за то, что можно. Покажите ему какие-то последствия его хорошего или плохого выбора. Ведь Бог говорит нам в книге Второзакония: «Жизнь и смерть я предложил тебе». То есть я показал тебе две дороги. Родители должны сделать ту же самую работу. Покажите ребенку, какие последствия послушания будут, хорошего выбора, и что его ожидает, если он сделает плохой выбор. Господь эти свои советы нам дает много раз. Библия преисполнена этими советами. Почему же у родителей не хватает терпения повторять и повторять эти уроки? Что будет хорошо для тебя и что будет плохо? Какие последствия будут? Не уставайте в этом. Чем больше вы дадите информации, тем лучше будут выбор делать ваши дети. Седьмое правило. Помогите детям преодолеть давление сверстников. Это тот опасный период, когда ваши детки уже подросли, и вы знаете, что для них вдруг случилась такая история. Дети вас совершенно не хотят слушать, но прислушиваются мгновенно к тому, что скажут одноклассники или сверстники. Что случилось с вашим ребенком? Дело в том, что около 10 лет каждый ребенок смещает авторитеты. Это у него получается автоматически. Если родители не стали друзьями, не провели эти правила, о которых мы говорили до этого момента, в жизни своей практической, мы имеем тогда последствия. Ребенок знает, что с папой поговорить или с мамой невозможно, у них никогда нет времени. Папа не может объяснить или не хочет, не успевает. Он говорит: спросишь у мамы. Любой вопрос, который поднимается, спихивается куда-нибудь. И поэтому ребенок к 10 годам делает определенный вывод. Нужно у кого-то спрашивать. И каждый ребенок это делает, такой вывод. Где-то надо это узнавать. Сегодня это модно делать в интернете. Но там вы знаете, сколько информации искаженной, которая не служит духовному воспитанию детей. Поэтому, если вы не стали для ребенка советником, он пойдет искать авторитета других советников. И вот на первое место в этом ряду советников становятся сверстники. Они оказывают давление на ваших детей. И мы не можем сказать, что команда во дворе или в школе – это очень плохие дети. Они все в своем роде хорошие, в своем роде что-то взяли от своих родителей плохое. Но мы знаем одно – эти дети имеют огромное влияние на ваших детей. Поэтому помогите детям преодолевать давление сверстников. А что это такое? А это умение противиться тому, когда на тебя давит толпа. Вот этот процесс, когда ты подчиняешься толпе, называется конформизмом. То есть тебя придавили, и ты сделал так, как тебе сказали сверстники. И склонны к этому конформизму именно подростки, начиная от 11-12 лет. Они хотят быть такими, как их сверстники-друзья. Они хотят носить ту же одежду. Они говорят такие же слова. Они смотрят те же программы. Они занимаются теми же делами. Потому что все так делают. Они хотят быть похожими на всех. Задача родителей – как помочь преодолеть давление сверстников? Научить ребенка сопротивляться. И если вы не сделаете эту учебу возможной в вашем доме, ребенок не сумеет сопротивляться. Сопротивление – это означает заготовка, психологическая заготовка. И я приведу вам такой маленький пример. Вы знаете, вашему сыну, например, 10 или 11 лет. Возможно, это и раньше надо делать, смотря в какой обстановке живет и учится ваш ребенок. Но вы его расспрашиваете, когда вы выполняете четвертое правило, защищаете мысли ребенка. Вы его спрашиваете: Сашенька, у тебя там в школе как? Мальчики, ты видел, курят, не курят? Мальчик говорит: мама, почти все курят, или половина класса курит. Вы уже знаете, вашему ребенку предстоит борьба. Ваш ребенок еще не курит, но его одноклассники, его сверстники будут склонять его к этому. И поэтому вы делаете вот эту психологическую заготовку. Вы говорите ребенку: а что ты будешь делать, если вдруг тебя где-то там окружат твои сверстники и скажут: а ну-ка давай, давай вместе все будем это делать, и все будем, сейчас будем, то есть сплотит их вот это действие, будем курить.
И вот дают ему сигареты. Что ребенок должен делать в этот момент? Если ребенок не подготовлен, если ребенок не научен, что ему делать, он будет курить. Потом он будет жалеть об этом, у него чувство вины будет. Он может рассказать или не рассказать родителям. Это уже в зависимости от семьи. Но то, что он будет сломлен толпой, это факт. И поэтому, для того, чтобы это не произошло, вы говорите: «Сашенька, ты должен в таких моментах делать вот так. Встань прямо». Он встает прямо. «Подними подбородок». Поднял. «А теперь отчетливо и громко скажи». Слушает ребенок, что сказать: «Моя мама не курит, мой папа не курит, и я курить никогда не буду». И в это время он должен развернуться и уходить, причем быстрым шагом. Когда ребенок это сделает, а у него для вот этого сопротивления толпе есть секунд 20, он может сделать это упражнение, внутри подготовившись к этому. И он это делает. Когда попадает в такую ситуацию, ребенок выпрямляет плечи и говорит: «Я не буду курить, потому что мои папа и мама никогда не курили». И должен тут же уйти. Но у толпы, которая давит на вашего ребенка, тоже 20 секунд. Они не могут определиться, что же случилось. Пока они решают, что делать, вашего ребенка уже в этой толпе нет. Но у каждого в уме, в этой толпящейся молодежи маленькой, возникает мысль: а он все-таки молодец. И вот это сопротивление всей толпе вызывает уважение к личности вашего ребенка. Он может дать какую-то другую информацию. Вы заготовьте для него то, что он должен говорить и делать. И тогда этот ребенок просто будет знать, что надо делать. Девочек надо учить, как отвечать, когда их приглашает кто-то отрицательный, или приглашает в машину сесть, или куда-то зовут что-то показать. Что дети должны в этот момент делать? Заготовьте эти маленькие предложения. Помогите детям сразу реагировать на это, чтобы сопротивляться. Вы, если вы это сделаете, вы очень многих бед избежите в жизни ваших детей. Итак, это седьмое правило должно быть выполнено. И если вы сделаете эти заготовки, ваши дети будут как белые вороны. Они не будут повторять черных дел, но будут дружелюбно относиться к тому кругу своих сверстников, где они есть. Они вызовут уважение к себе. Восьмое правило. Сделайте Бога реальным в жизни ребенка. Сделайте Бога реальным в жизни ребенка. В первом послании апостола Павла к Коринфянам в 3 главе, в 11 стихе говорится: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, мы выполнили 7 правил. Что же в 8-м? Там было основание Бог и Его влияние. И 8-е правило. Сделайте Бога живым в жизни ребенка. Если вы говорите с ребенком на духовные темы, а вы хотите, чтобы он был духовным человеком, рассказывайте ему эти библейские истории. Не просто как истории, которые записаны во время написания Библии. Ребенок может думать: это было давно, а что сегодня? Как она работает, Библия? Вот это как раз и есть основа этого правила. Как Библия работает сегодня? Как Бог работает сегодня? Действительно ли Он работает? И вот как можно показать ребенку, что Библия сегодня жива, так же жива, как и в древние времена? Часто детям рассказывают историю о Голиафе и Давиде. И когда мы читаем эту историю детям, дети себе представляют это столкновение двух интересных людей. Один очень сильный, другой маленький. И маленький победил большого. И вот как его привести в действие сегодня? Голиаф – это тот недостаток или слабость, которая есть у человека, или страх у маленького человека. Это его Голиаф. Но он должен стать Давидом. И мы говорим с ребенком, объясняя ему, что Давид победил Голиафа. И поэтому вот этот страх, или твоя слабость, или неумение, или отсутствие вот такого и такого качества может стать этим Голиафом, которого Давид может погубить. Можете сделать это наглядным пособием, надувая шарик и написать на нем то, чего человек боится или хочет избавиться. Пусть даже это будет слово «Голиаф». Для него уже Голиаф не будет тем древним каким-то воином, а для него будет это какой-то ситуации, которую он должен победить. И объясните ребенку, что ты, как Давид, вспомни, что говорил Давид: «Во имя Бога Всемогущего я пойду против этого человека. Давай помолимся, давай победим этот страх». И вот маленький человек начинает молиться: «Да, Господь может помочь». И когда он попросил Бога об этом,
и взял иголочку и проколол этот надутый шарик. Он лопнул, Голиаф лопнул, страх исчез. Вы поможете этому ребенку увидеть, как сегодня реально Бог работает. Расскажите ему о опытах своей жизни. То есть ребенок не должен просто воспринимать Библию как очень интересную, но историческую книгу. Сделайте это реальным в жизни ребенка. Если эти 8 правил вы будете соблюдать, я уверена, что ваши дети будут воспитанными по высокому классу. Это будут духовные, благородные, воспитанные, послушные дети, любящие людей и сострадающие, и честные. Я знаю, что это возможно сделать, если только приложить к этому эти усилия, о которых мы говорили, хотя бы этих 8 правил, о которых мы сегодня вспоминали. Я буду просить Бога, чтобы Он дал вам силы для этого, потому что сам человек своими усилиями вряд ли это сделает. Но Господь от первого до последнего шага будет рядом с вами. Ваши дети увидят, насколько хорошо и прекрасно быть честными, справедливыми, добрыми, благородными и духовными. Пусть Господь благословит вас в этом труде.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Верующие люди не всегда придают важное значение своей речи. Иногда мы думаем, что гораздо важнее то, что мы делаем, чем то, как мы говорим. Так ли это? Сегодня на наши вопросы отвечает доктор богословия Юрий Николаевич Друми. Итак, сегодня в центре нашей беседы язык, речь человека, речь верующего человека. Какой она должна быть?
3: Едва ли у нас получится провести лекцию, посвященную изящной словесности. Но все-таки поговорить о языке человека, о языке христианина с библейской точки зрения, я считаю очень необходимым. Дело в том, что речь – это один из видов деятельности человека. То есть речь нельзя отделить от дела, от поведения человека. С другой стороны, нельзя речь отделить и от мышления человека, от его внутреннего мира, от его ценностей. Поэтому в фокусе христианской религии язык человека, речь человека всегда находили себе важное место. То есть этому придавалось большое значение. На страницах Священного Писания, в христианской традиции, в проповедях христианских проповедников, в прошлом и поныне это остается одним из важнейших вопросов христианской веры. Начать мне хотелось бы с того анализа языка и речи, который встречается в послании Иакова в Новом Завете. Если мы откроем третью главу послания Иакова и прочтем 6 стих. «Язык, что огонь, расположенный между другими частями тела нашего, он может стать средоточием зла, которым оскверняется все тело и от которого сгорает порой вся жизнь человека. Язык от огня гиены возжигается». И дальше Иаков продолжает и говорит, что язык есть зло неодолимое, что он полон яда смертоносного. Иногда я задумываюсь вот о чем. Каждый год Нобелевский комитет присуждает премии за открытия, которые делают ученые в различных областях науки. И этим отмечаются большие, громадные заслуги отдельных личностей перед всем человечеством, можно сказать, потому что хочется верить, каждое открытие служит прогрессу человечества и улучшению жизни человека на Земле. Но иногда я задумываюсь вот о чем: а не стоило бы присудить Нобелевскую премию кому-то, хотя бы кому-то из библейских авторов, потому что на страницах Священного Писания мы встречаем различные законы, которые были открыты, законы духовного порядка, которые были открыты и сформулированы отдельными людьми под влиянием Духа Божьего и записаны для всех последующих поколений, чтобы люди могли учиться и как-то свою жизнь соотносить с этими законами, с тем, чтобы она была более полноценной, гармоничной и отвечающей тому изначальному замыслу, который Бог всегда имел о человеке. Другими словами, я смотрю иногда на Священное Писание как на книгу или же как на прибор ночного видения. И точно так, как Бог видит и днем, и ночью одинаково хорошо, так и Священное Писание проливает свой свет на такие темные уголки жизни человека, сердца человека, мыслей его, потаенных каких-то подвалов внутреннего мира человека, что, попадая туда, этот свет помогает человеку сориентироваться, что-то пересмотреть, что-то изменить в своей жизни. И, безусловно, это относится к вопросу о языке человека. Язык человека, качество речи человека и поведение человека, качество жизни человека, его взаимоотношения с самим собой, с окружающим миром, с другими людьми. И здесь, к сожалению, приходится констатировать, что нам нечем хвалиться. Если говорить о нашем языке, о русском языке, и подумать только о том, что нам приходится слышать каждый день в каких-то ситуациях, посмотреть, как общаются люди между собой, как общаются соседи, как дети между собой общаются в школе, а юноши и девушки, жены, мужья, то очень часто мы слышим слова недостойные, неподобающие, слова, которые оскорбляют человеческое достоинство, слова, которые ведут к последующей деградации человека и того, кто его слушает, потому что язык или же ненормативная лексика обладает силой к растлению человека, который пользуется этой лексикой, или тот, кто слушает и не противится этому. Можно было бы сказать даже больше, конечно, так, несколько метафорически, я бы сказал, что русский язык был крещен Христом, но в какой-то исторический момент он был перекрещен Антихристом. Поэтому, с одной стороны, в русском языке мы находим примеры удивительной какой-то пластичности, ясности, красоты, прелесть свойственна нашему языку. Но произошло надругательство над языком. И вот эта прелесть была оттеснена и заменена другими словами, другими оборотами речи, которые, к великому несчастью, стали общеупотребительными. И люди, наши соотечественники, даже не замечая того, настолько сживаются и привыкают к такой речи, что уже даже не видят, насколько она оскорбительна и для них самих, и для тех, кто их слушает. И здесь можно сказать, что Яков абсолютно прав, когда говорит, что язык может стать средоточием зла. То есть язык, речь человека может генерировать либо возрождение человека, либо упадок и растление человека. Растление начинается с языка. Какой язык усваивает ребенок от своих родителей? На каком языке они общаются с ним? На каком языке общаются сверстники между собой? Какие понятия начинают господствовать в их речи? О чем эти понятия? Вот это в конечном счете и станет определяющим фактором для того, что собой будет представлять в нравственном плане этот человек в будущем. Итак, я повторюсь, начало растления человека в языке человека. И наоборот, путь к возрождению человека начинается с языка человека. Вот почему Иаков обращает внимание верующих на этот аспект. Кроме того, можно было бы сказать о том, что мы иногда достаточно беспечно относимся к тому, какие слова мы впускаем в свой внутренний мир, в свое сознание, в то время как мы проявляем все больше и больше внимания к тому, какую воду мы пьем и какими фильтрами мы пользуемся для того, чтобы очистить ее, чтобы она стала пригодной для питья, чтобы не навредить своему организму. Но мы беспечны относительно того, какие фильтры поставить себе в уши, чтобы не впускать в свой внутренний мир слова, которые будут оказывать деструктивное, разрушительное влияние на этот самый внутренний мир. Священное Писание в этой связи является книгой, которая снова и снова напоминает человеку и говорит, какие мысли у тебя, какова речь твоя, она выдает тебя. Говор твой свидетельствует о том, не только о том, откуда ты, но и о том, кто ты. Редко кому удается вести двойную игру и перехитрить себя самого. Это вообще-то невозможно. Все равно человек рано или поздно, если он впускает в себя слова ядовитые, слова пошлые, становится сам таким человеком.
2: Вот интересно, Публий Сир писал: «Речь – образ души».
3: Да,
2: действительно. На самом деле это так.
3: Да, речь – образ души. Если нас заботит наша душа, нас обязательно должна заботить и наша речь. К большому сожалению, язык, на котором сегодня общаются наши современники, несет на себе печать иного мира, мира криминального. Криминальный язык вошел в быт нашего человека, в быт семей, отдельных личностей, коллективов. И даже некоторая приблотненность языка, которую мы слышим из уст чиновников, достаточно высокого ранга даже, иногда воспринимается как свидетельство того, что это свой человек, так сказать, что это наш человек, что мы одного круга люди, мы понимаем друг друга. Но на самом деле ничего в этом хорошего нет. Потому что язык как пароль, благодаря которому определяется принадлежность человека, и если это пароль из криминального мира и речь из криминального мира, которая становится повседневной в некриминальном мире, то это явление следует охарактеризовать никак иначе, как криминализацию повседневности, криминализацию повседневной речи. И это катастрофа для нации, если нация не осознает опасности, которая ей грозит в связи с этим. Потому что криминализация языка, опошление языка ведет к опошлению нравов, к деградации человека, его нравственных ценностей, установок. И последствия самые плачевные. Вы никогда не задумывались, Юля, о том, почему Бог назвал себя Словом? Почему Он отождествил себя со Словом?
2: Слово — единица общения. В общем-то, мы друг с другом общаемся каким образом? Посредством слов. Конечно, можно общаться друг с другом жестами, там, взглядами, но не знаю как. Каким-то образом понимать друг друга. Когда люди говорят на разных языках, например, встречаются два человека из разных стран, они как-то пытаются друг с другом объясниться, это, наверное, выглядит, может быть, комично, смешно, немного нелепо, но они как-то друг друга пытаются понять. Но все равно информация не доходит, что-то понятно, большая часть, как правило, нет. Но вот когда уже язык один, все встает на свои места.
3: И то бывает, мы не понимаем друг друга.
2: Да, конечно.
3: И все-таки, конечно, есть язык невербального общения, но превосходство человека над другими живыми существами в том, что человеку свойственна членораздельная речь. Свою мысль человек воплощает и совершает в слове. И это нужно ценить.
1: Открытая книга.
3: И Господь, ища пути к сердцу человеческому, ища пути к человеческому сообществу, написано, что слово, божественное слово становится плотью. Да? То есть слово стало жизнью, слово было облечено в плоть. Но слово – это одно из имен Божьих, это та лодочка, что ли, на которой Господь отправился навстречу человеку, чтобы встретить человека на его уровне, чтобы говорить на его языке, чтобы общаться с ним и чтобы помочь ему. Я вижу в этом глубочайший смысл, потому что сознание человека, пораженное мертвыми, тлетворными, грязными, ядовитыми, отравленными словами, фактически находится под воздействием бесовских сил. И чтобы сразиться с этими бесовскими силами, Господь предлагает свое слово, чистое слово, полновесное, живое, благодатное слово. Если человек впускает его в свое сознание, то из него выбивается, выдавливается, выдавливаются те слова, которые несут смерть, унижение, пошлость, растление человеческой души. Вот почему христианство всегда было чутко по отношению к тому, на каком языке должны изъясняться последователи Слова, последователи Иисуса Христа. И в этой связи, конечно же, наставление Иакова, его анализ очень кстати сегодня, чтобы мы усвоили этот урок. Кроме того, я хотел бы сказать о том, что язык, на котором общаются люди между собой, имеет и религиозное значение. То есть недостаточно сводить межличностную коммуникацию к взаимоотношениям, то есть только к плоскости горизонтальной человек-человек. Дело в том, что в этом проявляется и другое измерение, а именно человек и Бог. Например, если мы откроем книгу Левит из Пятикнижия, и сейчас я буду пользоваться синодальным переводом, если мы откроем 24 главу, то здесь рассказывается об одном случае. Такая история, небольшая история. Кажется, она не совсем вписывается в контекст, потому что книга Левит – это больше различные постановления ритуального характера, связанные с жертвоприношениями животных в скинии, в освятилище. И тут вдруг рассказ в 24 главе, в стихах с 10 по 16. Рассказ, который говорит совершенно об ином. Вот послушайте, что здесь написано. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана». И все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Заметьте, что происходит ссора. И уточняется, между кем? Ссора между израильтянином, скажем так, чистым, и израильтянином, родившимся от египтянина. То есть наследие Египта продолжало сказываться на жизни, на повседневности новоиспеченной нации, израильской нации. И вот, конечно, детали нам неизвестны, что именно это была за ссора, но, видимо, достаточно серьезная была перебранка, и в этой ссоре люди перешли не только на личности, но перешли и на религию, то есть перешли на богов, можно сказать. А это самая чувствительная область для каждого человека. Для каждого человека самым святым, самым чувствительным, на что он реагирует очень эмоционально, является его религиозная жизнь. Даже если это светский человек, у него все равно своя религия, у него все равно свои идолы, которым он поклоняется и которые он чтит достаточно высоко. И вот если кто-то отваживается посягнуть на эту святыню, то это обычно выводит человека из равновесия. И вот здесь мы наблюдаем то же самое. И, видимо, вот в этой перебранке, в этой ссоре один человек начал произносить хульные слова в адрес Бога, которого исповедовал другой человек. И эта история дана в качестве иллюстрации того, что значит произносить имя Божие напрасно. Но обратите внимание, что язык межличностного общения, если его не фильтровать, если на него не обращать внимания, если давать волю чувствам, и если человек сверхраскрепощенно ведет себя и произносит необдуманные слова, то неизбежно он пересекает контрольную черту, и слова его начинают и приобретают оскорбительную тональность не только для его собеседника, не только для его ближнего, но и для Бога. То есть язык – это религия человека. И на каком языке люди общаются, вот по этому можно судить об их религии. И если здесь много ссора, если здесь что-то неподобающее, то необходимо срочно что-то предпринимать для того, чтобы установить эти фильтры, какие-то очистные сооружения, чтобы не допустить вторжения в душу человека этого яда, этого зла смертоносного, о котором пишет Иаков в своем послании. Кстати, если вернуться к Иакову и снова обратиться к третьей главе его послания, в стихах с 9 по 12 мы читаем о том, что язык может выполнять двойственную роль. У языка может быть двойная жизнь. Это может быть, но это не должно быть. И вот как это объясняет Иаков. Он пишет: «Языком славим мы Господа, Отца нашего. Им же проклинаем человека, рожденного по образу и подобию Божию. Хвалы и проклятия с одних и тех же уст сходят. Не должно такого быть, братья мои. Льется ли из одного источника и пресная вода, и соленая? Может ли, братья мои, смоковница принести маслины, а виноградная лоза – смоквы? Не может и соленый источник дать пресную воду». Яков ставит здесь несколько риторических вопросов, но обратите внимание, как ему удается связать речь человека с религией человека. Он говорит, что да, языком славим мы Господа, Отца нашего, и им же проклинаем человека, но не просто человека, а он делает уточнение, рожденного по образу и подобию Божию. То есть богохульство начинается с человекохульства, если хотите. То есть, как мы общаемся между собой, это либо славит, либо позорит Бога, которого мы исповедуем. Конечно, человек может вообще никакого Бога не исповедовать или подавать себя таким образом, что он достаточно сильная личность, независимая, никакому Богу не поклоняется, он хозяин собственной судьбы и прочее. Пожалуйста, но он не имеет права оскорблять ближних своих, других людей. И здесь Иаков говорит, что не должно быть раздвоения. Язык должен служить высокой цели, высокому предназначению и человека, и высокому смыслу богопоклонения. Языком мы поем песни, на языке мы молимся, языком мы поддерживаем друг друга, ободряем, помогаем друг другу в жизненном пути. И чтобы у нас не было двойной жизни, чтобы мы не жили по двойным стандартам, чтобы из одного источника не лилась и горькая, и сладкая вода, Яков говорит, не должно такого быть, братья мои и сестры мои.
1: Открытая книга.
2: Действительно, Юрий Николаевич, наверное, чаще всего человек боится, не решается сказать что-то против Бога, потому что какой-то страх Божий, может быть, не в той степени, в какой нужно, но все же живет в сердцах людей. Но что касается наших ближних, людей с плоти и крови, тоже грешных людей, которые, может быть, обижают нас, досаждают нам, перешли нам дорогу. Что касается отношений с людьми, здесь мы часто не церемонимся. И, наверное, стоит помнить о том, что язык, вот некоторые люди ведь считают, главное, что я не сквернословлю, не употребляю ненормативную лексику, не употребляю никаких жаргонных слов. А остальное все неважно. Значит, я, в общем-то, могу поссориться, могу бросить как-то небрежно слово резкое в чей-то адрес. Ну, все мы люди, что же, Бог простит, как говорится. Могу обмануть. Ну, не знаю, могу осудить кого-то, укорить кого-то. Ведь это же тоже важно. Важно помнить об этом. Важно следить за ходом своей речи.
3: Вы правильно говорите, но мне кажется, что это больше исключение, чем правило. То есть таких людей, такие люди в меньшинстве, мне кажется, в абсолютном меньшинстве. А в основном, если человек переступает границу правды и лжи, если человек переступает через некоторые границы, определяющие достоинство и честь другого человека, то я не думаю, что такой человек будет очень педантичен в отношении того, какую лексику при этом использовать. И, скорее всего, человек поднимет эту заслонку и даст волю эмоциям, чувствам и грязным словам, которые явно накопились в нем, и это выльется в конечном счете в открытое оскорбление другого человека. Но вы, впрочем, правильно говорите, что можно быть педантом, и можно чрезмерно заботиться о чистоте языка, и это хорошо, да, но при этом переступать некоторые другие заповеди человеческого общежития и человеческих взаимоотношений. Это, конечно, так. И все-таки, мне кажется, если посмотреть на наше общество в целом, если посмотреть на нашу повседневность, если посмотреть на те надписи, которые мы читаем на стенах, в подъездах наших, на заборах, на зданиях, и на фасадах, и с тыльной стороны, и везде, где угодно, то и даже послушать некоторые передачи, некоторые досаднейшие эпизоды, которые тиражируются такими громадными тиражами благодаря средствам массовой информации, то мне кажется, что все-таки наша большая проблема вот в той языковой вседозволенности, в том опошлении языка, которое произошло и продолжает происходить вот на протяжении последних нескольких лет. Может быть, ну, не знаю, 10-15 лет. Хотя, если вернуться раньше в историю и посмотреть еще, ну, скажем, второе десятилетие, Октябрьская революция, и как, например, один из ведущих социологов того времени, Петерим Сорокин, как он анализировал, что произошло с речью человека в результате того социального переворота, который имел место в октябре 1917 года. То есть мы видим, как маргинальное стало определяющим, как то, что было на периферии, стало ядром. И вот это я называю тем надругательством над языком, или, как я сказал, это язык, который был перекрещен антихристом. То есть речь, даже посмотрите на наименование населенных пунктов, название населенных пунктов. Очень часто мы слышим там Троицкое, Вознесенское, там Благовещенск. Мы слышим столь так много евангельских слов, но иногда встречаются и другие названия, названия, которые не имеют ничего общего с Евангелием, названия, связанные с той атеистической властью и атеистической системой, которая решила перепрограммировать сознание нации. И вот эта власть дала право и санкцию на то, чтобы явление маргинального характера или же ненормативная лексика стала нормативной, вытеснив нормативную евангельскую, христианскую на периферию человеческого общения и человеческого сознания. Вот это посеяло то, что нам приходится пожинать сегодня. И у нас нет другого пути, как избавиться, как очиститься от этого зла, как только говорить об этом, являть пример другой речи, других ценностей, как прививать своим детям важность трепетного отношения к слову, к языку. Вот почему мы и говорим с вами об этом, и здесь наставление Иакова очень кстати, потому что он видел вот эту закономерность между речью человека и поведением человека. И он заслуживает Нобелевской премии, скажем так, потому что он делает духовное открытие и говорит, это не безобидные вещи, как вы общаетесь. Это открывает доступ к сердцу человека, к сознанию, это программирует его. И если человек не запрограммирован на благое, на чистое, на порядочное, то, что и должно отличать человека, сотворенного по образу и подобию Божьему, то его запрограммирует кто-то другой на что-то иное. И, к сожалению, мы видим результаты этого, ну, скажем так, программирования. Я уж позволю себе использовать здесь такой метафорический язык. Но действительно мозг функционирует в какой-то языковой системе. Мозг человека, речь человека, и это вещи неразделимые. И Евангелие, Священное Писание, учение Иисуса Христа, личность Христа, которая отождествила себя со Словом, спешит на помощь человеку, чтобы вытеснить это ядовитое и отравленное и заменить на чистое и благодатное. Почему апостол Павел советует, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе, к назиданию, чистое, к укреплению, к вдохновению другого человека. И в этом наша надежда. Без этого или какого-то иного пути у нас просто нет. И если общество не прислушается к этому, если общество не внемлет и не откроет для себя этот духовный закон и не возьмет его на вооружение, то осмелюсь сказать, что у такого общества не может быть будущего. Оно обрекает себя на медленное самоуничтожение.
2: Действительно, это, в общем-то, очень серьезная тема на самом деле. Но мне все-таки хотелось бы несколько отойти, вот, в частности, от ненормативной лексики, да, от нецензурных каких-то вот, ну, фраз, которые вот мы думаем, что если мы их не употребляем, допустим, вот искренне верующий человек, конечно, он не будет выражаться нецензурно. Конечно, может быть, он и не нагрубит там лишний раз, он подумает, как сказать, что сказать, но не всегда ведь это получается. Нет предела совершенству, совершенствоваться человек может и должен всегда. И, наверное, даже не употребляя каких-то фраз, ну, не знаю, оскорбительных, заведомо оскорбительных, мы все равно можем ближнего нашего задеть. Может быть, какой-то неудачной шуткой, какой-то вот бестактностью брошенной, вот просто так.
3: Конечно,
2: это тоже важно.
3: Безусловно, безусловно. На христианине лежит ответственность и за это. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это не имеет значения. Масштабы проблемы просто разные, потому что если посмотреть на количество и объемы теста, из которого печется личность, нация, и посмотреть на объемы соли, которая должна сказываться на жизни этой нации. То есть я говорю сейчас о соотношении христианского начала в обществе с нехристианским, то мы увидим, что это Давид, который выходит на сражение с Голиафом. Да, Давид победил, но не всегда здесь Давиду удается победить, и здесь нет такого простого решения, чтобы взять камень, прощу и сразить Голиафа. Так не получается. То, что ломалось, или же то, что отравлялось, как река, например, на протяжении нескольких десятилетий, не может быть очищено за несколько дней. Нужно столько же десятилетий для того, чтобы вернуться к исходному. Поэтому масштаб проблемы здесь мне представляется большим, чем то, о чем вы говорите. Но я абсолютно согласен с тем, что христианин не может найти в этом для себя удобную ракушку, чтобы в ней спрятаться и сказать: «Да, я это не делаю, я таких слов не произношу, не оскорбляю», и ставить галочки.
2: А значит, все нормально, все, в общем-то,
3: да,
2: более-менее нормально.
3: Свои зачетки и говорить: «Господи, ну все, что ж, я много выполнил, я думаю, ты это заметил. Поэтому как-то прими этого внимания, когда ты будешь определять мою судьбу». Ни в коем случае. А при этом человек позволяет себе отпускать некоторые недостойные шуточки, какие-то анекдотики, какая-то пошлость сквозит, косвенно, может быть. И человек думает: ну, это все-таки не так плохо, как вот те, которые. Да? Иисус тоже обличал вот такую религиозную жизнь. Поэтому я с вами согласен, если уж и предъявлять требования то к языку, собственному языку, то самые высокие. И здесь уже, конечно, не столько механика, не столько наложение запрета на употребление определенных слов, сколько внутренний дух, какая-то внутренняя христианская естественная доброжелательность одного человека, христианина, по отношению к другому человеку, христианину или не христианину. Вот это, конечно, всегда должно отличать христианскую жизнь. То есть я говорю о солености, о том, чтобы жизнь христианина обладала этим. Но все-таки, опять возвращаясь к тому, с чего мы начали, хотел бы подчеркнуть, что это вещи не шуточные, это вещи достаточно масштабные. И жизнь, нравы, поведение людей в нашем обществе, обращение человека с человеком или способ обращения человека к человеку. Вы знаете, как учителя воют, например, в некоторых школах, как они изнывают, как они стонут, как они вынуждены судиться с родителями некоторых из своих учеников, потому что вот открытым текстом они слышат по своему адресу такие вещи, которые не дают им спать потом, не дают им спокойно жить и нормально работать в этом классе. То есть масштаб проблемы очень серьезный. Текучка учителей. А здесь как раз, если мы будем читать третью главу с самого начала, мы увидим, что Иаков говорит об учителях, что ответственность, самая большая ответственность на учителях, как они учат, как они говорят, какой язык они прививают своим подопечным. Так вот, текучка учителей достаточно велика, найти учителя очень сложно. Но учитель – это не только учитель, учительница в школе, в классе, в университете, в техникуме, в колледже. Учитель – это старший по отношению к младшему, это отец по отношению к сыну, к дочери, мать по отношению к сыну, к дочери. А вот это, вот здесь начало учительства. И здесь либо прививается чистая, здоровая и благодатная речь, либо уже здесь формируется нечистая, грязная, травленная, разрушительная речь человека. И дальше и жизнь человека будет такой, какова и речь его.
2: Юрий Николаевич, большое спасибо вам за беседу, за ваши интересные ответы. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Это была передача «Открытая книга». Пишите и звоните, мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго и до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Юрий Байков.

иным путям нашей жизни беспечны. Блуждали с тобой без любви, без тепла. И чтобы постичь тот путь истинный вечный, бросались в огонь

0: «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: О, кажется, у нас здесь сонное царство. Наверное, был тяжелый день или вообще не выспались. Но все-таки, чтобы нам взбодриться, мы сделаем зарядку. Мы сегодня продолжаем разучивать комплекс с гимнастическими палками. Он у нас получается с каждым разом все лучше и лучше. Итак, как всегда, разминка для шеи. Для начала. Пожалуйста, встаем. Юлечка, начинай.
2: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Наклоняем голову.
1: Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не забываем об этом. Хорошо, несколько раз. Молодцы. Дальше.
2: Следующее упражнение. Сова. Поворачиваем голову в одну сторону, а потом в другую.
1: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше.
2: Следующее упражнение. Маятник.
1: Стараемся коснуться ухом плеча. И не торопимся, не торопимся, медленнее, вот так. Больше наклоняем голову к плечу. Плечи не поднимаем, спина прямая. Так, молодцы. Хорошо, закончили.
2: Следующее упражнение – мячик. Кладем на одно плечо, перекатываем к другому.
1: Медленно делаем это упражнение.

0: Давайте еще разочек. Закончили.
1: Следующее упражнение — мельница. Мы делаем круговые движения руками.
2: Сначала вперед. Вперед. Энергично. Энергично. Можно быстрее, Юля. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: И назад.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Так, стряхнули руки. Дальше.
1: Следующее упражнение — обними себя.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Потрясли ручкой.
1: А теперь упражнение с гимнастической палкой. Держим палку перед грудью, встаем на носочки и поднимаем палку вверх.
2: Вдох, выдох.
3: Можно представить, что это 50-килограммовая штанга.
0: Тяжелый.
2: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили.
1: Оставляем правую ногу назад и прогибаемся.
2: Смотрим на палку. Опустили. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Раз, два. Хорошенько прогибаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз.

0: Спасибо. Хорошо. Следующее упражнение. Палка на лопатках.
1: Следующее упражнение. Палка на лопатках и делаем наклоны. Сначала вправо, потом влево.
0: Хорошо. Раз.
1: Раз, два. Раз, два.
0: Хорошенько наклоняемся.
1: Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Палку держу сзади. В локте.
0: Сзади в руках. Сзади в руках и наклоны, да? И раз. Оставляем палку назад, поднимаем вверх.
2: Спина прямая.
0: Смотрим прямо перед собой.
2: Не сутулимся. Смотрим перед собой.
0: Вот так. И
2: хорошо.
0: Смотрим перед собой. Спина прямая. Я посмотрю. Вот у Юли молодец. Хорошо. Еще. Не сгибаем спину. Марина, вот молодец. Хорошо. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Палка в локтях. И делаем повороты.
0: И вправо. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы.
1: Теперь ставим палку перед собой и делаем пружинищие движения.
2: Наклоны. Раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.
0: Хорошо.
1: Следующее упражнение. Приседания. Мы держим сюда палку и делаем приседания.
0: Только стоим прямо, держим спину прямо. Вот так. Молодцы. Хорошо. Сколько раз будем приседать, Юля?
1: 8.
0: Можно даже 10.
1: 7. 10. 10.
0: Хорошо. Кто может больше, тот может делать их больше. И расслабились, потрясли ногами.
1: Продолжаем. Упражнение для кистей. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и поворачиваем ее.
0: Хорошо. Другую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре.
1: Закончили. Следующее упражнение. Держим палку обеими руками и крутим ее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Махи ногами. Держим палку вверху и достаем палкой ноги.
0: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы.
1: Закончили. Держим палку перед собой и достаем коленями палки.
0: Хорошо. Следующее.
1: Поднимаем палку вверх, ноги в стороны. Опускаем ноги вместе.
0: И
1: раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. Закончили. Следующее упражнение. Мы садимся.
0: Без помощи рук, да?
1: Да.
0: Палка перед собой. Садимся. А теперь встаем так же, не касаясь руками пола. Молодцы. Еще.
1: И еще разок.
0: Еще встанем. Так.
1: Закончили.
0: Садимся.
1: Следующее упражнение. Гребля. Мы сидим и как будто плывем на лодочке.
0: Но энергично делаем это упражнение. Вот так, да. Закончили.
1: Следующее упражнение для брюшного пресса. Неваляшка. Ложимся. Палку кладем за голову.
0: И садимся.
2: Раз.
1: Раз. Два. Три.
0: Рина, лучше садись. Рина.
1: Четыре.
0: Палка перед собой.
1: Пять. Шесть. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мы лежим на спине и подтягиваем колено к груди.
0: С помощью палки. Вот так, да. Носочек тянем, опустили. Другая нога. И раз, подтянули. Хорошо. Еще одна. Раз. Два. И еще по разу для каждой ноги. Так. И закончили. Ну вот, наш комплекс завершен, дорогие ребята. Вы можете заниматься тем, чем вы запланировали. А мы ждем вас завтра. Потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Песня «Бог помощник» исполняет Марк.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем, что Ветхий Завет говорит о природе божества. Исследуем Ветхий Завет в попытке ответить на вопрос, является ли Бог монадой, или же это единство нескольких. Мы выяснили, что в подлиннике в древнееврейском для описания природы Бога используется древнееврейское слово «эхад», то же самое, которое описывает семью, единство мужчины и женщины в браке. И оно, это слово, отличается от древнееврейского термина «яхид», который означает «единственный», «один», «одиночный», и используется, например, в книге пророка Иеремии в 6 главе, в 26 стихе. Иеремии 6:26 говорит так: «Дочь народа моего, опояжь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». Здесь слово «яхид» переведено как «единственный». Очень важно отметить, что это слово никогда не используется в Ветхом Завете для обозначения Бога. Таким образом, мы узнаем, что Бог именно един, как и переводит синодальный перевод, а вовсе не один. Таким образом, снова мы находим указание на множественность в природе божества. Продолжая наше исследование, в самом начале Торы мы находим в 3 главе книги «Бытие» в 22 стихе одно интересное заявление, которое тоже использует местоимения, говорящие о Боге. Итак, «Бытие» 3 глава, 22 стих говорит: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Мы находим здесь, как Бог говорит, что Адам стал как один из них, как один из нас. Что это означает? Что значит «нас»? Вновь мы можем предположить, что Бог здесь говорит об ангелах, и, используя местоимение множественного числа, говорит о себе и об ангелах, что якобы теперь Адам стал как один из них, то есть как Бог и ангелы. Если это совет Бога с ангелами, если это описание Бога и ангелов, то тогда появляется вопрос, каких? Добрые ангелы, добрые ангельские силы, Божьи ангелы не ведают опытно, что есть добро и зло. Они не падшие, не согрешившие, поэтому он не может говорить о них, говоря, что Адам стал как один из нас, если речь идет об ангелах. Неужели в таком случае Бог беседует с падшими ангелами и говорит, что вот Адам теперь стал как один из нас, то есть я и вы, отпавшие от меня, ангелами? Получается тогда, что Бог один из них, потому что он отождествляет себя с ними. Ясно, что это неприемлемо в свете Священного Писания. Таким образом, остается только один возможный вариант. Бог здесь, одна из личностей Божества, беседует с другой или другими, поскольку присутствует форма множественного числа, говоря о том, что Адам стал как один из нас. Очень важно при этом отметить, что в 3 главе книги «Бытие», в 5 стихе, тогда, когда Люцифер или древний змей еще только пытался соблазнить людей, говорится следующее, Бытие 3 глава 5 стих: «Но знает Бог», в оригинале «Элохим», то есть множественное число «боги», «что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги», опять в оригинале «Элохим», «знающие добро и зло». То есть вот здесь мы видим, что фактически сатана, древний змей, искушал людей возможностью стать как сам Бог, как Элохим. И таким образом, когда мы подходим до 22 стиха, мы узнаем, что именно о Боге, именно о том, кто называет себя Элохим, идет речь здесь. Таким образом, перед нами еще один пример того, как Бог в Ветхом Завете в самом начале говорит о себе во множественном числе. Следующее место, к которому мы обратимся, где также используется местоимение множественного числа для обозначения Бога, это книга «Бытие», 11 глава. Книга «Бытие», 11 глава, стихи 7 и 9 говорят так. «Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого». Напомню, что эта фраза появляется в контексте строительства Вавилонской башни, когда люди в нарушении воли Божьей стали строить это сооружение. И Бог говорит: «Сойдем же и смешаем там язык их». Перед нами глаголы множественного числа. И самое интересное – это то, что когда описывается действие, совершенное в 9 стихе, то сказано так: «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». То есть предложение что-то совершить описано во множественном числе: «Сойдем же, смешаем же». А когда описывается совершаемое действие, то сказано, что сделал это Господь, Он смешал. Таким образом, вывод достаточно очевиден. Те, кто разговаривали между собою, как раз и описываются термином «Господь» в 9 стихе чуть позже. Подобную же картину мы находим в книге пророка Исаии в 6 главе, в стихах с 5 по 8. Исаии, 6 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Итак, мы находим вновь использование местоимений множественного числа. «Кто пойдет для нас, — говорит Господь, — и кого мне послать?» То есть вот здесь сочетается единственная и множественная форма, описывающая одну личность, одно существо Господа. Таким образом, мы видим, что с самого начала, с книги «Бытие», Бог начинает говорить о себе категориями множественного числа. Бог – это множественность. Имя Божье «Элохим» используется в единственном числе более 350 раз, а во множественном – более 2500. Местоимения, говорящие о Боге, используются во множественном числе. Глаголы, говорящие о Боге, также во множественном числе. Образ Божий, по которому были сотворены люди, человек, Адам и Ева, это также множественность, он и она, хотя названы термином «эхад» – «одна плоть». И этот же самый термин используется для обозначения природы божества – «эхад», а не «яхид» – «один» или «единственный». Итак, что еще мы узнаем о Боге, исследуя вопрос Его природы в контексте христианского учения о Троице из Ветхого Завета? В Библии, в Ветхом Завете, неоднократно используется термин «ангел Господень». Внимательное исследование использования этого термина показывает, что ангел Господень – это божественная личность, тождественная самому Богу, и вместе с тем отличающаяся от первого лица божества. Посмотрим, во-первых, на книгу «Бытие», 16 главу. Книга «Бытие», 16 глава, стихи 7 по 13. «Бытие», 16 глава, стихи 7 по 13 говорят. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он перед лицем всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней, сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Итак, перед нами описывается ангел Господень, отдельная личность, когда он говорит: «Сказал ей ангел Господень, услышал Господь страдание твое». С другой стороны, мы узнаем, что это и есть сам Господь. «И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем: „Ты Бог, видящий меня“». Итак, мы видим, что есть термин «ангел Господень», который, как оказывается, есть сам Господь. Причем используется здесь древнееврейское слово «Яхве» или «Иегова». Итак, мы видим, что Бог в действительности описывается как множественность. И мы продолжим разговор об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Болезни носа и околоносовых пазух – один из самых частых поводов обращения к врачу. И мы пригласили в нашу студию врача-отоларинголога Наталью Гаврикову. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте.
2: Рада новой встрече с вами. Думаю, что каждый из нас хотел бы обращаться к врачам пореже. Не могли бы вы сегодня дать необходимые рекомендации в своей области?
3: Мы коснулись заболеваний носа.
2: Да.
3: Опять же, давайте вернемся к анатомии, посмотрим, как нос устроен. А нос, то, что мы с вами видим снаружи, это только часть нос.
2: Это только внешность.
3: Только внешность, да. Стоит она из хрящевой и костной части. Но есть еще полость носа, которая глубоко внутрь уходит, перпендикулярно тому, что мы видим. И вот полость носа делится на две части. Носовой перегородкой. И на крайней боковой стенке, латеральной, как называют ее правильно, есть три носовые раковины. Верхняя, средняя и нижняя. Под эти носовые раковины есть некоторые отверстия, которые сообщают нас с полостью носовых пазух. Возле носа есть носовые пазухи, которые тоже выполняют очень важную функцию, так как и полость носа. Это и дыхательная функция, это и защитная функция, это функция голосообразования. Вот благодаря тому, что они у нас есть, у нас голос с вами такой насыщенный, такой вот
2: звучный,
3: громкий, не гнусавый, именно потому, что у нас с вами есть такие воздушные полости возле носа. Но может быть и их воспаление, их заболевание. Заканчивается полость носа переходом в носоглотку. Здесь тоже есть некоторые анатомические структуры. Тут, помните, с вами есть у нас слуховая труба, которая соединяет нас с полостью уха. Здесь есть миндалины, глоточная миндалина. Это иммунный аппарат, который защищает нашу полость носа и первым барьером является на пути инфекции. Ну и что бы вам хотелось об этом узнать побольше?
2: Ну, хотелось бы узнать, где же там может поселиться болезнь и как ее не допустить.
3: Болезнь может появиться в полости носа. И, может быть, различные структуры задействованы. Но самое первое, с чего мы начнем, это с хрящевой части носа, это носовая перегородка. Носовая перегородка растет вместе с малышом, вместе с ребенком, но растет несколько быстрее, чем кости скелета. И часто бывает, что она, ей некуда деваться в этом росте, она начинает искривляться.
2: Вот и даже происходит, да, искривление?
3: Да, и даже у здоровых людей она может быть искривлена. Но особенно часто в детском возрасте, когда происходят удары какие-то, падения, повреждения, то вроде бы внешний нос остался и целым, а носовая перегородка может искривляться. И когда она искривляется, начинает соприкасаться с одной из носовых раковин и затрудняет носовое дыхание в одной из полостей. Кроме того, иногда может увеличиваться какая-то носовая раковина. Чаще всего это средняя носовая раковина увеличивается. Ее так называют конхобулеза.
2: Где она находится хотя бы?
3: Ну, там глубоко, в полости носа. Если нижнюю носовую раковинку мы еще когда, если далеко пальчик засунем, можем нащупать, так вот средняя носовая раковина находится сразу над ней. Такая пластиночка изогнутая, она почему называется раковина, что сразу над ней примерно так вот и висит. Под ней будет находиться уже отверстие средненосовой раковины.
2: И то есть во всех этих местах могут происходить какие-то нарушения, да?
3: Если вот эти части носовые раковины, особенно если они увеличены, если их, у них есть такие особые пещеристые тела, которые наполнены кровью, и если происходит отек этого места, то носовые раковины еще сильнее увеличиваются в размерах и заполняют фактически всю полость носа, и человек не может дышать. Вот затруднение носового дыхания связано с этим, что носовые раковины увеличиваются в объеме. Это имеет под собой защитную функцию, потому что нам важно не пропустить инфекцию внутрь. Но и это создает и дискомфорт, и это создает и проблемы.
2: Но это временное какое-то явление или это постоянное явление человека?
3: В норме это временное явление. И в норме, если просто сделать компресс на горло или обуть ножки в носочки теплые, то заложенность носа, с ней можно справляться и без капель иногда на первом этапе. Она быстро может пройти.
2: Ну да, если мы как-то чувствуем, то какой-то дискомфорт в носу, да, и прикладываем сейчас какие-то меры, принимаем.
3: Контрастные водные процедуры могут, опять же, обертывание шеи, компресс на шею, контрастные процедуры на ноги, общий контрастный душ. Если мы тепло обуем ножки, укутаемся, то это уже все облегчит носовое дыхание без капель. Каплями нужно пользоваться в крайних случаях, при насморке, в том случае, если нужно, вот сегодня у нас с вами, да, можно представить, что это крайний случай, мы с вами беседуем не одни, и важно, чтобы наш голос был звонкий, поэтому, ну, это может быть тот случай, когда и можно будет воспользоваться. А если мы дома, имеем больничный лист, можем применить все домашние процедуры, то можно обойтись и без капель. Или можно обойтись такими безвредными чистосолевыми капельками, которые вот как морская вода, или вот которые с составом солевым крови схожи.
2: Это можно даже дома самим приготовить, да? Просто такой слабый солевой раствор.
3: Да, но если мы на вкус попробуем, может, если когда-нибудь у вас вы чувствовали привкус крови у себя во рту, то вот кровь, она соленая. Примерно вот такой же по составу соленый должен быть раствор. Где-то схожий с соленостью крови.
2: И как правильно промывать?
3: Врачи называют его изотоническим раствором. Можно взять какую-то пиалочку с этим раствором, или есть специальные приготовленные уже медикаментозные баллончики, специальные оливочки, которые можно поместить в нос. И помещая этот раствор в нос или под действием баллона давления небольшого, наклонив голову строго вниз, ни вправо, ни влево, либо небольшим всасывательным движением достигается до носоглотки, дальше открывается уже нос, или через вторую половину, или через носоглотку все выливается из полости носа.
2: То есть таким образом мы можем там все промывать, да?
3: Мы можем промывать, если там есть густой вот уже гнойный секрет, и нужно его удалить оттуда, тогда да. А если еще выделение слизистой, то нет необходимости. Нос как бы сам себя промывает, он выделяет большое количество слизи, чтобы убрать вирус или другой воспалительный агент. Ну, если мы добавим немножко солевых капель, то мы помогаем ему этим.
2: То есть мы сейчас говорим с вами о каком-то воспалении, да? То есть попала какая-то инфекция, какой-то вирус в организм?
3: Сначала чаще всего это вирусная инфекция, вирус залетает, а потом уже может присоединяться бактериальная инфекция. Когда уже идут густые темного цвета выделения, скорее всего, это уже бы присоединились сюда бактерии.
0: Живой источник.
2: Вот мы говорили о том, в одной из программ, что у нас слизистая носа – это как бы первая преграда на пути ко всей инфекции, да, которая вообще проникает в наш организм. А как поддерживать ее в таком состоянии, чтобы на самом деле она выполняла эту функцию?
3: Дело в том, что на слизистой носа вырабатывается особое вещество – лизоцим. Ученый Флеминг, который открыл антибиотики, пенициллин, первое его открытие было, он же и сделал открытие, что у нас в слизистой носа вырабатывается особое вещество лизоцим. Можно немножечко повысить его продукцию с помощью контрастных водных процедур.
2: Интересно, как это?
3: Контрастный душ. В качестве профилактики или в качестве первого средства лечения насморка. Помогает справиться. Иногда, когда я приезжаю куда-нибудь, у меня нет с собой лекарств, и вдруг я чувствую, что я заболеваю, то я начинаю использовать это средство, и оно очень быстро мне помогает.
2: Пожалуйста, объясните, как эти процедуры вообще делаются поконкретнее? То есть сколько надо раз поменять контраст этот? Как долго?
3: Ну, от 3 до 12 раз. Сначала вы начинаете с теплой процедуры, потом включаете холодную воду. Где-то минута должна быть теплая, там, короткий промежуток 30 или 10 секунд холодная. И постепенно вы увеличиваете контрастность. Сначала низкая разница между теплой и холодной, а потом уже больше. И чем больше эта контрастность, тем вот больше укрепление иммунитета происходит.
2: Удивительно, вроде мы принимаем водные процедуры для всего тела, а лечим заболевание носа,
3: лечим, в общем, простуду. Мы активизируем кровоснабжение, быстрее в полость носа приходят белые клетки крови, макрофаги, лейкоциты, которые быстренько справляются с инфекцией, находят этого агента и уничтожают его. У нас с вами придумана в организме создателем очень мудрая иммунная система, которая умеет распознавать и лучше иногда наших лекарств справляется с нашими заболеваниями.
2: И главное, она не имеет каких-то побочных эффектов.
3: Не имеет побочных. Хотя бывают поломки в области иммунной системы, и мы с вами перейдем к нашему следующему заболеванию, такой как аллергический ринит. Аллергический ринит – это происходит тогда, когда именно происходит поломка иммунной системы. И в последнее время это наиболее частая патология происходит, чаще гораздо, чем раньше, потому что мы живем с вами в загрязненной атмосферной среде. 10 наиболее атмосферно загрязненных городов нашей страны, и Нижний Новгород в частности, тоже в этом списке, вызывает более частые аллергические заболевания, особенно у детей. И вот эти вещества, полютанты, которые загрязняют воздух, они раздражают слизистую оболочку носа. И растительная пыльца или другая аллергенная пыль, ложась на раздраженную слизистую оболочку, приводит к тому, что аллергия возникает более легко и более часто.
2: А в последнее время даже в крупных городах вот после зимнего времени вот эта пыль, которая лежит на всех дорогах, высохшая, даже сейчас уже говорят о том, что она на самом деле является очень сильным таким вот провоцирующим фактором аллергии.
3: Выхлопные газы очень сильно загрязняют. И самое главное, что ребенок, он как раз находится в этой зоне полутораметровой, где скапливается тяжелый загрязненный воздух выхлопных газов. Поэтому если мы идем по автомагистралях, то как неприятно ребенка поднимать на руки, но мы сами находимся в более безопасной зоне, чем ребенок. Может быть, здесь это нужно или какой-то в виде рюкзачка сделать сиденье, чтобы поднять ребенка выше.
2: То есть это такие простые меры, оказывается, они так...
3: Это лечим аллергический ринит и профилактируем аллергический ринит у ребенка.
2: То есть из-за всех этих веществ слизистая у человека получается постоянно воспаленный, да?
3: Она постоянно отечная, она постоянно выделяет слизистый секрет, неприятный такой, тягучий. Иногда даже непонятно, человек простыл или началась у него аллергия.
2: А еще врачи ставят такой диагноз, как ринит. Что это такое?
3: Вазомоторный ринит, да? Хотите сказать?
2: Но они, наверное, разные бывают. Острый, по-моему, да, бывает?
3: Острый бывает, аллергический тоже будет ринит. Вазомоторный ринит будет, хронический ринит. Вазомоторный ринит, он несколько схож с аллергическим, только примерно те же симптомы будут, особенно симптомы заложенности носа будут наиболее выражены. Но происходит он из-за того, что развивается нарушенный тонус сосудов. Сосуды в норме должны быть сужены немножечко, а вот здесь они политически расширены, утолщены носовая полость слизистая раковин и заполняет почти весь просвет носовых ходов. И человеку очень тяжело дышать.
2: Это вазомоторный ринит.
3: Это вазомоторный ринит.
2: А он вследствие чего? Инфекции?
3: Ну, вследствие каких-то сосудистых нарушений, может быть, и заболевания сердечно-сосудистой системы. Но чаще всего этот ринит развивается, иногда его называют даже лекарственным ринитом. В результате того, что мы неграмотно пользуемся сосудосуживающими лекарствами. Если очень долго и бесконтрольно использовать различные препараты, говорит человек, я меняю капли, но меняет он из той же группы. Нафтизина, санарин, глазолин и так далее. Это не смена капель. Смена должна быть более радикальной, из другой группы должны быть лекарства.
2: Пользуются вот, больше 5 дней, да,
3: да,
2: в сумме?
3: Эти лекарства по-другому их называют наркотики для носа. Развивается такая же зависимость, от которой потом приходится справляться и хирургически, и медикаментозно.
0: Живой источник.
2: А еще какие риниты вы говорили? Значит, это мы говорили про вазомоторный, еще острый, хронический.
3: Ну, вот, вазомоторный – одно из проявлений хронического ринита. Да, может быть хронический гнойный ринит. Это особенно у мужчин часто бывает во вредном производстве, когда развивается постоянные гнойные выделения из носа. Вот здесь уже больше помогает промывание и противовоспалительные полоскания, противовоспалительные средства.
2: Ну, то есть это не вирусы, это просто...
3: Это бактерии.
2: Это здесь бактерии.
3: Уже, здесь уже бактерии. Если говорить о профилактике ринитов, что здесь можно сделать, особенно детских, особенно аллергических ринитов?
2: А острый, вот мы еще его не коснулись, а он вследствие чего?
3: Это простуда.
2: Это простуда.
3: Это простуда. Угу. Это мы получили вирус, это мы поймали вирусную инфекцию. Чаще всего это вирусная инфекция. А как можно профилактировать? Допустим, того же острого.
2: Да, мне кажется, что ринит – это такой, вот это то, что мы называем обычный насморк, да? Самое такое обычное явление.
3: Помните, в одной из прошлых передач я рассказывала, как правильно нужно чихать?
2: Да.
3: Это самая первая мера профилактики. Если человек болен, научить больных людей, детей чихать правильно для того, чтобы не передавать инфекцию другому. То есть чихать нужно в локоть. Тем самым не попадает инфекция на руку, и мы не берем ни ручки, ни рукопожатий, не передаем. Чаще мыть руки в момент инфекции и не подносить руки к носу и глазам. Потому что таким образом мы заносим инфекцию себе на слизистые оболочки и заболеваем. Кроме того, общие методы профилактики. Свежий воздух, чаще гулять, быть на солнце в безопасные утренние часы, получать достаточно солнечного света, физические упражнения для того, чтобы было хорошее кровоснабжение, общение. Замечено,
2: дружеское.
3: Даже, Да, дружеское общение, было замечено, что те люди, которые часто звонят друг другу или общаются даже лицом к лицу, они гораздо меньше простывают по сравнению с теми людьми, которые этого не имеют. Даже проводили специальные исследования и наносили взвеси из вирусов на слизистую.
2: То есть заражали?
3: Специально заражали. Но те люди, которые были социально активны и имели поддержку, имели общение, они не заболевали. Вера.
2: Удивительно.
3: Доверие. То есть спокойно ложусь, я и сплю, я, потому что Господь не всегда дает мир. Это тоже оказывает на наш уровень стресса. И как мы относимся к тем же ситуациям, которые у другого человека вызывают очень сильное расстройство, тоже влияет. Если перейти к аллергическому риниту, что здесь будет влиять? Здесь важно помещение дома. Важно выбирать, чтобы солнечный свет проникал. Открывать занавески, открывать окна, проветривать.
2: Здесь важны прямые солнечные лучи.
3: Именно,
2: да?
3: Прямые, не только которые проходят через кварц, да, и ультрафиолетовые, отсеиваются спектр ультрафиолетовый, но открывать, чтобы с прямой солнечный свет обходил комнату. И особенно убивал те места, где может скопиться плесень, избыточная влажность. Смотрите в ванных комнатах, вентиляцию продумать, вентиляцию в наших помещениях, где мы часто находимся в большом количестве, где мы долго, на работу, допустим, чаще вентилировать и проветривать. Воздух должен быть чистым. Каким бы ни был воздух на улице, каким бы он ни был грязным дома...
2: Говорят, что он лучше, чем
3: он
2: дома.
3: Он лучше, чем тот воздух, который дома. Дома самый грязный воздух. Особенно, если у нас есть плиты газовые, у нас нет вытяжки, то вот, так называемый азиатский тип жилища, когда идет открытое пламя, это тоже очень сильное загрязнение для... Кроме того, домашняя пыль, она очень аллергенная.
2: Да.
3: То, что с нас случивается эпителием, постоянно падает, и там, мы знаем, есть небольшой такой клещ, который живет.
2: Который это любит очень.
3: Это любит, и вот его хитиновая оболочка, она самая аллергенная.
2: То есть получается, что самые простые, естественные, Богом данные принципы
3: солнце,
2: чистоты, здоровья.
3: Воздух, вода.
2: Они помогут нам реже болеть, реже обращаться к врачам.
3: Да. Вы совершенно правы.
2: Спасибо, Наталья. Я думаю, что нам нужно будет как-то подробнее остановиться на многих рекомендациях, чтобы глубже вникнуть в это и лучше научиться пользоваться своим организмом. Если у вас остались вопросы, дорогие друзья, то вы можете позвонить или написать нам, а также задать их на нашем сайте. Мы желаем вам здоровья, счастья и радости, Божьих благословений. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Что говорит Коран об Иссе, сыне Марьям? Является ли Иса просто пророком? Почему он особенный? Как Коран открывает нам образ Иссы? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия и человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Многие наши зрители задают вопрос, так кто же такой Иса, сын Марьям? Как он представлен в Коране?
2: Спасибо большое за этот вопрос. Все, что связано с Иисусом Христом, очень дорого для меня. И, конечно же, я достаточно много времени, посвятив исследованию Корана, обращал внимание или уделял внимание именно личности Иисуса Христа в Коране. Ну, прежде всего, мне хочется сказать о том, что Коран выражает, показывает эту личность не такой, как все остальные. Это нужно сразу понять. Почему? Потому что об Иисе говорится больше всех. Около 25 раз в Коране упоминается имя Иса. И все, что связано именно с ним. Это первое. Это уже говорит о том, что он не такой, как все. Потому что ему уделено больше внимания, чем всем остальным. По крайней мере, Мухаммед уделял ему больше внимания. Второй факт, очень важный, заключается в том, что Иисус появился на свет не так, как появляются все остальные, даже пророки. У всех пророков был отец земной и мать. Что касается Иисуса Христа, то в его случае это не так. Мы знаем, что Мария, мать Марьям, она была женщина, не тронутая мужчиной. Мужчина не прикасался к ней. И тем не менее, по слову Аллаха, она возымела в чреве и родила мальчика. Родила мальчика. Иисуса. Это очень важный факт, на который нам нельзя не обратить внимание. У Исы не было земного отца. Плюс ко всему, необходимо обратить внимание на высказывания, записанные в Коране, где говорится о том, что Бог общался со многими пророками, говорил с ними. Но когда речь касается Исы, то написано, что он возвел его на наивысшие степени.
1: А что это значит?
2: Вот это очень серьезный вопрос. Он, Иисус, сын Марьям, он говорит, что некоторых я возвел на наивысшие степени, и дальше стоит Иса, сын Марьям. Обратите внимание, что не к одному пророку, не по отношению ни к одному пророку таких слов сказано не было. Что это за наивысшие степени? По всей видимости, Иса был особенным посланником. По всей видимости, Иса выполнял некую миссию, которую другие пророки выполнить не могли. Ему было доверено нечто более такое важное, с чем бы не справился ни один другой пророк, рожденный на этой земле, как обычно, как все остальные люди. Хотя пророка, вообще пророка нельзя считать обыкновенным человеком. Сам тот факт, что ему дано быть пророком, ему дана пророческая весть, уже делает его человеком особенным, не таким, как все. Но его делает не таким, как все, не какое-то особенное качество, как человека. Он как человек, как обычный человек. Его особенным делает его миссия, его предназначение. Да, вот пророк Мухаммед, на мой взгляд, это был великий человек, который сделал величайшее дело в истории. И ему честь и хвала. И я уверен, что когда придет судный день, мы увидим пророка Мухаммеда вот лицом к лицу. Почему я так ценю вот этого человека? Потому что он сделал, ну, почти невозможное. Он обратил целый народ от язычества к единому Богу. Вы знаете, что это за задача? Это просто неимоверная задача. И как ему было трудно это делать, что и ему приходилось скитаться, и ему приходилось убеждать людей. Но слава Богу, слава Аллаху, что это произошло, что арабский народ, разрозненный языческий народ, вдруг принял идею единобожия и практически стал приверженцем Всевышнего Аллаха, за что я их очень уважаю. Очень уважаю. Религия, которая превозносит Аллаха, это же прекрасно.
3: В суре 3, в 45-м аяте сказано об Иисусе, о Иисе, сыне Марьям, что он есть слово Аллаха. Почему Иса в данном аяте назван словом Аллаха? Как вы можете прокомментировать?
2: Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Ну, во-первых, здесь можно подойти с двух сторон к этому вопросу. Первая сторона, чтобы появился на свет человек, у Бога для этого есть, и вообще Бог обладает силой слова. Ему достаточно только сказать «будь», и это приобретает вот, бытие. Вот, например, мы в Библии читаем, как Бог сотворил, да, нашу землю. «И сказал Бог, да будет свет, и сказал Бог, да соберется вода в одно место, и сказал Бог, да произведет земля зелень».

0: без участия мужчины.
1: Без участия.
0: Без участия
1: мужчины.
0: Это было
1: мужчины. Чудесное рождение.
0: Да. Дева Мария, говорят, да? Девственница. Угу. Это первое. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Представьте себе, что вы встретились с незнакомцем. Угу. Вот перед вами совершенно незнакомый человек. Вы смотрите на него, вы видите его глаза, вы видите его выражение лица.
1: Внешность его.
0: Вы видите его внешность, угу. Да. Конечно же, что-то вы можете для себя извлечь, смотря на внешность человека. Но есть такое высказывание, что внешность может быть очень обманчивой.
1: Да.
0: Обманчивой. Поэтому до тех пор, пока человек не откроет свои уста, пока он не начнет изъясняться, пока он не начнет что-то вам объяснять, желать, говорить, вам очень трудно выяснить, чем этот человек наполнен. Вы никогда не будете знать, что у него там, угу, в голове. Поэтому слово – это средство выражения того, что у тебя внутри, что у тебя там. То есть для того, чтобы мне быть для вас понятным человеком, чтобы вы могли точно оценить, что я из себя представляю, вам необходимо со мной, вам необходимо не просто увидеть меня и посмотреть на меня, вам необходимо поговорить со мной, вам необходимо услышать мое слово.
1: Поэтому, получается, Иса, он был выражением того, что внутри Аллаха. Да,
0: да, mm-hmm, именно. Он назван словом Аллаха. Вы понимаете? Не написано о том, что он просто родился благодаря тому, что Бог сказал. Mm-hmm. А написано о том, что он является словом Аллаха. То есть Аллах обладает словом своим, а слово Аллаха является выражением его внутреннего содержания. И вот это слово Аллаха, он, Аллах, изрекая это слово, дает возможность человеку и всем понять, кто такой Аллах, кто, что он из себя представляет, да? И вот мы когда читаем, что написано «во имя Аллаха милостивого и милосердного», это же характеристика Аллаха, да, правильно?
1: Да.
0: И можно заявить что угодно, да, о человеке, об Аллахе, можно сказать что угодно, но очень важно, что сам человек или что сам Аллах говорит, угу, о себе, действует и так далее и тому подобное. Поэтому мы верим в Аллаха, мы верим не просто в какую-то эфемерную личность. Угу. Мы веруем в существо, которое выразилось посредством слова. Так вот, удивительно, что и Библия, и Коран в один голос говорят, что Иса, угу, именно Иса является словом Аллаха,
1: а
0: то есть выражением, угу, его внутренности.
1: А где в Библии мы встречаемся вот с этой истиной?
0: Ну, во-первых, вот я как-то уже упоминал это. В 17 главе Евангелия от Иоанна, угу, написано о том, описана молитва, угу, Исы,
1: молитва,
0: где он говорит, что я открыл им, ученикам, имя твое.
1: Имя твое.
0: Я открыл им имя твое. В послании к евреям апостол Павел говорил о том, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последнее время говорил нам в Сыне своем, да, то есть через Иисуса Христа, Бог

0: открылся человеку, показал свое внутреннее содержание, кто он,
1: да.
0: Что он милостивый, что он любящий, что он милосердный, что он прощающий, что он человеколюбивый. И вместе с этим, что он справедливый, что он судья, который будет судить человека по справедливости.
1: И в Евангелии от Иоанна упоминается в первой самой главе, что в начале было Слово, да? И потом сказано, что Слово
0: было у Бога, и Слово было Богом.
1: И Слово стало
0: плотью. О, совершенно
1: что
0: верно.
1: Это указывает ли это на параллель?
0: Да, конечно. Это говорится об Иисе, что это Слово стало плотью. Чье Слово? Слово Божие. Об этом говорит и Мухаммед.
1: То есть мы говорим о том, что Иса был необыкновенным человеком,
0: нет.
1: Необыкновенным пророком.
0: Однозначно нет.
1: Но а как вы можете прокомментировать вот этот аят, сура 19 аят? Легко запомнить, 19. Там сказано, он сказал, то есть Всевышний, «Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого».
0: Конечно же, это тоже удивительно. Интересный, очень важный текст Священного Писания, потому что он, относясь к Иисусу Христу, относится именно только к Нему. Угу. Потому что больше ни к одному человеку, показанному в Коране, эти слова не были адресованы. Мальчик чистый. Угу. Мальчик чистый. Что это за мальчик чистый? Угу. Дело в том, что когда мы с вами рассуждаем на религиозные темы, мы должны понимать, что есть некий библейский или язык Писания, скажем так, да? Угу. Так вот, на этом языке Писания есть понятие «чистый» и «нечистый». Угу. Знаете, очень часто вот я встречаю такое выражение среди мусульман есть харам, да, а есть халал или халяль в некоторых языках как халяль выражено, в других как халал выражено. Но важно то, что вот это приемлемо, это чисто, а вот это нечисто.
1: А вот про Аллаха говорят, что вот эта фраза «Субхан Аллах», дословно она переводится как «Аллах пречист».
0: Пречистый. Вот здесь между этими словами есть определенная взаимосвязь. Угу. Что значит на языке Писания быть чистым? Угу. Быть чистым – это значит быть непорочным.
1: Святым.
0: Быть святым с точки зрения без греха. Понимаете? Быть чистым – значит быть нетронутым нечистотой, грехом. И вот только об Исе в Коране написано, что он был мальчиком чистым, был дарован мальчик чистый, такой же чистый, как и его, как и тот Творец, который сделал возможным его появление на свет. Поэтому Иса по отношению ко всем жителям земли является особенным, потому что он был безгрешен.
1: Но вот если мы читаем Писание Ветхого Завета, то там в Священном Писании сказано, что кто родится чистым от нечистого? Ни один.
0: Ни один.
1: И апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
0: Совершенно верно.
1: И мы понимаем, что на земле нет ни одного человека, который мог бы
0: похвастаться своей безгрешностью.
1: Но когда мы читаем Инжил, то мы видим, что Иисус говорит, вот идет князь мира сего, это Иблис,
0: да,
1: или шайтан,
0: да,
1: сатана.
0: Да.
1: И он говорит, и во мне он не имеет
0: ничего.
1: Кто?
0: Он чист.
1: Он чист.
0: Он чист. Потому что посредством греха и нечистоты вот этот шайтан, вот этот Иблис, да, в Коране, он входит в сердце человеческое. Но в сердце Исы он не вошел. Иса поставил ему четкое препятствие. Поэтому считать, что Иса такой же, как все, Нельзя. И вот почему о нем говоря, написано, что Аллах возвел его на наивысшие степени. Никто на эти степени подняться не мог. Никто. Все остальные нуждаются в прощающей силе Аллаха. Все остальные. Потому что все были тронуты грехом. Все, совершенно все. И только один Иса, он не нуждался в прощении, потому что у него не было греха. Он был чистым.
1: Ну и, может быть, последнее, что я хочу спросить. Здесь сказано в суре 19, 21 аяте такие слова. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых». Получается, Иса здесь назван милостью Аллаха.
0: Вы знаете, это ключевой текст Корана, который открывает нам личность Исы, он предмет специального разговора, специальной нашей встречи. Я думаю, давайте мы ему посвятим отдельно внимание.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали с вами о том, что Иса в Коране представлен как особая личность. И он необыкновенный пророк. Он пришел на землю от Всевышнего с особой целью. И, конечно же, мы в следующий раз с вами больше узнаем о том, что значит, что Иса является милостью Аллаха. Приглашаем вас в следующий раз присоединяться к нам. Спасибо и до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад нашей новой встрече в программе «Библия. Люди и судьбы». Мне хотелось бы сегодня поговорить о закономерностях доброты, о том, что часто мы с вами не получаем того, что мы ожидаем после того, как сделаем добрый поступок. Часто люди, ради которых мы трудимся добрым поприщем, отвечают нам не добром, а злом. Вы знаете, с такой же вопиющей несправедливостью встретились когда-то два древнейших патриарха – Моисей и Аарон. И Библия рассказывает о том, что израильский народ уже на протяжении нескольких столетий находился в египетском рабстве. Эта непосильная ноша уже готова была сломать этот прославленный Божий народ. И Господь говорит о том, что израильтяне стали просить Господа о милости, о том, чтобы Бог вывел их из этого рабства. Библия говорит о том, что Бог обращается к Моисею и говорит: «Моисей, ты должен идти в Египет. Там ты должен вывести израильтян из этого египетского рабства при помощи Божьей, при помощи великих знамений и чудес. Господь позволит тебе сделать эту нелегкую и сложную задачу». И вот Господь говорит о том, что Моисей с помощники должен взять к себе Аарона. И вместе с этим человеком они должны были предстать перед лицом гордого египетского монарха. Священное Писание говорит о том, что как они с Аароном приходят ко всем старейшинам израильским, как они объявляют израильтянам волю Божью относительно дальнейшей жизни израильтян. И Библия говорит о том, что все израильтяне, все старейшины этого народа были очень рады тому, что снова Бог посетил свой народ. Они были рады этим прекрасным планам освобождения израильтян из египетского рабства. И они говорят: «Идите к фараону и выведите нас из этой земли, если Господь так повелел. Мы с удовольствием отсюда выйдем. Мы хотим быть свободными». Библия говорит о том, что Моисей и Аарон пришли пред лицо египетского фараона. И они говорят: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвой или мечом». Священное Писание говорит о том, что египетскому монарху не совсем понравились эти слова. «И сказал им царь египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И дальше фараон, как бы размышляя со своими ближайшими помощниками и преемниками, и говорит следующее: «Вот народ в земле сей многочисленен, и вы отвлекаете его от работ его», продолжал Моисею и Аарону. И написано, что в тот же день дал он повеление наставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня». И вот Священное Писание говорит о том, что положение израильтян стало намного хуже перед тем, как Моисей и Аарон пришли пред лицо фараона. Когда израильтяне вышли на следующий день работать, им не дали соломы. Им сказали: вы должны делать такое же число кирпичей, но солому ищите сами. И Библия говорит о том, что весь народ разошелся по египетской земле для того, чтобы искать солому, какие-то хворостинки, для того, чтобы работа не останавливалась. И Библия говорит о том, что возопили опять сыны Израилева к Господу. И недоумевающие старейшины пришли пред фараоном и спросили: для чего ты это делаешь? Почему ты нас так наказываешь? Мы честно работали пред тобою, мы служили тебе все эти годы. Почему ты лишил нас соломы? И вот послушайте, что говорит им этот египетский монарх. В Священном Писании написаны его слова. Он сказал: «Праздны вы, праздны. Поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите, работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И написано, что увидели сыны Израилевы, беду свою в словах фараоновых, не убавляйте числа кирпичей». И вот представьте себе, эти израильские старейшины выходят от лица фараона. Они были убиты этим горем. И как вы думаете, кого они встречают возле дверей у входа во дворец? Они встречают там Моисея и Аарона, которые с добрыми намерениями пришли опять к фараону, который переживает за этот израильский народ, желая вывести его из египетского плена. И что они говорят этим двум людям, Моисею и Аарону? Они говорят следующее: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Посмотрите, они говорят, что вы, Моисей и Аарон, виноваты в наших бедах. Посмотрите на интересную закономерность добра. Когда мы пытаемся сделать что-то хорошее и доброе, то нас за это доброе и хорошее еще и обвиняют, как обвиняли тогда Моисея и Аарона. Те из вас, кто уже читали Священное Писание, вы знакомы с дальнейшими повествованиями. Было бы лишним сейчас напоминать о том, как Господь вывел израильтян из этого египетского рабства. Но Священное Писание говорит о том, что они обвинили Моисея и Аарона. Почему вы сделали для нас все это? Почему вы виновны в наших проблемах? Я знаю, что часто мы сталкиваемся с подобной вопиющей несправедливостью. И вы знаете, Моисей, в свою очередь, когда услышал эти слова обвинений из уст израильских вождей, он обратился к Господу и, в свою очередь, стал обвинять Бога и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Так говорил Моисей, потому что он еще не знал Божьих планов относительно этого израильского народа. Часто мы, дорогие друзья, не имея ответов на вопрос о суровой действительности, мы склонны кого-то обвинять. Израильтяне обвиняли Моисея и Аарона. Моисей, в свою очередь, обвинял Бога. Дорогие друзья, такова закономерность добра, что, делая добро, мы не получаем должного за эти добрые дела. И поэтому мы ищем виновного. Дорогие друзья, Господь в следующей главе сказал Моисею. Он говорит: «Ты теперь не понимаешь того, о чем ты сейчас говоришь, но ты увидишь все благо, которое заключалось в моих планах относительно израильского народа». И Библия говорит о том, как Господь вывел Израиль из египетского плена. Не смущайтесь, друзья, если в ваших добрых делах вы сталкиваетесь с несправедливостью. Делайте добро, и это добро вернется к вам, как оно вернулось к Моисею и Аарону. Пусть благословит вас Господь, делая добрые дела.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Сегодня есть мнение, что религия исчерпала себя, что она несет в себе зло, и обществу нужно как можно быстрее избавиться от религии. Я постараюсь откровенно и честно ответить на вопрос. Что плохого в религии? Действительно ли в религии есть что-то плохое? И если есть, то что? С одной стороны, я не согласен с людьми, которые в религии видят только плохое. Такой взгляд мне кажется необъективен. Религия несет добро, справедливость, смысл и нравственность для созидания общества. Подробно о положительной роли религии смотрите видео «Что хорошего в религии?». С другой стороны, если быть честным, религия, помимо созидания, действительно несет и разрушение. Я упомяну только 4 негативных аспекта религии. Первое. Угнетение, война и насилие. Не нужно приводить много фактов, чтобы согласиться с тем, что многие войны и вооруженные конфликты, приведшие к кровопролитию и гибели миллионов людей, разгорались на религиозной почве. Второе. Лицемерие и манипуляции людьми. Сколько фальши и наигранности можно увидеть у религиозных людей? Религиозные лидеры призывают к нравственности, а сами тайком совершают безнравственные поступки. Духовные лица внушают своим последователям светлые идеи и мечты, за которыми стоят корыстные цели, жажда власти, славы и денег. Третье. Предрассудки, невежество и фанатизм. Многие религиозные люди противятся научным знаниям и открытиям, фанатично насаждают невежество, неистово держатся традиции, которые уже давно изжили себя. Четвертое. Растление и извращенность. Сколько мальчиков и девочек подвергались многократному сексуальному насилию на протяжении многих лет со стороны духовных лиц, которые убеждали детей и подростков в том, что секс угоден Богу, и это проявление любви. Сколько женщин было изнасиловано религиозными лидерами, которыми двигали низменные инстинкты и половые извращения. Когда слышишь о подобных злодеяниях, невольно задаешься вопросом, как религия могла принести людям столько боли и несчастья, столько зла и жестокости. Вот почему думающие люди выступают против религии или против такой формы религиозности. Но так ли уж плоха сама религия? Важно понять вот что. Проблема не в религии, а в человеке. Попробуем в этом разобраться. Один религиозный человек стремится к добру и приносит пользу. Другой, тоже религиозный, творит зло. Ну а разве не религия делает его таким? На первый взгляд, да. Но это не совсем так. В одной и той же религии один человек совершает жестокие преступления, а другой творит дела милосердия. И еще один пример. Нерелигиозный человек может идти путем созидания, а другой нерелигиозный человек – путем насилия и разрушения. Кто их сделал такими? Ведь оба человека нерелигиозны, к религии не имеют никакого отношения, но делают противоположное. Очень важно определиться в сути религии. Подробно о происхождении этого слова смотрите видео «Что такое религия?». Если коротко, суть религии во внимании. Внимание к себе, к окружающим, к Богу. Внимание к тому, как ты следуешь учению, обряду, традиции. Это возвращение в прошлое и оценка настоящего. Это время задуматься, остановиться, осмотреться, задаться вопросом, на что направлена моя религиозная жизнь? На созидание или разрушение? На благо или зло? Надеюсь, эта тема заставит тебя задуматься и сделать мир лучше. –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
2: Познакомилась с парнем, там компания у нас была. Вообще в то время это было круто. У меня был свой парень, он был авторитетом таким среди молодежи. Мне это льстило, мне нравилось это. И вот с ним я попробовала анашу. И долгое время я искренне верила в то, что, в принципе, это и не считается наркотиком. Ну, что это растение, что это даже в какой-то мере, я сама была в этом убеждена и убеждала окружающих, что это, может быть, даже где-то и полезно для здоровья. До такой степени я как-то это преподносила людям, что и сама в это верила, что в этом ничего страшного нет. Потом постепенно как-то я перешла на ханку. У нас она там растет. Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась, то есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная, работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то думала об анаше, так же и о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать. И была в этом искренне уверена и убеждала окружающих. Опять-таки мама начала подозревать, конечно, уже, что у меня что-то не в порядке. Ну, наверняка поведение мое там, где-то уличило во лжи, где-то, может быть, еще какие-то нюансы. Все-таки мать, она же хорошо знает дочь свою и видит изменения. Но маму я тоже очень долгое время пыталась убедить, что это не так. Я всячески врала, выкручивалась. Какое-то время она мне верила, потом в один прекрасный момент все-таки она мне сказала, что да, ты наркоманка, я об этом знаю, и чтобы ты мне не говорила, я тебе не верю. Но мне уже было на тот момент безразлично, даже мамино мнение, я, в принципе, уже особо-то и не переживала вообще об мнении окружающих. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Хотя мне казалось, что со стороны людям это не видно. Но вот сейчас я смотрю на себя со стороны и, конечно же, понимаю, что это в глаза бросалось всякому и каждому, кто со мной общался и кто мало-мальски знал меня прежнюю. И так происходила моя деградация. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, ну, как бы с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: У меня, значит, была подруга. Мы с ней с 15 лет с самого начала как бы, ну, общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, значит, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, ну, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня, она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким вот именно своими силами нереально. И вот она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами вот случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. Ну, вот, за исключением вот этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория-санатория. Хотела домой ехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и вот Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку, прошла эту стажировку. Сейчас вот стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными. Хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных. Мне это интересно. Я поступила в технику. У меня осталось вот еще одну сессию сдать и госэкзамены. И уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое. Понимаете, я думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что вот сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь. Господь дает нам все.
1: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог любит вас и желает вам счастья.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Наш век называют веком разобщенности. А как вы себя ощущаете в это время? Есть ли у вас друзья? Есть ли люди, ради которых вы готовы многим пожертвовать? Сегодня мы открываем Евангелие от Луки. И у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Евангелие от Луки. Что в нем необычного?
2: Ну вот действительно, вроде бы у нас есть четыре Евангелия, но каждая из них раскрывает одну из граней Иисуса Христа. Понять Иисуса Христа – это значит увидеть вот служение Бога нам со всех сторон. Угу. И вот вопрос, который мы порой задаем себе и друг другу – как нам нужно относиться к Богу? Как нам нужно относиться к Иисусу Христу? Ну и очевидно, что Христос – это Бог, Богу нужно поклониться, Бог – это Царь. Угу. Мы говорили в Евангелии от Матфея, да, Христос пришел как Мессия, как Царь долгожданный.
1: Ну, Бог – это Царь, Бог – это Творец, для Него нет ничего невозможного, а поэтому, в общем-то, можно у Него попросить чего угодно.
2: Можно попросить чего угодно, да, если у тебя есть доступ к этому Царю, есть доступ к Творцу. Угу. Но это в то же время создает такое вот состояние отдаленности Бога. И вот чтобы преодолеть вот это состояние разделенности грешного человека – и Бога, пришел Иисус Христос. И самое интересное, что Евангелие от Луки показывает нам Иисуса Христа, пришедшего как не царя, а как слугу. Вот именно на этом делает акцент Лука.
1: А слуга что значит в данном случае?
2: Иисус Христос пришел, чтобы послужить нашим нуждам, чтобы мы получили то, в чем мы нуждаемся.
1: А, то есть, еще раз, слуга – это подчиненный статус или это все-таки ну, статус того, кто может помочь, кто может ответить, ну и так далее?
2: Здесь нужно разбираться, потому что, вы знаете, все зависит от нашего отношения. Вот Иисус Христос пришел как слуга, но как мне к нему относиться? Здесь возникает одна очень интересная проблемка. Если я отношусь к Богу, к Христу, как к царю, все, я готов признать, готов исповедать, преклониться, но это некое вот состояние, как бы такое вот формального отношения к Богу. Но если я принимаю все то, что Бог для меня делает, как Он мне помогает, как Он мне служит, что он мне действительно, в чем меня как бы поправляет, подсказывает, и в том числе, как слуга служит, это очень доверительное отношение на самом деле. Это очень, скажем так, это уровень доверия, отношение как к другу. И вот Евангелие от Луки, показывающее Иисуса Христа как слугу, наверное, подводит нас к мысли, что... Господь хочет установить с нами отношения, как с друзьями. Он пришел, чтобы послужить нашим нуждам. Он пришел, чтобы помочь нам в наших переживаниях, в наших проблемах. Ну вот, друг приносит подарок. На день рождения, там, на какой-то праздник. Да? Вот, друг приносит подарок. Вы примете этот подарок? Да? То есть, как, что мы скажем? Если мы... Если это друг, который действительно, ну вот друг, мы говорим, о, спасибо, друг дорогой. Но иногда мы отвечаем, не стоило, не надо было беспокоиться. Иногда мы не умеем принимать подарки.
1: Ну, мне кажется, тут еще и лицемерие различное такое возникает, что, ну, да это неудобно. Да.
2: Это все вот состояние того, что мы не очень близки друг к другу. Это такое вот как бы дистанцирование друг от друга. Не надо было, не стоило. Или неуверенность какая-то, или, может быть, лицемерие. Вот это вот формальный уровень.
1: Обязательства.
2: Какие-то обязательства, да. А что я теперь должен буду? Формальный уровень. это формальный уровень, преодолевает его Господь, хочет преодолеть наше формальное отношение к Богу. Иисус Христос, придя, говорит, вот Лука говорит, Иисус – слуга, прими его служение тебе. Готов ли я принять служение Христа? Или только лишь такое вот благоговейное формальное отношение к Богу? Но то, чего добивается Господь, то, что Он предлагает нам, это отношение отца и дитя. Это отношение любви, это отношение доверия. Ну и кому вот в этой ситуации нужно помогать? Богу. Ему нужно наше поклонение, ему нужно что-то от нас, ему нужно наше поклонение.

0: не знаешь, если нету вот такого вот взаимопонимания, то, что мы называем, когда мы плохо знаем друг друга, то доверия тоже еще нету. То есть что делает Господь? Он преодолевает вот это вот непонимание. То, что мы прочитали, допустим, я возьму, прочитаю вашу биографию, вы мою прочитаете, мы будем знать друг друга? Нет. Мы взяли Евангелие, прочитали родословную Иисуса Христа, события. Это не значит, что мы знаем Иисуса Христа. Речь идет вот о личном таком вот личном принятии и знании как доверии. Да?
1: Ну, в какой-то степени все-таки зависит. То есть раньше, вообще говоря, ну, в советские времена биографии писали для того, чтобы куда-то поступить, там, в институт, на работу, еще куда-то. То есть, вообще говоря, человек читает. Сейчас резюме пишут, где работал, там, какую работу выполнял, там еще что-то. А специалист по кадрам читает это резюме. И, в принципе, дальше он приглашает на собеседование, задает какие-то там много вопросов, которые часто формальные, но по этим вопросам он судит, а насколько вообще этому человеку можно доверить то или иное.
0: Но все-таки личная беседа потом должна быть.
1: Должна быть, конечно. Но...
0: Можно спросить, можно как бы продолжить вот эту мысль. Если человек прочитал о нас резюме, даже если это полное вот описание, можем ли мы сказать, что он нас по-настоящему знает? И можем ли мы сказать, что у нас установились дружеские отношения, если он прочитал вот все про нас? Дружеские отношения, да? Вот и здесь то же самое. Мы прочитали что-то про Бога, про Иисуса Христа, мы прочитали Евангелие. Но доверие устанавливается тогда, когда в моей личной жизни я принимаю Бога как друга. Я принимаю Его служение, Его помощь. Когда я... Вот есть у меня конкретная проблема. И я говорю: Господи, помоги. То есть я открываю свою нужду, свое переживание. Я говорю: вот я об этом переживаю. Да? Вот помоги мне в этом. Все. Вот. Не просто такое теоретическое знание, да?
1: А то
0: вот
1: есть получается, что Евангелие от Луки, оно открывает вот именно эти отношения. Да. Что люди обращаются к Нему за помощью, и как Христос отвечает на эти обращения.
0: Да. Причем Лука показывает, что Иисус, Он не просто царь для иудеев, как Матфея пишет, да? Он именно для всех людей. Евангелие от Луки – это Евангелие для язычников, Евангелие для всех народов. Поэтому вот это вот понимание Христа как Мессии, которое было у иудеев, то есть они понимали, что значит Мессия, другим людям это будет непонятно. Грекам, римлянам это непонятно. Еще один Бог, которому нужно что? Что нужно богам? Наше поклонение, да? То есть люди знают, в то время знали, что боги требуют какого-то поклонения, служения. Так вот, в противоположность этому показан Иисус Христос как Тот, Который пришел, наоборот, нам послужить. И Он спасает всех людей. Вот это вот служение для всех народов, спасение, открытое всем народам, показано у Луки, в Евангелии от Луки. Посмотрите, Евангелие от Луки, 13 глава, 29 стих я предлагаю прочитать. «И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божьем». Этот момент подчеркивает Лука именно. Другие евангелисты на это не обращают внимания, на эти слова Иисуса Христа. Наоборот, у Матфея Иисус говорит: не ходите в города самарянские. Ну, то есть, ну, было время, когда они должны были только учиться у Иисуса Христа, и пока что он их не отправлял. Но у Луки показано, что Иисус пришел спасти всех. И лишь у Луки как бы подчеркивается, смотрите, такие моменты подчеркиваются. Притча о милосердном самарянине. Да? Кто? Иудеи, там священник не помог, там левит не помог, а самарянин помог. Значит, прокаженные, которые Иисус исцелил, один вернувшийся, да, возблагодарил Иисуса Христа, это был самарянин. Самарянин. И Кого похвалил Иисус за веру? Это

0: записано в Луке 17, Луке 7 глава.
1: Римского сотника.
0: Римского сотника воина. Он говорит, такой веры даже не было, не нашел я среди народа своего. То есть Лука подчеркивает, что другие народы тоже открыты, и Иисус принимает всех и служит всем. То есть спасение, оно открыто для всех. Это миссия Иисуса Христа, это миссия народа Божия. Понятно. Есть еще такие вот интересные моменты, как, например, что Лука рассказывает о блуднице, которая помазала миром ноги Иисуса. Да? Пир в доме, во время вот пира в доме Симона Фарисея. Да? А Закхей, начальник мытарей. Это тоже интересный момент, когда Иисус принимает мытарей, грешников, то есть людей, угу, оказавшихся, можем так сказать, изгоями, отверженными. Угу. Те, которых, угу, общество не принимает. А почему это важно было в тот момент? Ну, Евангелие писалось тогда, когда уже проповедь о Христе, она все-таки распространялась по разным городам, странам, уже язычники присоединялись к христианству.
1: То есть, вообще говоря, получается, что Христос служит, Христос служит, ну, сначала, видимо, mm-hmm, своим, но Христос вообще пришел, чтобы послужить всем.
0: Да.
1: И вот в своем служении он все границы, там, сословные, как это еще назвать, там, национальные, границы, ну,
0: культурные, различные.
1: Культурные, но еще границы между, ну, например, фарисеями и грешниками.
0: Ну, да.
1: Ну, то есть вот даже такие границы.
0: Когда... Такие предвзятости он преодолевает. Да,
1: да, то есть один вроде бы служит Богу.
0: Религиозные границы.
1: Служит, да, Богу всю жизнь. И вроде как он вправе...
0: Хвалит веру сотника, да?
1: Вот. И вправе заслуживать на, ну, каких-то привилегий, преимуществ за то, что он служит.
0: Вот в этом-то и проблема.
1: Другой грешник.
0: Мы служим Богу, мы, значит, находимся в лучших условиях с ним.
1: Ну, а разве нет? Конечно.
0: А вот определяется-то как раз не тем, что ты делаешь для Бога, а если мы внимательно увидим Евангелие от Луки, определяется тем, насколько искренне мы принимаем то, что Иисус делает нам, для нас. Что, вот как он нам служит, и мы это принимаем. Наша открытость. Открытость к тому, что Бог нам делает. Как Он нам служит. Потому что мы можем сказать в какой-то момент, все, я узнал. Я все знаю. Я все понял. Да? Я все знаю. Бог, вот ответь на мои молитвы, вот такие-то, такие-то, потому что я уже все понимаю. Но это только нас отдалит.
1: А он ответит?
0: Это будет, наоборот, способствовать отдалению нас от получения ответа от Бога, потому что нужна готовность учиться, открытость. Вы знаете, вот те, кто приняли Евангелие, они в тот момент, когда вот Евангелие только распространялось, они на самом деле оказались на краю общества, они оказались изгоями, они оказались непонятыми. Как среди иудеев, верующие иудеи, верующие во Христа, потому что общество иудейское их отвергло, лишило каких-то привилегий своих, также оказались, можно так сказать, изгоями, лишенные привилегий, прав язычники. Потому что они теперь уже не хотели поклоняться императору. Соответственно, они вызывали подозрения. И начались гонения. Начались гонения как вот на язычников, уверовавших во Христа, так и на иудеев, уверовавших во
1: Причем
0: Христа.
1: Причем на иудеев с обеих сторон.
0: Иудеи сами гнали. Да, сами иудеи гнали евреев, своих братьев, и потом и римляне тоже преследовали христиан, потому что они не хотели поклоняться. И вот поэтому Лука подчеркивает слова Иисуса Христа: «блаженны изгнанные за правду», «блаженны нищие», потому что вот это вот действительно была проблема в то время.
1: А вот нищие – это кто все-таки такие? То есть люди, которые... Ну, не знаю, сидят на вдоль дорог и собирают милостыню. Или люди, ну, просто бедные физически. Или, ну, кто это?
0: Ну, когда мы читаем... Сейчас не будем говорить обо всех нищих. Мы не знаем обстоятельства жизни каждого человека. Но я думаю, что Господь вот именно через Евангелие от Луки показывает нам, что Он принимает всех. Он не то что принимает, как царь. Он служит всем. Он пришел помочь каждому, в каком бы статусе ты ни находился. Но когда Иисус на горной проповеди у Луки говорит: «Блаженны нищие», то Матфей говорит: «Блаженны нищие духом», а Лука подчеркивает: «Просто нищие». Но все-таки есть разница, есть момент такой вот, что в греческом языке есть два слова «бедный». Есть просто те, которые вот бедные, тяжело работают, всю жизнь трудятся, вот они просто бедные. И есть другое слово, которое говорит о человеке, раздавленном жизнью, оказавшемся, неожиданно оказавшемся в бедственном положении. Вот из-за веры многие уверовавшие язычники, христиане теперь уже, да, и иудеи тоже, уверовавшего Христа, они оказались в бедственном положении. Они оказались лишенными каких-то привилегий общества. Они оказались лишенными чести, потому что понятие чести в то время обозначало, что ты поклоняешься императору, у тебя есть право заниматься бизнесом, у тебя ты достоин уважения, потому что ты все соблюдаешь, все требования общества. Но если они выбиваются из системы, не хотят поклоняться, не хотят участвовать в праздниках, да, а праздники — это все, это поклонение идолам, это блудодеяние на этих праздниках, они выбиваются из этой системы, и они уже неуважаемые люди, они лишенные чести. Но Иисус говорит: блаженны вот такие вот нищие, отверженные, изгои, потому что их есть Царствие Небесное. Это очень важный момент.
1: Ну, вопрос-то такой, что люди по разным причинам теряют свой статус. То есть кто-то, может быть, и совершенно заслуженно. То есть человек теряет честь, в том числе потому, что совершает какой-то бесчестный поступок.
0: Да, может быть такое. Может быть, из-за внешних обстоятельств, может быть, из-за веры. Мы иногда сами не понимаем, страдаем мы из-за веры своей или страдаем мы из-за каких-то вот своих действий, которые считаем правильными. И вот эту свою правду мы начинаем доказывать всем вокруг, начинаем требовать, чтобы ближние наши исправились, поступали правильно. Но соответствует ли это тому, чему учил Иисус Христос? Если мы посмотрим на Христа, Он пришел как слуга. Он пришел не как требующий от всех, чтобы все Ему подчинились, исправились и стали святыми. Он пришел как слуга. Поэтому интересен момент, когда мы что-то вот узнаем, принимаем, то мы принимаем служение Иисуса Христа себе, но и точно так же должны относиться к ближним. Должны принимать их. Не требовать они от них, как вот в притче, да, пошел, тебе простили все долги, а пошел и требуешь, чтобы тебе вернули долги. Ты тоже должен простить всем. То есть вот это вот пример слуги, он должен нас вдохновить на то, чтобы и мы тоже были открыты и Богу в ответ, и к ближним в ответ. Потому что иногда, возможно, вот такая вот как бы неправильная реакция. А, Бог мой слуга, так давай я тогда буду требовать от него. Господь, дай мне то, то, то. Ну, то есть это такая позиция уже господина по отношению к слуге.
1: Ну, как вот в самом начале я и спрашивал, слуга – это статус, низший статус, по отношению к которому я командир? Или это все-таки, ну, некий принцип того, что он готов мне помогать, что он готов мне послужить?
0: Вот,
1: а да, при этом, оставаясь царем.
0: Очень важный вопрос. Понимаете, вот и это также вопрос и дружбы. Потому что Иисус говорит: я уже не называю вас рабами. Я называю кем вас? Господами. Нет. друзьями. То есть вот это вот, понимаете, что нужно было Богу преодолеть? Богу нужно было преодолеть формальное отношение верующих к религии, к Богу, к вере. Формальное отношение преодолевается тем, что Бог показывает, и Иисус показывает, что Он пришел как слуга для того, чтобы не мы почувствовали себя главнокомандующими, господами такими. Все, теперь я буду раздавать распоряжения, а Бог у меня на побегушках. Да, такая золотая рыбка. Нет. Отношения как друзей. Я пришел действительно послужить вам, поэтому давайте, есть проблема, давайте обсудим. Я готов помочь. Но если нам нужно только исполнение, чтобы наши распоряжения выполнялись, но это не отношение дружбы. Потому что слуга приходит, чтобы действительно послужить, но это в то же самое время Бог. Да?
1: Ну, в общем-то, понятно, что апостолы, когда пишут свои послания, несмотря на то, что Христос уже сказал, что я как бы называю вас друзьями, тем не менее, они-то пишут, что раб Божий такой-то.
0: Вот это вот очень правильная позиция. То есть, когда ты принимаешь служение Божие по отношению к себе и при этом не превозносишься.
1: То есть, ну, не просто не превозносишься, а понимаешь свое подчиненное...
0: Да, свое положение, что я раб Божий, да, что я сам слуга, я сам недостоин. То есть вот эта вот позиция, когда ты не просто пытаешься диктовать, и теперь вся вселенная тебе должна все твои желания исполнять. Это не совсем правильное восприятие реальности.
1: И, кстати, тот же сотник сказал, что я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом. Да. Я просто знаю, что ты можешь сказать слово, да.
0: То есть вот это вот, да, скажи слово, он просит, скажи, исцели. Он принимает, он просит служения Иисуса Христа, но при этом он понимает свое недостоинство. Это очень два важных момента. Принять Иисуса Христа как слугу, принять его служение полноценное, это значит, что признать, что я действительно нуждаюсь в том, что Бог мне дает. То есть... Я нуждаюсь в прощении грехов, я нуждаюсь в том, чтобы мне Господь помог, исправил, направил, благословил.
1: То есть Христос готов со своей стороны унизиться, чтобы что-то нам дать, чтобы что-то сделать для нас.
0: Более того, он не только готов унизиться, он унижается.
1: Он унижается, да. Но самое главное, чтобы это не мы его унижали, а
0: его, в общем, хотелось бы, чтобы не мы. Но получилось так в реальности, что все равно Христос пришел, и человек, люди его отдали на распятие. На смерть. То есть, можно сказать, отвергли, унизили. Вы знаете, Христос пришел как слуга, и в этом очень глубокий смысл. Мы, как грешные люди, да, мы наполнены какой-то агрессией, какими-то вот требованиями к окружающему миру, недовольством к окружающим людям. Нас постоянно что-то не удовлетворяет в этом мире, и мы не видим, что большинство причин, оно находится где? Оно находится у нас в сознании, в голове. То есть это наши предустановки. Мне нужно вот это. Мои друзья должны быть такими, обстоятельства жизни у меня такие, тогда я только буду счастлив.
1: Да больше того, есть же еще и ранжирование в голове, статус определенный,
0: да.
1: Что если мне кто-то служит, значит, он ниже меня, и пусть он мне служит и дальше.
0: И вот это вот, понимаете, вот это вот состояние самовозвеличивание, оно в мире есть. И поэтому, если бы Бог пришел просто как господин, это было просто продолжение противостояния. В чем проблема нашего грешного мира? Это противостояние Богу. Наш греховный мир ушел от Бога, и постоянно продолжается противостояние. Чтобы его преодолеть, Христос приходит как раб, как слуга. Он говорит, окей, ребята, не надо никакой вражды. Понимаете, для того, чтобы нам, людям амбициозным, грешным, предвзятым, чтобы нам избавиться от своей вот предвзятости и агрессии, нам нужно обязательно на кого-то ее вылить. И поэтому mm-hmm. Христос приходит и говорит: «Я беру все ваши грехи, переживания, всю вашу агрессию, всю вину, которую вы хотите на кого-то возложить, я беру на себя». Поэтому на самом деле мы не можем простить себя, простить других, потому что мы не избавлены вот от этой агрессии. И Господь говорит: «Придите ко мне, я избавляю вас от этой агрессии. Отдайте все мне». Это действительно очень непонятно для нас, то, что делает Христос. Но вот эта вот позиция слуги по отношению к нам, она реальная. И нужно нам довериться, нужно нам открыться Богу, чтобы вот это вот служение в нашей жизни осуществилось. Отдать все свои переживания, все свои амбиции, все свои требования, претензии, все свое непонимание. Отдать как другу, довериться ему, и тогда... Он говорит: «Все, окей, теперь, в общем-то, я тебя избавляю от всего этого». И тогда мы уже спокойны.
1: В общем, получается, даже не только непонимание, но и гнев свой, и свои какие-то обиды.
0: И обвинения, и обиды. То есть мы все отдаем Богу, и Господь нас действительно избавляет от этого. И Он говорит: «Да, действительно, я виноват». Когда Он говорит, что Он виноват, мы вдруг такие... прозреваем: «Господи». То есть, когда мы понимаем, что нас любят и забирают вину, мы говорим: «Господи, так это же на самом деле я был виноват». Вот мы можем понять это только тогда, когда кто-то забрал вину от нас, с нас снял. И тогда мы способны признать, когда кто-то нам показал свою любовь. Вот это вот позиция слуги. Он показал нам свою любовь. И только после этого мы способны понять, что нас действительно любят, и откликнуться в ответ.
1: Спасибо большое, Вениамин.
0: Спасибо за общение.
1: Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Наука сегодня представляет мир не таким, каким мы хотим увидеть, а таким, какой он есть на самом деле. Далеко не все открытия в мире науки нам понятны и даже приятны. Нам требуется время, чтобы перестроить свой менталитет. Всегда ли можно основываться или полагаться на Библию в вопросах мироздания? Давайте эти вопросы зададим специалисту, священнослужителю, специалисту по естественным наукам Сергею Рягузову. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, в рамках нашего проекта давайте немножечко затронем о том, кто вы, что вы делаете и почему вы этим занимаетесь?
3: Я по профессии своей пастор, и уже больше 20 лет я занимаюсь не только практическим служением в церкви, но и богословием. Меня интересует глубина исследований в плане богословия. Мне нравится читать и размышлять над разными точками зрения богословия. И 4 года обучения в Духовной Академии, множество лет исследований относительно поиска истины, во что я верю, как я в это верю, заставляет меня по-другому некоторые вещи переосмысливать. Пропадает в какой-то момент такое, знаете, детское представление, упрощенное на все, и приходит глубина. Некоторое время назад, ну, если быть точнее, то 6 лет назад я стал интересоваться наукой более подробно, потому что для меня это словно вторая книга, которая во мне открыла второе дыхание богословское. И исследования астрономии, исследования физики и даже нейронаук позволили мне, так скажем, выйти из своего хорошо ухоженного, подстриженного доктринального двора. Я во всяком случае смог посмотреть, что есть мир гораздо больше, чем я себе представлял с точки зрения своих доктрин и богословия. И Бог для меня открылся в еще больших масштабах. Я, читая книги о науке, исследуя научные темы, во мне появилось еще больше трепета и благоговения. То, что мир не такой простой, как могли бы его систематизировать богословы. Оказывается, когда ты смотришь на этот мир, он вызывает в тебе эстетические противоречия. Если мы говорим о некоторых видах животных, гадов, присмыкающихся. Вот. Иногда в церкви даже встречают такие моменты. Бог этого не мог создать. Такие реплики бывают. Когда смотришь на Вселенную, ты видишь, что масштабы мировоззрения, они тоже расширяются. Особенно вот эти огромные расстояния космоса. И для тебя Бог становится больше. И чем велик в твоем сознании Бог, тем велики масштабы веры, получается. Вот эта вся глубина сейчас меня обогащает. И это моя вера, это моя глубина религии, можно таким образом сказать.
2: Ну вот есть такой стереотип у людей, что, как вы сказали, Бог не мог этого создать, что многие верят, что Бог не создавал тех же самых, не знаю, комаров и так далее, а грех исказил это таким образом, что вот все, что сейчас нам приносит в мире природы какую-то боль, какие-то страдания, это то, что сделал грех.
3: Да, я, как я сказал, что я уже встречаю такую точку зрения. Я думаю, что было бы интересно ее обсудить в том плане, что мы своим эстетическим вкусом пытаемся словно сказать, что хорошо и что плохо. И что мы чувствуем и понимаем, что Бог вот это не может сотворить. У всех разное, что он не может сотворить. Для некоторых это червяки, для других тараканы, для некоторых комары. Я встречал такую притчу, когда один человек отдыхал под деревом, в летний зной, под тенистым деревом. Это было каштановое дерево. Это, видимо, было азиатские страны. И там очень любят каштаны. Жареные, пареные, во всяких, так скажем, приготовлениях. И вот он, мечтая о каштанах, погрузился в сон. И он думал, как плохо, что каштаны такие маленькие. Если бы они были бы большие, как тыквы, мы могли бы их сварить на всю семью. и скушать. И вдруг он просыпается от того, что гроздь каштанов впилась ему в лоб. Он осознает все это, весь этот момент, и говорит: «Господи, благодарю тебя за то, что каштаны не такие большие, как тыквы». Мне кажется, Бог не зря человека сотворил на шестой день, чтобы человек, ну, не вмешивался со своим миропредставлением, пониманием, как, что хорошо, что плохо. Потому что иначе бы он говорил Богу: «Господи, горы слишком высокие, не надо, там снег лежит, моря слишком глубокие, там не доплывешь». Вот, сделай лучше вот это, побольше пушистых, красивых, и вот этих гадов не надо. Наверное, вот этот момент, это для нас, скорее всего, это процесс познания, который тоже нам что-то говорит о Боге. Даже если говорить о человеке, где говорит Господь: «Весьма хорошо я создал человека», да, помните из Библии?
4: Да.
3: Будучи хирургом, человек, он знает, что как только он вскроет живот человека, там мало приятного. Кишки, печень, кровь, цвет органов. Однако Бог это называет весьма хорошо. Всякое творение на земле Он называет весьма хорошо. Если же мы все-таки будем говорить, что этого Бог не смог сотворить, тогда мы говорим об эволюции. А это противоречит, так скажем, взглядам верующих людей. Некоторые высказывают предположение, что это дьявол или бесы творили. Но мне кажется, это ничего не имеет общего с наукой. Я бы сказал так, это быстрая отмазка. Угу. Быстрый, легкий, упрощенный взгляд, потому что это не соответствует твоей вере.
4: Хорошо, давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. Вы хотели затронуть тему о тех чудесах творения, чудесах мироздания, которые есть.
3: Да, меня восхищает мироустройство. Оно способно привести в благоговение. Если мы осмыслим огромные масштабы, которые окружают нас, то мы сможем прийти в особенный трепет, в особенное богопознание и даже ощутить некоторый ужас от того, сколько этого всего, и я не могу этого почувствовать и узнать. Вы только представьте себе, мы привыкли к небосводу, который над нашими головами. Иногда он с облаками, иногда он с ясным чистым небом, ночью со звездами или с луной. Все века людям казалось, что это декорация. И даже появлялись такие предположения, что есть целые сферы, полусферы, на которых есть Солнце, Луна, на других — звезды, на третьих — ангелы, Бог и так далее. Апостол Павел даже в послании, в Деяниях апостолов говорит, что я слышал о каком-то человеке, который был то ли на третьем небе и так далее. То есть мировоззрение людей говорит о том, что нам неизвестны эти вещи. Дело в том, что сегодня мы живем в такое время, когда мы можем посмотреть, как выглядит Марс. У нас сегодня есть тысячи снимков, и Марс сегодня единственная планета, населенная роботами. Там множество множество станций роботизированных, и еще будут отправляться. Есть космические станции, которые помогают нам увидеть красоту Сатурна с кольцами, станции, которые пролетают сквозь кольца Сатурна, Юпитер. Современные научные исследования фотографируют настолько глубокий и далекий космос, что он гораздо больше того маленького мирка, в котором мы с вами привыкли жить. И вот эти масштабы говорят о том, что я могу что-то не до конца видеть и понимать, потому что надо смотреть дальше. Если мы говорим о микромире, об атомах, об микроструктуре Вселенной, квантовой физики, то там происходит множество интересных чудес, которые не поддаются нашей бытовой логике. И понять, как работает магнетизм, понять, что такое гравитация. Возможно, эти вещи глубокие, но когда ты ими интересуешься, ты опять же восхищаешься, что как все удивительно, фундаментально сложено. Оно буквально все настроено для того, чтобы был человек, был наблюдатель, который это оценит, это увидит. увидит. Если посмотреть на природу, например, на пушистых котят, на милых каких-то вот насекомых, ты задаешься вопросом, как оно все работает? Почему в маленьком мозге жука есть определенная программа найти себе корм для пропитания? Как думают целая колония муравьев? Есть ли коллективный разум? И вот эти все вещи глубинные во всех этих, от больших масштабов до маленьких масштабов, также и в биологической жизни, воздух, вода, земля, говорят об удивительном, ну, практически непостижимом мироздании. И если вспоминать книгу «Бытие», то оно действительно достойно восхищения. Бог создал все, человек это увидел, и наверняка это было огромное количество восторга. Даже в книге Иова есть такие слова, где говорится, все сыны Божии восклицали от радости, когда он созидал землю. И я думаю, это потрясающее понимание мироздания. Оно обогащает, оно тебе дает особенный религиозный опыт от этих масштабов, от этих знаний.
4: Вот давайте, раз уж вы так красиво все это обрисовали, подойдем к вопросу мироздания. Вопрос, волнующий сегодня людей, меня в частности, если ученые, можно буду говорить простым обывательским языком, настолько умные, настолько просвещенные люди, что они не понимают до сих пор или как бы, ну, отрицают тот факт, что это все не могло появиться вот так вот. В том плане, что вот от взрыва, от стечения каких-то там обстоятельств, кроме как создания Богом. Почему сегодня ученый мир, может быть, не весь, может быть, я могу ошибаться, но до сих пор придерживается вопросов эволюции и возникновения жизни случайно? Это активно преподается в школах, активно распространяется, и несмотря на то, что наше государство все еще светское, вроде как правительство придерживается религии, но все равно в школах, где угодно, используются вот эти вопросы теории возникновения путем эволюции, путем случайного стечения обстоятельств.
3: Ну, три момента я бы здесь ответил. Во-первых, образование, которое мы сегодня получаем, оно ведет нас к расширенному пониманию мироздания, и то, что когда-то считалось сверхъестественными и чудесами, сегодня можно объяснить вполне себе причинно-следственными связями. Не надо видеть волшебного проявления там, где его нет. Вот. Второй момент — это то, что все-таки ученые, они все равно оглядываются на главный вопрос, что бы они ни изучали. Потому что это смысловая нагрузка твоих исследований. Это философская составляющая твоих открытий. Она всегда идет сквозь фильтр. А посмотри-ка, а мир дает тебе понять, что уж слишком много совпадений. Почему те законы соответствуют именно этим константам. И поэтому все-таки есть некоторая двойственность даже в понимании ученых. Я приведу фамилии людей, которые всем известны. Эйнштейн. Конечно, он больше был человеком-атеистом, но все-таки он не отрицал возможность глобального, фундаментального присутствия Творца. В том плане, что некоторые вопросы настолько глубоки, что подразумевает все-таки задуматься над этим. Стивен Хокинг, который умер некоторое время назад, несколько лет назад, человек, который прикован к инвалидному креслу уже много лет, но преподавал в университетах, ему принадлежат открытия излучения вокруг черных дыр. Благодаря его открытиям, его теоретическим разработкам, люди смогли увидеть саму черную дыру. Он тоже часто в своих книгах упоминает о том, что, возможно, это Бог. Но, конечно же, это тогда, когда он приходит к горизонту своих знаний. Вся эта вещь — это словно манящий вдаль для нас горизонт. Мы словно ищем Бога до конца, который вот-вот-вот он там, где-то за горизонтом. Мы должны его сейчас понять, увидеть, когда открыли микроструктуру материи, или когда увидели далекую огромную Вселенную, или когда мы не можем разобраться, где же все-таки жизненная сила в клетках, или как переходит неживая материя в живую. И такое ощущение, что слова из Евангелия, где Христос, где евангелист Иоанн говорит, что Бога не видел никто и никогда, она истинная правда. Мне кажется, этот момент, вот этот аффект или эффект, что мы всегда пытаемся постичь, а он всегда вдаль за горизонт уходящий. Мы никак не можем его догнать и понять. Но, с другой стороны, духовная практика говорит, что он нам близок, поэтому мы молимся к нему и обращаемся.
4: Но ведь ученые, извините, перебью, ученые, это же настолько вот... Они тратят на теории возникновения жизни всю свою жизнь,
3: да.
4: Хотя можно было признать, что невозможно это. Да. Это все сотворено Богом. И все, это сразу решит все неразрешимые проблемы.
3: Я как раз хотел подвести к этому. Это вот третий момент. Это разочарование. Разочарование в церковной трактовке мироздания. Честно сказать, начиная с 15 века, когда церковь являлась для всего мира, допустим, Европы цивилизованной, авторитетом не только нравственности, но и мироздания, в первом понимании мироздания, привело к определенным казусам, к определенным недоразумениям. И поэтому с тех пор, как, когда церковь настаивает и цементирует определенную доктрину, что Земля находится в центре, а Солнце крутится с планетами вокруг Земли, вызвало целый бунт науки. И это пошло с тех пор. Потом началась эпоха Просвещения, когда люди стали задавать критические вопросы о Библии. И появилась определенная пропасть. Появились два буквально не сообщающихся сосуда – научное мышление и религиозное мышление. И произошла определенная демаркация между упрощенным взглядом, суеверным на мироздание, который говорит: «Мы так верим, если вы так не верите, вы будете отлучены». Но это не язык исследования. И ученые говорят: «А мы исследуем». Даже если мы найдем Бога, то мы найдем Его исследованием. И поэтому в те века, когда только начиналась эпоха Просвещения, возникала наука, было еще множество отголосков в трудах и Исаака Ньютона, и Кеплера, когда они говорили: раз Бог создал мир, то разве нельзя, не надо его познавать? Конечно, надо его познавать. Потому что, познавая мир, мы познаем Бога. Сегодня эта демаркация существует до сих пор в нашем мире. И почему у нас есть два лагеря? Потому что, опять же, разница в мышлении. Мышление научное, мы хотим это проверить, доказать, увидеть. А если мы найдем, мы будем не просто верить, мы будем знать, что Бог существует. И по другую сторону зацементированное, доктринальное понимание. Мы верим древнему источнику, источнику Бога Откровения. И если мы верим Библии, то все остальное мы отвергаем. Наука должна подчиняться откровению Библии. К сожалению, этот урок мы проходили. Это было в средние века. Здесь была ошибка. Наоборот, наука заставила Библию теперь оправдываться. Я приведу пример 6000 лет сотворения Вселенной. Например, книга «Бытие» говорит о том, что звезды, солнце и луна появились на 4-й день после растений. И креационисты, которые буквалистские такие, так скажем, библейские креационисты, они настаивают на этом. Они говорят, что мы должны верить Библии, а не научным данным. Но научные данные, к сожалению, они железобетонные. И рассудок, и математика, и даже образование позволяет тебе увидеть, что несуразность утверждений Библии, что звезды младше планеты Земля. Космос древнее гораздо, чем планета Земля. Об этом нам говорит скорость света. Потому что удаленность звезд, многие миллионы лет свет, который от нас, от них туда, от них к нам летит, говорит о возрасте этого полета света. То есть это одно из наиболее очевидных доказательств, что Вселенная древнее. Но это не соответствует Библии. И поэтому ученые говорят так: я не буду заполнять все свои пробелы в непонимании и в знаниях божественным объяснением. И поэтому я остаюсь в лагере ученых. И это непонятно людям верующим, потому что им кажется, мир так просто объясняется. Все сделал Бог. Даже радугу на небе каждый день нам рисует. Вот поэтому конфликт.
4: Скажите, пожалуйста, почему люди, почему ученые находят столько доказательств? Ну, наверное, частично вы уже ответили вы на в предыдущем вопросе.
3: Здесь подробно.
4: Почему, да, находят сегодня, что такие доказательства того, что мир, наша Земля, была создана не как принято сегодня считать в мире христианства, там 6 тысяч лет назад, да, а много-много-много миллионов лет назад. Находят доказательства, находят всякие всевозможные научные объяснения этому.
3: Угу. Знаете, вообще момент открытий, он очень интересен, потому что он заставляет сдвигать твое мировоззрение. Вот представьте себе, вы занимаетесь исследованием пород горных, и вы понимаете, что возраст камней можно определять по исчезнувшим там определенным элементам, угу, радиационным, радиохимическим. Есть радиоуглеродный метод датирования. Конечно же, есть разные претензии у людей относительно того, что, возможно, образец он был загрязнен, там есть какие-то примеси или что-то еще. В одной из программ, которая снималась здесь как раз в телекомпании «Триангела», выступал ученый, все-таки человек, который занимается наукой практически, это часть его жизни, Алексей Попов. Он очень хорошо показал схему, который позволяет избежать ошибок в датировании. Это называется метод изохрон.
4: Мы сейчас говорим о цикле тайной жизни, который у нас есть
3: цикл
4: в нашем телеканале.
3: И он показал, что все-таки мы не можем пренебрегать уже очевидными фактами, которые составляют проблему для креационистов. Что датировка некоторых горных пород говорит о древности материала. Угу. Что и получается нашей планете не 6 тысяч лет. Чтобы все это, так скажем, правильно уложилось в голове верующего человека, существует такое понимание, наиболее, так скажем, примиряющее две позиции. Если мы смотрим на библейский текст, где говорится «Земля же была безвидна и пуста», то, скорее всего, на этот текст нужно реагировать следующим образом. Бог пришел, Бог стал создавать жизнь на пустой планете, на такой, как Луна, на такой, как Марс, на такой, как Венера. Просто на одной из планет, около этой звезды, Бог решил создать жизнь. И библейская точка зрения о том, что жизнь появилась 6 тысяч лет назад, очень хорошо согласуется вот и с научным доказательствами того, что все-таки планета древняя. Здесь можно совместить и богословие, и науку.
4: Ну, то есть жизнь, как она есть. То есть жизнь — это живые организмы, живые существа.
3: Да, как будет дальше развиваться наука? Время покажет. Я уверен, что нас впереди еще ждет множество удивительных открытий. Взять, к примеру, сегодня современные исследования относительно происхождения разума человека. Что такое сознание человека? Впереди будет множество богословских проблем относительно души человека, даже относительно природы Иисуса Христа, если говорить о сознании человека.
4: Вопрос такой, если ученые видят, насколько сотворен мир, насколько все это сложно, насколько все это, ну, невозможно описать словами, как все это работает. Почему все ученые до сих пор не верят в божественное сотворение мира, вообще в Бога в целом?
3: Я думаю, что это правильная осторожность, которая позволяет вам содержать внутри себя определенный баланс разумности, определенный баланс защиты от упрощенного суеверного представления об этом мире. И поэтому, скорее всего, ученые верят в то, что что-то есть, но они не верят в упрощенную трактовку, как оно есть и как оно сотворено. Я думаю, что наверняка каждый ученый, ну, может быть, не каждый, я ошибаюсь, многие ученые в глубине своей души понимают, что перед ними огромное интеллектуальное пространство для духа, для души, для разума. И что нельзя быть очень опрометчивым, что в одну сторону, что в другую сторону. Нельзя полагаться, что твоя научная точка зрения как туннель, который тебя окутывает, по которому ты мчишься вперед, и тебе ничего другое не интересует. Все-таки объективность и рациональность, она подразумевает разные точки зрения, в том числе и разумный замысел. Но они не спешат принимать практику христианства, потому что практика христианства, она для бытового уровня мышления хороша, чтобы облегчить себе страдания, чтобы понять, как простить человека, чтобы попробовать себе объяснить справедливость, почему присутствует зло в этом мире. Но оно не отвечает на все вопросы, даже Библия, даже христианство. Поэтому они не спешат исповедоваться конкретно.
4: Скажите, пожалуйста, достоверны ли или достаточно ли сильны сегодня аргументы, которые подтверждают теорию креационизма, теорию божественного создания мира?
3: К сожалению, идет такая тенденция, что раз за разом креационисты отступают. Если говорить о рациональном и научном методе исследования, если не прибегать к аргументам «вот, посмотри, это объяснить невозможно, значит, это сделал Бог», этот аргумент не считается
4: весомым,
3: о котором можно дискутировать, размышлять. Он словно перечеркивает весь диалог. Он говорит, что мы так верим. Но это не способ мышления и не способ исследования. И есть целые в интернете ресурсы, где есть список ответов и вопросов, которые часто всего задают креационисты. А также есть рекомендации на сайте креационистов, аргументы, которые больше нельзя приводить.
4: Например?
3: Я сейчас быстро не могу вспомнить...
4: То есть вы говорите о том, что раньше как бы они приводили как аргументы, а сейчас они не работают, потому что точки зрения это было, как бы теория это была разбита?
3: Да, это было разбито, и наука ответила на эти вопросы. В том числе вот я приводил датировку. Вот метод изохрон позволил это сделать. Ну и там дальше более упрощенное представление. А вот вспомнил такой момент. Один из излюбленных аргументов. Земля находится точно на выверенном расстоянии от Солнца. Что если бы мы были на градус ближе или на градус дальше,
4: мы бы сгорели, замерзли.
3: На самом деле, с точки зрения астрономии, у нас даже траектория Земли где-то в какой-то момент орбиты проходит ближе к Солнцу, а в какой-то момент орбиты дальше от Солнца. И поэтому этот аргумент нельзя приводить. Ну вот множество таких моментов. Я хочу еще раз подчеркнуть, что обогащенная картина мира достигается при помощи и религиозного мировоззрения, в том числе и научного мировоззрения. Хочу в конце привести пример одного писателя, зовут его Энтони Демелло. «Религиозная вера, — говорит мастер, — ну так пишется в его произведении, — это не утверждение действительности, это намек, подсказка к некоторой тайне, находящейся за пределами человеческого понимания. Вкратце, религиозная вера — это палец, указывающий на Луну. Некоторые верующие никогда не продвигаются дальше изучения этого пальца. Другие занимаются тем, что просто сосут его. Третьи используют этот палец в дискуссии, чтобы выколоть кому-то глаза. Это слепые приверженцы религии. И совсем немногие способны абстрагироваться от пальца, чтобы увидеть то, на что он действительно указывает. А это выходит за пределы веры и приобретает лучшее значение.
4: Спасибо большое. Спасибо, Сергей, за эту удивительную тему. Спасибо за то, что вы помогаете людям смотреть по-другому на мир сегодняшний.
3: Пожалуйста.
4: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что часто мы смотрим на многие привычные нам вещи однобоко. Мы же призываем вас смотреть иначе на те вопросы, на те моменты, к которым, может быть, вы уже привыкли. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Юрий Байков.
7: Бога легко искать,

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остается

В прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос, и об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписание Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так, мягко выражаясь, лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. Змеиное отродье. Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что

Ты – путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя «не красть» – крадешь, говоря «не прелюбодействуй» – прелюбодействуешь, гнушаясь идолов – святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Об этом написано в Евангелии от Марка во 2 главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных, ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали и, завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся.
Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресение для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться. Просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо, это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, – сказал Иоанн Креститель, – это мне надобно от тебя креститься, и ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный».
Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во второй главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот не просто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33,5 года на земле, при этом испытывая искушения от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый. Стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся
полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял, так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет. Но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники.
По большому счету, человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Счастливый день. Рассказывает Евгений Скрипников.
1: Я очень люблю активные виды спорта. И с детства у меня была мечта погрузиться с аквалангом. И вот буквально около 6 лет назад мы оказались на море вместе с семьей, и мне выдалась такая возможность. Я помню эти ощущения, это были прекрасные чувства, когда ты едешь на катере, море, солнце, прекрасное настроение, и ты понимаешь, что вот то, о чем ты мечтал всю жизнь, но сейчас может стать реальностью. Мы прошли всю подготовку, провели нам инструктаж, мы узнали, как нужно правильно погружаться, как нужно правильно дышать, какие должны быть жесты в случае какой-то нештатной ситуации. Ну, конечно, мы об этом не думали, настраивались на самое прекрасное. Впереди море, погружение. И вот инструктор отсчитывает заветные 3, 2, 1, мы прыгаем в воду. Конечно, первые впечатления, они очень интересные, потому что ты начинаешь испытывать волнение, не хватает кислорода, соленая вода вокруг, да, что-то просачивается сквозь маску, ты чувствуешь на себе тяжесть кислородного баллона. Но инструктор зовет тебя дальше, в глубину, и ты понимаешь, что ты должен сейчас решиться. Либо ты всплываешь, либо ты погружаешься в этот прекрасный мир. И буквально через 1-2 секунды ты забываешь обо всех этих страхах, ты начинаешь просто получать удовольствие от той красоты, которая там находится. Конечно, когда я увидел вот этих красивых морских рыб, красивый рельеф морского дна, кораллы, всю вот эту красоту, разные краски и цвета, я забыл про какой-то страх и просто наслаждался этим мгновением. Тем более я очень люблю плавать. Мы опустились на достаточно глубоко, мы были на глубине 10 метров, и вместе с инструктором наблюдали всю эту красоту. Я, находясь там, на дне моря, радовался и благодарил Бога, потому что Бог – это Творец, который создал и небо, и сушу, и море. У меня было в тот день 2 погружения. Первое погружение мое закончилось. Я вышел на борт нашей лодки совершенно счастливым человеком. Я понимал, что вот она, моя мечта детства, о чем я мечтал 20 лет своей жизни, она исполнилась. Но впереди еще было предвкушение того, что снова скоро я буду погружаться, и вновь я увижу, хотя бы там на 25-30 минут я увижу эту красоту и буду как рыба в воде наслаждаться всем прекрасным подводным миром. Настало время второго погружения, вновь мы погрузились. Впервые в жизни я увидел морскую черепаху, электрический скат. То есть вот эти эмоции, их невозможно передать, их только можно увидеть, когда ты плывешь, а возле тебя находится стая рыб. Конечно, ты осматриваешься по сторонам, думаешь, может быть, где-то акула появится или что-то еще, но вот эти краски, они захватывают тебя, и ты получаешь настоящее восхищение от этой красивой природы подводного мира. Это был самый счастливый день моей жизни. Я очень благодарен Богу за подарок, который он мне подарил. Хотя, конечно, произошла одна ситуация, которая могла омрачить этот день, но все-таки Бог проявил свою силу, и я очень ему благодарен. Вы представляете, когда мы погружались второй раз и были где-то на глубине 6-7 метров, я делаю вдох, как это нужно сделать всегда. Сначала полностью выдыхаешь воздух, потом грудью полностью вдыхаешь, и вдруг я чувствую, что в моем кислородном баллоне воздуха нет, кислород закончился. Я не ожидал, что такая ситуация произойдет, и что она произойдет именно со мной, но так случилось. Я делаю быстренько второй вдох, и такое ощущение, что, знаете, просто вакуум. Вдох, а там ноль, ничего нет. Я быстро показываю своему инструктору, он был рядом со мной, мы были только вдвоем, что у меня проблема с кислородным баллоном, что-то происходит. Но мой инструктор, хотя он был человеком опытным, то ли он был не готов к этой ситуации, то ли все было хорошо, и он тоже растерялся. Он ничего не предпринял, и я понял, что нужно действовать, и что все сейчас зависит от каких-то моих быстрых решений. Я вот очень хорошо, наверное, на всю жизнь запомнил этот взгляд. Я посмотрел вверх, и там до поверхности очень-очень далеко. А знаете, в этих ластах непривычно плавать. У тебя утяжеление на поясе, тяжелый баллон за плечами. И кислорода, самое главное, кислорода в легких нет. И вот каким-то образом, буквально через несколько мгновений, я оказался на поверхности, сделал вот этот первый вдох и понял, что я спасен, что все закончилось, что все позади. Когда я оказался на лодке, я начал думать о том, как вот я преодолел это расстояние 5-6 метров, как я так быстро всплыл. Конечно, я не видел рядом с собой ангела или никто меня за руку не поднимал, но я верю, что в ту самую минуту Господь и его ангелы были со мной, потому что именно Бог меня защитил и сохранил. Конечно, это была неприятная ситуация, и это была ситуация с риском для моей жизни, но она не омрачила моего дня, потому что моя мечта побывать вот в этой красоте морской, она сбылась. И самое главное, этот день стал моим счастливым днем, потому что я увидел, как Бог любит меня, как Бог заботится обо мне, и что даже в самой опасной, трудной ситуации Он не оставляет нас, но готов нас защитить. Я благодарен Богу за этот счастливый день моей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: В истории христианской церкви существует множество примеров верности, преданности Богу, своим друзьям, братьям и сестрам до самого конца. Но есть в истории христианства и другие примеры. Есть в Евангелиях, например, имя Иуды. В известной книге «Тернистый путь», где описывается история нескольких христианских поколений, рассказывается, например, о том, как был арестован проповедник Петр Михайлович Кулаков, которого также предали, как когда-то Христа. Всегда были те, о ком говорит Павел, что они не были наши, поэтому и оставили нас. Всегда вместе были пшеница и плевелы из притчи Иисуса Христа. Верные и неверные христиане рядом. Мы поговорим сегодня о неверности, о вероотступничестве. Как Бог оценивает или расценивает вероотступничество, прочитаем в книге пророка Иеремии во 2 главе. В 19 тексте Бог говорит: «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф». Интересные два слова употребляет Бог, давая определение отступничеству. Худо и горько. Вот так Бог оценивает отступление от веры, отступление от Него. Первое слово «худо» показывает ненадежность положения того, кто сознательно или бессознательно оставил Бога. Больше, чем в избытке, человек нуждается в надежности. Это всем известно. Если нам предложат разовый, хороший, большой заработок, а потом прекращение сотрудничества, или постоянную, но, может быть, не столь высокооплачиваемую работу, мы, конечно же, если хорошенько рассудим, выберем последнее. И те, кто имеет большой христианский опыт, большой опыт в духовной жизни, могут сказать, что Бог не дал, возможно, богатства, не дал преизобилия какого-то, но стабильности в жизни становится больше с Богом. Потому что Бог всегда дает самое необходимое. То же самое и в эмоциональной жизни. Со Христом, может быть, и нет ежедневного фейерверка эмоций, как некоторые хотят представить жизнь с Ним. Зато появляется эмоциональная стабильность, уравновешенность. То есть то, о чем говорит Иисус, когда говорит, что «мир мой даю вам». И так во всем. Бог привносит стабильность в жизнь человека, а это, наверное, самое важное. Так вот, Бог предупреждает, что без Него положение человека теряет стабильность. Об этом, конечно, можно было бы поговорить много. Стоит вспомнить, например, что и богатые, и бедные люди, неверующие в Бога, одинаково беспокоятся о деньгах. Как это ни парадоксально звучит, но это так. Бедные думают, что, добыв много денег, они успокоятся. Но богатые беспокоятся о том, как теперь сохранить заработанные деньги. Не беспокоятся чрезмерно лишь верующие, знающие, что Бог пошлет хлеб насущный тем, кто трудится добросовестно. Живущие в криминальных районах беспокоятся о безопасности, желают переехать. Живущие в относительно спокойных районах сильно тревожатся, когда что-то начинает угрожать их благополучию. Не беспокоятся до умопомрачения лишь те, кто верит, что их жизнь сокрыта во Христе. И пока они с Ним, никто ее не отнимут. Живут в нестабильности все, кроме тех, кто верит в Бога. Отступник теряет стабильность эту. И Бог говорит, что это плохо. Другое слово, характеризующее отступление, Бог использует это слово – «горько». Это слово показывает потерю истинной радости в жизни. Так Бог видит отступление от веры. И тем горше положение отступника по сравнению с тем, кто никогда не веровал, чем больше он знал Бога, чем ближе он был с Ним. Но, хочу сказать, говоря об отступлении, мы не имеем в виду только человека, полностью порвавшего с религией, сказавшего: «Все, я атеист, Бога не верю, его нет». Мы имеем в виду и всякого, кто сознательно идет против своей совести, нарушает Божью волю, даже единожды. Вот эти два слова «худо» и «горько» относятся к таковым. В книге пророка Осии описывается упорное нежелание израильтян повиноваться Богу. Этот отрывок поможет нам лучше разобраться в вопросе отступления от веры. В чем же постоянно упорствовал Израиль? Книга Осии, 11 глава, 7 стих. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, но он не возвышается единодушно». Очень важный момент. Отпадение имеет степени. Последняя степень, о которой здесь говорит пророк Осия, это закоснение, когда человек становится уже абсолютно равнодушен голосу Святого Духа. Но не станем думать, что нам сегодня, не закосневшим, может быть, в грехе, не станем думать, что нам это не грозит. Мне кажется, что, напротив, мы не должны как раз-таки забывать, что вот это огрубение сердца может произойти с каждым из нас, если мы продолжаем, невзирая ни на что, лелеять в своей жизни какой-то грех. Отступниками, предателями веры не становятся сразу. Путь к полному разрыву с Богом идет через череду мелких компромиссов, мелких отступлений. Пока человек, сам того не замечая, оказывается в такой дали от Бога, что если он пробуждается, это его просто может ужаснуть. Когда же происходит уже полный разрыв человека с Богом, когда кто-то отрекается от веры, это лишь вершина айсберга. Это конец пути, на котором человек стоял уже наверняка уже очень давно, может быть, даже этого и не было видно. И еще одно очень интересное сравнение. Пророк Иеремия сравнивает отношение человека с Богом, отношение человека и Бога с отношениями супругов. Вот с чем же тогда сравнивается отступление от Бога? Книга пророка Иеремии, 3 глава, 20 стих. «Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь». До этого мы говорили о том, чем грозит отступление нам. А о самом Боге-то мы и не подумали сначала. А ведь Бог страдает, когда происходит отступление. Когда кто-то теряет веру в Него, это ранит его сердце. Да, для Бога существуют такие понятия, как привязанность, как принадлежность, потому что Он привязан любовью к человеку, а человек, Его Сын, принадлежит Ему. Почему тот, кому изменяют, чувствует боль? Я не знаю. Но Бог чувствует то же самое, когда человек предает Его. Он чувствует ту же боль, то же одиночество, ту же потерю испытывает, переживает тоже унижение. Так пусть Бог даст нам верные сердца.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Продолжаем нашу викторину Гарик. От того, как вы ответите на этот последний вопрос, можно сказать, будет зависеть вся ваша будущая жизнь. А вопрос такой.

0: Здравствуйте, Петрович.
1: Здрасте.
0: Вас беспокоит ведущая программы «Кто хочет попасть на небо?». У вас есть шанс помочь своему другу в вашем распоряжении 20 секунд. Готовы?
1: Да.
0: Время.
2: Петрович, слушай, вопрос такой. Что примириться с Богом необходимо? С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Мне кажется, правильный ответ Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
2: Ты уверен?
1: Да.
2: Ты хорошо подумал?
1: Да.
0: Итак, ваш ответ, Гарик?
2: Беру помощь зала.
0: Ну что ж, попросим зал помочь. 95% советуют вам выбрать ответ «Д» — уверовать в Господа Иисуса Христа.
2: Нет, не может быть.
0: Гарик, ваш ответ. Ваш ответ.
2: Ответ «С» — посещать церковь каждое воскресенье.
0: Гарик, вы хорошо подумали?
2: Да.
0: Это ваш окончательный ответ?
2: Да!
0: К сожалению, правильный ответ.
2: Я передумал. Ответ «А». Нужно быть просто хорошим человеком.
3: А доверились ли вы Христу? Или все еще надеетесь сойти за хорошего человека?
0: Но этого ответа уже даже нет на экране.
2: Вот же... Облом.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец

0: приглашает каждого из нас. Я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать Своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас, давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: «Отдай мне кое-что для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом». Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
3: –
1: для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, Афанасий Филиппович. Вы кого-нибудь ждете?
4: Марья Ивановна, я уж думал, что вы не придете. А где же Анечка и Владик? Вы их не видели?
5: А вы, между прочим, не только им обещали рассказать историю, но и мне. Вот мы и пришли.
4: Простите, а кто это мы? Я вас одну только вижу.
5: Я не одна, мы вдвоем.
6: А с кем это?
5: С моим маленьким другом. Знакомьтесь.
4: Дядя Афанасий.
7: Алина.
4: Алина. А сколько тебе лет, Алина?
7: 8,5.
4: 8,5 лет. Замечательно. И ты учишься во втором классе?
7: Нет, я уже в третьем.
4: Ух ты, уже в третьем? Ну и ну. Ну ладно, я очень рад, что вы пришли.
5: Да, а Владик и Анечка, они не пришли, они в деревню поехали. Так что мы можем начинать. Да.
4: Придется им рассказать в другой раз. Ну, проходите, проходите ко мне. Готовы слушать историю?
8: Готовы.
7: Да.
4: Тогда я напомню вам, о чем я рассказывал в прошлый раз. Угу. Я закончил на том, что Иисус с учениками оказались в Гефсиманском саду. Что они там делали, помните?
5: Молились Господу.
4: Совершенно верно. И как вы помните, Господь дал Иисусу сил для того, чтобы перенести предстоящие испытания.
7: Какие?
4: А вот слушайте. В Гефсиманском саду Иисус Христос и его ученики увидели толпу вооруженных людей, впереди которой шел Иуда, один из 12 апостолов. Он согласился предать учителя за 30 серебряных монет. Иисус вышел навстречу и спросил: «Кого ищете?» «Иисуса Назарея». «Это я». Когда он произнес эти слова, ангел, недавно служивший Иисусу, встал между ним и толпой. Божественный свет озарил лицо Спасителя. Жестокая толпа не могла устоять даже мгновение перед величием Сына Божия, и все, как мертвые, пали на землю. Но вот ангел удалился, и свет исчез. Тогда Иуда подошел к Иисусу, поцеловал его и сказал: «Радуйся, учитель, друг». Что же ты с дружеским поцелуем предаешь Сына Человеческого? Тут толпа осмелела, увидев, что Иуда прикоснулся к тому, кто только что был прославлен у них на глазах, и первосвященник приказал воинам связать Иисуса. Желая защитить Иисуса, Петр схватил меч и отсек ухо слуге первосвященника. Но Иисус сказал: «Довольно, остановитесь, Петр. Убери меч, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. Или думаешь, что я не могу попросить отца моего, и он пошлет мне более, нежели 12 армий ангелов?» Христос коснулся раны слуги и исцелил его. После этого он сказал: «Почему вы вышли на меня с мечами и кольями, как на разбойника? Ведь ежедневно я бывал с вами в храме. Почему же вы тогда не пытались схватить меня? Ночью вы гораздо смелее. Это ваш час. Настала власть тьмы». Иисуса взяли под стражу и увели. Испуганные ученики разбежались. Только один Иоанн и Петр последовали за учителем, но только издали. Привели Иисуса в дом первосвященника, чтобы судить. Одна служанка, увидев Петра, сказала: «Не ты ли ученик этого человека?» «Женщина, я не знаю его», — ответил Петр. Между тем рабы и служители сидели возле костра и грелись. Один человек увидел Петра и сказал: «Ты тоже один из них!» Но Петр ответил: «Нет, я не из них». прошло около часа, и служанка первосвященника спросила: «Не я ли видела тебя с ним в саду?» Но Петр сказал: «Я не знаю, о чем ты говоришь». И в ту же минуту пропел петух. И тогда Господь обернулся и взглянул на Петра, и вспомнил Петр его слова: «Сегодня, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Петр понял, что предал Иисуса, и горько заплакал. Вот так Иисусу Христу за один день пришлось пережить сразу два предательства. Но что самое трагичное, это то, что Петр накануне пообещал жизнь свою отдать за Христа, но в конце концов он испугался и отказался от своего учителя.
7: А почему он испугался?
4: Его могли арестовать вместе с Иисусом Христом как сообщника и тоже приговорить к смертной казни. Но Иисус Христос простил Петра. Он ведь знал, что Петр искренне любил Иисуса. Потом Петр был ему очень благодарен и всю свою жизнь служил людям до самой своей смерти.
5: Нам пора прощаться.
4: Да, к сожалению. Ребята, может быть, вы сегодня открыли для себя что-то очень важное. Напишите нам, мы с удовольствием вам ответим. До свидания, мои дорогие. Всего вам доброго. До новых встреч!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Песня «Господь придет» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом.
2: Возрождение – духовное обновление верующего человека, его приобщение к Царству Божьему и вечной жизни. В Ветхом Завете пророк Иезекииль говорит о новом сердце и новом духе, которые Бог даст своему народу. Давид молится: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». В Евангелии от Иоанна этот процесс описывается как рождение от Бога, от Духа и свыше. Нерожденный свыше человек не войдет в Царство Божье. Возрождение совершается исключительно Богом. «Восхотев, родил Он нас словом истины». Бог по богатству Своей милости оживотворяет духовно мертвого человека и наделяет его желанием и силой познавать Бога, уподобляться Ему характером и быть счастливым в этой жизни. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел убеждает верующих отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
1: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. В студии врач-терапевт санатория «Наш дом» Наталья Назарова.
3: Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема будет касаться заболеваний суставов. Когда у человека больные суставы, то у него проблемы с болями, его беспокоят боли в этих суставах, воспаленных. И для того, чтобы облегчить это состояние, чтобы снять воспаление в суставах, можно применять такие травы, как календула, как мята, сабельник и хвощ.
2: Полезная минутка.
3: Для того, чтобы сделать чай в количестве на один день, то можно брать для взрослого человека все эти травы по одной десертной ложке. Общее количество чая должно составлять примерно 2,5 столовые ложки. Мяту – 1 десертную ложку. Сабельник. И хвощ. И теперь для того, чтобы у нас с вами был чай, мы заварим его кипятком. Такой чайник – это объем 750 мл. Когда он настоится, у нас с вами получится чай на один день. Его нужно пить по одному стакану 3 раза в день между едой. Хочу сказать, что, опять же, фитотерапия в данном случае не является основным методом лечения. Потому что очень часто проблемы с суставами, если мы говорим об таких, об артрозах, она возникает из-за неправильного образа жизни. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на питание. Снизить количество продуктов, которые очень калорийны, которые могут повышать вес тела, приводить к избыточному весу тела. То есть это количество жирных продуктов, животных продуктов и сладкого. И кроме того, нужно повысить количество растительных продуктов, в которых есть много клетчатки, которые выводят жир, лишний жир из организма, лишний жир из кишечника выводит. Необходимо обязательно пить много воды для того, чтобы обмен веществ шел так, как нужно. И кроме того, при болезнях суставов обязательно нужна физическая активность. Часто у человека болят суставы, и ему тяжело, например, ходить, потому что большой вес тела. Лучше поэтому выбирать упражнения, которые не будут давать большой нагрузки на суставы. Например, это такое движение, как, ну, как бы ноги крутят велосипед в положении лежа. Очень хорошо плавание при этих заболеваниях. И такие вот движения, которые разгружают суставы. Например, вот если вы посмотрите, как сидят дети, когда они вот на чем-то сидят и не достают ногами до земли, болтают ногами. Вот такие вот движения, они хорошо разгружают суставы, их тоже можно делать. Для того, чтобы чай заварился, ему нужно примерно 30-40 минут, можно даже чуть больше, до часа. Когда он заварился, то мы можем его уже использовать. Наливаем в стакан, и он, так сказать, готов к употреблению. Не забывайте о том, что фитотерапия является дополнительным методом профилактики и лечения. И только при исполнении всех остальных условий мы можем рассчитывать на хороший результат, хороший успех. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть. И те простые методы, о которых мы говорили, применять в своей жизни, в домашних условиях.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Велика милость Господа!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о смысле жизни, о вере в Бога и о достоверности Священного Писания. Конечно же, тот факт, что Библию читают больше, чем какую-либо другую книгу, что до нас дошло больше рукописных копий этой книги, чем любых 10 произведений древней литературы вместе взятых, и что ее жизнеспособность потрясающая, еще не доказывает, что она богодухновенна. Тем не менее, миллионы людей верят, что Библия – это Слово Божье. На наши вопросы сегодня отвечает Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия. Мы с вами в прошлых передачах находили подтверждение того, что текст Священного Писания достоверный, и приводили очень много фактов, которые подтверждаются археологическими раскопками и так далее. Но, тем не менее, откуда мы знаем и насколько мы можем быть уверены, что события-то, которые описываются в этой книге, происходили так, как они описываются, и что они действительно были?
3: Закономерный вопрос, который возникает в умах многих людей, на это отвечает как сама Библия, ее текст, подтверждая истинность, достоверность того, что он содержит, тех фактов, которые он содержит, точностью передачи, древностью копий и так далее, и так далее. Об этом мы говорили в более ранних передачах. И теми современными открытиями, археологическими раскопками, которые обнаруживаются в местах происходивших событий.
2: Тут что вот еще имеется в виду? Очень уж чудесная книга-то, и происходят чудесные события. Вот что нам интересно. И поэтому кажется, реально ли это было?
3: Начнем с чего-то гораздо более простого. События попроще, которое, в общем, понятно, почему оно происходило. И даже, казалось бы, понятно, как оно происходило. Событие трагическое, событие страшное, событие крестной казни. Оно по-прежнему, несмотря на столетия, прошедшие со времен этого события, вызывает сомнения ученых. И даже несмотря на современные открытия археологических наук, продолжает вызывать сомнения, продолжает вызывать к жизни гипотезы, предположения, которые просачиваются в печать, вот под Пасху обычно появляется в какой-то газетке или в каком-то журнале, практически одна и та же публикация о том, что якобы евангелисты не точно, исторически недостоверно изобразили крестную казнь Христову. О чем идет речь?
2: А в чем неточность подразумевается?
3: Дело, в общем-то, в гвоздях. Дело в том, что, согласно этой гипотезе, в первом столетии, в Иудее и Древнем Риме первого столетия, гвозди были дороги. И поэтому распинаемых на кресте не прибивали гвоздями, а привязывали веревками. Это была практика первого столетия. Подешевели гвозди только полтора столетия спустя.
2: То есть об этом говорят какие-то исторические документы, да? Что вот именно так?
3: О том, что гвозди были дороги.
2: То, что были гвозди дороги, или то, что не прибивали гвозди?
3: Ну, раз они были дороги, то как бы тратить их на такое непочетное занятие,
2: то есть это
3: такой
2: как
3: дорогой инструмент.
2: Следуя логике, да?
3: Да. И подешевели гвозди только в конце второго века. И стало быть, если евангелисты описывают практику конца второго века, стало быть, и жили они полтора столетия спустя. А стало быть, и грош им цена, как историкам, как свидетелям событий.
2: Да?
3: Да, все это они выдумали. И эта гипотеза продолжает циркулировать на исторических факультетах уважаемых вузов, несмотря на то, что еще в 1968 году археология совершила очень такое неаппетитное археологическое открытие, которое заключалось в следующем. Это материал, костный материал ступни и лодыжки распятого на кресте. И сквозь эти кости проходит гвоздь, шляпка гвоздя, сам гвоздь и острие с обратной стороны. Гвоздь пробил ноги несчастного, попал в столб, и в столбе оказался сучок. И гвоздь загнулся. Поэтому римские солдаты, вообще крепкие были ребята, но этот гвоздь даже они из ствола, из дерева вынуть не смогли.
2: То есть, когда была казнь подобного рода, их вынимали? Если...
3: Их вынимали, совершенно верно. Гвозди же были дороги, поэтому их вынимали и использовали несколько раз. Но этот гвоздь даже римские солдаты вынуть не смогли. Он застрял в дереве, и так вместе с гвоздем эти кости, останки год-полтора спустя были положены в оссуарий, И таким образом были обнаружены археологами 20-го столетия. Да, и обнаружена эта находка в окрестностях Иерусалима, и время совпадает. И место датируется на 42-м годом по Рождестве Христова. Угу. И место, и время совпадает. Все точно так, до мельчайших подробностей, как описано в Евангелии. И, повторяю, несмотря на это, эти легенды продолжают циркулировать и продолжают появляться в печати. В этом смысле к ним надо относиться с известной долей снисходительности и разъяснять людям, что вот не все, что появляется в печати, достойно внимания и достойно нашего доверия. То есть, конечно, гвоздь мог бы не попасть в сучок. И тогда мы не знали бы, насколько достоверно евангелисты изобразили
2: крестную казнь. И что гвозди были в то время уже были.
3: Да, мы тогда не знали бы. Это сослагательное наклонение, да, если бы, да кабы. Это все гипотезы, предположения, фантазии, они все в сослагательном наклонении. Если же мы будем иметь дело с язвительным наклонением, то есть с тем, как происходило дело на самом деле. Гвоздь попал в сучок, да, вот экскаватор тот самый, вы помните, мы на прошлой передаче говорили, провалился в известковую пещеру,
2: и, наверное,
3: образом,
2: не случайно.
3: Было обнаружено.
2: Кто-то в этом заинтересован,
3: костница.
2: Мне так кажется.
3: Да, откуда-то, да. Почему-то все это происходит именно так, чтобы нам стало явно, чтобы нам стало известно, чтобы наша вера не была слепа, чтобы она покоилась на фактах и серьезном, глубоком научном основании. То есть, если мы будем иметь дело не со слагательным наклонением, если бы да кабы, не с гипотезами и фантазиями, а с фактами, то факты, свидетельства подтверждают достоверность этого текста, историческую достоверность этого текста. События происходили именно так, как они описаны в этом тексте.
2: Хорошо, но это касается только, вот, допустим, Голгофы, распятия Христа. А какие еще события мы можем вот рассмотреть и понять, что они действительно вот таким образом происходили?
3: Давайте мы с вами эти события древнего прошлого, все-таки 2000-летней давности, сравним по мере достоверности с событиями нам несколько более известными. Я вам расскажу о некоторых событиях, а вы мне сами скажете, насколько мой рассказ об этих событиях достоверен. Мой рассказ будет о Юрии Алексеевиче Гагарине. Он родился, как вы знаете, и вырос в простой рабочей семье на окраине Токио и стал первым японским космонавтом, вступившим на поверхность Луны.
2: Ну, замечательная история.
3: Вы смеетесь, Ирина, и правильно делаете. А скажите мне, а почему, собственно, эта моя история, тоже ведь история, вызывает у вас сомнения и ироническое отношение?
2: Ну, потому что, ну, мы не жили, может быть, еще в то время, когда полетел Гагарин в космос, но, тем не менее, после мы очень наслышаны об этом событии. Слушай, мы читали, мы слышали, мы видели, нам показывали по телевидению.
3: Да, из источников достоверных. Мы с вами, несмотря на некоторую разницу в возрасте, относимся к одному и тому же поколению, поколению живых свидетелей. То есть, либо на нашей памяти происходили эти события, либо на памяти тех, кого мы хорошо знаем, у нас есть все основания доверять, и эти люди были свидетелями или участниками этих событий. События происходили когда там 40-50 лет тому назад. Мы, конечно, можем не помнить каких-то деталей, там, ну, мелких, малозначимых деталей. Какого цвета был у Гагарина галстук? Вот попробуйте вспомнить.
2: Я помню, что у него развязался шнурок, когда он шел уже там.
3: Вот, какие-то даже мелкие детали мы помним. Но, согласитесь, значимые детали, события, повлиявшие на ход человеческой истории, мы помним все-таки достаточно точно. Да? Мы помним даты, мы помним место, время, где они происходили. Хотя события произошли 40 с лишним лет тому назад.
2: Но, Олег Владиславович, вот мне хочется возразить немного, можно? Допустим, эти события в связи с Гагарином происходили не так давно, но, тем не менее, если сравнивать вот наше время и то время, сейчас средства массовой информации гораздо более развиты, чем нежели тогда. Если сейчас для того, чтобы узнать, что произошло, достаточно нескольких секунд, может быть, вот, и включить радио, телевидение, открыть интернет, прочитать, все это очень быстро и мобильно, и ничего не скрыть. А тогда, в то время, такие расстояния, пока это письмо довезут, допустим, даже если что-то писать, пока кто-то дойдет, если вот там и устно хочет передать, это же много времени, это вообще расстояние.
3: Поэтому мы не будем обращаться к событиям, которые происходили в Древней Иудее 50-40 лет тому назад. А вот мы обратимся к событиям, которые происходили 50 дней назад. Да? И происходили не в другом городе, в другом государстве, а на том же самом месте. чтобы все эти проблемы средств массовой информации и передачи этой информации снять таким образом. Да? События происходили на этом же месте 50 дней тому назад. То есть, ну, большинство людей еще живы, да, которые были на этом же месте, в этом же городе 50 дней тому назад. Вот. И к этим самым людям обращается апостол Петр со словами: «Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам». Да, он же обращается к тем людям, которые были на этой же площади 50 дней тому назад. «Вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вы сами знаете». Он обращается к их знанию, к их памяти. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». И никто не смеется, никто не хихикает, никто не тянет руку.
2: Никто не поспорит, да.
3: Никто не спорит. Хотя, заметьте, он им ведь говорит очень неприятные вещи.
2: А? Как-то если... авторитетно очень звучит.
3: Да, а если бы они могли оспорить, они бы точно оспорили. Сказали бы, нет, нет, но... было не так, мы помним,
2: ну, как хорошо,
3: было.
2: Ну хорошо, но кто записывал это, эту речь Петра, да, мог ли он не включить в это послание реплики из толпы?
3: Да, допустим, он мог бы что-то не включить, но то, что он включил, говорит нам о том, что реплик не было. 3000 человек на основании этого свидетельства приходят к вере в Бога. Наверное, не потому, что были реплики, оспаривающие это свидетельство. Если бы были реплики, наверное, желающих прислушаться к этим репликам было бы очень много, потому что, ну, действительно, вещи неприятные, да? А, так если эти вещи неприятные можно оспорить, в них усомниться, конечно, я усомнюсь. Похоже, что никто не сомневался в истинности этого свидетельства. Если это свидетельство было истинным 2000 лет тому назад, оно остается истинным сегодня. И дошло оно до нас в документе, не имеющем себе равных по исторической достоверности. Это сила факта, это сила свидетельств. И вот ученых, исследователей, которые честно относятся к фактам и свидетельствам, эти свидетельства приводят к вере в Бога. Так произошло с Клайвом Льюисом, замечательным историком литературы. Я уверен, многим знакомым и по сказкам Нарнии, и по запискам Баламута, и другим замечательным книгам. Он преподавал историю, древнюю историю, историю литературы, больше того. То есть в текстах разбирался, в древних текстах разбирался профессионально. В Оксфордском университете. Был профессором Оксфордского университета. И не верил в достоверность Писания поначалу. Пока его друзья, его коллеги не представили ему свидетельств, фактов, некоторые из них мы с вами уже сегодня рассмотрели в предыдущих передачах, которые были известны уже тогда. Рассмотрев эти свидетельства и факты, научные факты, Клайв Льюис однажды вдруг пришел к выводу, его поразившему. Он понял, что он, как честный человек, либо должен отказаться от преподавательской кафедры в Оксфорде, либо признать эту книгу достоверной. Он вдруг понял, что он своих студентов в Оксфорде учит истории литературы на основании документов, которые ни в какое сравнение по своей исторической достоверности не идут с Библией. Как же он может что-то такое преподавать, считая это истиной, не считая эту книгу достоверной? И это открытие, открытие веры произошло с ним, вот как он замечательно его описывает. И вот ночь за ночью. Я сижу у себя в колледже Медлен. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. Заметьте, никакого желания, стремления, горения к вере у него нет. Он понимал, что ему всю свою жизнь надо будет пересмотреть кардинально, всю свою последующую жизнь построить как-то совсем иначе. Никакого желания у него не было. Он считал вообще, что его жизнь складывается нормально. Ну, преподаватель Оксфордского университета, как вы думаете? Все вроде благополучно. Никакого желания у него не было, вопреки его воле.
2: Что-то менять в своей жизни.
3: Да, что-то менять в своей жизни. И все-таки то, чего я так страшился, наконец совершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог. Опустился на колени и произнес молитву. В ту ночь, верно, я был самым упрямым и самым угрюмым из всех неофитов Англии. Да? То есть никакого желания даже у него не было. Но факты, свидетельство фактов, свидетельство истории, свидетельство науки честного ученого привели к выбору, который он вынужден был сделать. И сделал его честно. Совсем иное свидетельство оставил нам Вольтер. Это эпоха Просвещения, 18 столетие. Вольтер сильно не взлюбил Библию. Считал, что развитие науки, необыкновенные научные открытия приведут к тому, что уже через 100 лет Библию можно будет найти лишь в антикварной лавке.
2: Что же его так возмущало? Почему он так не любил эту книгу?
3: В его личной жизни Библия сыграла вот такую роль.
2: Может быть, как раз то, что вот Клайв Льюис, когда задумался о том, что ему придется что-то менять в жизни, может быть, эта книга также обличила в чем-то.
3: Совершенно верно. Совершенно
2: Вольтера, верно. И история вдруг не захотел с этим соглашаться.
3: Да, ему трудно было лично с этим согласиться, потому что тогда ему от многих его убеждений пришлось бы отказаться.
2: То, что убеждений, наверное, привязанности, привычек.
3: Привязанностей, многое в жизни пришлось бы пересмотреть. Поэтому он надеялся, что развитие науки подтвердит его сомнения в Библии. И наука действительно, он был прав, наука продолжает развиваться. Но открытия-то научные не опровергают достоверности Писания, а подтверждают его. И, по иронии судьбы, уже через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество использовало его дом и его печатный станок для издание и хранение Библии.
2: Какая даже насмешка, ирония.
3: Ирония, да. Видимо, поэта. У Господа нашего тоже есть чувство юмора. Вот, за свои такие пророчества надо отвечать. Почему же тогда так трудно бывает людям поверить в достоверность этого текста?
2: Несмотря на столько свидетельств, фактов и так далее.
3: Давайте еще
2: мы
3: одно.
2: Читаем, это ведь те люди тоже.
3: Замечательное свидетельство протопресвитера Алексея Князева, профессора, библеиста. Благодаря современным открытиям в области истории, филологии, археологии, палеографии и других вспомогательных наук в области исагогики, исагогика – это введение в библейский текст, мы приведены к возможности еще ближе, полнее и подробнее видеть действие Бога, открывающего себя человечеству и устрояющего его спасение. Факты, свидетельства налицо. И тем не менее, людям бывает чрезвычайно трудно поверить в то, что содержится в этой книге. Именно содержание ее вызывает столько сомнений, столько иногда возмущения. А почему, собственно? Что, собственно, в этой книге?
2: Поверить в достоверность этой книги – это значит, в принципе, поверить в существование Бога.
3: Да, в бытие Божие.
2: И в его откровение, и то, что он хочет.
3: И в то, что в этой книге описано событие невероятное, парадоксальное, загадочное, необыкновенное, уникальное.
2: Может быть, как раз потому, что это загадочное, необыкновенное, и чудес там очень много. Может быть, это мешает людям все-таки в достоверности
3: убедиться. Да, в чем же это событие заключается? В том, что Бог бесконечный, Бог стал человеком, вступил в человеческую историю, жил посреди людей, как человек Иисус Христос, 2000 лет тому назад. К нему можно было обратиться с вопросами, выслушать его ответы, разделить трапезу, путешествовать, прикоснуться. Да. Как это к всесильному, бесконечному Богу можно было обратиться вот непосредственно? Вот этот факт боговоплощения представляется для многих невероятным. Скажите, а откуда мы знаем, собственно, о том, что тот Иисус Христос, жизнь которого описана в этой книге, был, ну, понятно, и остается Богом.
2: Это уже отдельный такой большой вопрос.
3: Откуда? Для того, чтобы мы об этом узнали, нам кто-то должен об этом сообщить. Никому, кроме него самого, тайна эта не была известна. Поэтому он должен был сам о себе сообщить, явить себя Богом среди людей.
2: Не просто сказать, что я Бог, но какие-то доказательства.
3: И привести этому свидетельства и доказательства.
2: Это, да.
3: Ну, давайте начнем с первого вопроса. Говорил ли он о себе когда-нибудь как о Боге? Или, может быть, он был великим пророком? Ну, ислам, например, полагает его великим пророком. Или, может быть, учителем нравственности? Многие атеистические учения следуют его заповедям, потому что он был великим учителем нравственности, начитанным раввином и так далее, и так далее. Для нас с вами не должно оставаться сомнения. Сам он ни на одну из этих почетных должностей никогда не претендовал. Всегда и без исключения. Он говорил о себе, являл себя Богом. Давайте вспомним, как он явился в синагоге и прочел Писание, пророчество Исаии. Обращаясь к собравшимся в синагоге, он говорит: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем» и так далее, и так далее. Угу. Цитируя ветхозаветное пророчество и указывая на себя, он как бы обращается к уже имеющемуся у его аудитории знании и обращает это знание на себя. Когда собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, а как же Давид по вдохновению называет его Господом? Когда говорит, сказал Господь Господу моему. Что это такое? Псалом 109. Опять он отсылает свою аудиторию к уже имеющемуся у его аудитории знанию и указывает на самого себя. В современном тексте, к сожалению, бывает иногда трудно понять, какой Господь, какому Господу тут что говорит. Дело в том, что на языке оригинала это были два разные слова. Во втором – Адонай, в первом случае – Яхве. Яхве, когда говорилось о Господе Творце Вселенной. Во втором случае Адонай о том самом посланнике, помазаннике,
2: Христе, да?
3: Да, помазаннике, которого ждали, пришествия которого ждали иудеи. Уже при переводе на древнегреческий оба эти слова были переведены одним и тем же словом «кириос», «куриос», и современный русский язык наследовал эту традицию, поэтому у нас получается «сказал Господь Господу моему». О чем идет речь? О том, что тот
2: помазанник... Но, тем не менее, в этом нет противоречия.
3: Да, противоречия
2: нет. Потому
3: что
2: нет. И Бог, Отец Бог, Отец Господь.
3: Понять Христос надо, какой Господь, что имеется в виду. Тот самый помазанник Божий, которого ждали иудеи, явление которого ждали иудеи, и Бог Давида – это одно и то же лицо, говорит Христос, указывая при этом на самого себя. Он называет себя именем Божьим. «Я есть» – это имя Божие. Это имя собственное, которое только первосвященник, только один раз в году, только находясь во святая святых Иерусалимского храма, имел право произносить вслух. Христос берет на себя такое дерзновение, произносит его вслух.
2: Олег Владиславович, в наше время есть много людей, появилось много людей, которые называют себя точно так же Богом. Я Иисус Христос, я Мессия. Каждый может быть, заявить о себе, что он Бог.
3: Совершенно верно. И поэтому я и предложил нам сначала выяснить, заявлял ли он о себе. Да, заявлял. Да, он говорил. А вот в этом сомнении у нас не должно оставаться. Но, совершенно верно, следующее.

0: Он не только заявлял о себе, не только являл себя, говорил о себе, как о Боге, он еще и подтверждал это своими фактами, свидетельствами своей жизни.
1: Чем, например?
0: Например, теми деяниями чудесными, которые мы воспринимаем как чудесные.
1: Исцелениями, воскресениями.
0: В частности. Чем? Причем, не надо думать опять, что это мы такие просветленные в 21 веке, только нам сейчас в голову пришло обратиться к этим фактам. Вот, что люди были легковерные в прошлые века, а вот сейчас мы, просвещенные, просветленные, нам нужны факты и свидетельства. Ориген, философ, богослов еще 3-го столетия, писал, что Христос был убежден, что вся его жизнь, дела, совершенные среди иудеев, опять факты, свидетельства, сильнее речи, сказанной в обличении ложных свидетельств, сильнее слов, мало ли кто что говорит, да? Сильнее слов, высказанных в обвинении, в опровержении обвинений. К этим фактам обращались люди на протяжении столетий, тысячелетий. Мы с вами не так оригинальны. И факты эти, его жизни, поступки, деяния происходили, опять-таки, не в каком-то там специальном духовном измерении, в которое надо там проникнуть, не в каком-то там, на каких-то там 17-х небесах, да, а в вполне реальных местах времени и места. В определенное время, в определенное место. Эти места сохранились. Можно поехать сейчас в те самые места и увидеть ту синагогу, который проповедовал Христос. От нее сохранилось не так много. Пол только синагоги сохранился 1-го столетия. На ее основании был построен храм уже в 4 веке. Вот этот храм сохранился 4-го столетия. Но базальтовый пол, по которым ходил своими стопами, ходил Христос, сохранился. Это место известно буквально в 1,5 трамвайных остановках от него.
1: Откуда
0: жил
1: мы знаем,
0: апостол
1: что это
0: Петр.
1: Именно та синагога, там в Евангелии
0: она
1: говорится?
0: Описана, как, она
1: где,
0: описана.
1: Где она находится?
0: Да? Она написана в тексте евангельском. Капернаумская синагога. Если кому-то интересно, можно пойти на интернет и ввести, допустим, вот и Яндекс или Google Maps, там, где карты показывают, и сателлитарные спутниковые снимки можно увидеть. Введите туда Капернаум, Израиль. И вам покажут это место. Ну, многие, я уверен, уже успели съездить туда. Вот меня еще пока Господь не благословил, тоже надеюсь когда-нибудь там побывать, на этих самых местах. Опять-таки речь идет о том, что все это реально происходило в человеческой истории, что наша вера исторична, она покоится на исторических фактах. И эти же факты, эти же события, реально происходившие события, подтверждали, происходившие в реальных условиях времени и места, подтверждали истинность, достоверность, притязание Христова на божественность. Вот, может быть, к этим фактам, к этим деяниям Христовым мы с вами обратимся на следующей нашей встрече и рассмотрим их подробно.
1: Спасибо, Олег Владиславович, за ваши ответы. Можно верить или не верить в достоверность Библии, но она, как писал Александр Минь, наложила неизгладимую печать на всю современную культуру. В той или иной степени с ней связаны символика, обычаи, общественные идеалы, искусство и литература большинства стран. Готические соборы и русские иконы, Рафаэль и Рембрандт, Данте и Мильтон, Палестрина и Бах – все это свет Библии, преломленный в многообразии культур и видов творчества. Желаем вам всего доброго. До новой встречи!
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Для вас поет группа «Мост-Х».

Сквозь года, облачившись в скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерквенной юности плачет медь.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревни и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот ты это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щегловой, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой, высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданиям как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование 14 главы, где Павел говорит о межличностных отношениях между верующими, о том, что мы должны уважать мнение друг друга. И мы читаем 8 стих. «А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни». Мы знаем, что Бог искупил нас без серебра или золота, но драгоценной кровью своего возлюбленного Сына. Хочу напомнить вам то, о чем мы читаем во второй половине 6 главы, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Сильный в вере христианин будет послушен только своему Господу и не будет рабом чужих мнений. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Бог является Господом каждого, кто принимает Его, живых и мертвых, которых Он непременно воскресит. Если и было когда-либо время, когда Церковь нуждалась в этом совете, так это сегодня. Вот почему мы, когда возникают несогласия во второстепенных вопросах, должны уважать мнение друг друга. Вы можете быть в чем-то не согласны со мной, но, пожалуйста, уважайте мое мнение, а я буду уважать ваше мнение. Мы не должны сражаться друг с другом. Наша брань не против плоти и крови. Если мы будем осуждать друг друга, то это непременно приведет к разделению в церкви. Будем стремиться к единому пониманию истины Божьей, потому что каждый из нас даст отчет Богу за то, как он относился к Его Слову. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Мы можем ошибаться во второстепенных вопросах, но только Бог знает наш состав, наши мысли, искренность нашего отношения к Его Слову. Вы не знаете моего сердца, а я не знаю ваших сердец, но Бог знает. Поэтому мы должны быть честными в том, во что мы верим. Мы не должны занимать позицию спорщиков, которые желают непременно победить в споре. Это не может быть целью библейских исследований. Вера от слышания Слова Божьего – и от того, как вы будете исследовать его, и зависит ваша вера. Ключевым словом в 7 главе Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь Иисуса Христа, являются слова в 7 главе 1 стих: «Не судите, да не судимы будете». В этой главе изложена тема суда, нашего суда над другими, Божьего суда над нами – и нашего суда о том, каким должен быть образ жизни христианина. Здесь мы сталкиваемся с реалиями суда. Для многих людей очень много значит, что думают о них другие. Но для христианина чрезвычайно важно, что думает о нем Бог. Только Бог, который окончательно покончит с проблемой греха, совершит праведный суд. Нам очень важно понимать, что наш образ жизни во Христе будет на суде свидетельствовать о нашей вере. Слова Иисуса «не судите, да не судимы будете» могут быть искажены и прочтены неверно. Многие считают, что христианин вообще не должен выражать своего мнения о другом человеке. Так ли это? Например, прочитав 7 главу до 6 стиха, мы узнаем, что не должны отдавать святыни псам и бросать жемчуг перед свиньями. Конечно, мы не должны людей называть псами и свиньями, но как можно исполнить этот текст, если не распознавать таковых? В 15 стихе Иисус велит нам остерегаться лжепророков и распознавать их по плодам, уже 19 и 20 стихи. В различных посланиях апостола нам велено не сообщаться с теми, кто развратился и демонстративно грешит. Мы должны распознавать по плодам тех, кто бесстыдно и открыто восстает против Бога. В связи с этим апостол Павел советовал коринфским верующим не относиться терпимо к сожительству члена их церкви с его мачехой. Первое послание Коринфянам, 5 глава. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Как же нам правильно понимать значение этих слов «не судите»? Суд, от которого нам велено отказаться, это произнесение окончательного суда. Мы не вправе произносить суд над человеком, погиб он или не погиб. Как будто бы нам уже известен окончательный суд Божий над нами. И мы читаем: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Мы должны быть терпимыми друг к другу, наставляя, а не осуждая. В этом заявлении есть очень суровое слово «нечистым». Греческое слово, которое здесь переведено как «нечистый», мы встречаем в Деяниях апостолов, 10 главе, 14 стихе. «Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Петр здесь имеет в виду нечистых животных. Немного позже он понял, что видение не относилось к чистой или нечистой пище. Иудей не ел пищу, которую Бог назвал нечистой. Если вы желаете знать, какую пищу Бог определил как чистую и нечистую, то прочитайте 11 главу книги Левит. Тем, кто желает жить согласно воле Божией, необходимо читать и исполнять его заповеди. Вам нравится есть свинину и мышей? То вы должны знать, что Бог думает по этому поводу. Книга пророка Исаии, 66 глава, 16-17 стихи. «Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь». Вот почему Петр отказался есть ту мерзость, которая была ему предложена в видении. И видение было от Господа, и трижды Петр отказывался от этой пищи. Правильно ли поступил Петр? Да, потому что Господь и не собирался вносить изменения в свой закон о пище. И мы читаем в 10 главе 28 стих. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». И Павел также не говорит здесь о нечистых животных. Мы, когда рассуждаем о тексте, не должны отходить от контекста, чтобы не повреждать Слово Божьего. В дни Павла было много христиан, которые называли нечистой всякую пищу, которая приносила в жертву идолам. Но в данном случае речь идет о том, что многие христиане называли нечистыми тех, кто не были согласны с их мнением. Поэтому в 14 главе послание к римлянам не говорится о чистой или нечистой пище. Не об этом речь. Дело в том, что отношение к определенной пище переносилось на отношение христиан друг к другу. Некоторые христиане называли нечистыми тех, кто не разделял их мнение о пище и днях. Церковь была разделена на фракции. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищу того, за кого Христос умер». Каждый из нас, как христианин, как бы мы ни мыслили, не должен огорчать ближних. Вот почему, что бы вы ни ели или не пили, всегда делайте это пред Господом. Что бы вы ни делали, что бы ни говорили, как бы ни поступали, вы не можете огорчать ваших ближних. Павел советует нам, чтобы мы не делали, демонстрируя нашу веру, ничего такого, что послужит к преткновению нашему брату. Ничего такого, что может огорчить его. Ничего из того, что может послужить соблазном для его немощной веры. Мы всегда будем иметь проблемы в церкви, если будем осуждать друг друга. Некоторые христиане могут быть вегетарианцами, а некоторые едят мясо и рыбу. Некоторые вегетарианцы пьют молоко и едят яйца и сыр, а некоторые считают это нарушением принципов вегетарианства. Существуют разные взгляды на косметику и одежду, на брачные кольца и ювелирные отношения. Что нам теперь, делиться на различные фракции или создавать новые церкви с кольцами, с украшениями? Вегетарианцы, не вегетарианцы, не будем делать того, осуждать, что может послужить соблазном нашему ближнему или огорчать его. Помните, что сделал Павел, когда пожелал взять с собой миссионерское путешествие Тимофея. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, 3 стих. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был еллин». Почему? Потому что иудеи бы сказали: мы не будем слушать вас. Почему? Потому что Тимофей не был обрезан, так как был наполовину еллином. Тогда Павел сказал: в чем проблема? Принесите нож. Он обрезал Тимофея и обратился к народу: теперь вы будете слушать меня? Они согласились. Павел был против обрезания как средства спасения, но когда оно стало барьером к общению, он устранил это препятствие. Тимофей также согласился на эту болезненную операцию ради мнения этих людей. Готовы ли мы на такие жертвы? Дорогие братья, это и есть то, о чем апостол Павел говорит в этой главе. «Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Господу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Христиане должны правильно расставлять приоритеты. Есть главные вопросы, а есть второстепенные. Пища и одежда, постовые церемониальные дни – это не главный вопрос в христианстве. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Поступаем ли мы подобным образом? Тот факт, что вы тщательно ведете здоровый образ жизни, устанавливаете образцы правильной одежды и боретесь с кольцами и ювелирными украшениями, еще не делает вас благочестивыми христианами. Вы следуете этому образу жизни, и с какой мотивацией? Потому что желаете жить для Христа или хотите достичь святости плоти? Но это не прибавит вам ни одной звездочки в вашем венце. Пища и одежда не приближают нас к Богу. Они не делают нас лучшими или худшими христианами. Некоторые христиане так тщательно соблюдают правила здорового образа жизни, что им некогда посетить больного ближнего или свидетельствовать об Иисусе Христе. Будем помнить, что наше хождение пред Богом и наше возрастание во Христе не зависит от наших действий. Наши поступки мы совершаем, потому что пребываем в Нем, и Он в нас. Если Христос говорит мне: «Я хочу, чтобы ты соблюдал диету», то я скажу Ему: «Хорошо, Господи, я буду соблюдать диету, потому что люблю Тебя. Ты искупил меня, и я принадлежу Тебе». Одно нам должно быть ясно – реформа здоровья, если она превращает человека в дистрофика, не может быть истинной реформой. Реформа в одежде, если она превращает нас в ханжей, не есть истинная реформа. Если климат и финансовые возможности позволяют человеку питаться фруктами, овощами и орехами на протяжении всего года, то ему здорово повезло. Но не осуждайте того, кто не имеет таких возможностей. Мы не спасаемся тем, что делаем. Мы продолжаем чтение 14 главы. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушает дело Божьего. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Мы не должны создавать группировки в церкви по причине некоторых различий во мнениях. Нам нет нужды спорить о том, кто прав, а кто не прав. Павел желает наставить нас, чтобы у нас были правильные взаимоотношения с Богом и нашими ближними. Нельзя демонстрировать с целью осуждения свою сильную веру с тем, чтобы соблазнялся твой немощный брат. О чем Павел говорит в этой главе? Можно отметить два принципа. Каким бы ни был ваш образ жизни, и что бы вы ни делали, вы должны делать это перед своим Господом. Это вопрос веры. Если христианин придерживается реформы здоровья, то он делает это не с желанием прожить на 7 или 10 лет дольше других. Христианин может умереть в любой момент, как мученик за имя Иисуса Христа. Христианин придерживается здорового образа жизни, потому что желает, чтобы Господь использовал его для своей славы. Что бы мы ни делали, мы делаем это в согласии с нашей верой и жизни во Христе. Наша вера основана на знании Бога, а не на том, что вы мне говорите или я вам говорю по тому или иному вопросу. Второе. Мы не должны ничего делать из того, даже если и убеждены в своей правоте, что служит поводом к соблазну моему ближнему или огорчает его, или может погубить его слабую веру. В заключение я желаю прочитать текст, в котором эти два принципа соединены вместе. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 и 32 стихи, а также 11 глава, 1 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Будьте подражателями мне, как я Христу. Мы принадлежим Богу и живем только для Него. Не осуждайте своего ближнего, даже если и уверены в своей правоте, потому что он также принадлежит Богу и живет также для Него. Мы призваны Богом в одну церковь, чтобы жить в любви. Мы не можем ни на один сантиметр способствовать духовному росту наших ближних. Их духовный рост полностью зависит от Бога. Своей ревностью помочь нашим собратьям в их духовном возрастании мы можем только притормозить их духовное развитие. Мы можем быть для них только примером для подражания, если во всем подражаем Христу. Будем помнить слова апостола: «Подражайте мне, как я Христу». Будем же подражать Христу, который пришел не судить этот мир, но спасти. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мир с Богом непременно поможет нам находиться в мире с нашими ближними. Внутреннее изменение постепенно будет изменять нас и внешне. Пусть поможет нам Бог, чтобы мы, как Его Церковь, жили в единстве и любви, потому что мы все принадлежим Христу и приняты им. Нам нет нужды превозноситься друг перед другом. Мы все на 100% грешники, спасенные благодатью нашего Господа. Да поможет нам Господь понять эту истину, чтобы она сделала нас свободными. Аминь.
0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: дядя и шепот его я сразу понял, что он одинок, одинок.
1: Давай помолчим, давай помолчим вместе.

бы шаг, шаг, шаг, но было легко и совсем незаметно, что я одинок, одинок.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы коснемся еще одного наркотика – алкоголя. Он тоже претендует на право быть вашим успокоителем. Стресса не будет, душа успокоится. Не хочу быть многословным, потому что авторитет Библии скажет больше любых слов. И для этого я хочу процитировать книгу притчи Соломона, 23 главу, 31 стих. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». Вы можете соглашаться с этим или нет, но высказать свои сомнения может каждый. Но только замечая в жизни и анализируя жизнь других людей, которые избрали для себя алкоголь успокоителем, и какие последствия были в результате этого. Замечательный царь Соломон, потому что все замечает из жизни, продолжает данный библейский текст. «Впоследствии, как змей, она укусит и ужалит, как аспид». Может ли ведущее к подобному состоянию быть вашим помощником в борьбе со стрессом? Далее написано: «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Вы уверены, что подобное состояние, ясно изложенное в библейской интерпретации, нужно вам, чтобы освободиться от гнетущего стресса? Опять тот же вопрос. Мы от стресса это потребляли? Или еще хотели больше сделать стресс? Смотрите, что пишет Соломон дальше. «Били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал». Какой потрясающий анестезирующий эффект. Ничего не нужно находить для эйфории. Вот оно, это средство. Но какие последствия? Вы точно этого хотите? А теперь внимание. «Когда проснусь, — пишет дальше Соломон, — опять буду искать того же, в похмельном состоянии. Стресс плюс еще один стресс. Стресс еще с большими последствиями». Друзья мои, здесь не работает поговорка «клин клином вышибает». Вообще 70% всех преступлений возникает на фоне алкогольного опьянения. Кто-то идет и пьет, конечно, для храбрости, крадя что-то, убивая кого-то, а большинство не хотели натворить то, что они натворили в результате алкогольного опьянения. Это стресс учудил еще один стресс. Выпиваем, получается, стресс, и порождаем другой стресс. Схема все та же, как и с курением. Алкоголь вызывает стресс, могущий к тому же привести к еще большему стрессу. Поэтому не наш это метод. И даже если вы не напиваетесь до чертиков, впереди у нас могут быть только проблемы от того, что главный вред алкоголя – расшатывание нервной системы, повреждение мозга. А ведь эта система выносит основной удар от любого стресса. Если мы берем с вами в руки белок яйца, белок яйца, и плеснем туда немного алкоголя из этого графина, то что происходит в результате смешения? Посмотрите, белок в самом начале прозрачный, а сейчас в результате смешения с алкоголем он начинает неожиданно для нас белеть. Что происходит внутри нашего организма, когда разрушаются белковые соединения? Как белок яйца сейчас свертывается под действием алкоголя, так происходит и у нас с вами внутри организма. Мы теряем до нескольких тысяч клеток головного мозга и другие клетки, необходимые, нужные для нас. В этот самый момент от яда алкоголя наш организм испытывает стресс. И не прельщайтесь, пожалуйста, исследованиям, говорящим, что алкоголь лечит сердце. При тщательном анализе людей в этих исследованиях было выяснено, что активная физическая деятельность и обилие фруктов и овощей на столе привело к подобному эффекту, а далеко не алкоголь. В виде вина при ежедневном потреблении мы не получаем тот эффект, который мы думаем, что он способствует улучшению сердца. Так и назвали это явление «французский парадокс». Если мы хотим действительно держаться от серьезных, тяжелых наркотиков, избежать

И если мы бросили курить и выпили, то у нас сразу ассоциация. Потому что когда мы пили, мы курили. Другая ассоциация. Мы, может быть, курили и тут же использовали другой наркотик. Тяжелый наркотик. И опять у нас возникает ассоциация. Однажды Христос, совершая исцеление больных, услышал обвинение в свой адрес. Его назвали слугой сатаны. И в Евангелии от Марка он так отреагировал на подобное обвинение. Очень четко и очень логично. «Как может сатана, — говорит он, — изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделится, не может устоять, но пришел конец его». Подобный, только противоположный пример с вином. Вы хотите изгонять зло посредством другого зла в виде алкоголя, успокаивая свои нервы? Не получится. Вы можете вернуться к старой зависимости. Смиряться со злом, которое, как вам кажется, притушит ваш стресс, не советую. Послушайте другую притчу, которую также сказал Иисус Христос. «Когда нечистый дух, — заявил он однажды, — выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда и вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда берет и идет с собой, взяв семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Такое интересное повествование мы читаем в Евангелии от Матфея, 12 главе, 43-44 стихе. Вы не успокаиваете свой стресс, а только усугубляете его. Ибо в книге притчи написано: «Вино глумливо, секира буйна. Каждый, потребляющий его, неразумен. Вызовите желание не только уже закурить, но и запить. Опять начнете колоться, обильно есть. Вам оно надо, тогда для вас последнее будет хуже первого, как представлено в этой притче». Я хочу сказать вам в заключение, опять же, я хотел бы призвать вас, чтобы Иисус помог вам освободиться и от этого вида успокоения стресса. Нам очень трудно иногда понять порой вещи логикой. Когда наша местность наполнена алкотеками и пивбарами, и все это легализовано, и тогда плохое кажется обыденной нормой и частью жизни. Правда совершенно другая. Ее можно увидеть духовными глазами. Она дает подлинную радость и свободу от стресса. Однажды я встретился с человеком, который рассказал мне интересное свидетельство, как он перестал употреблять алкоголь и стал христианином. Будучи дембелем после армии, он вернулся в Москву, где он проживал. И вот захотелось ему выпить однажды. Но что-то денег нету, никуда не приглашают. А тут его пригласили на интересную свадьбу, христианскую. И вот он пошел. И свадьба закончилась, вечером он возвращается, едет в метро с молодежью, которые пошли гулять на Красной площади, а в голове у него крутится мысль: а алкоголя-то на свадьбе не было. Дальше он идет, и мысль другая посещает его: а было весело, хотя и алкоголя не было. И вот только вот это естественное желание радости, которая была вызвана в нем, переменила его жизнь. И он понял, что можно быть, как он сказал другими словами, пьяным без вина, наслаждаясь естественной радостью, которая дает христианская жизнь. Мне остается в заключение пожелать вам библейскими словами доброй, хорошей альтернативы, которую однажды записал апостол Павел в 4 главе 8 стихе. Наконец,

Братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наш уникальный цикл изучения Торы, пророков и Писания. И наша недельная глава называется «Ноах». Так по-еврейски зовут известного всем библейского героя Ноя. Действительно, история потопа, она является очень известной. Об этой истории описано много мифов, в частности, есть вавилонские мифы о потопе, шумерские мифы о потопе, но библейское повествование о потопе уникально. Уникально потому, что в отличие от всех ближневосточных историй, в Библии Бог изображен совершенно по-другому. Для человека сложно понять, как это так. Бог решил уничтожить мир. Как это так? Ну, люди, может быть, злые. Да, написано у нас, что Бог увидел в Бытие 6 главе 5 текст, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Но детей-то за что? Такие вопросы часто возникают, когда мы ставим под сомнение характер Бога. Да, действительно, с одной стороны, тот факт, что практически во всех древних цивилизациях есть история о потопе, говорит о том, что явно этот потоп имел место. Сегодняшняя палеонтология и археология не может пропустить мимо тот факт, что на этой земле слишком много следов от разрушительной водной стихии. Это видно. Проблема, как эти факты интерпретируются. К большому сожалению, современная наука, которая руководствуется дарвинистской и декартовской философией, видя следы действия водной стихии, приписывает это какому-то леднику, который якобы распространился с Северного полюса, уничтожая все на своем пути. История, однако же, может иметь другую интерпретацию. Особенно в связи с тем, когда мы видим, как Бог ликвидирует последствия потопа. 8 глава, 1 текст говорит нам о том, что Бог вспомнил о Ное и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Как это все происходило, видно сегодня на метеорологических и гидрографических картах. На сегодняшний день вдоль экватора существуют мощные потоки воздуха, движущиеся в одном направлении, с востока на запад. Эти постоянно дующие ветры называются пассатами. Это движение атмосферы приносит Северной Африке области низкого давления, которые под влиянием высокой температуры воды в Атлантическом океане приобретают завихрения и превращаются в ураганы, которые регулярно с разрушительной силой каждый год с июля по ноябрь обрушиваются на острова Карибского бассейна, побережье Мексики и даже на побережье штатов Флориды, Луизианы и Техаса. Эти явления подтверждают библейское повествование. Хотя, конечно же, в Библии Бог не пытается нам изложить подробно законы физики. Но с точки зрения первого текста 8 главы становится понятным, почему Бог, что произошло. Когда Бог послал этот ветер на землю, Он еще одно действие важное сделал. Он наклонил земную ось. И Земля получила прецессионное вращение, в результате которого мы имеем смену времен года, о чем написано в частности в Бытие 8 главе и 22 стихе. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Многие палеонтологи и исследователи признают факт глобального изменения климата на Земле. И действительно, что делать с этим избытком воды, который произошел? Под воздействием постоянного направления дующего ветра и прецессии вращения земной оси образуется сила инерции, так называемая сила Кориолиса, благодаря которой вода и движение воды под действием этого ветра с юга и с севера начинает искривляться, и таким образом вода собирается у полюсов. А изменение климата, то есть образование зимнего и летнего периода, позволяет достичь того, что у полюсов постоянно сохраняется холодная температура, и излишек воды замерзает. Сегодня не секретом является тот факт, что если Антарктида решит растаять, то вода от таяния антарктических ледников покроет вершину Эвереста. Факты, факты, факты. Все они есть. Все зависит от их интерпретации. Об этом, этому много уделяет времени наша недельная глава. Также уделяя время еще одной важной истории. Истории разделения языков и Вавилонской башни. Если факты, описанные нам в первой и второй главе Бытия, факты творения, очень трудно найти им научное подтверждение, то обоим фактам потопа и разделения языков научное подтверждение находится очень легко. Известный советский лингвист-историк, куратор Ленинградского Эрмитажа Игорь Дьяконов впервые в мире разработал теорию разделения языков по языковым семьям, показав, что между языковыми семьями нет никакой лингвистической связи. Эта теория опровергает полностью утверждение дарвинистов о том, что человечество эволюционным путем произошло откуда-то из центральной Кении и постепенно начало приобретать навыки речи. Дьяконов с удивлением заметил, что между языковыми семьями разделение таково, что их будто бы кто-то специально, преднамеренно, искусственно разделил. Об этом наша недельная глава. Но автора на эту главу, то, что предлагают мудрецы прочитать в соответствии с этой главой, выглядит, может быть, немножечко странным и необычным. Нам предлагается изучить к этой недельной главе книгу пророка Исаии, 54 глава. О чем здесь идет речь? «Возвеселись, неплодное, нерождающее! Возгликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Это отрывок говорит о восстановлении Израиля. Но очень здесь используется какая-то интересная терминология. Терминология оставленной или овдовевшей бездетной женщины. Почему Израиль называется женщиной? Ну, начнем с того, что есть просто элементарные грамматические принципы. В библейском иврите слово «Израиль» женского рода. Любая страна на иврите будет женского рода. Точно так же, как и любой город женского рода. Поэтому Иерусалим всегда согласуется со словом «дещерь Иерусалима». Просто грамматика в иврите такая. Однако есть в этом и нечто более глубокое, нежели просто грамматика. Пятый текст 54 главы книги пророка Исаии говорит удивительные вещи. «Ибо Господь Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя ему, Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он». Господь есть супруг твой. Неоднократно в Библии используется этот образ. Когда Израиль отступает от Бога, его называют прелюбодействующей женой. впоследствии свой остаток Бог называет, приглашает на брачную вечерю, на брачный пир, на свадьбу. Бог желает сочетаться со своим народом. Зачастую подобный эвфемизм вызывает некое такое определенное смущение. Что под этим подразумевается? То, что предлагается нам к рассмотрению из Нового Завета, записано в книге Откровения, 19 глава. И об этом мы только что говорили. С 7 по 9 текст. Записаны нам слова. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим славу, ибо наступил брак Агнца, и дано ей было облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, и сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца». Почему остаток народа Божьего, народ Божий, называется женой Бога? Это очень интересная концепция. Концепция брака в иврите в иудейском мышлении становится понятна только после того, когда мы осознаем, что на иврите бракосочетание или обручение называется словом кидушин. Кидушин имеет в своем основе корень кадаш – быть святым. Это понятие, конечно же, очень искажено в современной христианской культуре. Мне часто приходится задавать вопрос людям, которые веруют в Иисуса, называют себя христианами. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы святые? И по залу раздается такой шумок сомнения. Конечно же, нет. Но тогда я начинаю учить людей русскому языку и говорю о том, что слово «святой» не имеет противоположности в слове «грешный». Слово «святой» противоположно слову «не святой», а слову «грешный» противоположно слову «безгрешный». Естественно, мы не безгрешны, но вопрос нашей святости, он совершенно по-другому ставится. Для того, чтобы проиллюстрировать это, надо прийти хотя бы один раз на иудейскую свадьбу и посмотреть, как происходит обряд бракосочетания и обручения. В Библии есть определенный намек на то, что еврейская свадьба имеет довольно глубокие корни. Псалом 18. Давид высоким, красивым языком говорит о Божьем творении и говорит о том, как солнце, в 6 стихе, выходит как жених из брачного чертога. Ну, используется слово «хупа». Это, конечно же, не чертог, не дворец, типа зимний или екатерининский. Это четыре столбика, между которыми натянуто покрывало, и под этими столбиками, под этим покрывалом сидит невеста. А к ней подходит жених и при свидетелях протягивает ей кусочек золота и заявляет: «Отныне ты становишься святой для меня согласно закону Моисея и Израиля». Если девушка принимает и берет этот кусочек золота, это означает, что она становится святой для этого молодого человека. То есть она становится запрещенной для всех мужчин, кроме того, у которого она приняла этот кусочек золота. Вот почему Бог в своем десятисловном законе называет себя ревнителем, а в первой заповеди говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот почему Он желает, чтобы мы были Его народом святым, принадлежащим только Ему. Вот почему Он говорит в нашем отрывке из Исаии, который мы прочитали, что Он является супругом. «Ибо Его невеста свята». Какое отношение это имеет к тому, что мы только что читали в нашем отрывке из Торы? Давайте посмотрим. Книга Бытие, 9 глава и 9 текст. «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными, поставляю завет мой». Вот как происходит бракосочетание Божье. Завет – это не просто завещание. Это союз. Брит, словом брит в свое время на иврите обозначали союз советских социалистических республик. Даже Соединенные Штаты Америки на иврите называются «Земли Завета». Ну да, штаты разные тоже заключили между собой союз. Но обычно какой-то союз заключается путем переговоров. В бракосочетании переговоров нет, особенно в Божьем. Бог приходит и протягивает нам свой завет. Вот почему завет поставляется. Если мы приняли его, мы становимся святым народом. Мы становимся невестой. Мы можем принять и отвергнуть. Завет только поставляется. Ной принял завет Божий как? Самое первое действие, которое совершает Ной после выхода из ковчега, записано нам в 8 главе книги Бытие. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И Господь реагирует на жертву Ноя определенным образом. Он обоняет приятное благоухание. Запах от горелого, от горелой туши животного кажется весьма неприятным. Но суть не в этом. Запах является самым сильным генератором ассоциаций и памяти. Мы помним запах пирожков, которые пекла наша мама. Мы помним запах квартиры, в которой мы выросли. Это сразу же вызывает ассоциации. Понимаете эту связь? Ной принес жертву, и у Бога возникли благоприятные ассоциации о человеке, которого Он создал. И Бог заключил завет. Да, к сожалению, не все смогли быть частью этого завета. В отличие от мифов, мы говорили, ближневосточных, где Бог представлен злым тираном, которому люди просто не давали спать. Бог, Творец неба и земли, поступает по-другому. В ближневосточных мифах вот этот вот герой, например, в Вавилоне аналог Ноя, его зовут Утунапиштим, он секретным образом получает информацию о том, что будет потоп, и начинает строить лодку. Не таков Бог Библии. Посмотрите на размеры этого ковчега. Это размеры превышают объем корабля «Титаник», на котором, если убрать все рестораны, и котельные отделения, и трюмы для топлива, и все склады, даже если туда положить всех животных, которые были, вместить туда, смогло вместиться около 20 тысяч человек. Так, конечно, не в первом классе, но так, к размерам купе поезда. Это расчеты проводились многими учеными. Многие ученые также сходятся к мысли, что именно таким было население Земли. Бог всех приглашал к этому завету. Но завет, хотя и не может быть изменен путем договоров и переговоров, должен быть принят. Только Ной и его семейство приняли протянутый кусочек золота. Только те, кто возьмут этот кусочек золота, в последние дни будут частью брачной вечери Агнца. Выбор за нами сегодня. Бог желает сочетаться с каждым. А как насчет нашего ответа Богу?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет! Есть ли такое в твоей жизни, что твои музыкальные вкусы не принимаются другими? Например, если ты верующий в Бога человек, то порой тебе хочется, чтобы в церкви прозвучала любимая электрогитара или барабанный бит. Ты думаешь, что во время музыкального служения уместно будет спеть, как джазовый певец? Что в этом такого? Или так считаешь только ты? Какой же сегодня должна быть христианская музыка? Наш сегодняшний первый гость в теме данного вопроса и расскажет нам о современной христианской музыке. Итак, мы начинаем. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов и телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». Также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Территорию реальности не ту, к которой мы с вами привыкли, а ту, которую приготовил для нас Бог. Мы получаем от вас много отзывов, комментариев, писем, звонков по тем темам, которые мы записали в первом и втором сезонах «Территории реальности». Они доступны для просмотра на нашем YouTube-канале, в эфире телеканала «Три ангела», а также на нашем сайте в разделе «Архивы программ». Мы решили не останавливаться на достигнутом и продолжить съемки, выпустив третий сезон. И мы уже пригласили полюбившихся вам спикеров, профессионалов в тех или иных отраслях, священнослужителей, коучей, психологов, блогеров, бизнес-тренеров, а также новых гостей и специалистов, чтобы они могли поделиться с вами своими знаниями и профессиональным опытом, каждый в своей области. Надеемся, что этот третий сезон будет очень интересен и полезен для вас. Итак, друзья, наша сегодняшняя тема – современная христианская музыка. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, музыканта Николая Качалова. Николай.
2: Приветствую, Вадим.
1: Привет.
2: Приветствую вас, друзья.
1: Итак, Николай, тема довольно-таки важная и неоднозначная.
2: Да, вне всякого сомнения.
1: Какая же музыка сегодня должна интересовать современного христианина?
2: Я думаю, что каждый человек сам выбирает, какую музыку он хочет слушать или какую исполнять. А вот о критериях, которыми он должен пользоваться для того, чтобы выбрать эту музыку, чтобы она была созидательная, об этом мы сегодня поговорим с вами на этой программе.
1: Отлично, давай мы эти вопросы тогда разберем. Те, кто смотрит нас онлайн, пишите нам, пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. А после этого мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Николай, я передаю тебе слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, христианская музыка. Библейская перспектива на христианскую музыку. Какова она должна быть? Какую музыку нужно слушать, чтобы она была созидательная? Для чего вообще нам нужна музыка? Как она влияет на человека, на того, который слушает, того, который исполняет? Какую музыку мы должны слушать, чтобы это приносило пользу нам и окружающим? Об этом и о других вопросах мы сегодня с вами поговорим подробно. Ну и начнем с первого же вопроса. Какую роль, какую функцию выполняет христианская музыка? Коль скоро мы говорим о христианской музыке, то, конечно же, нам необходимо с вами обратиться к христианской книге. И я приглашаю вместе со мной прочесть текст Священного Писания, который говорит об одном эпизоде, где использовалась христианская музыка. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, прочтем с вами стих 25. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Итак, мы видим двух апостолов, которые находятся в тюрьме, и находятся они там по той причине, что они проповедовали Евангелие и оказались в тюрьме, будучи гонимы за благовестие. И вы знаете, место, в котором апостолы находились, это было не концертный зал. И на них не было направлена камера, где бы они бы ощущали чувство радости, восторга, чтобы можно было бы ликовать и воспевать Господа. Нет, это было сырое, темное и страшное место. Однако, удивительно, апостолы не грустят, а вместо этого они поют Господу, поют христианские песни. Как вы думаете, почему они там поют? Конечно же, они поют для того, чтобы возвыситься над вот этими обстоятельствами, чтобы их дух, чтобы их мысли воспарили над теми условиями, в которых они находятся. И чтобы их дух не падал, чтобы их вера укреплялась, они решили петь Господу и воспевать Его имя. И мы видим, что здесь находится первое основание и первая причина, почему Бог дал нам музыку. Это утешение, это поддержание духа, это средство, которое человек использует для того, чтобы не поколебалась его вера. Но вы знаете, история на этом не заканчивается. Давайте прочтем, что было дальше. Вот они пели, и с 26 стиха мы читаем: «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Здесь мы сделаем паузу, и мы можем увидеть, что музыка, которую пели апостолы Павел и Сила, она принесла не только облегчение для их собственных сердец, но также и люди, которые были там, узники, вот этот вот темничный страж, также ощутили на себе влияние этой музыки. И дальше Библия нам повествует о том, что Павел проповедовал темничному стражу, проповедовал всей его семье, всему его дому, и в итоге люди уверовали в Бога и крестились. Таким образом, мы видим, что первая цель и первая задача, которую преследует христианская музыка, это донести Священное Писание до сердец людей. Найти вот этот вот ключик, который отомкнет сердце, эмоциональный уровень человека и поможет растворить веру, слово, которое они могли услышать из уст апостолов. Вы знаете, очень много примеров существует о том, как музыка влияла на сознание людей и как она их меняла. Хочу вам привести пример одной женщины, которая жила в годы репрессий, когда были очень серьезные репрессии на верующих людей. Это было на территории нашей страны. Сестру эту звали Ремер. А информацию эту я нашел, однажды перебирая архивы создания одного из наших христианских сборников, гимны Сиона. И я нашел, что эта женщина за свою веру была отослана в ссылку, и она там где-то на севере, где-то в Якутии совершала трудовые повинности. То есть там было два лагеря, один женский лагерь, а другой мужской лагерь. И вот она там, будучи человеком верующим, вместе с другими политическими людьми, ссыльными, их там отправили туда, и они там работали. Но сестра Ремер, она была, помимо того, что она была верующим, глубоко верующим человеком, христианкой, она также была и регентом хора. И у нее был прекрасный голос и прекрасная музыкальная память. Она по памяти восстановила практически все псалмы Сиона и записала их в тетрадку и проводила как бы еженедельные богослужения сама себе, потому что она там была одна верующая. И она обычно в субботнее утро, во время богослужения, к которому она привыкла, она выходила и садилась рядом с оградкой, которая разделяла мужскую колонию и женскую колонию. И так она пела сама себе проповедовала, сама себе разбирала какие-то тексты Священного Писания, сама себя наставляла из Священного Писания. И все это сопровождалось пением псалмов. Она сама пела. И, конечно же, многим из представников, которые были призваны следить за всем тем, что происходило там в этом лагере, это не нравилось. Ее пытались запугать, пытались ее как-то повлиять на нее, урезонить, чтобы она прекратила эти субботние богослужения в таком формате. Но она была непреклонна. И однажды ее повели на расстрел. Ведут ее на расстрел, и она дальше делится своими впечатлениями. «Мне казалось, что пули летят прямо рядом со мною. И я чувствовала, как они касаются моих волос». И затем она поняла, что просто был дан указ ее обстрелять, чтобы взять ее на испуг. Когда вся эта процедура закончилась, то представник подозвал ее и сказал: «Ладно, я вижу, что с вами уже ничего не сделать. Соблюдайте, проводите свои богослужения, как вы хотите». И так она проводила эти богослужения из субботы в субботу, но впоследствии она услышала, когда она сидела и пела, она услышала, как какой-то мужской голос по другую сторону оградки присоединился к ее пению. Затем присоединился еще голос, потом еще голос. И в итоге, после вот таких вот мероприятий, богослужений, когда закончилось время пребывания этих людей в этих трудовых лагерях, когда их всех выпустили, то оказалось, что многие люди благодаря этому пению уверовали в Бога и захотели сердцем подняться к тому, который является источником этой жизни вечной. И в итоге человек 40 были люди, которые уверовали в Господа и заключили с Ним завет. Мы видим, что музыка действительно, настоящая христианская музыка, она должна и призвана производить именно вот такое действие. Не только лишь, чтобы сам человек почувствовал какое-то утешение, успокоение, но также и чтобы другие люди, слушающие эту музыку, чтобы и на них она также влияла, помогала им понять и принять на эмоциональном уровне Священное Писание. Итак, мы выяснили с вами первое основание, первая причина для христианской музыки. Хотел бы еще пример из личного опыта вам привести, как музыка вот в жизни моей и моей супруги повлияла на людей. Мы однажды нас пригласили в гости к одной женщине, и мы имеем такой обычай брать с собой инструмент, знаете, такое электронное фортепиано. Вот. Мы пришли в гости, постучались в дом, а оказалось, что человек то ли забыл, то ли что-то случилось. В общем, человека не оказалось дома, не оказалось на месте. Мы подумали, какая жалость. Нам так хотелось познакомиться с этим человеком поближе, хотелось как-то вот вместе попеть, поиграть. Но потом мы переглянулись и, стоя на лестничной площадке, подумали: ну, раз мы уж пришли, почему бы не попробовать здесь, прямо перед лестничной площадкой, перед подъездом, выставить наш инструмент и попробовать попеть. Какое это произойдет действие на людей? И вот мы расположили инструмент, поставили его на треногу и начали петь, играть и петь христианские псалмы. И вы знаете, начали собираться люди и начали слушать те песни, которые мы поем. И люди стали задаваться вопросами: а что это такое? А о каком Боге вы говорите? А вот что нам делать для того, чтобы нам к Богу приблизиться? И вы знаете, именно вот христианская музыка, она была тем ключиком, который располагает, открывает сердца людей к тому, чтобы принимать то Слово Божие, которое Господь обращает к каждому человеку. Еще один вопрос, который мы с вами задаем сегодня. Какой же музыкой должна быть? Какой же музыкой должна быть христианская музыка? То есть, какую музыку мы должны слушать? Какие стили мы должны слушать? Что должно быть такое в музыке, чтобы она была христианской? И тоже приглашаю вас прочесть вместе со мной текст из Священного Писания, который как раз-таки говорит нам о том, какая должна быть музыка. Послание Ефесянам в 5 главе, стихах с 18 по 19, мы читаем: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, мы видим, что апостол говорит: исполняйтесь Духом, и, задаваясь вопросом, а как нам исполниться этим Духом, он говорит, назидая себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Иными словами, апостол Павел говорит, что музыка должна быть такая, чтобы человека наполнять.

совсем в юном возрасте, мы только лишь начали становиться на пути христианства, и музыка сыграла очень большую роль в принятии решения последовать за Господом, потому что ту музыку, которую мы слушали, она располагала меня к размышлению о Боге. Она располагала меня переосмысливать какие-то ценности, связанные с семьей, с отношениями с людьми, с принципами благочестия, святостью. Она располагала к размышлению о духовном. И вот именно такая и должна быть музыка в согласии с тем, что написано в Священном Писании. Я должен сказать, что мы не должны, как христиане, мы не должны копировать мирскую музыку, не должны подстраиваться под мирскую музыку. Потому что, когда мы слушаем мирскую музыку, или же, когда мы копируем, переносим мирскую музыку в наше христианское творчество, то хотим мы того или не хотим мы этого, она на нас влияет. Какую же цель преследует мирская музыка? Апостол Иоанн очень интересно говорит вообще о всем мирском, и в том числе о мирской музыке, в следующих словах. Он говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Итак, мы видим, что мирская музыка, она ставит собой задачу и цель перевести человека в такое состояние, когда бы он исполнился вот всем тем, о чем здесь говорит апостол Иоанн. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но мы зададимся вопросом, а как же провести границу между христианской музыкой и мирской музыкой? Чего нам нужно избегать для того, чтобы наша христианская музыка не превратилась в мирскую? Чтобы у нас были правильные мысли, правильно формировалось ощущение, правильная атмосфера. Чего нам нужно избегать? На самом деле этот вопрос очень сложный. Очень сложный и неоднозначный. Потому что можно было бы, конечно же, сказать, ну вот, там, скажем, какие-нибудь барабаны там, или же там электрогитара. Это вот такое зло, которым нельзя ни в коем случае пользоваться. Но на самом деле я хочу вам привести один пример. Есть такой пианист, может быть, вы его знаете и слышали, и очень известный пианист по имени Владимир Горовец. Это известный виртуоз прошлого столетия, который, ну, наверное, непревзойденный по своим способностям исполнительства. И он в основном исполнял исключительно классическую музыку. То есть он любил исполнять Шопена, Рахманинова, такие романтические стили классической музыки. И вы знаете, на одном из концертов, которые он проводил, он исполнял там баллады Шопена, и он их исполнял таким образом, что во времена антракта, когда люди, наслушавшись вот в первом отделении той музыки, которую исполнял Владимир Горовец, они приходили в такой раж, что они начинали ломать стулья, на которых сидели. Казалось бы, Горовец, он играл на классическом инструменте, акустическом фортепиано. У него не было барабанов, он не использовал электрогитары или еще что-то подобное. Однако действие, которое производила его музыка, то, как он ее исполнял, было сравнимо с эффектом, как будто бы люди находились на рок-концерте. Вообще нужно сказать, что в определении границ того, что уместно в музыке или что неуместно в музыке, зависит от духовного уровня самого человека, который слушает и исполняет эту музыку. Что я имею в виду? Очень трудно объяснить человеку, который не привык к хорошей, качественной христианской музыке, а который, наоборот, привык, вот, был воспитан с детства, может быть, на какой-то такой будоражащей музыке, которая как бы как шквал сносит эмоциональное состояние человека куда-то в пропасть. Человеку такому очень трудно объяснить, что правильно, что неправильно, что уместно или что неуместно. И тут, собственно, вот критерии уместности определяются личностным духовным ростом человека.
Человек должен сам духовно расти и сам испытывать

0: испытать на себе влияние той музыки, которую мы называем христианская музыка. Но вы знаете, все же есть определенные стили, о которых мне хотелось бы с вами сегодня поговорить. И причина, почему я хочу поднять этот стиль, потому что, вы знаете, огромная доля сейчас современной христианской музыки, она написана именно в этом стиле. Более того, считается даже сейчас, что этот стиль, он как бы является критерием, на который должны все равняться, как бы эталон хорошей, качественной христианской музыки. Но на самом деле этот стиль, он перешел из мирской музыки в христианскую музыку, и называется он панк-рок или поп-панк-рок. Слышали такую музыку? Да? Ну, может быть, кто не слышал, я объясню. Панк-рок никаким образом не связан с людьми, которые стоят перед вами с какими-то жесткими, страшными гитарами, с ирокезами, или у них в ноздре кольцо торчит, и они там играют какую-то музыку. Нет, на самом деле панк-рок — это не об этом. Панк-рок — это легкая, облегченная версия рок-музыки. То есть не такая жесткая, не такая тяжелая, но все же это облегченная версия рок-музыки. И в чем ее особенность и в чем ее опасность? Дело в том, что вот эти вот непрерывный шквал барабанной меди в сочетании с электрогитарой, такой в особом таком стиле, он производит в человеке состояние, как будто на него вот давит такой мощный звуковой поток, как будто лавина какая-то на него движется. И он здесь со своими эмоциями уже больше ничего не может сделать, он не может контролировать их. Можно сказать, что я вот когда слушаю такую музыку, находясь в машине, когда веду машину за рулем, то эта музыка у меня вызывает какие-то ощущения, которые мне не свойственны, и побуждает меня делать то, что мне, как спокойному человеку, не свойственно делать. Например, когда я включаю эту музыку, еду за рулем, мне хочется, во-первых, превысить скорость, во-вторых, у меня какое-то возникает ощущение надменности на дороге, то есть некоторой такой наглости даже, я бы сказал. Вот, желание делать какие-то маневры странные на дороге. Вот, и когда я включаю эту музыку, я думаю: так, а что это было? Что мною руководило сейчас? Почему я так вот себя только что вел? Ведь это мне не свойственно. Я спокойный человек, я знаю, какая это ответственность бывает на дороге. Вот. Так вот, музыка, казалось бы, христианская музыка, но написанная в стиле в панк-роке, она побуждает человеку делать что-то такое, что ему не свойственно, и возбуждает чувство, переводя его в состояние какой-то нервной возбужденности, граничащей даже с агрессией. Помните то, что мы читали сегодня с вами? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, граничащая с надменностью. Именно вот это качество, это чувство, эту атмосферу погружает нас музыка, написанная в панк-роке. Хочу с вами поделиться одним опытом, который я имел, когда учился в Финляндии. И мы решили всей церковью нашей поехать на концерт известного христианского исполнителя Майкла W. Смита. Он как раз пишет музыку и исполняет музыку именно в этом стиле – поп-панк-рок. И это был такой большой зал, такой красивый зал. Было очень много людей. Я думаю, что там практически все христиане Финляндии съехались послушать на этого исполнителя, посмотреть. И вы знаете, я заметил, когда я стоял сзади в зале, я старался наблюдать, как люди себя ведут. И старался также наблюдать за своими собственными ощущениями и чувствами. И я заметил, что некоторые произведения, которые исполнялись Майклом Смитом, они вызывали у девушек какие-то такие движения, которые подчеркивали бы гибкость их тела. То есть они привлекали к своему телу. А некоторые произведения, которые исполнял Майкл Смит, вызывали ощущение, как будто мы находимся на рок-концерте. Какое-то такое некоторое нервное, такие нервные движения, будоражащая музыка, как будто мы действительно находимся на рок-концерте. Хотя он исполнял христианские песни, там звучало слово «Иисус», «Бог», даже рассказывалось о каких-то принципах дружбы и так далее. Но все это из головы улетало, потому что вот та музыка, которая была написана именно вот в этом стиле, она просто выхолащивала весь смысл, весь христианский посыл, всю христианскую идею из этих слов. И от слов практически ничего не оставалось. Только ощущение какой-то нервной возбужденности и какой-то неестественной, неуместной чувственности. Ну что ж, мы сегодня с вами поговорили немножечко о музыке, поговорили об инструментах. Теперь хотелось бы поговорить также о вокале. Казалось бы, да, вокал, голос. Что можно сделать с голосом такого, что было бы противоестественно или же неприемлемо в христианстве, в христианской песне? Но нужно сказать, что сейчас появилась такая тенденция, что вот родители детей своих или молодежь отдают в школы, где им преподают эстрадно-джазовый вокал. Я совершенно не против того, чтобы люди занимались вокалом, чтобы развивали голос, чтобы ставили дыхание, направляли правильно, в правильные резонаторы все свои звуки, чтобы христианская песня звучала красиво, профессионально. Это должно быть. Но есть некоторые приемы, которые используются в этом типе вокала, эстрадно-джазового вокала, которые совершенно неуместны, которые производят эффект некоторой такой вульгарности даже, если можно так сказать, которые отвлекают человека от текста Священного Писания, от того возвышенного смысла, о котором поется песня, и переводят его в настроение каких-то плотской чувственности. Вот это в христианской песне совершенно неуместно. И если вы музыкант или же просто слушатель, задайтесь вопросом, вот та музыка, которую слушаете вы, к чему она вас располагает? Какие чувства она в вас вызывает? Располагает на вас к святости или же, наоборот, к вульгарности? Она размягчает ваше сердце, делает его более податливым к Слову Божьему или, наоборот, делает каким-то грубым, надменным, резким? Ответьте себе на этот вопрос. Как действует на вас та музыка, которую вы слушаете? Мне хотелось бы еще поговорить с вами на тему того, а какие же должны быть музыканты. Мы сегодня с вами выяснили о том, для чего нужна музыка, какая должна быть музыка. Вот. И сегодня сейчас хотелось бы еще затронуть тему того, а какие должны быть сами музыканты, сами исполнители. Нужно сказать, что в книге «Паралипоменон», это одна из библейских книг, там написано в 5 главе, в 11 стихе: «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты – певцы», и так далее, так далее. Мы видим, что певцами были левиты. То есть те люди, которые исполняли христианские песни, это были левиты. А кто такие левиты? Левиты – это были люди, которые, во-первых, они были высокодуховными. И цель и задача левитов была объяснять Священное Писание. Они были разбросаны так по народу, их поселения были разбросаны таким образом, чтобы были везде среди людей левиты, которые бы учили людей Священному Писанию, объясняли им значение слов, которые записаны в Священном Писании, в Библии. И вот именно эти люди, они-то и были певцами. Скажите, вот когда вы рассматриваете певцов как людей, которые призваны к тому, чтобы служить людям и контактировать с ним, это налагает на этих людей какую-то меру ответственности? Вне всякого сомнения, налагает огромную ответственность, потому что то, как ведут себя люди эти, то, как они открыты для общения с другими людьми, как они показывают на своем примере, жизни, вот эту вот любовь Божию, отношение к людям, да и вообще, в принципе, образ благочестия в плане одежды, в плане манеры исполнения, о котором мы сегодня с вами говорили, да, это влияет на людей очень сильно. И в зависимости от того, как человек будет себя вести, это либо расположит его, других людей к Богу, либо наоборот, человек будет смотреть на этого исполнителя и говорить: ну я вижу здесь двойные стандарты. Вот он поет как бы красиво, а ведет себя совершенно по-другому. Наверное, здесь какая-то ложь. Правда? Поэтому музыканты должны прежде всего отдавать себе отчет, с какой целью они выходят для того, чтобы исполнять христианскую музыку. И мы сегодня с вами сказали, что цель христианской музыки — это облегчить и расположить людей к пониманию Слова Божьего. К тому, чтобы люди оставляли вот эти реалии современного мира и устремлялись духом своим, душою своей, мыслями своими к чему-то более красивому, более святому, возвышенному. И вот именно этим должны руководствоваться люди, исполняющие христианскую музыку. Я хочу сказать, что Господь наш Иисус Христос, Он сам любил петь. Мы читаем об этом в Священном Писании, о том, что везде, где появлялся Иисус с учениками, и даже в момент, когда Иисус уже готовился на распятие идти, то там вместе с учениками, когда они находились и совершали последнюю трапезу перед распятием, сказано, что они, совершив молитву, воспели Господу и пошли дальше в сад Гефсиманский. И мы видим, что Иисус является примером для нас, и мы знаем, что когда наш мир был сотворен, то ангелы небесные пели и радовались, и ликовали по поводу того, что они увидели. То творческая сила Божия, которая произвела все на свет, землю нашу, небеса, мир этот прекрасный, это все производило у ангелов желание ликовать и петь, и прославлять Господа Иисуса Христа. И я хотел бы задать вопрос. Вот ту песню, которую вы слушаете, то произведение музыкальное, которое вы исполняете, ангел Божий, он смог бы его исполнить? Могли бы вы исполнить это произведение в присутствии самого Господа Иисуса Христа? Понравилось бы это произведение Господу? Расположило бы это людей к тому, чтобы они обратились к Богу и почувствовали вот эту атмосферу святости, присутствия Бога? Ведь мы же говорим с вами о христианской песне. И в заключение мне хотелось бы с вами подвести такой итог сегодняшнего нашего размышления. Мы узнали о цели христианской песни. Мы поговорили с вами о том, что цель христианской песни — расположить человека к принятию Слова Божия сердцем, эмоционально, найти ключ к человеку, к сердцу человека. И мы с вами узнали также о том, какая должна быть христианская песня. Она должна возносить человека, она должна вести его к духовному, должна вести его к святости. И мы также должны узнали с вами, что для того, чтобы человек действительно передавал всю суть и смысл христианской песни, он и сам должен быть глубоко верующим и быть хорошим, добрым примером в отношении с людьми, в создании того христианского образа, в одежде, в манере исполнения и вообще в отношении с людьми в обществе. И в заключение хотелось бы привести один пример, когда мы однажды пришли в гости к одной женщине. Мы также исполняли музыку, делились духовным общением. И мы там был такой интересный вопрос возник, который я знал, что у этой женщины был вопрос, и я знал, что я могу на него ответить. Я стал отвечать на этот вопрос. Я знал много текстов Священного Писания, которые помогли бы объяснить, дать ей ответ на тот вопрос, который у нее возникал. И вы знаете, чем больше я старался отвечать, чем больше я старался подыскивать какие-то слова, какие-то объяснения, тем больше человек запутывался, тем сложнее было человеку понять суть с того, о чем мы говорим. И тогда моя супруга сказала, давайте сделаем музыкальную паузу. Мы решили немножечко попеть вместе, воспеть гимны общего пения. Затем моя супруга исполнила песню собственного сочинения, которая возвышала жертву Господа Иисуса Христа, возвышала величие Голгофы и смысл Голгофы. И тут вдруг эта женщина говорит, я как будто бы побывала там, на Голгофе. А ведь действительно, вот то, что вы сейчас говорили, ведь это же правда. Ведь действительно, это же вот так и так происходило. И дальше она стала сама себе из Священного Писания находить подтверждение тех слов, о которых мы с вами говорили. Поэтому, дорогие друзья, слушайте такую музыку, которая поможет вам и тем, которым вы исполняете, проникнуться атмосферой Священного Писания, атмосферой неба и помочь человеку воспарить над этими обстоятельствами, над реалиями жизни, туда, где свет, где радость и небесный мир. Спасибо вам за внимание. Пусть благословит вас Господь.
1: Ответы на вопросы.
2: Николай, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки много вопросов. Итак, начнем с одного из вопросов. А кто сказал, что есть неподходящие стили в музыке? Есть плохие слова в голове у людей. А сама музыка тут при чем?
0: Да, на самом деле, вот как мы уже и говорили, что вообще на самом деле определить, подходящая музыка или неподходящая музыка, двумя словами очень сложно. Mm-hmm. Потому что, как мы уже и говорили, речь здесь не идет в наборе инструментов, речь не идет, и даже не в одежде дело. Дело в том, какое настроение создает музыка. Потому что, когда автор пишет, исполняет mm-hmm. произведение и пишет произведение, то он руководствуется каким-то настроением. И вы знаете, бывает, что это настроение, с которым написана музыка, она перекрывает смысл и текст этой песни, которая исполняется. То есть текст может быть очень хороший. Mm-hmm. Замысел самой лирики, да, то есть слов, может быть просто замечательный. Но настроение, которое создает музыка, она переключает вектор нашего внимания слов на ощущения. И если эти ощущения, они не способствуют святому размышлению, не возносят наши мысли к Богу, а наоборот, как будто бы нас уносит как бы лавиной, mm-hmm. вот этот вот шквал этой музыки и приземляет, делает нас более черствыми, более, может быть, даже вульгарными, да, то вот здесь это неуместно.
2: Ну вот я думаю, мы даже частично ответили на следующий вопрос. А какая музыка считается мирской? Наверное, ответ тоже подойдет, правильно?
0: Да. Собственно, мирской музыка считается та, о которой вот писал и проповедовал апостол Иоанн, когда он определял, а что вообще в мире, то есть чем мир руководствуется. Mm-hmm. Он говорит, что мир руководствуется похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. И вот, собственно, мирская музыка, которая располагает к тому, чтобы вот все вот это, создавать атмосферу вот этого всего, похоти плоти, mm-hmm. похоти очей и гордости житейской, надменности, резкости, грубости, она является мирской музыкой.
2: Следующий вопрос, который у нас есть. Можно ли слушать христианину народные песни определенных народов? Например, музыку, где используются ударные кавказские инструменты?
0: Вы знаете, это тоже очень интересный вопрос, потому что есть народы, ну, скажем так, вот африканские народы, да, mm-hmm. они, в принципе, вот их воспитание, то, в каких условиях они выросли, то, к чему они привыкли, их чувства, они как бы настроены на ту музыку, которую они слышат. И даже использование тех же барабанов, скажем mm-hmm. так, или там каких-то инструментов нетрадиционных, к которым мы не привыкли, да, оно не производит того неправильного, скажем так, нежеланного эффекта. Потому что есть очень много даже вот современной христианской музыки, где используются mm-hmm. и барабаны, mm-hmm. и mm-hmm. различные музыкальные инструменты, и электронные инструменты. Вот.
2: Дополню, вот даже есть такой один из запросов. Как вы относитесь к музыке современной рок-группы христианской Хилсонг? Или Хилсонг?
0: Хилсонг.
2: У них такая же музыка. То есть там и барабаны, и ударные, и все это присутствует. Но в то же время они славят Бога.
0: Mm-hmm. Ну, насчет Хилсонга музыка тоже, она... Нельзя дать однозначный ответ. Сама музыка, сам текст песни, да, и даже мелодия вот многих песен, лично мне очень нравятся эти песни, вот. Но все очень сильно зависит от аранжировки, от того, как она исполняется, какой набор инструментария, да, чем насыщается эта музыка, чем сопровождается эта музыка. Я хочу привести один пример, вот просто очень, очень интересный пример. Я, когда вот мы были еще совершенно в юном возрасте, и первое, где я узнал вообще, в принципе, о Боге, вот о Библии, где церковь первая, в которую мне подарили Священное Писание, вот, она очень сильно злоупотребляла вот такой вот музыкой, которая, знаете, монотонно повторяющаяся. Там не слишком большая насыщенность текста, uh-huh. вот, но постоянно какие-то монотонно повторяющиеся звуки, какие-то мелодии, они как будто бы вводят тебя в состояние какого-то транса.
2: Ну да, так и есть такой музыкальный жанр, называется транс.
0: Да. И создается такое ощущение, что отключается твоя способность мыслить, и ты переходишь в состояние какого-то непонятного растворения в эмоции, когда ты уже не осознаешь, что происходит вокруг. И музыка Хилсон, она очень много из этой музыки, она именно вот создает именно такой эффект. Она отключает способность различать, что происходит, отключает способность анализировать человека и вводит его в состояние какой-то странной эмоциональной чувственности. Mm-hmm. Причем очень тяжело даже определить словами, что это такое. И можно сказать так, что человек как будто бы погружается в транс. И когда я пришел однажды в одну молодежную церковь, и меня пригласили там, как музыканта, чтобы я начал играть на фортепиано, сопровождать mm-hmm. различные песни. И когда я почувствовал, что вот те песни, которые там исполняются, они также как будто бы вводят меня в транс, я сказал: нет, друзья, я хочу исполнять в другом стиле.
2: Ну вот, вы хотите исполнять в другом стиле, то есть вы музыкант, у нас даже есть отзыв, который к нам пришел. Альбина Петрова пишет: «Ваша музыка располагает к общению, она прославляет нашего Господа Иисуса Христа».
0: Да, слава Господу.
2: Как раз вы у нас только что были на съемках. Если вы смотрите нас в записи и повторе, то, возможно, эти музыкальные произведения уже есть на нашем YouTube-канале или на нашем сайте. Вы можете зайти, посмотреть все те песни, которые мы записали. По-моему, 17 песен, да, мы записали?
0: Да, около 18 песен.
2: Отлично. Так, переходим к следующему вопросу. У каждого свое понятие духовной музыки. Если речь идет о том, чтобы размышлять о духовном, слушая музыку, это значит, что музыка в церкви должна быть медленная, светлая, не быстрая, не динамичная, так? Что делать, если я христианин, но мне нравится динамичная, взрывная музыка? Нравится и все. Часто то, что я пою в церкви, меня усыпляет. Я должен изменить вкус, но как?
0: Mm-hmm. Я должен пояснить, что христианская музыка — это не обязательно грустная, какая-то унылая, медленная, однообразная или там скучная музыка. Музыка может быть достаточно разная, может быть активная, быстрая, радостная, производящая впечатление какого-то света и даже побуждающая к чему-то. Mm-hmm. Вот. Но эта радость тоже бывает разная, правда? Можно радоваться падению кого-то, да, и тоже испытывать радость при этом. А можно сорадоваться чему-то успеху. Это тоже будет другой тип радости. Поэтому вот задайтесь вопросом, какую радость, какое эмоциональное впечатление производит у вас та музыка, которую вы слушаете. Повторюсь, не обязательно христианская музыка должна быть скучной. Более того, хорошая христианская музыка, она вовсе не скучная. Потому что, когда человек погружается в атмосферу, где Бог, в атмосферу, где счастье, радость, мир, где находятся прекрасные существа, которые не больные, хилые, там какие-то там, да, на костылях, а это величественные, могущественные существа, которые радуются, которые полны энергии, mm-hmm. полны жизни. И музыка, соответственно, тоже должна быть полна энергии, полна жизни. Но вектор нашего ощущения, он не должен переключаться на плотскую чувственность uh-huh. или на что-то жесткое, резкое, побуждающее нас к надменности и грубости.
2: Спасибо большое. Надеюсь, мы ответили на этот вопрос. Довольно-таки объемный получился у нас. Еще один вопрос, который у нас есть. Алексей пишет, интенсивную музыку нужно слушать, когда нужно сделать какую-то работу или для зарядки, а другие моменты для сна, например, спокойную. Разве не так?
0: Как сказать? Естественно, в зависимости от настроения человека, от того, где он сейчас находится.
2: Ну, вот бегом занимается человек, вот он бежит.
0: Бегом занимается,
2: ему нужна да. интенсивная такая, ритмичная, возможно, чтобы бит какой-то был, потому что под нее легче бежать. Заниматься спортом.
0: Нужно сказать, что вот частенько тоже говорят, что вот, ну, вот барабаны — это вот вообще зло, и их использовать нельзя ни в коем случае. Нет, я так не считаю. Потому что есть много музыки, написанной под барабаны. Более того, допустим, сейчас современные аранжировки песен, которых мы привыкли слушать, которые действительно помогают духу нашему воспарить над этим миром, они написаны при использовании ритмической секции. Более того, то есть тот набор инструментов, который у нас используется, там фортепиано, mm-hmm. скажем так, или гитара, когда это группа людей, да, которые аккомпанируют певцу, необходимо, чтобы была какая-то структурированность мелодии, то есть должен быть ритм присутствовать. Поэтому сам по себе ритм, наличие барабанов в песне, это не говорит о том, что песня плохая, не христианская или мирская. Потому что ритм, он может, наоборот, даже содействовать и облагораживать музыкальное произведение, создавать большую такую целостность, гармоничность, легкость для восприятия, что ли. Поэтому я, например, совершенно не против того, чтобы использовался музыкальный ритм, в том числе какие-то барабаны. Но здесь нужно быть очень аккуратным, потому что всегда, что бы мы ни играли, любое благословение, собственно, mm-hmm. которое нам Господь дает, его можно использовать либо во благо, либо во зло. То же самое фортепиано или даже тот же голос. Да? Мы можем его использовать для прославления Господа или же можем использовать даже голос так, что немножечко непонятно, человек сейчас находится в каком-то кабаре или же это все-таки в здании богослужебном. То же самое касается и барабанов. Можно использовать барабаны так, чтобы это облагораживало, способствовало там, скажем, и зарядке в том числе, да, вот, способствовало тому, чтобы облегчалось восприятие произведения, чтобы оно было интересным. Но в то же время оно не портит общего впечатления и не уводит человека от текста музыки, от смысла христианского посыла музыки.
2: Ну вот про рок мы затронули вопрос, а в нашей культуре можно ли в церкви использовать сегодня рок?
0: Рок.
2: Вот там, кстати, вообще тяжелый рок, ну уж.
0: Тяжелый рок.
2: Немножечко смягчил.
0: Здесь вопрос однозначный. Нет. Рок мы не должны использовать, потому что рок сам по себе, сам стиль рок, он... Как я уже и говорил, он уводит человека от создания той атмосферы, которая была бы уместна в рамках богослужения.
2: А не богослужение? Вот просто есть один вопрос. Рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Конечно, про нее все, наверное, слышали. Есть много людей, которые именно с этого начали задумываться о Боге. Что значит подстраиваться под мирскую музыку?
0: Я, честно скажу, я не слушал рок-оперу «Иисус. Суперзвезда». Но я могу сказать, что, во-первых, конечно же, мы, когда говорим о обращении к Богу и говорим о том, что человек может задумываться над Богом, над вообще божественной вестью, не благодаря музыке, а вопреки музыке. То есть Господь использует многие различные методы для того, чтобы достучаться до человека. И мы, бывает, оказываемся совершенно в таких ситуациях, которые нас никак не располагают к духовным размышлениям. Однако именно эта ситуация, она произвела в нас какой-то момент, когда мы задумались о чем-то. Поэтому я не удивляюсь тому, что люди, находящиеся там в концертном зале, где используется рок-музыка, христианская рок-музыка, они начинают о чем-то задумываться. Это совершенно неудивительно, потому что в любом случае человек соприкасается с чем-то христианским, соприкасается с какой-то вестью. И в любом случае музыка, она не может человека изменить так вот в одночасье. Знаете, так вот шлеп, и все, человек вдруг начинает себя вести странно. То есть должны быть какие-то предпосылки. Но если человек будет увлекаться чрезмерно вот этим направлением музыки, то хочет он того или не хочет, она будет производить в нем те изменения, которые нежелательны. Я помню, что мы как-то раз ехали в поезде, и у нас там был один друг, который слушал хип-хоп. Это был христианский хип-хоп, в общем, рэп. Вот. И всех как-то так вот зацепила эта музыка, потому что такой вот характерный ритм, интересные слова там были. И потом мне одна девушка говорит, что «Ты знаешь, — говорит Николай, — я вот чувствую, вроде как бы хорошая, интересная музыка, как-то такая живая, но я чувствую, как будто бы она меня огрубляет, как будто ты становишься более каким-то, грубой даже, то есть не женственной, да, а вот именно грубой, как будто я становлюсь каким-то пацаном». Вот. То же самое происходит и тогда, когда человек чрезмерно употребляет вот именно этими стилями жесткими рок, тем более метал-рок, да, и вот подобные вещи.
2: Отлично, спасибо большое, спасибо, Николай, за эту тему. Спасибо за ответы, которые были довольно-таки волнующие, людей писали очень много. Спасибо.
0: Спасибо, Вадим, спасибо, друзья, за внимание ваше.
2: Итак, дорогие друзья, в первую очередь, христианская музыка призвана касаться сердца и славить Бога. Если ее исполнение преследует именно эти цели, то это большое благословение в глазах Бога. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои комментарии под видео в соцсетях и подписывайтесь на наш канал на YouTube. Мы ждем всех вас на наших новых встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Что это такое? Самовнушение? Мистика? Или еще что-то? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами, когда мы вместе отмечаем год 30-летия телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнаска, Николай Генрихович Кунцевич, я, Уткина Юлия Ефимовна, вновь собрались для того, чтобы размышлять над Евангелием от Луки. Как много всего интересного, глубокого и жизненно важного находим мы на этих страницах. И сегодня, Николай, мы исследуем какую тему и какую главу.
2: Мы подошли с вами к 7 главе Евангелия от Луки. Здесь описаны 3 человека, ну, может быть, 4 даже, но подробнее 3, которые проявляли свою веру, по-разному проявляли. И совершенно разные люди по положению, там, по достатку, по полу даже.
1: Мне вот хотелось бы на минуточку прерваться. То есть сегодня мы говорим о вере. Мы продолжаем с вами складывать общую картину, что такое Евангелие, что такое благая весть. И вот мы, исследуя Евангелие от Луки, и вообще исследуя Священное Писание, все больше и больше приходим к тому, что Евангелие, благая весть о силе Божьей ко спасению, что вот весть о праведности – весть о благодати Божьей, они все действуют только тогда, когда они принимаются нами с верой, что нам дается по нашей вере. Вот давайте сегодня на библейских примерах мы и будем размышлять о том, что же это такое. По вере вашей да будет вам. И вот первый образец веры, на который, Коля, сегодня ты хочешь обратить внимание, это какой?
2: Это человек, с которым Иисус встретился в Капернауме. Город на побережье Галилейского моря, где Иисус очень много времени проводил, очень много проповедей там сказал. И здесь он встречается с человеком, который совершенно далек от религии, от церкви того времени, может быть, даже от писаний. Человек, который являлся врагом Израиля. Мы с вами будем говорить о римском центурионе или начальнике сотни.
1: А почему он был врагом Израиля?
2: Потому что он был захватчик. Он пришел сюда как воин, как завоеватель. И жил как завоеватель, как и все там римляне. И иудеи постоянно поднимали восстание, пытаясь свергнуть вот это вот ненавистное иго римское, чтобы быть вновь свободными, чтобы исповедовать свою религию и так далее.
1: То есть римский сотник никакого отношения к вере не имел?
2: Ну, по сути дела, он мог быть знакомым с писаниями, да, мог даже читать. Каким-то образом, переведен на греческий язык, они уже существовали тогда.
1: Ветхий Завет.
2: Ветхий Завет, да. Но чтобы римский завоеватель был верующим человеком, как-то это звучит не очень правдоподобно. Во всяком случае, для людей того времени.
3: Но вообще из текста мы узнаем, что уж вера-то у него была очень-очень крепкая.
2: Да.
3: Как Господь сказал, что не нашел я такой веры и в Израиле.
2: Давайте почитаем тогда вот несколько этих текстов. Лена, почитаешь?
3: Хорошо.
2: С первого прям.
3: Когда это об Иисусе идет речь, когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника... Слуга.
1: Это как раз Нагорная проповедь завершилась, да?
2: Да? Это после Нагорной проповеди.
3: Да, он пошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. И Иисус пошел с ними, И когда он недалеко был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой».
1: Это к Иисусу он обратился?
3: Да. «Ибо я...» Нет, это он послал своего друга, чтобы он сказал так. «Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, к другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
2: И заканчивается это: посланный, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
1: То есть после этого разговора слуга выздоровел.
2: Да.
1: Ну, то есть вот то, что мы заявили в начале, по вере вашей, да будет вам, связано?
2: Конечно, конечно. То есть мы видим вот такую вот веру у человека, который, по сути, являлся врагом нации, израильтян. Этот человек проявил такую веру, о которой Иисус сказал...
1: Веру в Писание именно этих самых израильтян. Потому что ведь Ветхий Завет, он же был сохранен именно вот израильским народом.
2: Да, веру в Писание и веру в автора Писания, главное. Что его слово, оно живо и действенно, и проникает повсюду, и делает свое дело. То есть зачем Бог посылает это слово, оно это исполняет. Вот во всемогущество слова верил этот человек. И он был вознагражден своей верой.
1: А мы судим о том, что он верил во всемогущество слова именно вот потому, что Лена сейчас прочитала. По тем словам, которые он сказал, что и у меня есть подвластные люди, и я им говорю, они идут, делают, и поэтому он Иисусу. То есть он Иисусу, Иисуса просит то же самое сделать. То есть он не мог иначе знать про Иисуса, кроме как если бы он не знал Писаний, или он просто молву слышал об Иисусе.
2: Скорее всего, этот человек следил.
1: Как он поверил-то? Вот это вот хочется понять. Потому что мы, конечно, римский сотник, это интересно. Но нам ведь самим важно понять, а где найти эту веру? Как верой принять Евангелие в свою жизнь, да?
2: Конечно, он слышал об Иисусе. Это несомненно. И мало того, он даже оценивал его. И оценивал его по сравнению с собой. И считал, что он, видите, он, я недостоин. Это... чтобы ты вошел в дом мой. То есть он понимал, с кем имеет дело. То есть это не просто человек хороший пришел, не просто целитель, не просто пророк. Он признавал его за Бога. Иначе бы он так себя не вел. И он сравнивал свое духовное состояние с этим человеком, если это человек, а не Бог во плоти. И говорил, что во мне-то этих качеств... Совсем нет. Я полностью греховен. Вот то, что мы говорили с вами о нищете духа, вот Нагорной проповеди. И то, что говорит, а человек алкал и жаждал праведности. Он хотел быть праведным, но не находил
1: себя. Остановимся на минутку. То есть вот опять возвращаемся к этому, что чтобы была вера, нужно ощущать, ну, нужно позволить себе признаться, что ты нищ духом. Тогда возникает вера в Бога. А как, вот ты приводил пример на нашей прошлой встрече, что если у тебя стакан полон, то тебе в нем нет места в этом стакане, чтобы заполнить его еще чем-то. То есть признаешь свою нищету духа, сам алчешь Духа Божьего, и это освобождает, вот когда ты пуст, когда ты освобожден, это дает место вере, да? Поэтому
2: конечно,
1: по вере бывает человеку.
2: Это один из важнейших аспектов рождения веры. Но еще есть глубокое смирение. Вот человек, римлянин, он вроде бы не должен был смиряться, он завоеватель.
1: Перед кем, да?
2: Да, у него там сотни солдат целых, он кому-то скажет, ну-ка, давай, и слушаюсь, все, побежал, сделал. Для него как бы он этим питался, что ли, этот военачальник, своей властью, может быть. Своим, может быть, каким-то всемогуществом, что не скажешь, все будет сделано, все будет исполнено. И, казалось, человек должен быть другим в этих условиях. А он смиряет себя, Он унижается. Я недостоин. Нет, я даже выйти недостоин к тебе.
1: Mm-hmm. Ведь он об этом признается другим. Он же вот не просто внутри себя, что я недостоин. Он же людям об этом сказал, что я недостоин. То есть я завоеватель, я тот, кто обеспечивает порядок вот в этой местности. У меня в подчинении сотня воинов, а я недостоин вот этого вот иудейского учителя.
3: И что интересно, да, он просит не за вышестоящего человека, да, а за слугу.
2: Вот это то еще один, да.
3: Да, это вот еще более характеризует его с той стороны, что он милосердный, любящий. И он не просто, ну, как бы начальствует, да, а он проявляет вот эту заботу и любовь о каждом, о слуге своем. Угу. Это вообще великое, да? То есть ну, дар все-таки у него проявление именно качеств Божьих, то есть плод Духа Святого, а не плод плоти, а вот именно Духа Святого.
2: Угу. Это как раз и рисует нам этого человека как человека верующего, уже глубоко верующего. Хотя, может быть, он не так был сведущ в Писаниях, как нужно, как вот и иудейские старейшины, книжники, фарисеи того времени.
3: Но они тоже его уважают. Он им синагогу построил. А вот они пришли за него хлопотать перед Иисусом.
2: Потому что у него было глубокое смирение перед Божьим Словом даже. Вот я говорю, это одно, вот исполняют. А что будет, если Бог скажет? Если Бог скажет, тогда ничего невозможного вообще нет. Вот он в это верил твердо. И люди, которые с ним общались, вот эти вот иудейские старейшины, они сами пошли просить Иисуса, тоже смирили себя, причем, наверное, они признавали эту веру вот в этом римском сотнике. То есть она была видимая. Угу. Он построил синагогу, он дал средства, наверное, для строительства этой синагоги. И вера, она выразилась не только в глубоком смирении, в нищете духа, но еще в каких-то и делах. Она выразилась вот в том, что он людям дал возможность собираться и славить Бога в каком-то определенном месте.
1: Это, наверное, неизбежно. Да, вот говорится, по-моему, у Иакова, что «покажи мне веру из дел твоих». То есть если есть вера, если человек действует по вере, то у него это будет проявляться в делах. И вот у этого человека как раз то, что он построил синагогу на порабощенной земле для тех, кто он знал, что они хотят поклоняться Богу, хотят знать о Боге.
3: Вот. А еще у меня вопрос такой, Николай Генрихович. По-моему, этот эпизод из жизни Иисуса Христа и сотника описан и в Евангелии от Матфея, да? И там есть еще такое уточнение, что он спросил, в какой час был, и он тогда сравнил, что это было именно по слову, сказанному Иисусом. Или это что-то, какой-то другой случай,
2: это
3: да?
2: Это Евангелие от Иоанна, это другой был человек, следорец. Да, он не был военным вроде бы, но был высокопоставленным таким. Да, но Евангелие от Матфея тоже описывает этот случай, и там описано, что он сам вышел к Иисусу. А здесь он посылает...
1: В Луке.
2: У Луки, да. А у Луки он посылает еще своих друзей. То есть, посчитая себя недостойным. Просто, вот опять же, насколько человек смирялся. Он посчитал себя недостойным даже выйти к нему навстречу и пустить его в дом свой, потому что в моем доме такая атмосфера, может быть, тебе не понравится, может быть, что-то тут такое творилось иногда, там какие-то, может быть, не знаю, оргии там или что. Может быть, оно было сквернено с точки зрения фарисеев, иудейских старейшин. И поэтому, может быть, лучше воздержаться туда тебе входить. Они-то сами ко мне, наверное, не входили, то есть к нему. И он вот так выражает свое смирение. Посылает своих друзей еще как бы похлопотать, что ли, за него.
1: Это тоже вера. Можно сказать, что вот это он по вере совершает, да? Что, например, он бы, может быть, понадеялся на себя, сказал бы, ну, лучше я сам пойду, я человек с положением, я все-таки произведу впечатление, да. Иисус меня лучше послушает. А вот он вот именно верил в то, что Иисус может, что он силен, и что именно по вере это произошло.
3: По слову.
2: И в том, что он свят. том, что он чист и безгрешен.
1: Иисус.
2: Да, угу. Вот в это он тоже верил. И свою веру он построил, вернее, составил свою, ее, составил на основании каких-то рассказов, каких-то мнений окружающих людей. То есть кто-то был свидетелем, очевидцем, и рассказал этому римскому сотнику, вот такое произошло, вот это сказал Христос, вот он там в том месте сделал вот то-то. И человек этот составлял свое мнение об Иисусе Христе. Кто же это, что вот я такое слышу о нем? И тоже похоже это сегодня и на нас. Мы же Христа не видели.
1: Да, вот это вот интересно. А как нам-то, вот где нам-то взять эту веру?
2: Вот из свидетельств очевидцев. У нас есть очевидцы. Один из них, ну, Лука не был очевидцем, но он составлял свидетельства очевидцев. Mm-hmm. Один из них, например, Матфей, другой Иоанн, Марк, например, там, апостол Павел, который встретился с Иисусом, и Иисус неоднократно приходил к нему, апостолы другие. Все вот то, что написано здесь, это сборник свидетельств о том, каков Бог. И он со страниц Священного Писания нам открывается, каков я. Вот сотнику он открылся, каков он. Он Бог всемогущий, он не пройдет мимо жаждущего человека, страждущего, нуждающегося в чем-то. Он не пройдет мимо моей веры. Так думал сотник.
1: Вот это вот очень-очень важно, что Бог не пройдет мимо моей веры. Хотя зачастую, ведь вот говорим мы, Господи, ну, это слова тоже из Священного Писания, что «верую, помоги моему неверию». «Веришь ли ты?» – спросил кого-то Иисус Христос. Он сказал «верую, помоги моему неверию». Я думаю, свое неверие мы ощущаем постоянно. Вот, но вера наша, она ведет нас к Богу, несмотря ни на что.
2: Даже если она вот такусенькая вот. Невидным глазом.
3: Мне кажется, что сотник все-таки читал Ветхий Завет, и вот там, где есть свидетельство Бога о самом себе, да, вот просто меня этот текст всегда вдохновляют. Это в Исход, 34 глава, да. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил». Это перед лицом Моисея. «И возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть это вот свидетельство Бога о самом себе, да? И вот это вот милосердие, сострадание, любовь и прощение, потому что он не почитал себя, да, достойным, и прощение, которое он готов принять, это вообще, ну, просто
1: чудо. То есть
3: чудо.
1: Сотник поверил в слово.
3: Да. Вера в слово.
2: Только который, в это, да.
3: Да, который Господь сам о себе свидетельствует перед лицом. И это перед лицом каждого из нас. Это свидетельство для нас очень яркое.
2: И поэтому и сказал Христос, в Израиле не нашел вот такой вот веры. Там какая-то была другая она, очевидно, чем у этого сотника. Хуже она была или лучше, но Иисус сказал, что вот такой вот веры я не нашел. Чтобы вот так верили во всемогущество слова, даже без прикосновения. Да, этот сотник не просил, иди прикоснись к моему слуге.
1: Иди помолись над ним, не просил.
2: Не просил. Он слышал, конечно, вот наверняка слышал, что

0: не знаю. Во мне это слово не звучит. Но я верю, что Бог это обязательно может, ну, не обязательно, Он может это сделать. Угу. По Его же воле.
1: Просто вот свидетельство, у меня просто буквально несколько дней назад был такой случай со мной, что накануне, вот в пятницу, у меня очень сильно заболела рука. Так сильно, что вот вообще никогда такого не было. Просто неожиданно. Неожиданно, то есть какой-то спазм, то ли мышцы, то ли что-то. Я не могла руку ни поднять, ни что. И буквально, значит, да, я доверилась Богу, а у нас служение в воскресенье должно быть «Добрые руки», служение в церкви. И, значит, а я участвую в служении, ну, такой, отдела здоровья. Я должна была представлять там скандинавскую ходьбу. Мне там нужно с ними проводить зарядку, и все, мне нужно руки поднимать. А я не могу руку поднять. И, значит, я доверилась Господу, хотя сказала...
2: Как ты помолилась?
1: Да, да. То есть говорю: Господи, ну, если не смогу, значит, не смогу. Ну, значит, кто-то найдется другой, кто сможет меня заменить. И вы знаете, это было... Я участвовала в этом служении, и мне было больно. Я участвовала, но через боль это преодолевала. И в этот же день я буквально сидела, и солнечные лучи коснулись моего плеча. И у меня боль так же мгновенно прошла, как она случилась. И я говорю: Господи, ну надо же, вот твое прикосновение, и все, как рукой сняло. Mm-hmm. То есть я вот действительно почувствовала прикосновение Божьей вот силы, Божьей руки, потому что я никак по-другому это не могу объяснить, потому что как боль неожиданно пришла, так боль и мгновенно ушла. То есть я вот до сих пор сама удивляюсь и говорю, что рука мне свидетельствует о силе Божией в исцелении. Потому что ведь Господь исцеляет, как написано, что Он вообще взял наши немощи, понес на себе наши грехи и немощи. И то, что мы терпим какую-то часть, ну, очень маленькую, да, немощи, это совершенно ничто по сравнению с той болью, которую Господь взял сам на себя.
2: Ну да, ну то есть вот по вере, да, то есть Он исцелил, Он и в других, может быть, случаях исцеляет, когда мы даже и не просим об этом, просто потому что Он милосерд, но в данном случае это было по вере, это
1: да,
2: вот именно
1: да,
2: по вере да. Вашей да будет вам, да, то есть по молитве, потому что ты отдала эту ситуацию Богу, потому что, я не знаю, если человек пропитан вот Словом Божьим, если он его читает, если он над ним размышляет, если он общается с единомышленниками на эту тему, то тогда слово не может не действовать, да?
1: И особенно еще в служении ну, Господу и людям, да? То есть если сделали малому сему, да, то сделали мне. И вот Господь нас призывает служить, несмотря... Да, у нас же здесь и боли, и страдания, и это будет до конца жизни здесь, на планете Земля, да? Слезы, боль, переживания. Но это, ну, как бы преодолевая это, мы можем жить и радоваться жизни, и быть счастливыми. И в нищете... И тогда, когда алчим и жаждем, и все остальное, то есть это совершается вообще чудеса нашей жизни.
0: Ну и непонятно, как это происходит. Механизм действия, вот как, что происходит, неизвестно, что происходит, но что-то происходит.
1: Но это очень индивидуально еще.
0: Ну да, это не значит, что, например, ага, Бог меня не исцелил, значит, я какой-то страшный грешник. Значит,
2: или у меня веры нет.
0: Да, значит, у меня мало веры. Я, может, не теми словами молюсь. Может быть, Бог от меня отвернулся. Там, чем-то я ему не понравился или что-то еще. Совершенно не значит, если, допустим, исцеление не наступает. Или наступает не сразу. Ну, у меня тоже такой был случай. Прямо перед проповедью в одной из пятниц. Прострелил шею, вот не могу повернуть голову, и все. Вот. Ну, как я завтра буду говорить? Вот прям вот нестерпимая боль просто. Вот, там прострел такой бывает, прям спиной вот этой мышцы. Да. И я думаю, как же я буду завтра говорить-то? Ну, Господи, ну, твоя воля. Вот надо будет, значит, значит надо.
2: То есть это тоже, коль ты проявил акт веры. Вот так же, как Лена, она говорит, что она отдала Господу, она отдала Богу эту ситуацию. По вере ей было, да, так же и у тебя. Ты говоришь: Господи, как ты хочешь.
0: Да, Господи, я просто прошу, у меня есть что сказать завтра. Такая весть хорошая.

0: тебе видней. Вот завтра это будет сказано, или после, или в другую субботу, или вообще не будет сказано. Как ты решишь? Ну, на следующий утро у меня не было никакой боли. Просто как такого не бывало сам никогда. Что несколько дней все равно там что-то крутится. А тут все, голова работала как надо.
1: Вот, да, я говорю, просто неожиданно вот такое бывает. Но это вот желание действительно, несмотря ни на что, продолжать служить Богу и доверяться Ему. То есть, ну, Господи, все в Твоих силе, все в Твоих руках, угу. И все обстоятельства нашей жизни.
0: Но удивительно здесь, в этом Писании, что Иисус ведь ничего не сказал. Никакого слова, да?
1: Да.
0: Он просто выразил желание, скорее всего. Может быть, это было мысленно. Механизм мы не знаем как. Как это Бог сделал? Взял да исцелил. Но наверняка что-то он такое сделал. Может быть, подумал, может быть, просто выразил желание. А может быть, помолился отцу. Только это не описал Лука. И все, и сотник получил здоровую слугу. Даже без прикосновений и без присутствия личного прямо вот в доме.
2: Ну, то есть это вот очень важный момент, мы должны помнить об этом. По вере нашей будет нам. Причем, если это на самом деле вера, то мы доверяем Господу, что может быть не совсем так, как мы хотим. Да. А может быть, вот у Лены не прошла сразу боль в то время, когда она преподавала именно вот как надо там поднимать руки во время той зарядки. Она прошла потом. Но просто вот именно по вере нашей Господь нам дает.
1: Он дает другим образом, но и в то же время, как Николай Генрихович говорил, да, о том, что не всегда Господь, например, Павлу он сказал,
0: достаточно
1: благодати моей для тебя. И
2: а у боль у тебя
1: был,
2: останется.
1: У него не, был недуг, который и остался до конца его жизни. И очень хороший текст вспоминается, да, страдающий плотью перестает грешить. И кому-то это благо, потому что это приведет его во взаимоотношении с Богом и даст ему возможность быть верным Богу. Это же вообще, то есть Господь знает гораздо лучше. Мы-то вот видим, ну, буквально вот тот эпизод нашей жизни, то мгновение нашей жизни, да, а Господь видит все от начала до конца. И что для нас благо, а что для нас вред. И ему важно спасение наше для вечности, а не просто избавление наше, может быть, в данный момент от той или иной боли.
2: Угу. Поэтому, если просим с верой, то что бы мы от Господа ни получили, мы должны быть довольны.
1: Быть благодарными.
2: Да? Мы должны быть благодарными.
0: И потом он понимает, ну, насколько наша вера, ну, какой уровень она имеет, уровень доверия, что ли, он снисходит до нашего понимания его самого, его характера, его... ну, с цели, его с воли, что ли. И поэтому он откликнулся на веру этого сотника вот таким образом. Вот сотник твердо верил, что Слово Божие может все. И Иисус вот на это пошел. Вот мы других таких случаев не читаем в Евангелии. И он, мало того, он еще веру этого сотника растит и дальше. Потому что наверняка, вот мне так, по моему убеждению, что дальше, который след, дальше описание, когда Иисус пошел в Наин, и там встретил процессию похоронную, и потом, что произошло после того, как Иисус поучаствовал в этой процессии, то есть это тоже был ответ на веру римского сотника. Наверняка римский сотник следил за перемещением Иисуса, следил за этой информацией.
2: Как интересно. То есть ты связываешь, это не просто два эпизода, которые следовали один за другим,
0: я считаю,
2: они связаны между собой.
0: Что, может быть, у других евангелистов это так, но Лука не тот человек. Он пишет все по порядку, как он сразу заявил о себе, заявил в своем Евангелии. По порядку достопочтенный Феофил своему, может быть, другу он это писал, что я тебе все так досконально, одно за другим. И цепь событий у него связанная. Вот если мы вот вчитаемся, что ли, в это Евангелие, мы увидим, что они все связаны каким-то образом, какая ниточка идет все равно от одного события к другому. И тут вот то, что в Наине Иисус делает. Подойдя, он прикоснулся к кадру, несшие остановились от рук, где лежал покойник. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». А юноша был умерший, единственный сын вдовы. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Отдал его Иисус матери. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Ну все, и пошла вот это вот. Неужели сотник не услышал? Да, конечно, услышал. Помолва так. Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее, как написано, и по всей окрестности. Все, все узнали об этом. Конечно, такой случай. Иисус исцеляет, воскрешает умершего человека. Такого никогда не было в Иудее.
2: А про веру вдовы, матери этого человека умершего, что-то говорится или нет? Или ты считаешь, что это было по вере именно сотника или для укрепления веры сотника?
0: Для укрепления веры сотника это одно, а то, что Иисус, ну, как сказать, угождает сразу всем или отвечает на чаяние огромного количества народу, это тоже факт.
2: То есть, возможно, даже, ну, мы не знаем про эту вдову.
1: Но здесь написано, что жалился над нею и сказал ей: не плачь.
2: То есть, вдова, не поверь, это не по ее вере?
1: Это утешение. Это утешение, которое Господь не мог не сделать для этой бедной женщины, потому что все-таки она уже, ну, сына, она вдова была, значит, у нее уже мужа нету, сына нет, и она остается, ну, просто бедной и несчастной, да. И может быть совершенно оставленной, да?
0: То есть
1: и...
0: нужно понять положение женщин того времени, вот, да. И особенно, когда она лишается мужа. Все на муже, все как бы она при муже. У нее нет ни профессии, ни каких-то особых там знаний, квалификаций. Она жена мужа, и у нее прав нет никаких еще.
2: То есть она уже была вдова и погиб, умер единственный
0: последняя
2: кормилец,
0: надежда.
2: Сын. Ну, то есть можно сделать такой вывод, что вот милосердие Бога, оно настолько безгранично, что, ну, мы не можем говорить, что все мне будет только по моей вере. А если вот у меня нету веры, то Бог будет ко мне равнодушен или там жесток, или как-то он меня будет карать. То есть даже и без веры, просто по Божьему милосердию он помогает людям.
0: Вот мы не читаем о вере этой вдовы, о просьбах ее. Но Иисус смотрит в сердце человека, он смотрит в его разум, о чем... какие у него желания, какие у него побуждения, какие мотивы двигают его в жизни. И, глядя в сердце этой вдовы, Иисус, наверное, прослезился, как он часто делал, когда видел горе вот такое безутешное, как безнадежное.
2: Результат грехопадения, да, то есть результат греха, который царил на земле и царит, продолжает царить на земле, к сожалению, вот по выбору человека. Мы с вами, вот да, мы выбираем грех, мы выбираем противление Богу, и мы имеем результатом вот горе.
0: Ну да, Христос плачет, он просто видит, что ожидает людей, которые не изменят свой образ жизни и не придут к нему в покаянии, смирении, не обретут веры. Он об этих людях плачет, скорбит.
2: И милосердие все равно проявляет. То есть все равно, ну вот как сказано, что солнце светит и на праведных, и на неправедных, и что дождь орошает землю и добрых людей, и недобрых, да?
0: Ну вот вряд ли эта вдова пострадала за свои грехи. Вот я вот не хочу верить. Просто, ну, не все же люди, которые такое испытывают, ну, страшные события в своей жизни, и все же они страдают за свои грехи. Есть и праведный Иов в Библии, который совершенно безвинно пострадал, и страдал так жестоко.
2: Но зато какое воздаяние и этой бедной женщине, и Иову, да и всем. Я не думаю, что кто-то остается у Бога без воздаяния. Я не думаю, что он упускает из внимания, ну, что ли, состояние вообще там, надежды, чаяния любого человека, когда просто, это от сердца.
0: Просто за кого мы его почитаем? Вот за пророка или за целителя, а он читает каждую нашу мысль, каждый сердце, он знает. И это не вред нам, это он знает. Вот это знание, это нам все на пользу идет. Он только во благо нам все это делает. Все наши, ну, все, что происходит с нами, все события, в которых мы участвуем, он допускает с одной только целью – проявить к нам милость и благодать свою явить. Так же, как он явил вот эту милость и благодать этой бедной женщине из Наина. И то, что люди, посмотрите, всех объял страх и славили Бога. Они Бога славили. Говоря, великий пророк остался между нами, и Бог посетил народ свой. Вот такие события, конечно, они людей объединяют в хвале Господу и в прославлении Его имени. И вот то, что они считают теперь, Бог посетил народ свой, это Божья сила, это Его милость действует. Угу. Это Он. И они признали Христа за пророка, но, наверное, не только за пророка. Кто-то признал его за самого Бога, угу. каковым он и был. И такое мнение распространяется с вами по всей Иудее и по всем окрестностям.
2: Угу. Какие-то практические выводы мы можем сделать для наших дорогих друзей, которые сейчас с нами смотрят эту передачу? То есть вот все-таки по вере вашей да будет вам. Те два примера, которые мы разобрали, римский сотник, вдова из Наина, ну и в целом, о чем мы рассуждали. Что все-таки, какие выводы, чтобы вера была, где ее взять? Что делать, когда верую Господи, помоги моему неверию, что с нами ну, постоянно случается, ну, с любым человеком, который вдруг замечает, что вот только что он о Боге помнил, только что он к нему угу. как-то вот обращался, на него уповал, и вдруг да ничего вообще не произошло, и все, я уже одна, я уже без всякой связи с ним нахожусь. То есть все, я уже нахожусь в неверии. И если по времени измерить 24 часа в сутки, то, наверное, состояние нахождения в вере, оно, ну, очень маленький процент все-таки составляет относительно, ну, вот отсутствия веры, мне так кажется.
1: Ну, мне вот вспоминается текст апостола Павла из 11 главы послания к евреям, где есть определение веры. Оно у него там короткое и очень емкое. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, что оно осуществится, то, о чем я прошу, да, и я уверен в невидимом, я его пока не вижу, но я уже уверен в этом. Mm-hmm. Вот, и Павел после этого, он описывает всех как бы верующих людей, начиная с Авраама, как они верили и доверяли Богу. То есть... Сказал Господь и поверил Авраам Богу, да, и это вменилось ему в праведность. Ну, вот это вот Господь ожидает вот веры от нас, детской веры, да. Вот мы с вами говорили, что дети угу. доверяют своим родителям, дети
0: безоговорочно.
1: Да, доверяют безоговорочно, да, то есть они
2: и с радостью.
1: И с радостью, угу. да. И вот именно великая радость, блаженство, счастье и мир наступают в душе и в сердце людей, которые действительно верят в то, что оно осуществится, хотя оно еще не настало. Но оно будет.
0: Ну, а мне кажется, что вот те случаи, которые описаны в 7 главе, они следуют за Нагорной проповедью, где Иисус говорил «блаженство». И вот эти блаженства, они теперь вот тут как бы воплощаются в жизни. И вот первый из них – это тот нищий духом сотник, который, казалось бы, должен быть богатым, должен быть с властью и в силу свою верить. Этот человек оставил все вот это, он стал, ну, он предстал перед Богом кротким и нищим духом. И эту нищету духом Бог наполнил своим словом. Угу. Вот вера рождается в нищете духа. А потом мы читаем о плачущей вдове, и блаженны плачущие, говорил Христос. То есть вот те люди, которые находятся в вот таком неутешном горе, и к ним приходит Бог по их какой-то вере, может быть, небольшой, может быть, слабый, как они думают. И они получают по своей вере то, с чего, может быть, не ожидали даже от Бога. Она получает гораздо больше, чем им надо было бы.
1: Да, очень хорошо вы сказали, да, второе, да, блаженно плачущие, ибо они утешатся, да. Он именно и оттер слезы этой вдовы, да. Она же ведь не ожидала воскресения сына, явно не просила, потому что этого не было, да. Она, ну, как бы оплакивала, ну, и сына, и свою последующую судьбу в нищете, и, может быть, очень короткая. А Господь утешил, дал. Больше того, чем она о чем думала даже и помышляла.
0: То есть вера рождается в немощи.
1: Вот, да, в немощи, же. Да.
2: Угу. Ну что ж, дорогие друзья, по вере вашей да будет вам, хотим сегодня сказать вам мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрих Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. И Ждем новых встреч с вами, когда мы продолжим с вами исследовать Евангелие от Луки. До свидания, всего вам самого хорошего.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Люди веками ведут спор о соотношении дел и веры. Что должно превалировать? Что важнее? Человек помолился, попросил помощи у Бога. Что происходит дальше? Действует ли Бог чудесным образом, а человек бездействует? Или происходит наоборот? Или есть какой-то секрет особого соотношения действия этих двух сил? Сегодня об этом мы говорим с гостем нашей программы Владимиром Ивановым. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Вы особенный человек, и я сразу хочу представить вас как руководителя программы «Дышите свободно». Это проект, который помогает людям оставить зависимость от курения. Расскажите немного о том, как вы стали руководителем этого проекта.
3: В прошлом я сам курящий человек. Однажды в какой-то момент я задумывался об этой проблеме, о весомости этой проблемы. Захотелось жутко изменить свою судьбу, стать некурящим человеком. И события в моей жизни таким образом складывались, что я стал искать определенным каким-то способом избавиться от этой зависимости. Но ничего не находил. И в минуту отчаяния, наверное, когда я понял, что я не способен справиться с этой проблемой, я обратился к Богу. Я попросил Его о помощи, на тот момент совершенно Его не зная. И Господь мне ответил. Ответил, но не каким-то чудесным избавлением.
2: Сверхъестественным.
3: Сверхъестественным, да. Он мне помог это сделать с моим участием. Непосредственно, чтобы и я также прикладывал определенные усилия, но усилия не мучительные, как многим представляется, а я испытывал удовлетворение даже от самого процесса освобождения. И тем слаще и, наверное, приятнее мне был сам факт того, что мне теперь не нужны.
2: Ну а что это были за усилия? Надо было куда-то идти, что-то делать или что-то определенным образом думать, внушать? Что, какие усилия ожидал Господь, что, то, что вы сделали?
3: Программа «Дышите свободно», которую я впоследствии стал проводить, она состоит из информационного наполнения, то есть в ней есть та информация, которая помогает понять природу самой никотиновой зависимости, и также содержит очень такую богатую рекомендательную базу. То есть каждый участник на программе «Дышите свободно», он должен следовать рекомендациям, и только в этом случае он может рассчитывать на успех.
2: То есть вы договариваете то, о чем молчат табачные компании при рекламе сигарет, да?
3: Да.
2: И конечно. Человек уже принимает осознанный выбор, будет он этому следовать или не будет.
3: Да.
2: И для тех, кто уже принял такой выбор, вы даете конкретные рекомендации, как это сделать.
3: Да, уже тогда встает вопрос, а что нам делать, если мы хотим...
2: И вы сами прошли этим путем.
3: И я сам прошел этим путем.
2: Но в таком случае у меня возникает вопрос. Если все равно вы сами шли этим путем, решение принимали вы самостоятельно, то какова же роль Бога и вот этой молитвы, которую вы обратили к Богу? Ведь если Бог, как говорится, взял в свои руки этот вопрос, многие считают, что чудесным образом должна была зависимость от вас отойти.
3: А такие случаи тоже есть. И я слышал от людей, которые по одной только молитве избавлялись не то что от курения, а даже от более сложных форм зависимости наркотической.
2: Вот чудесным образом, не хочется и все.
3: Чудесным образом, да. Но мой случай нисколько не хуже, если посмотреть и сравнить. Дело в том, что, наверное, Господь поступает не всегда стандартно. Он сам определяет, кому какая помощь потребуется. Если некоторым нужна именно такая помощь, что человеку просто уже не требуются какие-то вещества, от которых он зависел, то в моем случае, наверное, если бы было ко мне такое применительно, то я, наверное, бы и не стал бы потом другим людям помогать. А кроме того, сам процесс, как я уже сказал, он был для меня не столь обременительным, и я не испытывал каких-то мучений. Хотя трудности были, но я с ними справлялся с улыбкой на лице.
2: Вот здесь может возникнуть вопрос о характере Бога. Кто-то задастся вопросом, почему одним дается вот так сразу и вдруг чудесным образом избавление от какой-то зависимости, вы сказали, даже от наркотиков, да, алкоголя, не то что от курения, а кому-то нужно для этого прикладывать усилия. То есть нет такого конкретного совета, что вот ты помолись и дальше делай вот это, или наоборот, ты помолись и ничего не делай. Есть. Невозможно...
3: Есть даже попытки, наверное, со стороны человека особым образом помолиться, знаете, сказать какие-то фразы, которые удачным образом начинают работать. То есть даже
2: вот
3: стараются...
2: Вас, наверное, спрашивают часто, расскажите секрет молитвы для избавления от табакокурения. Есть, да, такие вопросы?
3: Да, но я, наверное, разочарую в этом случае, потому что я сказал просто. В минуту отчаяния человек не думает, не изобретает, он просто изливает то, что у него на сердце. И в тот момент, когда я поднял голову к небу, у меня были простые слова. Я не думал о том, что нужно особым образом или по какой-то стандартной форме обращаться. Я просто сказал о том, что чувствую, и я сказал: «Господи, если ты есть, просто помоги, и все». И я не думаю, что... Вот сторонники именно заучивания каких-то вот,
2: да,
3: особых
2: фраз. Да, вот есть
3: фраз.
2: Даже такие специальные молитвословы, и там вот их листаешь, там написано там на женскую, за женский, там, за женское здоровье, от зубной боли, от табакокурения, от алкогольной зависимости. И есть какая-то, так сказать, схема.
3: Ну, я, наверное, как раз не вписываюсь ни в одну из них. В мой случай... как бы не входит в канон таких-таких представлений.
2: Ну, а вообще, как вы относитесь к тому, что молитва должна быть какой-то, допустим, выученной или особенной, там, с особенными словами?
3: Ну, я думаю, знаете, мне представляется молитва – это все-таки форма общения. Господь слышит, когда человек к нему обращается и когда и изливает то, что у него на сердце. И здесь главная искренность, наверное. Вот если уж смотреть на какие-то правила, то, наверное, нужно быть искренним. Надо осознавать, к кому мы обращаемся. И даже есть заповедь о том, чтобы не поминать Господа в суе. Да? То есть это должен быть ответственный шаг какой-то. Это должно быть осознание, перед кем мы тогда стоим, если мы начинаем обращаться. Это царь царей. Но при этом здесь не должно быть и тени какого-то или лукавства, и должна быть искренность, нужно чистое сердце.
2: Ну, вообще в обществе достаточно распространено сейчас такое отношение к молитве, как немножко к заклинанию.
3: Я думаю, что это неверно.
2: Что, да, скажи какие-то нужные слова, и это сработает.
3: Мне кажется, в этом случае человек выступает манипулятором даже, что очень опасно.
2: То есть нужно обращаться своими словами лучше к Богу.
3: Да, нужно быть искренним и понимать, наверное, субординацию какую-то.
2: И вопрос, кстати, заученных вот этих заклинаний, это больше уже где-то к язычеству, когда там нужно было произнести определенные,
3: да,
2: слова, это... чтобы это сработало. В вопросе с живым Богом, который единственный только существует, важен, как вы уже сказали, вопрос общения, да?
3: Я думаю, даже представляю это отношение отца и сына, да, вот если бы ко мне мой сын подошел бы и начал какими-то формулировками определенным образом влиять на меня, я не думаю, что я благосклонно бы относился бы к таким просьбам. И в отношениях с Богом он читает сердце, он знает, о чем мы думаем действительно. И если наши слова не соответствуют нашим замыслам, это и называется определенным образом...
2: Обман перед Богом.
3: Ну да, здесь уже неискренность.
2: А вот такой вопрос. Некоторые люди говорят: я бросил курить, я неверующий, я не молился, но я, тем не менее, бросил курить.
3: И здесь, такие случаи есть.
2: Ну, здесь имеет место как-то воздействие Божье, рука Божья? Или это совершенно протекает абсолютно где-то отстраненный такой процесс?
3: Ну, если человек не знает о том, что ему была оказана помощь, такая добродетельная, это не значит, что ее не было.
2: Так значит, все-таки, даже если человек не помолился, это значит, все равно ему была оказана помощь?
3: Ну, в Священном Писании есть удивительные слова, которые характеризуют Бога. Сказано, что Господь поднимает солнце как над верующими, так и над неверующими, и дождь проливает как на праведных, так и неправедных. Он посылает благословение всем. Надо понимать, что это благо, и благо, а источник всех благ – это Бог. Поэтому, если человек вдруг по каким-то причинам пришел к такому умозаключению, что курение ему не нужно в жизни, то я не думаю, что это обошлось без влияния Святого Духа. Другое дело, что сам человек этого не осознает, но и здесь Господь удивительным образом проявляет себя. Он от того, что человек в ответ ему не воздает благодарность, не отнимает это благословение.
2: То есть он не обижается на это.
3: Да. Мы знаем примеры из Евангелия, когда только один из прокаженных вернулся к Господу и поклонился ему.
2: Из исцеленных им.
3: Да, из исцеленных им. А остальные не значит, что они потом к ним снова прилипло проказы, и они оставались в проклятии. Господь их освободил и не требовал ответ. Понимаете, ведь ответная реакция – это проявление взаимности. Она не может быть продиктована, она не может быть принужденным в каком-то состоянии. Это должно быть естественным образом и, конечно же, через осознание. Просто человек не знал, что Бог ему помог. И думаю, что в этом случае все равно, слава Богу, что этот человек бросил курить.
2: Вот в вашей истории вы сначала пришли к Богу с нуждой, чтобы он помог вам оставить эту привычку, а потом впоследствии, когда он уже это сделал, вы подружились. Вот такая схема, что Бог сначала помогает, а потом человек становится другом Бога. Она работает?
3: Она видна в Священном Писании. Она и работает, и мы можем увидеть, как Господь, скажем, инициатором выступает в завязывании самой дружбы. Он первым шагает, он дает определенную
2: помощь какую-то.
3: Помощь оказывает, исцеляет. Христос сначала исцелял, потом собирал тех людей, которые были ему благодарны, и рассказывал о Царстве Небесном. Апостолы также собирали потом на площадях много людей, которым приносили, значит, даже на носилках приносили, он их исцелял, но после этого неизменно звучала проповедь. Думаю, что эта схема как раз и прослеживается. Угу. Это
2: еще
3: нормально.
2: Бог, он ведь не принуждает, что вот я тебя исцелил, теперь ты обязан со мной дружить.
3: Да.
2: Он дает каждому свободу.
3: Это тоже характеризует Бога как дарителя свободы, скажем, самого автора свободы и дарителя ее. Он не обязывает, он предлагает и дает человеку право отозваться или проигнорировать. Вот это удивительное такое осознание, оно еще больше как-то привлекает. И само собой разумеется, что трудно устоять перед такой вот...
2: Перед таким предложением.
3: Да, перед таким предложением.
2: Владимир, а на ваших программах «Дышите свободно» у вас ведь есть духовная составляющая вашей программы?
3: Да.
2: Вы рассказываете о Боге.
3: Ну, как любой христианин, он не может не говорить о Боге. Я так или иначе тоже говорю о Боге, но никого не тяну никуда, не обязываю людей. Я просто им рассказываю о том, что я знаю. И это не вызывает какого-то противодействия. Если человек услышит об этом, и при этом он не обязан каким-то образом отреагировать на это, он достаточно легко к этому относится.
2: То есть, если человек жаждет, если хочет знать, то вы ему такие знания предоставляете.
3: Да.
2: А вообще, вот велик процент людей, которые вот в ваших программах, когда вы предлагаете духовную составляющую процесса освобождения от никотиновой зависимости, то они после этого начинают интересоваться не только тем, что вот как я могу бросить курить, но и тем, кто мне помогает, какова его личность, каковы его принципы. Задают духовные вопросы.
3: Вы знаете, я здесь уже, наверное, даже и не вправе как бы этот вопрос держать под своим контролем. Ведь моя задача рассказать, посеять, а уже взращивает Бог. И дальше как бы это переходит, наверное, в прерогативу именно отношений Бога с этим человеком. Это может быть даже какая-то интимная составляющая, в которую я не внедряюсь. Вот. Но я очень сильно надеюсь на то, что когда люди услышат определенные истины из Священного Писания, они каким-то образом еще раз вернутся к этим словам. Они запомнят их.
2: Они пригодятся им в жизни, таким живым действием.
3: Да. Ведь информация удивительная вещь. Информация, она не может, она хоть и неощутима, но она не может не оставить следа. попадая в наше сознание, она производит определенные перемены. Сама программа «Дышите свободно» тоже ведь в ней исключены всякие терапевтические методы.
2: То есть это чисто убеждение и информация.
3: Да, это убеждение и информация. Там нету никаких гипнозов. Там...
2: Вы обращаетесь к разуму человека, к свободному, к возможности свободно выбирать,
3: да,
2: человеку.
3: Да, да, совершенно верно. Ведь как в Библии сказано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Правда, там есть дальше еще предложение, кто эта истина. Это Господь сам истина, да? Но в вопросах никотиновой зависимости тоже надо очень знать саму истину, потому что многие люди просто убеждены, что это в определенных моментах им помогает.
2: Слава Богу, что есть такая программа, которую вы проводите. Скажите, да, вот Богу, сколько уже на вашем счету таких программ? Сколько вы этим занимаетесь?
3: Ну, это уже десятки программ. Я занимаюсь это уже на протяжении 6 лет этой программой. Достаточно наработан большой опыт.
2: Есть ли люди, спасенные от зависимости, которые приняли решение и следуют этому пути?
3: Да, и мы поддерживаем отношения со многими из них, пытаемся, может быть, иногда перезваниваться, узнать, как дела, и даже устраивали такое общение общее из разных программ, люди собирались и рассказывали, как они прожили вот тот временной промежуток после программы. Это очень такое благословение, такое удивительное общение.
2: А скажите, вот эта программа, она самого вас вот вдохновляет? Ведь не все бросают курить, или все вот после этой программы?
3: На самом деле процент очень высок. Я даже стараюсь людей привлечь к решению этой проблемы через такую фразу, как «я гарантирую результат». Потому что на самом деле очень много людей, уже заканчивая программу, чувствуют себя уверенными в том, что они будут и дальше жить жизнью некурящего человека.
2: Ну а для вас это вдохновляет? Это тоже результат?
3: Это окрыляет просто, потому что на самом деле нет ничего больше удовлетворения, что приносит, когда видишь плоды своих усилий каких-то, да, ну, и усилий тех людей, которые некогда были, может быть, столь пессимистичны, что не верили вообще в вероятность разрешения этой проблемы. Ведь многие убеждены, что для них это закрытая тема, они никогда не смогут быть некурящими людьми. Спустя всего несколько дней у них совершенно по-другому они смотрят на эту проблему, они себя чувствуют способным, их самооценка растет. Это удивительно, и это вновь и вновь подстегивает для того, чтобы совершать эту
2: проблему. Таким образом, Владимир, вы являетесь своего рода руками Господа. Господь сказал, что когда я приду на землю, я пришел для того, чтобы освободить узников из темницы. Вы являетесь теми самыми руками, которые отмыкают ключи и выпускают людей из с территории никотиновой зависимости и, надеюсь, зависимости также от других каких-то привычек, что человек может пересмотреть всю свою жизнь. Спасибо вам огромное. Я желаю вам дальнейших успехов. И чтобы те крылья веры, которые у вас есть, те крылья вдохновения, о которых вы говорили, чтобы они всегда вас возносили Господу. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, если у вас есть такое благое желание освободиться от никотиновой зависимости, обязательно молитесь, обращайтесь к Богу за помощью. Также я предлагаю сделать вам конкретные практические шаги. Позвоните нам, и мы поможем связаться вам с руководителем программы «Дышите свободно» Владимиром Ивановым. Всего вам доброго. До свидания.
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию и понимать, что в ней сказано.
4: В этой программе призвание Петра, преобразование Петра, любимый ученик Христа Иоанн, Христос в Евангелии от Иоанна.
3: Петр и Иоанн, апостолы Иисуса Христа. О них нам рассказывает Евангелие. Всего апостолов было 12. Потом их число выросло до 70.
4: Апостол. Греческое «посол», «вестник». Первоначально этим словом назывались 12 учеников Иисуса Христа, которых Он избрал себе в постоянные спутники и соработники. Им, как живым свидетелям Его трудов, мученической смерти и воскресения, поручил Он провозгласить по всему миру благую весть.
3: Что мы знаем о Петре? Он был рыбаком, братом его был Андрей, который был Андрей Первозванный, и который пригласил потом Петра познакомиться с Иисусом. Звали его Симон. Отец его был Ион или Иоанн в рукописи есть разночтения. Город, в котором они жили, назывался Капернаум.
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним.
3: Петр был женат. Одно из первых исцелений Иисуса – исцеление тещи Петра. Сегодня еще показывают то место, где был дом тещи Петра. Над ней громады нависает, похожая на летающую тарелку, католическая церковь. Первые слова, которые обратил Иисус к Симону Петру, были: «Пойдем со мною. Я сделаю вас ловцами душ человеческих». А последними словами были: «Ты иди за мной». Петр верно старался делать шаг за шагом на пути между этими двумя призывами, несмотря на то, что он нередко спотыкался. Когда Иисус вошел в жизнь Петра, этот простой рыбак стал новым человеком, с новыми целями, новой системой ценностей. Он при этом не стал совершенным, он оставался человеком. Нас может удивить, что Иисус увидел в Симоне такого, что позволило ему приветствовать нового ученика новым именем. Он дал ему имя Петр.
4: Петр – мужское имя. В переводе с древнегреческого языка – скала, камень. Греческое «петрос» – камень. По-арамейски – кифа. Апостол Петр был среди самых близких учеников Спасителя. Только его, Иоанна и Иакова Господь взял с собой на гору Преображения, к дочери Иаира при ее воскрешении и в Гефсиманию на свою молитву.
3: Импульсивный Петр в то время на скалу не походил. Но, выбирая учеников, Иисус искал не идеальных людей, а обыкновенных, живых. Он избрал тех, кого могла изменить его любовь, а затем отправил их к вестью к другим людям, сказать, что он принимает каждого, даже тех, кто может отступиться. Мы можем спросить, что же Иисус видит в нас, когда зовет нас следовать за Ним. Но мы знаем, что Он принял Петра, и что, несмотря на свои падения, Петр сумел совершить для Бога великие дела. Готовы ли мы продолжать следовать за Иисусом, даже рискуя падать? Петр стал признанным лидером среди учеников Иисуса, одним из трех его ближайших учеников. Он первый признал Иисуса Мессией.
4: Иисус пошел со своими учениками в селение неподалеку от Кесарии Филипповой. В пути он спросил у них: «За кого принимают меня люди?» «Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя», — ответили они, — «другие — за Илию, а некоторые – за одного из великих пророков. «А вы», – обратился он к ним, – «кем вы считаете меня?» Петр ответил за всех: «Ты – Мессия, помазанник».
3: Он первым выступил с проповедью во время Пятидесятницы и после нее. Вероятно, он был знаком с Марком, и проповедь Петра стала основой Евангелия от Марка. А еще он написал 2 соборных послания. Но Петр часто говорил, не подумав, он был резок, вспыльчив.
1: «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
3: Во время суда над Иисусом Петр 3 отрекся от него, он сказал, что даже не знает его. Позднее ему было трудно согласиться, что язычники достойны спасения на равных с евреями. Размышляя над его жизнью, мы понимаем, что энтузиазма недостаточно. Нужна еще вера и понимание. Иначе этот энтузиазм может угаснуть. Божья верность может покрыть нашу самую величайшую измену. Он 3 отрекся от Христа, поэтому после воскресения Христос 3 спросил Петра.
4: Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», — сказал ему Иисус. И снова во второй раз спросил он Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя». «Паси овец моих», — сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И ответил ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих», — сказал ему Иисус.
3: Лучше быть последователем, который терпит поражение, чем потерпеть поражение, пытаясь стать последователем.
1: Однажды в 3 пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались Прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходящих в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Надеясь что-нибудь получить, тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», — продолжил Петр, — «но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни и суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога.
3: Иоанн, любимый ученик. Быть любимым – это самая великая движущая сила в мире. Наша способность любить растет по мере того, как мы сами познаем любовь. Мы умеем любить, потому что сами были любимы. Одним из самых важных слов о любви, о Божьей любви, были написаны человеком, который испытал особую любовь Бога. Иоанн, ученик Иисуса, называет себя учеником, которого особенно любил Иисус. Хотя выглядят эти слова нескромно, вероятно, они очень правдивы. Хотя о любви Иисуса много говорится во всех Евангелиях, у Иоанна она становится центральной темой. Иоанн сам испытал любовь Иисуса на личном опыте, поэтому был особенно внимателен к словам и поступкам Иисуса, которые показывали, как любит тот, кто сам есть любовь.
4: «Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Окруженные любовью моей, живите в ней, исполняя заповеди мои, вы будете жить в моей любви, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой, и в его любви пребываю. Сказал я все это, чтобы вы могли разделить мою радость и сами радости преисполнились. Любите друг друга, как я вас люблю. Это моя заповедь вам».
3: Иисус знал, любил Иоанна таким, каков он был. Он дал Иоанну, его брату Иакову, прозвище «Дети грома». Возможно, после того случая, когда братья хотели вызвать огонь с неба, чтобы истребить не принявших Иисуса жителей самаритянского села.
4: Когда подошло время его вознесения на небо, он твердо вознамерился идти в Иерусалим и послал вперед

0: пошли в другое селение.
1: В Евангелии, письмах Иоанна, мы видим Бога любви, тогда как из страниц Откровений гремит гром Божьего правосудия. Иисус зовет каждого из нас, как Он призвал Иоанна. Мы не можем постичь глубину Его любви, пока не примем тот факт, что Он всецело знает нас. Иначе можем решить, что Он любит нас такими, какими мы притворяемся, а не такими, какие мы есть на самом деле. Знание о том, что Он любит нас – великая движущая сила для перемен в наших душах. Его любовь не дается нам в награду за усилия, она освобождает нас для истинной жизни. Иоанна всегда интересовали духовные вопросы. До того, как стать учеником Иисуса, он был учеником Иоанна Крестителя. Его перу принадлежит 5 книг Нового Завета. 3 послания, письма, Евангелие, возможно, книга Откровения. Он не был совершенным, он злился, он пытался добиться особого положения в Царстве Иисуса. Евангелие от Матфея в 20 главе описывается такой случай.
2: Потом подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими и, встав перед ним на колени, о чем-то стала просить его. «Чего ты хочешь?» – спросил у нее Иисус. «Позволь, – ответила она, – этим двум моим сыновьям сесть одному справа от тебя, а другому слева в царстве твоем». Иисус же сказал им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» «Можем», — сказали они ему. «Из чаши моей вы будете пить», — говорит им Иисус. «Сесть же кому по правую мою сторону и по левую не я решаю. Эти места для тех, кому приготовил их Отец мой Небесный».
1: Но Евангелие описывает любовь Отца и Сына так, как никто другой. Боговоплощение в Евангелии от Иоанна описывается с точки зрения отношений Бога Отца и Его Сына Иисуса. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так размеренно начинается витиеватая речь Иоанна, и такой же, не всегда понятный с первого прочтения, речью наделяет евангелист Иоанн Иисуса. Когда Иисус говорит с людьми, то они понимают его не всегда верно. Например, когда он говорит с Никодимом о рождении свыше, тот не понимает, как можно родиться заново. Когда он говорит с самарянкой у колодца о живой воде, то думает, что он предлагает ей постоянно текущую проточную воду. Но в этом Евангелии выражена самая суть Евангелия.
2: Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную.
1: Иоанн поставил перед собой задачу восполнить пробелы в прежде написанных Евангелиях и дать верующим в руки всесильное оружие для борьбы с появившимися ересями. В прологе к своей книге евангелист-очевидец говорит об Иисусе как о вечно пребывающей божественной личности. Стремится показать, что Иисус был не только величайшим из людей, но и Сыном Божьим. Иоанн избирает из речей Иисуса прежде всего те, в которых Сын Божий образно говорит о себе, как о свете, истине, настоящем пастыре, жизни, воде, хлебе жизни. Особенно важным для Иоанна было показать, с каким вниманием Иисус относился к каждому отдельному человеку, будь то ученики Его или посторонние люди. Сам Иоанн так говорит о том, для чего написано его Евангелие. А об этом написано, чтобы поверили вы, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, чтобы верою обрели жизнь во имя Его. Размышляя над жизнью Иоанна, мы понимаем, что те, кого сильно любят, сами способны на великую любовь. Когда Бог изменяет жизнь человека, Он не лишает его индивидуальности, но направляет ее на исполнение своего замысла.
3: Может быть, я здесь окажусь в меньшинстве, но я убежден, что человек, который имеет любовь, он намного ближе к Богу, чем человек, который знает истину. Потому что знание надмевает, есть еще такой текст. И очень часто человек, который он знает много из закона, он хорошо знает Писание, он становится надменным, он питает этим свою гордыню. А гордыня и любовь – это вещи взаимоисключающие. Это, то есть ты не можешь любить другого человека, если ты наполнен гордыней, потому что гордыня – это самовлюбленность. Если ты любишь другого человека, как тоже Христос говорит, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друга своего. Ну, это крайняя мера, но это суть любви, то есть суть любви, что

0: ты готов жертвовать ради другого, ты готов от чего-то отказаться ради другого, то есть ущемить себя ради другого, отдать часть себя другому. Это та вещь, которая для человека, исполненного гордыни, невозможна.
1: Не просто читать Библию, а дать возможности Богу встречаться с вами, говорить к вам через это слово. То есть не просто изучать ради изучения. Это важно, но на определенном, скажем так, начальном этапе. Дайте возможность Богу говорить к вам, менять ваши сердца, трансформировать вашу сущность.
2: О Царь Бог мой, слово силы во время оно ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал. Молю, да слово силы грянет, да скажешь: встань, душе моей, и мертвая из гроба встанет, и выйдет свет твоих лучей, и оживет, и величавый ее хвалы раздастся глас тебе, сиянью очей славы, тебе, умершему за нас.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Психология в последние годы вызывает большой интерес. Но есть мнение, что в церковной практике душепопечения знания по психологии использовать нельзя, поскольку психология – мирская наука. Так ли это? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос, и поможет нам в этом священнослужитель, магистр богословия Руслан Флорисович Фазлеев. Здравствуйте, Руслан Флорисович!
4: Здравствуйте!
3: Душепопечение и психология. Прежде чем ответить на вопрос, можно ли и допустимо ли использовать знания психологические в практике душепопечения, я предлагаю ответить на вопрос, что представляет собой душепопечение и что такое психология.
4: Психология – это наука о человеческой душе, о его психике. Психо – это греческое слово, которое переводится как «душа». Душепопечение предполагает все-таки некоторую сторону духовности. И цели их отличаются, хотя предназначение вроде бы одно и то же – помочь человеку, но тем не менее средства, которыми пользуются люди, которые проводят душепопечение, это служители церкви, и средства, которыми пользуются психологи, они очень, ну, я бы сказал, отличны и даже иногда взаимоисключающие.
3: Какими средствами пользуются душепопечение и психология?
4: Во-первых, самое главное отличие – это то, что психолог – это такой же человек, как и тот, кто пришел к нему на прием. И попытка распознать причину, которая привела его пациента к нему – для него так же закрыто, как и для самого пациента. Почему? Потому что мы только условно можем знать, как устроен человек. Тот, кто был сотворен, не в состоянии понять такое же сотворенное существо до конца, во всей полноте, как и он сам. Душепопечение же предполагает, что есть Бог, который стоит над всем, как написано в книге «Бытие» во 2 главе 7 тексте, что когда Бог вдохнул в человека, в Адама, дыхание жизни, он стал душою живой. Что это такое? Более кого бы то ни было, знает сам Творец. Вот это отличие является самым кардинальным.
3: Но ведь душепопечитель тоже, получается, не знает, как именно был сотворен человек, не знает многих механизмов, то есть потому что он является таким же смертным человеком. Получается, все-таки в чем же основное отличие методов?
4: Вот я бы сейчас уже хотел сказать о том, в чем они схожи. Потому что психология, как чистая наука, конечно, это отдельный разговор, но методы и законы, по которым мы воспринимаем эту жизнь, по которой мы оцениваем вообще свое состояние, они у всех людей, в принципе, одинаковы. Поэтому и душепопечитель, и психолог используют, в принципе, похожие термины. Они используют, в принципе, одинаковые знания, потому что и верующий человек, и неверующий наблюдают за жизнью и делают какие-то выводы. Поэтому в этом они схожи. Мы знаем, как поведет себя человек в экстренных ситуациях, как это повлияет на его физиологию, на его поведение, на его память. Но вот душепопечитель, у него нет цели ответить на все вопросы и исцелить человека. Он направляет человека к тому, кто действительно это может сделать, к Богу. Как это происходит?
3: У душепопечителя нет такой цели, а у психолога есть.
4: Наоборот, у душепопечителя есть цель привести человека к Богу.
3: К Богу.
4: Да.
3: Но вы говорили о том, что необходимо, что человек также нуждается в исцелении, в ответах на все вопросы. Не будут ли тогда люди больше идти к психологам за помощью, если они обещают ответить на все вопросы, нежели к душепопечителям?
4: Вот как раз он не является целителем, а потому что он понимает, кто действительно исцеляет, Бог. И там, вот при вот этой встрече, взаимодействии, творении Творца, и происходит это исцеление. Конечно же, при этом и душепопечителю, и психологу очень важно знать, что является причиной заболевания. Конфликты в семье, неправильное воспитание, низкая самооценка или наоборот. Но у психолога все-таки вот этих средств нет. Средств, которые есть у душепопечителя, у священнослужителя. И вообще раньше, когда как таковой науки психологии не было, душепопечение и являлось единственной и довольно-таки действенной сферой деятельности, не деятельности, а таким направлением, которое мог помочь человеку справиться со своими психологическими или духовными проблемами. Но в связи с тем, что и отношение к религии, и отношение к церкви очень сильно изменилось в мире, сейчас мы видим как раз откат в другую сторону, когда на место священнослужителей встали психологи. Они себя, конечно, так не позиционируют, но на самом деле вот становится очевидно, что эти люди, они как гуру, как некие жрецы, которые в состоянии понять душу человека и помочь другому человеку в исцелении.
3: Это... Вы против психологии?
4: Нет, нет. Психология – это, ну как я мог быть против психологии? Это все равно, что сказать, вы против физики или вы против химии? Нет, конечно. Но точно так же, как и физику, и химию, можно использовать во вред. Точно так же и психологию можно использовать во вред. Точно так же, кстати, почему одна из причин падения интереса или даже уважения к душепопечительству являлось то, что священнослужители дискредитировали себя, потому что их целью уже стало не столько помогать людям наладить отношения с Богом и с ближними, сколько все-таки получить какие-то свои дивиденды. То есть привлечь на свою сторону или вполне материальные, меркантильные планы и цели. А в принципе, суть душепопечения сводится, как ни странно, к двум простым и очень легко запоминаемым правилам. К примеру, в Евангелии от Марка в 12 главе, в 30-31 тексте сказано, что человек, если он будет любить Бога всей душой и ближнего, как самого себя, это достаточно для того, чтобы не просто быть нормальным человеком, а развиваться и достичь вершин своих возможностей, как интеллектуальных, так и душевных и духовных.
1: Принято считать.
4: Психолог может сказать то же самое, за исключением отношений к Богу. Он тоже скажет, что отношения к ближнему должны быть построены на взаимной любви, на доверии, на добром отношении, на взаимопомощи. Однако вот эта первая заповедь отсутствует у большинства психологов, если они не представляют собой какое-то направление религиозное. Поэтому я не против психологии, как науки. Плохую психологию делают плохие люди, я бы вот так вот сказал. Или люди, у которых довольно-таки... Это может быть хорошие люди, но у них ограниченное представление о человеке, о мироздании. И хотя они не считают этот взгляд ограниченным. Тем не менее, это так.
3: Руслан Флорисович, получается, что душепопечение эффективнее, чем психология?
4: Все зависит от душепопечения. Как я уже говорил, не всегда священнослужитель подготовлен к тому, чтобы заниматься вот, душепопечением. Мало просто знать теорию. Мало даже обладать серьезными интеллектуальными способностями, чтобы понять человека. Здесь все-таки включается сфера духовного сопереживания. Психолог – это все-таки человек отстраненный. И он сознательно это делает, потому что такое взаимодействие, оно не всегда может быть полезно для него самого. И может привести, как считают некоторые психологи, к отрицательным последствиям. А здесь же вот эта сфера душепопечения тоже она, отделена от вот общей вот этой терминологии, которую используют психологи, отделена вот этим вот этой тоненькой гранью, которая и является одной из самых важных. Почему? Потому что если человек приходит к священнослужителю, он прежде всего ожидает от него не просто, чтобы он дал правильные понятия, а помог найти выход. Если человек не нашел сострадания, если сам душепопечитель не является личностью, который напрямую заинтересован в этой помощи и готов даже с ним перенести это страдание, исцеление не произойдет. Почему? Потому что как раз вот эта первая заповедь «Возлюби Бога, как самого себя», она и обратная. Бог любит нас, как самого себя. Он ради нас готов пойти на многое. Он сделал даже больше. Он пошел на землю. Бог стал человеком. Стал как один из нас. Для того, чтобы показать свое отношение к человеку, показать свое сострадание человеку и дать действительно истинный выход из той ситуации, которая произошла на земле и в которой мы сейчас живем. Это ситуация греха и отступления, бунта против Бога.
3: Руслан Флорисович, ну можно тогда сказать, пусть к душепопечителям идут верующие люди, а вот те, кто слабо верит или вообще отрицает Бога, ну пусть они идут к психологам, и психологи пусть решают их проблемы.
4: Бесспорно, свобода... Я ни в коем случае никогда не буду приверженцем того, что мы должны установить определенные законы, и все должны вот так поступать. Свободу Бог нам дал. Это наше святое право, Бог его защищает. Другой вопрос. Давайте так, зададимся целью проследить вообще, зачем нужна как психология, так и душепопечительство. Психология должна помочь человеку в чем? Чтобы человек избавился от каких-то своих проблем. Получил исцеление, достиг каких-то вершин. И дальше. Вот, допустим, он исцелился. Вот, допустим, справился со своими проблемами психологическими. Вот, допустим, раскрыл себя как личность, весь свой потенциал творческий. И дальше.
3: Ну, ему просто будет хорошо. Он будет счастлив, гармоничной жизнью
4: чудесно
3: будет жить.
4: И дальше. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая приводит в ступор любое здравомыслящее существо. Дальше будет смерть. Тогда ради чего? И вот на эти вопросы не может ответить ни философ, не может ответить психолог. Наверное, и не каждый священнослужитель может ответить, опять же, не просто вот так вот теоретически, а с той верою, которые у него самого есть.
3: А как вы относитесь к христианской психологии? Она более, на ваш взгляд, эффективна, чем обычная психология?
4: Я думаю, что христианский психолог, если это человек, который наделен даром от Бога, он может сделать очень многое, потому что не всякий священнослужитель обладает даром душепопечительства. Это может со временем развиться, конечно, а может быть его сфера деятельности несколько другая. Поэтому все-таки христианский психолог – это приемлемая вещь в нашем мире. Но тоже нужно помнить, что как бы он ни называл себя, все-таки те методы, которыми он пользуется, нужно распознать, понять и только в этом случае принимать решение, обращаться ли к такому психологу за помощью. Вот. И то же самое можно сказать о священнослужителе. Я, допустим, не всегда могу помочь кому-то. Я говорю, в каких случаях я бессилен. Но, однако, Бог дает и возможности, и способности дальше развиваться в этом направлении.
3: Руслан Флорисович, я благодарю вас за эту беседу, за ответы на вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.
0: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Апостол Павел, многие слышали это имя. Всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носит его имя.
4: Все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «Пребывание во Христе».
1: В этой программе обращение Павла, проповедь Павла, послание Павла.
3: Апостол Павел – апостол язычников. Он писал послания в общины и отдельным личностям. Из его посланий мы узнаем о его взглядах, о его жизни мы узнаем из деяний апостола. На апостола Павла была возложена особая миссия в распространении христианской вести. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служению в мире язычников. Лука рассказывает о предпринятых Павлом путешествиях. Он проходил по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывал о том, что сделал Бог для спасения всех людей. Всепокоряющая сила этой вести привела к появлению в мире многих христианских общин. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел.
1: Савл – это еврейское имя, и означает оно «испрошенный» у Бога. Так звали первого еврейского царя – Саул, еврейское – Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого имени. Краткая форма выглядит как «Савлос», и более полное, которое звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени – Саул.
3: Саул был против Иисуса и его последователей, он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. Но потом происходит его обращение, причем при весьма драматичных обстоятельствах.
1: Тем временем Саул, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику и попросил у того рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу тех, кого найдет там из последователей того учения, что называют «путь», будь то мужчины или женщины, и вести их, как узников, в Иерусалим. Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», – услышал он в ответ.
3: Встреча Саула с Иисусом, она описывается в Деяниях трижды. В главе 9 это описано как факт, место действия – окрестности Дамаска. В 22 главе он рассказывает о большом собрании в Иерусалиме, а в 26 рассказывает в Кесарии перед начальниками. От Рима был Порций Фест, а от евреев – царь Агриппа со своей женой Вереникой.
1: Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тотчас, словно некая чешуя, упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что тот есть Сын Божий. Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не за тем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Саул проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам, и он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр.
1: После жестокого избиения бросили их в тюрьму, приказав тюремщику надежно стеречь их. Он, получив такое приказание, запер их во внутреннюю тюрьму, забив им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы, тем вознося ему свои молитвы и хвалу. Другие заключенные слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение. Тюрьму сотрясло до основания. В тот же миг распахнулись все двери. Со всех заключенных упали оковы.
3: Павел также призван самим Иисусом. Павел воскрешает юношу Евтиха, как Петр воскресил Тавифу. Он также, как и Петр, чудесным образом освобожден из темницы.
1: Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Савл проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим, и там, под домашним арестом, он продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Апостол Павел, многие слышали это имя, всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носят его имя.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – пребывание во Христе. И чтобы это понять, нужно изучить всего Павла, нужно изучить все Евангелие, нужно изучить весь Ветхий Завет, потому что они к этому подводят. То есть как бы суть христианства как такового – это личное отношение с Господом. То есть пребывание во Христе – это вот сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом и Спасителем, и он строит свою жизнь вот на этом, на том, что я сын Господа, я слуга Божий, Христос мой царь, и я желаю вот находиться с ним. Я верю в то, что он совершил для меня.
1: Послания – это письма. Иногда они адресованы общине в том или ином городе, а иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и Фессалонику, в Галатию, Колоссы, Филиппы. Он дважды писал Тимофею, писал Титу и Филимону. Послание к евреям отличается по стилю и языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию можно применить термин «богословское сочинение».
3: Собственно, не все послания писались Павлом. Как правило, он диктовал свои послания секретарю, который быстро записывал за ним. Поток его мыслей иногда несся бурно, иногда останавливался. Он задавал риторические вопросы себе, своим слушателям, адресатам. Это одновременно исповедь души. Он писал о своих чувствах, о своих страданиях. Жизнь его была нелегкой. Как все гениальные люди, он был человеком с трудным характером, был вспыльчив, но умел обуздывать себя, умел любить. Многие люди были к нему глубоко искренне привязаны. Павел отвечал им такой же нежной любовью. Он часто называл себя матерью, кормилицей этих людей, которых он скармливал духовно. «Я родил вас во Христе».
1: А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более и спасены им будем от гнева Божия.
4: Пребывание во Христе здесь, в 15 главе Евангелия от Иоанна, означает соблюдение слов Божьих и любовь друг к другу. То есть Христос здесь же говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть соблюдение заповедей есть пребывание в его любви. И дальше он поясняет, что он имеет в виду. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть первоочередное – это любовь.
3: Чтобы лучше понимать послание Павла, можно использовать новый перевод Библии, который подготовлен Институтом перевода Библии в Заокском. Он вышел в 2015 году. Перевод этот межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Мы рекомендуем вам прочесть послание Павла по этому переводу. Надеюсь, вам многое откроется. Вот как, например, место об отношении Павла к своим адресатам звучит в новом переводе.
1: «Пишу об этом не для того, чтобы устыдить, но просто увещеваю вас, как любимых детей. Наставников в христианстве у вас великое множество, а сколько отцов. Я возвестил вам благую весть, и тогда родились вы во Христе Иисусе. Вот почему я настоятельно прошу вас подражать мне, как я Христу».
3: Апостол Павел был величайшим универсалистом. Он говорил, что во Христе нет больше ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни скифа, нет ни мужчины, ни женщины. То есть все драгоценны для Бога, все, независимо от пола, племени, возраста. Подобный подход был не всегда людям понятен, вызывал раздражение. Однако послания Павла вошли в Новый Завет, и это есть чудо церковной истории. Почему? Потому что того хотел Дух Божий. Конечно, его понимали далеко не все. Евреи, которые не приняли Христа, считали его вольнодумцем, который презирает отеческие обряды и законы. Для римских властей он был диссидентом, нарушителем спокойствия, возмутителем общества. Для язычников он был человеком, говорящим о непонятных вещах. Для греческих и римских философов он был слишком иудеем, понятия, связанные с Библией, им были недоступны. Со всех сторон на него обрушивались критика, обличение, гонения. Он сидел в тюрьме, подвергался публичным наказаниям, в конце концов был казнен в Риме. Через столетия идет его слово, и дух его присутствует в церкви сегодня. Реформация в Европе, которая была попыткой церкви возродиться, началась с того, что Лютер, открыв послание к римлянам, понял, что значит, что человек не спасается делами закона. Из смертных пред ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. Лютер понял, какое великое заблуждение в том, что человек может заработать спасение у Бога, выполняя определенные установления, а потом на основании этого быть уверенным, что достоин войти в Царство Божье. Все люди согрешили, все нуждаются в силе Божьей, а не в собственной самоправедности. Что может переделать нашу природу? То, что апостол Павел называл благодатью Христовой. Тот, кто обретает единство во Христе духовно, тот может стать новым человеком. Поэтому Павел говорит, что суть не в том, чтобы соблюдать обеты или отвергать их, а важна вера, которая действует любовью. Значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Галатам 5:6. Кто станет истинным последователем Христа, тот станет и новым творением. Такова наша цель. Этого еще нет. Но мы к этому стремимся. Это цель, и о ней не надо забывать. Павел умел выражаться четко и лапидарно. Ему принадлежит изречение «кто не работает, тот не ест». Или такое выражение, как «жало в плоть». В другом переводе это место звучит так.
1: «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне в плоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения».
3: Пройти через испытания, пересечь огромное пространство пешком, полемизировать, сидеть в тюрьмах и продолжать проповедовать Слово Божье – такое может только очень крепкий человек. У Павла была удивительная способность, особенность. Он чувствовал присутствие Христа, присутствие Духа Божия. И всегда, какие бы жизненные шаги ни он не совершал, он молился и знал, что Бог подскажет ему, что делать. Он всегда жил в его присутствии. Как читать послание Павла? Наверное, у каждого свой путь. В Писании они расположены не хронологически. Скорее, сначала следуют длинные послания, затем короткие. А читать, начинать лучше с послания к филиппийцам. Там 4 главы послание называют посланием радости. Павел призывает всегда радоваться. Потом можно прочесть личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Послания в Ефес и Колоссы будут чуть труднее, но следом за ними уже можно прочесть и 2 послания в Фессалонике, а затем уже 2 послания в Коринф. В заключение оставьте себе послание к Галатам и послание к Римлянам. Они об одном и том же. В некотором смысле послание к Римлянам развивает мысли, которые были обозначены в послании к галатийским братьям. Да благословит вас Бог в этом опыте.
4: И именно любовь, вот эта любовь Божия, которая наполняет нас, которая в нас действует, и в первую очередь любовь к своим ближним, к своим собратьям, она и позволяет нам пребывать во Христе. Скажем так, проявляющая себя любовь, да, дающая плоды любовь, это вот и есть пребывание во Христе.
5: Не стало более чудес, дух оскудел, жизнь измельчала, ты говоришь. Разве мало тебе того, что Он воскрес? Христос воскрес! Смысл этих слов мне ближе все, мне все понятней, чем радость жизни невозвратней, гнет тяжелее земных оков. За нас, распятый на кресте, воскрес! Себя мы распинаем, но воскресение мертвых чаем и воскресаем во Христе. Во мраке мелочных страстей и любим мы, и ненавидим, но в час прозрения Духа видим свет, обновляющий людей. Во тьме невзгод, тумане зла, бредем к сомнению от сомнения, но призываю сень спасения святых надежд колокола. Дух оскудел, ты ждешь чудес, но ты ведь жив, ты видишь, дышишь. Люби, и в сердце гимн услышишь. Воскрес! Воистину воскрес!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. Только я почему-то не вижу моих учеников.
5: Профессор Бодрячок, мы играем в прятки. Найдите нас.
4: Они решили меня разыграть. Так. А вот я уже кого-то вижу за деревом. Так, кто у нас там стоит? Так. Выходите-ка. Вижу вас. Так, а за кустом, кажется, мыши возятся. Ну-ка, я сейчас кошечку свою позову. Кто там? Садитесь, мои хорошие. Я для вас подарочки приготовил.
5: Подарочки – это хорошо.
4: Так, это у нас Анечки. Так, это тебе, Наденька. А это у нас Мирославу. Подарочки поднимают настроение и помогают нам быть здоровыми.
5: Ой, я так люблю подарочки.
4: Ну-ка, посмотрите, что у вас там.
6: У меня груша.
5: Я так обожаю подарочки. Они мне прям день рождения напоминают. Мирослав, а ты любишь день рождения?
7: Да, люблю. Много друзей.
5: Они тебе дарят подарки?
7: Да.
5: Они тебе нравятся?
7: Да.
5: А тебе, Анечка, чем запомнился твой день рождения?
8: Что меня качали на стуле.
4: Тебя качали?
5: А подарочки тебе дарили? А какие?
8: Лего.
5: Лего, ты их любишь собирать? Вот какие подарочки дарили.
4: Ребята, а вы знаете, что есть тот, кто дарит подарки каждый день?
5: Я знаю. А вы, ребята?
9: Да, Бог.
4: Правильно. Молодцы. Смотри-ка, они знают об этом. Да, и он не просто дарит подарки, а он любит это делать больше всего на свете. Ребята, а вы знаете, что уже подарил вам Бог?
9: Жизнь.
4: Правильно.
9: Любовь.
4: Любовь, слушай.
5: Да, молодцы.
4: Ну, а что еще? Землю. Так.
9: Солнце.
4: Совершенно верно,
9: галактику.
4: Солнышко. Да, и это тоже. Да, молодцы, все правильно. Звезды, галактики, землю, луну, деревья, бабочек, цветы, маму и папу. Все это создал для нас Бог.
5: Профессор Бодрячок, а тогда получается, что мы здесь все тоже подарочки, ведь нас Бог сотворил.
4: Да, мы тоже с вами подарочки. Кстати, вы тоже можете кое-что сотворить.
5: А что же это будет?
4: А, вот сейчас увидите. Так, у меня тут кое-что есть. Так, давайте-ка посмотрим. Анечка, тебе я дам вот эти фломастеры, твои кубики. Да. И Наденька, пластилин. Так, колпачок. Угу. Анечка, пожалуйста, нарисуй цветок. Ярослав, из кубиков построй башню. А ты, Наденька, слепи пластилинового человечка.
9: Хорошо.
4: Так, так, так. Так, так, Мирослав, так, ты у нас инженер будущий.
6: Каким-то вот таким вот образом.
4: Красненький.
6: Так.
4: Побольше цветочек можно нарисовать. Так. А то он маленький у тебя очень.
6: Что?
5: Ух ты, Мирослав какой скоростной.
4: Да. Ух ты, человек какой зеленый.
5: Все, у меня тоже человечек готов.
4: Так, так.
6: Как супер. Это супермен тебе.
5: Да.
6: Супермен.
5: Живущий на башенке.
4: Так, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Кое-что уже есть. Сейчас Анечка доделает нам цветочек.
5: Какой миленький красненький цветочек.
4: Да, это незабудка, наверное. Почему-то красненькая. А, это цветочек, который придумала сама Анечка.
5: Да.
4: Да, драгоценные
7: мои. Этот цветок называется Аня.
4: Так, так, так, что ты еще хочешь нам дорисовать? Ага, так, цветочек почти готов. Что же, что же? Отлично! Ребята, посмотрите, какой цветочек нарисовала Аня. Да, маленький такой цветочек. Красивый. Так вот, Анечка, если бы не ты, то такого цветка бы не было. Дети, вы все сейчас творцы. Аня, творец вот этого цветка. Надя, творец пластилинового человечка. И ты, Мирослав, творец вот этой башни. И если бы не вы, то ничего этого бы не было. А Бог

0: Верно.
1: А если мы посадим вот такое семечко, давайте посадим. Так, так, так, это тебе, Мирослав.
2: Да, это большой тебе. Подсолнух.
1: Наденька. Так, давайте сюда посадим семечки.
3: И польем. А вода есть?
1: Так.
2: А польем
1: да,
2: чуть попозже.
1: Да, мы потом обязательно польем. А как же? А что будет, если мы польем?
3: То тогда они вырастут.
1: Да! Пройдет совсем немного времени, и из них появятся вот такие вот росточки.
2: Видите, какие красивые, длинные.
1: Но и это еще не все. Если продолжать их поливать, они будут расти и расти, и из них вырастут вот такие подсолнухи, как вон те. Вот это все и нас с вами создал наш прекрасный Бог. И я хочу спеть вам про это одну чудесную песенку.

пару ног, чтоб пройти миллион дорог по зеленой такой голубой планете. Всемогущий добрый Бог подарить весь мир нам смог. Знают это все вокруг, взрослые и дети. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.

0: пару рук, чтоб обнять нам всех вокруг, чтоб в беде помогли, протянули руку, чтобы защищать от злюк всех друзей и всех подруг, чтоб могли мы помахать весело друг другу. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы, все для человечков. Он придумал пару глаз, чтоб нам видеть каждый раз развеселых людей, добрые улыбки, видеть, как растет для нас мандарин и ананас, как мелькают над водой золотые рыбки. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы, все для человечков.
1: Да, да, Бог очень любит, когда мы улыбаемся.
2: Профессор Петрячок, а я думаю, что Бог нам тоже улыбается, потому что Он очень добрый, как мама.
1: Да, да, как мама и папа. Кстати, Мирослав, Аня, вот почему вы подумали, что мама и папа добрые, а не злые? Почему?
3: Потому что они нас родили и не могут нас бросить.
1: Ну, понятно. Нет, но может, они что-то делают для вас?
3: Да, делают. Что? Любят всякие хорошие дела, обниматься.
2: А тебе, Анютка, кажется?
4: Она меня любит и за мной ухаживает.
1: Да, да, да, конечно. Может, что-то еще ты хочешь сказать? Что такое для тебя мама делает?
4: Она меня никогда не хочет бросать.
1: Да, умничка.
2: Мне кажется, что вообще все мамы, они очень добрые. Они нас любят, заботятся, ухаживают за нами, обнимают, лечат, дарят нам подарки, вкусняшечки разные. И с ними ничего не страшно.
1: Абсолютно.
2: Однажды я, когда была маленькой, я осталась дома одна. Там на улице был такой гром сильный. Я так испугалась, даже расплакалась.
5: А вы оставались дома одни?
4: Бывало я оставалась.
1: И как?
4: Я с мамой и с папой на даче. У нас был деревянный домик, и началась гроза.
2: А ты была одна в домике?
4: С мамой и с папой.
3: Меня оставляли, мне страшно не было, потому что не было грозы. А когда была гроза, то мы с Викой гуляли под дождем в домашней одежде.
1: Я хочу вам открыть один секрет. Дело в том, что на самом деле мы одни никогда не бываем. С нами всегда присутствует
2: Бог.
1: Бог, совершенно верно.
2: Даже если мы будем играть в прятки и заберемся к нору вон там, к здоровульке.
1: Да, и там он будет вместе с нами.
2: Жалко только, что мы его не видим.
1: Да, но зато он нас видит. Бог

0: Он похож на воздух. Его не видно, но он одновременно везде присутствует. Его не видно, но зато мы можем видеть дела, которые он делает. Да-да, давайте-ка я вам покажу кое-какой эксперимент. У меня есть вот такие полосочки бумаги. Возьмите каждый, какая вам больше нравится. Так. И возьмем полосочку бумаги вот таким образом. Посмотрите, полосочка бумаги висит и не шевелится, но сейчас я кое-что сделаю. И она... Да, вы уже поняли это раньше меня. Да, подуем на нее. И что мы видим? А? Что мы видим?
1: Она шевелится.
0: Так, ну все, перестанем дуть. Положите бумажечки. Так. Как вы думаете, почему шевелилась бумага?
2: Потому что мы на нее.
0: Да, правильно, ее коснулся невидимый воздух. Воздух мы не видели, но мы видели то, что делает этот воздух. Мы видели, как шевелится вот эта вот бумажечка. Так же и Бог. Мы его не видим, но мы зато можем видеть то, что он с нами делает. Ребята, Аня и Мирослав, а был ли у вас такое, чтобы вы о чем-то попросили Бога, и он вам помог? Расскажите.
3: Мне один раз хотелось найти бабуган, и он это, и он нашелся.
0: А что такое бабуган?
3: Да. Это такой шарик, который раскладывается и складывается.
1: Ты у Бога попросил, чтобы он нашелся?
0: Да, интересно. Анечка, ну а ты, может, у тебя была какая-то замечательная история?
4: Ну, я хотела, чтобы, ну, хоть один шарик, который раскладывается в зайчика, нашелся, и у меня он нашелся.
0: Вот, смотри-ка, бакуган любит теряться, а потом находится.
1: Да. А я вообще еще рассказываю Богу свои секреты и желания. Однажды я попросила Бога вот такой вот ящик с конфетами. Я была тогда маленькая, и я хотела его сразу же съесть. Но он так и не появился.
0: Да, Бог дает нам только самое лучшее. И у нас всегда есть... За что сказать Богу спасибо?
4: За маму с папой.
0: За маму с папой. Мирослав?
3: За то, что друзья есть.
0: Отлично!
4: За то, что плоды есть.
0: Правильно.
1: Да. А я вот хочу поблагодарить Бога за солнышко. Оно мне так нравится, оно такое теплое и красивое.
0: А я хочу поблагодарить Бога за нашу веселую школу здоровья и за вас, мои дорогие друзья. Ребята, а за что хотите вы поблагодарить Бога? Нарисуйте нам. Нам будет очень приятно это увидеть. Всего вам доброго. До скорых встреч.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня о дружбе исполняет Марк Латухин.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгиль.
2: Мир вам, друзья! Когда мы беспокоимся о нашей безопасности, что мы делаем? Ставим камеры видеонаблюдения? Сигнализацию подключаем или еще какие-то другие средства, может быть, парочку доберманов. Ну, а когда мы беспокоимся о духовной безопасности, что нам делать? Есть совет в Священном Писании. Даже не совет, а обещание, доброе обетование от любящего нас Бога. Давайте с вами посмотрим. Послание к Ефесянам, 1 глава и 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Запечатаны. Встречались ли вы когда-нибудь с опечатанной дверью? Что-то случилось, и кабинет или дверь, ведущая в какое-то помещение, закрыта всего лишь полоской бумаги. Но на ней стоит печать. И если авторитет ведомства, которое поставило эту печать, значителен, к примеру, Министерство внутренних дел или ФСБ, то вряд ли в здравом уме человеку захочется эту бумажку нарушить. Но в нашей жизни Бог говорит, что мы с вами запечатаны Святым Духом. Бог положил свою печать на нашем разуме, в нашей жизни, в наших обстоятельствах, чтобы сохранить, чтобы закрыть двери для злого, дурного, разрушающего влияния врага рода человеческого. Бог по своей великой милости явил эту защиту. И Его авторитет охраняет каждого из нас. Дух Божий препятствует духовным опасностям и дает нам возможность радоваться и чувствовать себя в полной безопасности в руках Божьей, под Его защитой и охраной. Дорогие друзья, в этот день я хочу, чтобы вы исполнялись Духа Божьего, чтобы обетованный ходатай, о котором так много говорил Иисус Христос, был вашей надежной защитой. Защитой разума, защитой ваших поступков, чтобы они были только добрыми и разумными. Все это мы имеем в этом замечательном обетовании. Хорошего вам, благословенного дня!
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу чего-то хорошего. Слово «здравствуйте», помимо приветствия, это еще и пожелание быть здоровым. Сегодня тема нашей программы – диеты. Мы обсудим вопрос, который волнует всех женщин и большинство мужчин планеты. Как и что есть, чтобы похудеть? Сегодня в студии с нами Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных как раз вот на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: Наталья Васильевна, ни для кого не секрет, что большинство женщин недовольны своей фигурой. Как понять, действительно ли есть проблема, и как определить свой идеальный вес?
4: Вы знаете, на сегодняшний день действительно это большая проблема для многих людей. И вот в частности в санатории, в работе в санатории, я часто встречала людей, которые на вид, в принципе, особо не страдают от излишнего веса, но при этом очень озабочены этим вопросом. А бывает другая противоположность, когда, имея явно избыточный вес, человек, ну, особо не задумывается над этим и не думает, нужно ли ему снижать или нет, прекрасно с этим живет.
3: Так.
4: Поэтому, если говорить о весе, то, конечно, хорошо было бы вначале определиться, какой он избыточный или неизбыточный вообще, может быть, там нечего снижать.
3: Как?
4: Есть такие несложные формулы, по которым можно это определить. Самая простая формула, которая, наверное, всем знакома, даже кто чуть-чуть с медициной знаком, это рост минус 100, то есть рост в сантиметрах. Если мы берем, например, 170 сантиметров, просто для примера,
3: так,
4: то вес такого человека должен примерно быть 70 килограмм. Но, конечно, это очень приблизительная формула, она не учитывает других разных факторов, которые должны учитываться. И здесь можно такие, знаете, границы сделать. Если у человека от этой цифры где-то 5-10% в обе стороны колебания, но он себя хорошо чувствует, нет у них каких-то там особых жалоб, то можно это к норме отнести. Но все равно это очень приблизительная цифра, поэтому есть более точные цифры. Один из самых точных показателей – это так называемый индекс массы тела. Он определяется вычислением дроби. И получается определенная цифра, которая должна тоже быть нормальной. Вот нормальный индекс массы тела от 18,5 до почти 25, 24,9. Вот это нормальные границы. Это достаточно большие колебания. И сюда могут входить люди, которые, к примеру, склонны к полноте, люди, которые не склонны к полноте. Все это может быть вариантом нормы. Самым идеальным индексом считается от 19 до 21. Но здесь еще надо сказать, что с возрастом он может меняться. Например, большинство людей с возрастом немножко жировой ткани все-таки накапливают, но это может быть нормой определенной, если оно входит в эти границы. И есть еще показатель, вернее, два показателя, которые тоже учитываются на сегодняшний день, потому что от них зависит оценка риска некоторых заболеваний, например, сердечно-сосудистых заболеваний. Вот есть такой показатель, как объем талии. В любом возрасте, например, у женщины талия должна быть не больше 88 сантиметров. Там не надо иметь талию, как у моделей, вот, там, 60 сантиметров, а вот не больше 88. А у мужчин не больше 102 сантиметров. Кстати, вот я сказала за модели и вспомнила, что...
3: К росту как-то это относится, потому что...
4: Это максимальная цифра.
3: Так.
4: Это максимальная цифра, поэтому там может быть немножко ниже человек, немножко выше, но это все равно максимальная цифра получается. Просто раньше как-то больше ориентировались на такую, знаете, формы, как вот у модели, у манекенщиц, когда очень... Ну, худощавые женщины, особенно в этой роли выступали. Сегодня все больше нормальные формы приобретают популярность, и поэтому
3: это радует.
4: Да, это нормально, к счастью. Поэтому не стоит себя оценивать по тем формам, которые раньше были популярны. Есть просто нормальные показатели. Есть еще один показатель, это толщина жировой складки на животе. Значит, если просто взять кожу на животе, померить складочку, то в норме она у мужчин должна быть 1-2 сантиметра, у женщин 2-4 сантиметра. 5 сантиметров и выше – это уже накопление жира, излишнее накопление жира. Вот такие вот показатели есть по поводу веса.
3: То есть, получается, лишний объем талии или живота дает осложнение на сердце, я правильно понимаю?
4: У избыточного веса есть много осложнений, то есть это риск сердечно-сосудистых заболеваний, это риск сахарного диабета второго типа, это риск разных болезней желудочно-кишечного тракта с печенью, с желчными путями, это риск болезней суставов, болезней позвоночника, это риск гормональных нарушений. Там очень большой список на самом деле. Поэтому стоит научиться определять этот вес и почитать его для себя.
3: Спасибо.
4: Есть он или нет.
3: Спасибо. Наталья Васильевна, скажите, что такое генетический вес?
4: Есть такой термин сегодня, и он известный, и основан на том, что ученые сегодня делают такие открытия насчет того, что гены вносят очень большой вклад в наше здоровье. Не только в плане веса, предрасположенности там определенной, но и других болезней. И вклад генов, вот, например, в развитие ожирения, в частности, он оценивается примерно в 50-60%. Это очень большая очень цифра. И поэтому можно даже так сказать, если у меня есть такие гены, которые отвечают, способствуют вот ожирению, то что же я могу с этим сделать? Да? То есть я вот такой человек. И оно и по жизни так можно видеть. То есть один человек, он ест очень много, но он не толстеет и остается, может быть, даже худым.
3: В конякорм так.
4: Да, вот бывает, так говорят. А другой человек съест лишний бутерброд, и у него уже
3: что-то там
4: отложилось. Да, то есть вот гены, они играют свою роль. И считается, что очень много людей среди населения имеют вот такую предрасположенность, примерно 60-70% среди всего населения. Но, с другой стороны, если все время перекладывать ответственность на гены, то ничего мы делать не будем.
3: Можно сдаться,
4: получается. Можно сдаться, да, потому что, ну, зачем что-то менять, если это гены виноваты, да. Но ученые, хотя определяют роль генов, но методы воздействия, они не меняются. На гены еще пока мы не влияем, не можем изменить их работу.
3: На ужин можем повлиять, да?
4: Да, мы можем повлиять на ужин, можем повлиять на свое питание, на свою физическую активность. Вот на это нужно влиять. И поэтому перекладывать всю ответственность на гены не стоит, потому что много можно поменять все равно. Если 50%, даже если мы возьмем гены, то 50% все равно остаются за нами. Поэтому вот хотя бы на эти 50% нам нужно влиять.
3: Скажите, а какой принцип действия диеты? То есть с чего происходит снижение веса? Из-за чего? За счет чего?
4: Ну, принцип очень простой. В наш организм должно поступать определенное количество пищи в течение дня, потому что нам нужна пища, чтобы мы могли жить. И она поддерживает наш организм в нормальном состоянии. Мы живем за счет вот, питания. И если сделать так, чтобы пищи, энергии поступало меньше, чем мы расходуем, тогда совсем несложно, в общем-то, похудеть. То есть приход, если будет меньше расхода, то, соответственно, вот как раз и будет похудение. Вот это, на этом основаны все диеты, на подсчете определенного количества энергии, сколько получаем, сколько расходуем.
3: Дохода и расхода.
4: Да.
3: Понятно, спасибо. Расскажите, что такое калорийность и такое интересное слово гликемический индекс?
4: Калорийность продуктов – это более знакомый такой термин. Гликемический индекс, он больше знаком медикам, но многие сегодня тоже уже знают такие слова. Калорийность или калория – это единица энергии, которая содержится в том или ином продукте. И каждый продукт имеет разное количество вот энергии в зависимости от того, сколько в нем белков, жиров, углеводов. И вот белки, углеводы, например, они содержат примерно 4,2 калории, или правильнее, килокалории, ну, обычно говорят калории просто, на 100 грамм. А у жиров больше, 9,3 на 100 грамм. То есть жир – это такое, что у нас в организме компактное вещество для хранилища энергии, что в продуктах. Это очень калорийный такие концентрат вот, энергетический такой. И поэтому есть целые системы, где можно подсчитать, сколько калорий человек получает, сколько он расходует, и подсчитать, где чего больше, чтобы вот этот баланс соблюсти. Но оказывается, что все не так просто. Да. И есть еще показатель, который сегодня вот как раз более, может, даже актуален. Это гликемический индекс, так называемый. Так. Слово «гликемия» обозначает уровень сахара в крови. Или, правильнее сказать, уровень глюкозы в крови. То есть глюкоза – это один из важных источников энергии для нашего организма. После большинства продуктов уровень сахара повышается, уровень глюкозы повышается в крови. И вот это и есть уровень гликемии. А гликемический индекс – это сравнение такое, насколько повышается этот уровень. Если он сильно повышается, это будут продукты с высоким гликемическим индексом. Если не сильно – средний индекс. Если вообще слабо повышается – низкий гликемический индекс. И что интересно, есть продукты, скажем, с одной стороны калорийные, но имеющие…
3: С низким показателем.
4: Да, низкий гликемический индекс. Здесь надо и тот показатель
3: учитывать. Какие примеры? К примеру хотя бы.
4: Вот если мы возьмем продукты такие, как многие, вот по группам я пройдусь продуктов. Хорошо. Значит, цельные зерновые, например. Среди них, может быть, самые такие вот хорошие продукты именно с низким индексом, например, гречка, рис, коричневый или черный рис, это овес, но или цельный овес, или овсяные хлопья, не в кашах быстрого приготовления, а такие стандартные, вот обычные такие хлопья. Вот это зерновые с низким индексом. Сюда относятся также бобовые, сюда относятся большинство овощей, сюда относятся кисломолочные продукты, сюда относятся многие несладкие фрукты с низким гликемическим индексом. Вот. А если мы берем, скажем, какие-то сладкие продукты, которые быстро повышают сахар, то они будут иметь такой высокий индекс, быстро повышают сахар в крови. Чем быстрее повышается сахар, тем больше вырабатывается инсулина в поджелудочной железе. А как раз инсулин отвечает за образование жира, излишнего сахара. Поэтому такое образование жировой ткани мы получаем.
3: Очень интересно. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, может решением проблемы лишнего веса стать набирающей популярности дробное питание? Не надо ходить голодным. Вроде перекусил тут чуть-чуть, там чуть-чуть, и все в порядке. Как вы можете прокомментировать?
4: Это, в общем-то, логичный такой подход. Но с точки зрения того, чтобы избежать переедания, вроде бы это и неплохо. Но, с другой стороны, у дробного питания есть не очень приятный такой, не очень хороший эффект. Это то, что оно часто приводит к недоперевариванию продуктов, которые находятся в желудке. То есть желудок не может переварить до конца что-то еще, не успел. Мы что-то закладываем новое. И то, что там снова поступило, оно начинает перевариваться, то, что там было, оно как бы стоит на месте и никуда не передвигается. Это равносильно тому, как если бы мы, например, варили кашу, и вдруг за 10 минут до окончания вспомнили, что мы не успели там доложить какую-то порцию, и заново туда же в эту кашу положили новую порцию крупы.
3: Уже не будет той каши, да?
4: Да, той каши не будет, а отсчет мы поведем от этой порции. То есть в жизни так никто не делает, но в желудке примерно такой получается такая смесь недопереваренного и новой пищи, то есть некачественное пищеварение. Поэтому дробное питание не самый лучший вариант с точки зрения пищеварения.
3: Какой нормальный промежуток между приемом пищи? Мы заговорили о дробном питании.
4: Оптимальный промежуток минимум 4 часа. 4, 5, даже 6 часов. Но при условии, что за каждый прием пищи человек употребляет достаточное количество клетчатки, потому что она избавляет от этого чувства голода, она дает длительное чувство насыщения и пьет воду между едой, между приемом пищи. Вот это вот условие для того, чтобы не хотеть есть раньше времени.
3: Скажите, что делать, если во время диеты преследуют постоянно мысли о еде? Как с этим бороться?
4: Но я бы так сказала, что не стоит садиться на такую диету.
3: А как быть?
4: Дело в том, что практически каждая диета, она приводит именно к такому результату. хочется есть. И человек себя держит, как говорят, в ежовых рукавицах. Вообще человек — это интересное существо. Многие люди готовы на очень многие жертвы временно для того, чтобы получить какие-то хорошие результаты. Угу. Но временные меры, они, знаете, приводят к временному результату. И потом эти результаты очень быстро уходят от человека. Поэтому очень большие жертвы, результат кратковременный. Поэтому я бы даже не говорила, что делать, что, когда мысли о еде преследуют. А я бы сказала, как построить, может быть, по-другому питание, чтобы не преследовали эти мысли. И чтобы результат был более длительным. Вот это будет, наверное, лучше.
3: Спасибо, Наталья Васильевна. У меня осталось миллион вопросов относительно диет. Вот, оказывается, существует шоколадная диета, леденцовая или макаронная. Но об этом мы сможем с вами разобраться в следующей программе. Оставайтесь с нами. Подводя итоги нашей программы, хочется отметить следующее. Наилучшая диета помогает не только постепенно сбрасывать лишний вес, но и сохранить здоровье. Ешьте много овощей, фруктов, зерновые и прочие продукты с низким гликемическим индексом. Следите за своим весом и индексом массы тела. Для того, чтобы сбросить вес, старайтесь, чтобы количество потребляемых калорий было меньше, чем расходуется за день. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте! В Библии есть тексты, которые нам трудно соотнести с нашей обычной жизнью. Мы готовы с ними поспорить. Мы говорим, это невозможно применить. Сегодня мы будем говорить о парадоксах Библии. И на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте. Очень рада снова вас приветствовать в нашей студии. В Библии есть принципы, ценности, которые Бог нам открывает. И мы часто с ними соглашаемся. Теоретически они нам нравятся, мы в них верим, это предмет действительно нашей веры, это все приятно читать, это идеал. Но в практической жизни это тяжело применить. Мы иногда даже до конца некоторые тексты не можем объяснить. Вот сегодня мы поговорим о таких текстах Священного Писания и о том, что же с ними делать. Действительно ли, ну, может быть, можно просто любоваться ими, да, а применять в жизни, ну уж как получится. Или все-таки их возможно применить в жизни всегда?
8: Ну, давайте, чтобы лучше посмотреть на эту тему, я просто приведу вам несколько высказываний, таких, ну, своего рода парадоксальных, чтобы мы понимали, а какие же библейские высказывания будут парадоксальными. Ну, например, «Советую вам не слушать моих советов». Понимаете?
7: Да.
8: Парадокс. Дальше. «Когда все есть, начинает чего-то не хватать». «Идя навстречу друг другу, мы идем в противоположных направлениях». Понимаете? Вот это парадокс. То есть какое-то странное такое суждение, но объединенное, тем не менее, в одну какую-то лаконичную такую мысль. И вот сегодня интересно заострить свое внимание именно на парадоксах библейских. Потому что одно дело – парадоксы, которые сочинили древние греки, да, это одно дело. А другое дело – парадоксы, которые находятся в Священном Писании. Но прежде я хочу рассказать небольшую историю. Эта история произошла в 1932 году над заснеженными холмами. Пустынная местность, никого нет, пролетает частный самолет. В самолете два человека – пилот и пассажир. И вот эту историю никто никогда бы не рассказал, не вспомнил, если бы с самолетом все было в порядке. Но тут с самолетом происходит беда, самолет терпит крушение. И пилоту удается успешно посадить самолет на заснеженное поле. Значит, посадив самолет, пилот понимает, что до ближайшего населенного пункта примерно несколько сотен километров. Добраться невозможно, нереально. Поэтому пилот Ральф вместе с пассажиром Еленой принимают решение оставаться на этом месте и выживать. Ждать помощи, да? Спустя неделю заканчиваются все съестные припасы. Угу. Есть ничего. Спустя еще 20 дней была доедена последняя пища. Последние два тюбика зубной пасты. Ситуация критическая. И единственным блюдом, которое остается на завтрак, обед и ужин, остается талая вода. И вот впоследствии Елена говорит, что мы ели воду в трех видах. Ели воду холодную, горячую и кипяченую. И спустя 5 недель выживания в этом самолете, грея эту воду, потеряв 12 килограмм Елена и 16 килограмм потерял Ральф, на 48-е сутки их нашли и спасли. И вот теперь вопрос. Вот как вы думаете, вот это положение двух вот этих вот людей, оно каково? Им вообще каково было?
7: Было-то плохо. Да? Но в итоге стало хорошо, потому что они остались живы и, наверное, почти здоровы.
8: Да, я согласен. То есть, с одной стороны, мы скажем, что мы бы и врагу не пожелали, да, такую ситуацию пережить. А с другой стороны, мы скажем, что они счастливчики, потому что они выбрались из этой ситуации,
7: Все
8: они остались живы.
7: От того, каков исход.
8: Да. Точка зрения, да. Но интересно то, что... Давайте мы сейчас сразу библейский текст откроем, чтобы нам было понятно, о чем мы будем говорить. Это Евангелие от Матфея, 5 глава и 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И вот сейчас, вспоминая эту историю, я спрашиваю себя, а вот быть алчущим и жаждущим – это каково вообще? Интересно то, что вот не так давно, а именно 27 января, был день, посвященный снятию блокады Ленинграда. И мы помним это страшное событие, которое было в истории нашей страны. Вы знаете, тот, кто пережил состояние голода или жажды, он может по-настоящему сказать, а что это такое. Вот я могу сказать по себе, что я не пережил. То есть я не был в голоде, я не был в жажде. Но есть люди, которые пережили. И вот такой человек открывает Священное Писание. И он читает: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Вы понимаете, какое несоответствие сразу возникает в умах этих людей, когда ты, понимая, что твоя жизнь может сейчас оборваться, потому что ты хочешь есть, ты хочешь пить, а тебе Господь говорит: «Ты блажен, потому что ты хочешь есть». Ты блажен, потому что ты хочешь пить. Это парадокс. Это библейский парадокс.
7: Блажен? Что значит блажен?
8: Ну, есть разные мнения по поводу этого слова, но многие сходятся в том, что это наивысшая степень счастья. То есть ты обрел счастье, ты понял, что значит быть по-настоящему счастливым человеком, когда ты стал блаженным. Да? И вот Господь говорит, если ты хочешь быть по-настоящему счастлив, ты должен испытать, ощутить на себе блаженство алчбы, да, то есть голода, или блаженство жажды. Ситуация парадоксальна. И давайте посмотрим просто на себя, как бы мы поступили. Вот когда вы голодны, что вы делаете?
7: Ем.
8: Понимаете, это ответ
7: или
8: на поверхность.
7: Или стремлюсь найти, ну, где бы поесть, ну, где бы, если я в городе, ну, где-нибудь, ну, кусок пиццы, что ли, купить, перекусить. Ну, обычно так, да.
8: Да. То же самое можно спросить, когда я хочу пить, что я делаю? То есть, понимаете, сознание человека, оно заточено на то, чтобы устранить потребность в голоде и устранить потребность в жажде.
7: Восполнить нужду.
8: Восполнить нужду, да. И получается, что человек стремится по своей сути, он стремится максимально завуалировать эти потребности и прийти к состоянию сытости. Он хочет быть сытым. То есть блаженство в состоянии обычного человека, который вот живет и действует, как и мы с вами, да, это быть сытым и напившимся. Господь говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды. Понимаем, да, вот этот вот диссонанс, вот эту вот дисгармонию понимания человека и понимания Бога этой ситуации. И давайте вернемся опять к этому стиху. Написано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Вот мы взяли только один текст. На самом деле текстов очень много, и мы это понимаем. Это лишь как бы капелька в море тех парадоксальных моментов, которые есть в Библии. Ну, например, да, что мы можем еще вспомнить? Любите врагов ваших, да? Ну, например. Казалось бы, ну, как можно кого-кого, а вот врага любить, это вообще странно.
7: То есть, если мы любим врага, это уже получается не враг, потому что обычно с врагом идет противостояние и ненависть даже, борьба.
8: Да, это смена позиции, смена отношения к тому, к чему мы успели привыкнуть. Смотрите, Господь продолжает эту линеечку, и на самом деле это не только касается врагов. Он говорит: благословляйте проклинающих вас, помним, да? Молитесь за обижающих вас, за ненавидящих вас и гонящих вас. И так далее, и так далее, и так далее. Это цепочка бесконечная. У тебя взяли одну одежду, ты еще одну отдай, да? Тебя стукнули по одной щеке, ты подставь другую щеку. И это бесконечно. Вы знаете, к чему это ведет?
7: К чему?
8: Наш Бог – это Бог парадоксальный. Он парадоксальный. Он не влазит, не помещается в наши представления о нем. Потому что человек, когда приходит к Господу, у него есть свое представление о том, какой Бог должен быть. Правда? Бог, вот я приду к Богу, Бог должен вот это решить, вот это в моей жизни, вот это, а еще и вот это. И человек приходит к Богу, и он ждет, что вот эти вещи решатся. А Бог принимает человека, и Бог говорит, я хочу сначала решить вот эти вещи. А человек не готов эти вещи решать. Он не хочет их решать. И поэтому получается через определенное время состояние, которое мы сегодня с вами называем разочарование. Когда ты шел с одним представлением к Богу, а на выходе получается совершенно другое. Вот мне рассказывали случаи, это совершенно реальная ситуация, когда люди после чтения Слова Божьего или после какой-то евангельской кампании, не имеет значения, они приходили в церковь и цитировали текст Священного Писания, который говорит о том, что просите, и все, что не будете просить во имя Мое, я вам дам. Да? Очень понятный и простой текст. И люди просили, правда, то, что они хотели, но не получили и ушли.
7: Из церкви ушли, не стали ходить.
8: Да, совершенно верно. Поэтому мы видим, что Господь сам по себе является Богом, которого не нужно помещать в рамки. Если мы сегодня думаем, что это так, нужно это сверить со Священным Писанием. А вдруг это не так?
7: Вот, Андрей, все-таки, когда мы какого-то человека или, ну, Бога, да, это ведь тоже личность, помещаем в рамки, тогда нам понятно. Тогда мы уже знаем, чего ожидать. Мы уже знаем, Бог сказал, приходите ко мне, просите, значит, мы пришли и просим. А тут опа, и не получили. Господи, а зачем же ты тогда вот это все говоришь, непонятно? Просите и получите, а сам не даешь. И как-то все как-то вот не в рамках уже ломаются наши представления. И так жить вообще-то ведь трудно без рамок. Проще в рамках жить. Вот мы знаем, что от этого человека ожидать. Мы знаем, у него попросишь, не допросишься, как говорится, снега зимой. Да мы и не пойдем туда, и Бог с ним. А вот у этого, да он среди ночи встанет и тебе все отдаст, от сердца оторвет. К нему пойдем. Как бы понятные ориентиры в жизни. А иначе как жить-то?
8: Ну, на самом деле, очень правильно вы сказали. Потому что когда человек теряет почву под ногами, да, когда он теряет представление о том, как устроен мир, он падает, потому что он не знает, а что вообще делать в этом мире. И поэтому многие научные мужи в свое время, они строили теории или модели. Что такое модель? Модель – это то, что описывает реальность. И если модель ведет себя так, как реальность, значит, модель хорошая. Она описывает адекватно происходящую реальность. То же самое происходит с Богом, когда человек приходит, у него есть определенная модель, определенный скелет, он думает, что вот это так. И проблема-то вся заключается в том, что не то, что Бог не такой. Ведь можно было, Бог бы мог себя заключить в рамки, и это было бы легко для человека. Проблема заключается в том, что человек не готов принимать Бога такой, какой он есть. Вот даже когда заключаются семьи, да, заключаются браки, одно из важных пунктов, чтобы молодожены могли честно друг другу сказать, что я тебя принимаю таким, каким ты есть. Но, правда, они потом узнают, кто же они есть на самом деле. Да?
7: Кого они приняли.
8: Не сейчас, да, кого они приняли. Вот. Но, тем не менее, это важно. И поэтому очень важно подходить к Богу без, максимально без своих каких-то притязаний. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, да, мы же знаем, что есть такой текст Библии. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, значит, мы понимаем,

0: такой, что я иду к Богу, но не за тем, что Бог мне хочет сказать, а за тем, что я хочу сказать Богу. То есть кто здесь важнее?
1: Получить от Него.
0: Угу. Да. И когда мы идем к Богу, почему Христос говорит такую фразу, «Но да будет воля Твоя». Мы понимаем многое, да? Мы можем многое объяснить, мы знаем, как оно работает или не работает, но мы можем многого просить в молитвах, но когда мы говорим в конце, «Но да будет воля Твоя», мы тем самым говорим Богу, что «Я понимаю вот на этом уровне, у меня глаза открыты вот настолько, но Ты, Господь, понимаешь вот где-то намного-намного выше». Поэтому, если ты считаешь, что для меня лучше будет вот это, я соглашусь с этим.
1: Угу. Вот есть такая фраза, которая мне нравится очень. «Выиграть сражение, но проиграть войну». Вот иногда в жизни у нас бывают такие ситуации, вот мы чего-то хотим, вот этого требует наша душа, ну вот это комфортно, это удобно, это хорошо для меня и близких, полезно. И вот мы думаем, что только так. Других способов мы не можем себе представить.
0: Да.
1: Господь нам этого не дает. Или наоборот, что-то даже как бы забирает у нас. И нам кажется, все не осуществилось. А если бы мы это получили, было бы здорово. Но бывает так, что лучше от чего-то отказаться, лучше где-то потерпеть, но зато ты получишь, может быть, не в материальном измерении что-то, а ты получишь новое отношение к жизни. Потому что вот этот текст действительно блаженны алчущие и жаждущие правды. Да, им плохо, когда они алчут и жаждут, потому что очень некомфортно, и кажется вообще иногда, что ты умираешь, когда твои нужды не восполняются. Но вот они насытятся, потому что это заставляет их искать. Мы, когда комфортно, тепло живем, мы не ищем ответов на вопросы. Но как только какая-то трагедия в жизни, мы часто из этой трагедии такими выходим, какими бы никогда не стали, если бы не она.
0: Да, истинно так. Вот пока вы говорили, мне пришла мысль. Вспомните царя из Ветхого Завета, царь Языкия. И была такая ситуация в его жизни, когда он понимает, что он умирает. Он понимает, он лежит и понимает, что все. Дни его сочтены. Но он плачет, в стенку уткнулся. Он не хочет умирать. И Бог, видя это, он говорит, хорошо, Езекия, еще 15 лет я тебе даю. Ну, Езекия, естественно, был, я думаю, что он не просто скакал, он прыгал до небес от такой новости, да? Однако мы видим, что спустя время Езекия отошел от Бога. И вот мы спрашиваем, да, вообще это хорошо было? То есть надо было Езекии вот так вот плакать и переживать? Что лучше, 15 лет жизни на земле или вечная жизнь на небе? Господь в своей мудрости дает нам именно то, что нужно. И вот вы правильно сказали, что иногда Он нам не дает то, что не нужно. Поэтому мы часто привыкли благодарить Бога за то, что у нас есть. Да? И изредка мы благодарим Бога за то, чего у нас нет. Хотя, возможно, это еще большее благословение, чем то, что у нас есть. Вот. И вот здесь я хочу подчеркнуть еще раз то, что вы сказали. Действительно, это правда. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Потому что алкать и жаждать значит стремиться. Значит стремиться к Богу, к источнику этой правды. И мы сегодня с вами понимаем, что... Вот я хочу обратить ваше внимание, что здесь написано, что, оказывается, правду можно и алкать, и жаждать. Интересный момент, правда? Угу. Если бы ее можно было просто пить или просто есть. Но здесь говорится о том, что правда – это 100% необходимой пищи для духовно растущего организма. Понимаете? Для человека нужна вода и еда, а для духовного организма нужна правда, которая является и едой, и водой.
1: Угу.
0: Вот. Но если мы посмотрим даже вот на этимологию слова «правда», то оно исходит из слова «правый», а от слова «правый» до слова «праведный» один шаг. И вот это все слагая вместе, мы понимаем, что

0: Вообще-то Христос говорит о том, чтобы человек искал не просто какую-то правду, да? Не просто какую-то аморфную и непонятную правду, а искал Бога. Давайте откроем Матфея 6:33. Этот текст помогает нам проследить вот эту вот взаимосвязь. Матфея 6:33. Написано: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Понимаете? Ведь Господь знает, что мы и нуждаемся, что мы нуждаемся во многих вещах. Но Он говорит: прежде всего вам нужна правда Моя, вам нужен Я. И если вы утолите свою нужду во Мне, тогда Я позабочусь о том, что вас беспокоит. Угу. Опять-таки мы видим.
1: Ну, это, наверное, приоритет. Возможно действительно только тогда, когда сам человек ощущает нужду. Угу. Если человек не ощущает нужду, а хочет чего-то вот в жизни добиться, там, успеха какого-то, ну, и чтобы семья была хорошая, карьера, путешествовать, все были здоровы, в общем-то, хорошие, нормальные желания, они у всех есть. Но вообще не думает о Боге. Там Бога отвергает, говорит, ну, ерунда, это все там, не надо, вот как бы в жизни много всего интересного, помимо религии, Бога, церкви, вот, не ищет абсолютно Царства Божьего. И ведь сколько мы ему не будем, простите, талдычить, надо в церковь, вот Бог-то, он придет, накажет, кто к нему не обращается, и запугивая, и нежностью, и любовью. Вот пока в его сердце не появится этой жажды, когда он сам побежать захочет, этот снег откапывать, его топить, пить его, растопленный этот снег, да, и как бы вот эту правду Божью.
0: Да.
1: Бесполезно все. Вот, то есть она же, ну, как бы родиться должна. Как вот, они вот, наверное, связаны, эти тексты.
0: Вы знаете, да? Я хочу продолжить вашу мысль. Действительно так. Почему ведь человек ищет материальных благ? Почему он ищет какого-то материального подтверждения? Потому что он думает, что в этом он найдет себя, в этом он найдет счастье. Вы знаете, если мы посмотрим на Священное Писание и найдем книгу «Екклесиаст», то мы увидим, что этот человек, он решил провести эксперимент. Он сказал, а что, если я удовлетворю душу свою так, как я считаю нужным? И он построил дворец, он пригласил туда певцов, он повесил виноградники, там сады сделал, он сделал бассейны. Он говорит, я сделал все, чего только душа моя не просила. То есть я максимально. И итог. Какой итог? А в итоге он сказал, вот я все это сделал, я достиг максимального богатства, все теперь для меня, я понимаю, что это суета. Понимаете, какой? То есть Библия изначально нас предупреждает, чтобы мы не проделывали тот же путь Екклесиаста в своей жизни. Потому что Екклесиаст, Бог ему по своей мудрости дал богатство, чтобы он мог это реализовать, чтобы показать, что не в этом смысл. Да, ты можешь построить себе дворец, да, ты можешь построить себе два дворца, но ты также будешь понимать, что это все-таки суета. Поэтому Бог нас предостерегает и говорит, вот не это цель. Вы думаете, что это цель. Я это понимаю. Поэтому вот вам история, и вы научитесь на примере этого человека. Не это цель.
1: Я все-таки думаю, что как, ну, может быть, каждый в своей жизни должен через опыт Екклесиаста пройти, ну, по мере возможности, да, Екклесиаст, он же был царем, это царь Соломон, да, ну, понятно, что там был расцвет царства, дворцы прекрасные, великолепные, все, что не пожелаешь, там, еда, наложницы, вот, а мы-то в жизни хотим не только теорию знать, а через практику прийти к пониманию того, что теория верна. А может быть, в жизни каждого действительно должен быть такой путь? Или это опасно все-таки для нашей души?
0: Ну, такой неоднозначный вопрос. И смотрите, действительно, с одной стороны, пройти нужно. Я согласен. Пройти нужно, но для чего? Чтобы достичь богатства? То есть нужно изначально правильно поставить цель. Для чего я это делаю? Если я делаю для того, чтобы... То есть деньги ради денег – это одна цель. Но если у меня цель понять, насколько это важно в свете вообще вечности, это другая цель. Поэтому Бог тебе поможет, наверное, и в том случае. Просто в каком-то случае это будет дольше. ты поймешь, что это все было зря, что нужно было время тратить на другое. А в другом случае ты будешь понимать, что, наверное, Господь, может быть, что-то другое хочет от меня. Не просто, чтобы я жил в комфорте там, или зарабатывал, или еще что-то. Ситуация иногда складывается так, что человек, опять-таки, приходит в этот мир и воспитывается родителями и как бы формирует свои представления о мире и следует по этому пути, какие представления у него есть. Интересно то, что у Бога есть представления насчет каждого человека. И вот когда вот эти представления, они смыкаются, когда они становятся чем-то единым, вот тогда человек обретает гармонию. Вы знаете, что показывают современные психологические исследования? Они показывают, сейчас вот многие об этом говорят и пишут, что если вы хотите быть счастливым, вы должны делать счастливыми других. Сейчас ученые вполне серьезно так говорят.
1: Перенаправить фокус себя на других.
0: То есть когда ты все для себя, все обо мне, то ты автоматически делаешь себя несчастным, потому что ты понимаешь, что у тебя и этого нет, и этого нет, и этого нет. Но когда ты смотришь на других, на нужды других, ты забываешь о себе и видишь счастье других. И оно наполняет тебя.
1: Ну, в общем, можно сказать, что это, этот принцип, он соотносится и с библейскими ценностями, да?
0: Бесспорно.
1: Потому что Библия, она призывает не каждого заботиться не только о себе, но и о других, да? Вот да. Смиряться перед ближними, любить их.
0: Да. Поэтому я еще раз убеждаюсь в том, что несмотря на то, что Бог наш, Он такой порой странный, порой парадоксальный, с какими-то непонятными суждениями, но именно эти суждения и делают нас сегодня счастливыми.
1: Андрей, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое за эту беседу.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Спасибо, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!

0: Зинаида Гиппиус. Стекло.
1: В стране, где все необычайно, мы сплетены победной тайной. Но в жизни нашей не случайно, разъединяя нас, легло меж нами темное стекло. Разбить стекла я не умею, молить о помощи не смею. Приникнув к темному стеклу, смотрю в безрадужную мглу, и страшен мне стеклянный холод. Любовь, любовь, о, дай мне молот, пусть ранят брызги, все равно мы будем помнить лишь одно, что там, где все необычайно, ни нашей волей, ни случайно, мы сплетены последней тайной. Услышит Бог, кругом светло, Он даст нам сил разбить стекло.
0: Стихотворение «Гиппиус. Стекло» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга о жизни. Это книга о взаимоотношениях Бога с человеком.
4: Если это Слово Божие, почему в этой книге так много жестокости, так много насилия, так много крови?
5: Дело тут не только, не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
1: В этой программе трагедия в семье царя Давида, левит и наложница, поступок дочерей Лота, отступление царя Соломона, смысл аморальных эпизодов Библии.
5: Как правило, нам не интересен шокирующий реализм. Мы стыдливо, а то и равнодушно перелистываем странные, парадоксальные, вопиющие страницы Священного Писания. Ведь есть сюжеты в Библии, которые так и остаются занозой в сердце на всю жизнь. И тут я имею в виду не только книгу Иова, с очень сложной темой теодицеей, да, оправдание Бога перед торжеством зла.
3: В Библии же можно найти все. И кровосмешение, и войны, и предательство, и подлость, и заговоры, и воровство. Все человеческие преступления можно найти в Библии. И пороки. Вот. Об этом, о всем Библия говорит. Не прикрыто.
5: И вспомним старшего сына Давида Амнона, который влюбился в сводную сестру Фамарь. Это была похоть. Ни о какой любви тут и речи нет. Он воспылал к ней безумной страстью, что привело, как известно, к наглому, грубому изнасилованию. А как все было ловко придумано. Друг и военодав подсказывает Амнону притворить больным и попросить отца своего Давида, чтобы Фамарь заботилась о тебе.
1: «И послал Давид к Фамаре в дом сказать, «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила перед ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон, «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре, «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала, «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней.
5: Затем, присытившись, он прогоняет униженную, раздавленную девушку. «Вставай, вставай, уходи отсюда!» Я уже не говорю о том, что, по сути, это грех кровосмешения. Грех, который внес многолетнюю смуту в семью царя Давида. Мы, как читатели, знаем, что в итоге это кончилось трагедией в семье Давида.
1: «И сказал ей Авессалом, брат ее, «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя!» Он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его.
5: Красавец и честолюбец Авессалом убивает Амнона. 2 года Авессалом живет с местью в сердце. 730 дней замышляет дерзкое преступление. Плетет интриги. Затем заманивает старшего брата и коварно убивает его.
1: «И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот, ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом.
5: Давид был шокирован убийством первенца. Как известно, Авессалом бежит, и только через несколько лет происходит примирение с отцом.
1: «И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. И сказал царь Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома.
5: Вот вам война и мир в царевом библейском повествовании. Так и хочется воскликнуть по-толстовски. Что творится не только в доме Облонских, да, но и в доме Давидовом, царя Израиля.
3: Библия вот отличается от жизнеописаний святых, например, или тем, что она не скрывает недостатков своих героев. Вот, даже самые преданные Богу люди, любимцы Богу, такие как Давид, они совершали очень серьезные проступки, преступления. И это ни в коем случае не замалчивается.
5: Меня годами мучит еще один сюжет из книги, из Ветхого Завета, из книги Судей, 19 глава. «Левит и его наложница». Напомню текст.
1: «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слуг. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там».
5: И 3 дня спустя они выступили в путь, вернулись обратно. Идут обратно. День подходит к концу. Нужно заночевать. Слуга предлагает остановиться в Евусе. Левит не согласился. Его смущали евусеи, которые были чужаками, которые были иноплеменниками. Поэтому он предпочел дойти до Гивы, что в земле Вениаминовой.
1: Они свернули в Гиву, чтобы переночевать, и сели на городской площади. Но никто не приглашал их к себе на ночлег. Меж тем с поля после работы возвращался на исходе дня один старик. Он жил в Гиве, но родом был с гор Ефрема, а Гиву населяли люди из племени Вениамина. Старик увидел на городской площади путника и спросил его: «Куда ты идешь и откуда?» Тот ответил: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, на ту сторону гор Ефрема. Я родом оттуда. Я ходил в Вифлеем Иудейский и теперь возвращаюсь домой. Никто не приглашает меня к себе. А ведь у нас есть солома и корм для ослов. Есть у нас, рабов твоих, еда и вино, и для меня, и для нее, рабы твоей, и для моего слуги. Нам ничего не нужно». Старик сказал ему: «Не беспокойся, я дам вам все, что нужно, не ночуйте на улице». Он привел их к себе домой и дал корм их ослам. Путники омыли ноги и сели за трапезу. Путники отдыхали, и тут жители города, люди злые и негодные, обступили дом, стали ломиться в дверь и требовать от старика хозяина вывести гостя, чтобы они надругались над ним. Хозяин вышел к ним и принялся их уговаривать: «Братья, не надо, не совершайте преступления, ведь он мой гость. Не делайте с ним этой мерзости. Лучше я вам отдам и мою дочь девственницу, и его наложницу. Насилуйте их, делайте с ними что хотите, только не творите такой мерзости с моим гостем». Но те и слушать его не желали. Тогда левит схватил свою наложницу и вывел к стоявшим на улице.
5: «И толпа насиловала и издевалась над ней всю ночь до утра». Это цитата. Вот такая короткая убийственная строка: «Всю ночь до утра». Эту строку невозможно забыть. К сожалению, таковы законы, законы Востока. Гость неприкосновенен. Он важнее дочери, таковы обычаи. Но дикость остается дикостью, безумием. В итоге они отдали на поругание только наложницу Левита, а дочь хозяина не выдали негодяя. Значит, мораль таки была в отношении родных, а наложница, разве она человек? Разве она личность? Нет, она животное, она сексуальная рабыня.
3: Библия – это не книга о вероучении, это книга о жизни, это книга о взаимоотношениях Бога с человеком. И в этой книге отражалась реальная жизнь, жестокая правда жизни.
5: Наступило утро. Левит, как ни в чем не бывало, встал, открыл дверь и видит, что его наложница лежит у входа с распростертыми руками на пороге. Вот этот образ на всю жизнь остается в твоем сознании. Так коротко, так беспристрастно, я бы сказал, чеховской лапидарной строкой он рисует вот эту трагическую картину. Но вопрос только множится. Как может левит взять себе наложницу? Ведь он левит, посвятивший себя Богу. Если так, то он высшей страстей земных, пример для всех израильтян. Тору-то он не мог не знать. Думаю, помнил, что и мужчина, и женщина – образы подобия Божия. Левит ведь не просто служка при скинии, не начетчик. Он тот, кто знает и обязан толковать истину Торы. Похоже, народные обычаи, предание вытеснило Писание. Могли бы сказать так: наложница – недочеловек, объект для сексуальных утех особенного человека – левита.
3: Библия – это не та книга, где вот такие вот возвышенные высказывания, одни нежности, все такое поэтическое, таинственное, какие-то сплошные церковные поучения, какие-то возвышенные изречения и так далее. Просто есть представление о Библии, есть сама Библия. Вот представление о Библии – это вот такая церковная книга, довольно скучная, в котором говорится о том, как вот надо не грешить, нужно быть хорошим. Библия говорит и о хорошем, и о плохом. Библия разнообразная.
5: Вспомним о моральный поступок дочерей Лота, переспавшей с отцом. Мыслимо ли такое в Слове Божьем? Их Бог вывел из Содома, они порождают в своем собственном семействе маленький невинный якобы Содомчик.
1: Thank you. и было, когда Бог истреблял все города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим. Напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним. И он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего.
5: Конечно, там ведь есть высокая мотивация, возразит слушатель или читатель. Им важно было сохранить род. Но у любого поступка есть мотивация. А в некоторых случаях она так и остается безнравственной, хотя на первый взгляд она кажется оправданной. «Лукаво сердце человека и крайне испорчено», констатирует древний пророк Иеремия. Они забыли о Боге, ведь до Яхвы нужно было достучаться. И не стали они молиться и ждать ответа. Как-то недосуг было, и начали действовать. Напоили отца и в состоянии бессознательного опьянения добились своего. Очевидно, что вот этот поступок, он совершенно мерзок. И понять едва ли возможно. Поразительное повествование. Странный, шокирующий, неуместный на страницах Библии. Такое впечатление, что это что-то из апокрифической литературы, а не из Слова Божьего. Они настолько, настолько парадоксальны, что мы о них никогда не говорим. Наверное, стыдимся. Неловко такое читать, тем более вспоминать, анализировать. Не свято это, порочно, грязно.
4: И библейские персонажи – это не святые из сусального золота, без всяких изъянов, пороков и недостатков. Они такие же люди, слабые, грешные, со своими недостатками.
6: И я ценю Библию прежде всего за ее честность по отношению к нам. Это реализм, который возник задолго до того, что произошло в русской литературе. Это сверхреализм, если говорить языком Адамовича, Шаламова, Алексеевич. Это неприукрашенная правда.
5: Разумеется, дьявол ловит человека на всем и даже на чтении Библии. Сколько ересей порождены людьми, трепетно читавшими Слово Божие. Как мы уже говорили, не только художественная литература и не только песни Соломона, но и повествования об Амноне и Фомаре могут возбуждать в человеке, как писала христианская писательница Эллен Уайт, нездоровые чувства, лихорадочное воображение, лишать его ум работоспособности, отвлекать душу от молитвы и духовных упражнений. Вот такая точка зрения. И дело тут не только, не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
6: И даже правда о народе Божьем. Он не такой хороший, как может показаться. Но там есть прекраснейшие люди, самые светлые люди. И все зависит от того, как строится их жизнь. Если они идут по отношению к Богу, то в эти периоды это самый прекрасный народ. Приходит царица Савская к Соломону и ищет у него мудрость, потому что это момент, когда он связан с Богом. Смотрим, он отвернулся от Бога, и жуть происходит. Это какой-то сексуальный гигант. 300 жен, 700 наложниц. Что же он творит? Жертвенники, капища, безумие. Самый мудрый, отвернувшийся от Бога, становится безумцем. И самый, может быть, бесталантливый, повернувшись к Богу, становится прекрасным, красивым, удивительным и ярким. И Библия описывает и то, и другое. Что происходит с Божьим народом, когда он идет к Богу, и что происходит с Божьим народом, когда он идет от Бога. И это честная история для тех, кто готов быть честным.
4: Священное Писание вместе с тем показывает нам, как Бог может изменять человеческую жизнь, когда человек вверяется в руки Божьи, когда он раскаивается в своих грехах, когда он осознает свою собственную греховность. Вот это самое главное, на что мы должны обращать внимание в Священном Писании. Пусть нас не смущает вот эта правда, тяжелая правда. Кстати, это лишний раз меня убеждает в том, что Библия – это книга, которой можно доверять, потому что она не приукрашивает человеческое существование, она показывает ее, нашу жизнь, очень правдиво. Поэтому я доверяю Библии. Для меня, наоборот, это аргумент в пользу Священного Писания, что в ней вот мы находим такие истории.
5: Иными словами, Библия – это не книга о святых людях, это не жития, а книга о правде, которая бывает странной, непостижимой, на века поучительной.
6: Ну, был период, когда я не просто не желал быть с этой книгой, а когда я не желал вообще иметь дело с религией. То есть, несмотря на то, что я вырос в семье верующих людей, был период, когда я посчитал, что религия – обман, Библия – тоже, и как-то вот решил по-другому строить свою жизнь. Но я могу сказать, что просто Бог, Он всегда ведет какими-то своими путями. Я, когда вернулся к изучению Библии, я не могу сказать, что к этому моменту решились те вопросы, которые у меня перед Библией стояли. Они были, они никуда не исчезли, они исчезли намного позже. И в тот момент я просто понял, что независимо от того, что у меня есть много вопросов, независимо от того, что я очень многие вещи в Библии не понимаю, и они меня смущают, я хочу строить отношения с Богом. И благодаря этому впоследствии уже сам я увидел ответы на те вопросы, которые меня смущали.
7: Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, вкусите плод, и будете как боги». Для юноши открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Олеся Козуля.
1: Здравствуйте, друзья! Обычно эту передачу ведет моя мама и рассказывает взрослым, как правильно нас воспитывать. Но сегодня я, ее дочь, раскрою вам несколько своих секретов о том, как воспитывать взрослых. Я расскажу о том, как говорить, чтобы папа всегда услышал. Могу поспорить, что вы частенько слышите от своих родителей такие фразы. Ты что, не слышишь, что я говорю? Ты оглох? Конечно, мы не глухие. Просто иногда очень медленно выполняем задания, которые даны нам в приказном тоне. Иногда и с моими родителями случается такое же. Кажется, я говорю, они как будто не слышат. А малозначительные слова вдруг задевают их и надолго западают им в память. Хотите знать, почему такое происходит? Оказывается, чтобы важные слова имели воздействие на родительские уши и сердца, произносить их надо по-другому, иначе, чем простые фразы. Секрет первый касается того, как слушают наши папы. Мозг мужчины устроен иначе, чем мозг женщины. Соответственно, к папе нужен иной подход. Дело в том, что у пап сильнее развита та половинка мозга, которая отвечает за логику. И уж если мозг взялся за какую-нибудь задачу, то будет целенаправленно выполнять ее, пока не закончит. Все окружающее в это время не имеет для папы особенного значения. Это значит, что если папа ремонтирует приемник, то в это время можете и не пытаться сказать ему что-то важное, но все равно пропустит это мимо своего сознания. Хотя может в ответ и покивать, и даже что-то произнести, там да-да, но не тут-то было. Все ваши слова исчезнут из его памяти уже через несколько минут. Он слишком занят, чтобы отвлекаться. Это называется поверхностное касание словом. Помните, как некоторые птички выхватывают мошку с поверхности воды? Чик! И снова все спокойно. Никаких волн. И птичка улетела. Это поверхностное касание. То же происходит и со словами, которые вы говорите папе, если он занят чем-нибудь еще. Вы вроде произнесли «папа чик!» Кивнул, и снова все как было. Память его осталась нетронутой. И не обижайтесь потом, если вы в этот момент просили оставить вам денег на школьный обед. Вы их не получите. Да еще и папа может разозлиться. Мол, не говорил ты мне ничего о деньгах, что придумываешь? Что поделаешь, поверхностное касание словом. Как же сделать так, чтобы поверхностное касание превратилось в глубинную бомбу? Используйте те моменты, когда папа не занят, или отвлеките его. Как узнать, что папа уже слышит вас? Память его включилась. А вы посмотрите в его глаза. Взгляд должен направлять быть на ваше лицо, а не на приемник или экран телевизора. Ухватитесь за этот взгляд, как за веревочку, и не отпускайте, пока не скажете то, что необходимо. Хорошо бы еще при этом, чтобы и руки папы были свободны, а не листали справочник или занимались чисткой ногтей. Прежде чем что-то сказать папе, убедитесь, что его внимание на вас. Поэтому сначала позовите его. «Пап, я хочу тебе что-то сказать». Пусть он на минутку отвлечется, посмотрит на вас, а потом уж и говорите. Был однажды такой случай с одним мальчиком и его отцом. Отец моет обувь и при этом напевает песенку. Сын собирается уходить на каток. Звонит телефон. Папа продолжает увлеченно мыть обувь и при этом напевать. Сын снимает трубку. Это был папин начальник, которому срочно нужен был инженер. Сын заглядывает в ванную и говорит: «Пап, это тебя». Затем берет коньки и уходит. Папа продолжает увлеченно мыть обувь, его песенка очень смешная. Через несколько минут с работы возвращается мама и видит снятую трубку. «Алло», — говорит она. А в ответ слышит раздраженный голос папиного начальника. «Так что, маэстро закончил уже репетицию? Пусть теперь подойдет к телефону и поработает инженером». Да, не очень веселая ситуация. Слова сына произвели только касательное действие на сознание папы. И тут же растворились намеченные цели – мытье обуви. Зато мама поступила правильно. Она зашла в ванную, выключила кран, посмотрела мужу в глаза и сказала: «Твой начальник устал ждать тебя у трубки. Подойди скорее к телефону». Чтобы не попадать в такие ситуации, учитывайте ту особенность пап, о которой я только что сказала. Но не могут они слушать внимательно, когда заняты другим делом. Зато папа может глубоко и внимательно рассмотреть суть дела, если необходимо логически поразмышлять. Это отличное качество позволит вашему папе оказать вам помощь в решении задач по алгебре и геометрии, консультировать вас по чертению, физике и другим точным наукам. Так что не стесняйтесь привлекать его к выполнению свойственных его мозгу дел. Итак, папа – это больше практик, мама – нет. Такие особенности родителей нужно учитывать во всех случаях. Например, если вы порезались и у вас кровь, обратитесь к отцу. Он со своей логикой быстро окажет помощь, потому что для него важно, что делать. И только потом он расспросит, что же произошло. Если обратитесь сначала к маме, то имейте в виду, сначала она будет с охами и ахами расспрашивать вас, как это случилось, как вам больно, где болит и так далее. А уж потом окажет помощь. Да, наши мамы и папа оказываются совсем по-разному устроены, но в своем единстве они дополняют друг друга, как пазлы на разборной картинке. Попробуйте как-нибудь на досуге соединить два пазла одинаковой формы. Ничего не выйдет. Если у одного будет выступ,

0: будет от души хохотать вашим шуткам. И наоборот, если оба родителя слишком эмоциональны, то не избежать будет бесконечных слез и обид. А теперь я скажу вам очень важную вещь. То, что мы сейчас узнали про родителей, относится также и к мальчикам с девочками. И у нас с вами мозг устроен по-разному. И для девочек точно так же важно не то, что сказано, а то, как произнесено. А мальчикам не стоит говорить важных вещей, если они в этот момент заняты своими делами. Поэтому бесполезно просить соседа по парте Сашу протереть доску, если он увлечен решением сложной математической задачи. Вы спросите, для чего я все это говорю? Да просто это знание поможет вам наладить отношения с семьей и, конечно же, с любимыми друзьями. Наш мозг так сложно устроен самим Богом. Это Он женщину сделал более эмоциональной, а мужчину более рассудительным. Такая расстановка особенностей является частью Его мудрого плана. Если вы недовольны особенностями своих родителей, вы недовольны творением самого Бога. И наоборот, принимая родителей такими, какие они есть, вы принимаете план самого Бога. Сразу оговорюсь, что речь тут идет о тех особенностях, которые заложил Бог, а не о тех чертах характера, которые люди приобрели сами. Бог сделал маму эмоциональной, но крик и истерики не входили в его планы. Логика мужчин – дар от Бога, но он совсем даже не хочет, чтобы мужчины использовали этот дар для планирования преступлений. А вы сами, как используете эти дары? Для пользы или во вред? Для добра или для зла? Подумайте на досуге. Я лично собираюсь воспользоваться тем, что знаю об особенностях мамы и папы. А вы? Надеюсь, что после этой передачи вы по-другому посмотрите на своих родителей, и ваше общение с ними станет более радостным. Пока!
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгиль.
2: Мир вам, друзья! У вас серьезно все с Богом? А насколько, по-вашему, Бог серьезно относится к своим обещаниям, к своим решениям, заботиться о вас, помогать вам? Что вообще является показателем серьезности намерений? Давайте посмотрим один библейский текст, записанный в послании к Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Здесь говорится о Святом Духе, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Когда мы что-то хотим приобрести, есть такая важная вещь, которая показывает, доказывает, что мы настроены серьезно, что не просто так разговоры, что не просто так мы смотрим там и теряем свое собственное время и время продавца. Это залог, задаток. Мы оставляем часть средств, и продавец уже уверен, что мы приобретем. И мы уверены, что сделка состоится. Для этого и существует задаток или залог. И в нашем спасении, в нашем духовном странствии, шествии к небесному Ханаану, чтобы мы не были подвержены сомнениям, переживаниям, Бог предусмотрел вот такой же вот акт, дать задаток, залог, что наше спасение точно совершится на сегодня, чтобы успокоить всех нас, мы получаем присутствие Святого Духа, дар, который становится частью нас, который поселяется в наших сердцах и производит свою работу, совершает действие. Дорогие друзья, это действие Божье, присутствие Духа Божьего в нашей жизни, которое ведет нас к тому, что нам становится интересным вообще небесные какие-то вещи, Священное Писание вдруг становится притягательным для нас, появляется желание ходить в церковь, все это является частью вот этого залога, которым Бог желает нас удостоверить. Спасение уже принадлежит нам. Осталось только немного подождать, когда все причитающее, то, что обусловлено внесением залога, станет нашей реальностью. И я хочу, чтобы мы с вами ждали этого момента и радовались тому, что дело Божье, дело нашего спасения уже определено и гарантировано залогом, задатком в Святом Духе. Хорошего вам настроения!
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
5: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
5: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Спасибо» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, вселенскую и апостольскую церковь.
6: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Иисус Христос часто говорил людям о Царстве Небесном. В одной из своих притч он однажды сравнил Царство Небесное с закваской. Что это значит? Сегодня мы говорим на эту тему. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, очень рада снова вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Итак, Иисус Христос очень часто приводил в беседах с учениками, с народом, с фарисеями различные сравнения, удивительные, может быть, сегодня для нас. Но вот, например, в одной из своих притч он сравнивает Царство Небесное с закваской. Почему и вообще хочется понять, что он подразумевал под Царством Небесным?
9: Ну, вообще, на самом деле, если мы представим ситуацию, в которой находился Иисус, вообще это была сложная ситуация в каком плане? Ну, вот вы представьте, вы идете к людям, и вам нужно объяснить то, чего люди никогда не видели, что имеет совершенно другую природу, что имеет нематериальную природу, и как донести информацию до людей, чтобы они еще и поняли это. Это было, конечно, очень сложно. Был такой... физик знаменитый, ну, сейчас о нем много говорят, и, наверное, будет много говорить, это Альберт Эйнштейн. И он сказал однажды такую фразу. Он сказал, что если вы что-то не можете объяснить 6-летнему ребенку, значит, вы это не понимаете. И понимаете, какая ситуация возникает? Перед Христом стоит задача объяснить, что такое Царствие Божие. Ну, поскольку он явный представитель Царствия Божия, да, как никто, знающий, что это такое, только он мог объяснить так, чтобы было понятно. И что делать Христу, да? Совершенно другое место, совершенно другое представление, другие ценности, другие принципы. И вот наша народная мудрость сегодня как говорит? Лучше что сделать? Один раз
8: увидеть,
9: да, чем 100 раз услышать. И поэтому Христос берет какие-то бытовые вещи, с которыми человек сталкивается ежедневно. Он берет вот эти вот моменты и говорит, что, друзья, вот если мы сегодня представим Царство Небесное, то оно будет похоже вот на это. И вот если мы посмотрим, например, всю 13 главу Евангелия от Матфея, то мы увидим, что там на самом деле собрано очень много притч. Ну, например, притча о сеятеле, да? Ну, она элементарно взята с поля. Вот трудится человек на поле, вот она с поля. Например, взята притча про жемчужину, например. Ну, элементарно притча взята с рыночных площадей, где происходит торг, где люди меняли один товар на другой, получали деньги. Допустим, возьмем притчу о неводе. Ну, откуда? Притча с берегов Галилейского моря, с того места, где рыбачили рыбаки. То есть Христос всегда обращался непосредственно к тому опыту, который имел человек. И вы знаете, в этом заключалась великая мудрость и милость нашего Господа, потому что, представьте, Христос бы начал оперировать терминами. Ну, он же знает, что такое Царство Небесное, да? Он бы мог это сказать по-научному, так как это, наверное, и есть. Но он не делает этого. Он делает это так, чтобы было понятно даже 6-летнему ребенку. И поэтому вот я лично очень благодарен Христу за такие сравнения, потому что именно они позволяют сегодня нам понять. Ну, вообще, мы сказали о том, что Христос сравнивает Царство Небесное с закваской, да? Давайте мы прочитаем эту притчу, чтобы нам было понятно, что именно и где это записано. Евангелие от Матфея, 13 глава, и прочитаем только один текст, 33 стих. Написано: «Иную притчу сказал он им. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Вот чисто смотря на эту притчу очень бегло, мы понимаем, что притча взята откуда?
3: Из обычной бытовой жизни, да, женщина готовит.
9: Да, с кухни. Mm-hmm. Если мы просто, вот очень просто скажем, она взята с кухни обычной семьи, где женщина готовит, и мы видим, что она здесь печет что-то, mm-hmm. да, готовит. Но беглый взгляд, а даже и не беглый взгляд на эту притчу, говорит нам о том, что в этой притче три действующих лица. Первое – закваска. Второе – женщина. И третье – это три меры муки. Угу. Потому что если мы возьмем только закваску, мы понимаем, угу. что ну,
3: три компонента
9: не хватает,
3: здесь, да, да, понятно.
9: Вот.
3: А Царство Небесное?
9: Ну, Царство Небесное, да, оно как бы покрывает.
3: Понятно.
9: Да, конечно. Вот. Ну вот, да, кстати, вы спросили, я не ответил, что же такое Царство Небесное? Есть такой текст в Библии, который говорит нам о том, что Царство Небесное внутрь вас есть. Вот некоторые неправильно ставят букву в этом слове и говорят, внутри вас есть Царство Небесное. Но это будет немножко неточное прочтение Слова Божьего, потому что написано «Царство Небесное внутрь вас есть». То есть есть божественные принципы, есть те законы, по которым живет небо. Царство Небесное – это совокупность всего того небесного и хорошего, что есть у Бога. И когда мы говорим, что Царство Небесное внутри вас есть, это означает, что я живу на земле, да? Я живу в несовершенном мире, но я хочу иметь гражданство, вот то, гражданство небесное. А чтобы мне быть гражданином того царства, значит, я делаю простой вывод, значит, мне нужно жить по законам того царства. То есть, если я живу по законам того царства, значит, я принадлежу к тому царству. Если я живу по законам этого мира, значит, я принадлежу этому миру. Угу. Вот. Ну и давайте мы посмотрим вот на эти действующие лица и посмотрим, что же Христос хотел этим сказать. Ну, вообще, наверное, это на самом деле сравнение удивительное. Вот вы представьте, Царство Небесное, оно большое вообще, как вы считаете?
3: Ну, если учесть то, что его автор – Бог, и Бог там царь, ну, наверное, оно грандиозное.
9: Да.
3: Такое всеобъемлющее, самое прекрасное, что только можно себе представить.
9: Да, точно. Я абсолютно с вами согласен, потому что я просто недавно касался темы астрономии, и я еще раз убедился, насколько же Бог велик. Вы представляете, вот взять нашу галактику, Млечный Путь. Так вот, чтобы долететь от одного края галактики до другого, нужно лететь 100 тысяч лет со скоростью света. Это просто, чтобы долететь от одного края до другого.
3: Это просто одна галактика.
9: Это одна галактика из бесконечного количества галактик. И поэтому, когда мы видим сравнение Иисуса Христа, что Он сравнивает Царство Небесное, которое, я убежден, что не имеет каких-то таких узких границ, да, оно явно больше, чем наша кухня, и он сравнивает его с тем, что происходит на кухне, здесь в сознании многих людей возникает интерес. Как вообще Царство Небесное может быть похоже на то, что происходит на кухне? Угу. Такая затравка такая происходит. Но здесь еще один момент был интересный. Вообще фарисеи, да и многие жители того времени, они воспринимали закваску как нечто плохое. Как то, что является символом греха, как то, что портит. Вот в этом ключе какое-то было такое восприятие.
3: И на Пасху, по-моему, там надо было без закваски хлеб делать, да?
9: Да, как совершенно символ. Верно. И неделю еще есть только пресный хлеб, мы это помним. Очищать от всякой закваски нужно было. И вот Христос здесь, понимаете, Он усугубляет как бы эту притчу, Он говорит про закваску, которая в сознании людей воспринимается чем-то плохим. И человек опять смотрит, а как же Царство Небесное, закваска, почему оно вообще здесь, какая-то связь может быть? И Христос начинает объяснять. Ну, давайте мы, чтобы нам самим было понятно, вот я лично люблю печь хлеб, но я пеку его редко. Это
3: сами
9: надо
3: печете,
9: сказать,
3: да.
9: Потому что он у меня горит, потому что духовка такая, ну, в общем, много причин. Но я люблю печь хлеб. Вот. И, ну, а какие первые мои опыты, когда я пью хлеб? Ну, он получается деревянный. Ну, я по-другому не могу сказать, потому что он такой получался, крепкий, что его можно было разрезать с трудом. И вот когда мы берем тесто и не кладем туда закваску, у нас тесто или там пирожки, или плюшки, они через час после выпечки становятся просто вот такими вот, дубовыми, что их невозможно есть. В чем преимущество закваски? Ты берешь закваску, и тесто при этом поднимается. Оно становится другим.
3: Увеличивается в объеме.
9: Увеличивается в объеме. И если мы начинаем печь такое тесто, мы понимаем, что оно стало пористым, оно стало вкусным, его стало приятно есть. Таким образом, тесто изменилось. Понимаете, что происходит? И в этом я вижу важнейшую роль вообще закваски в жизни теста, да, если мы говорим про кухню. Но мы же сегодня понимаем, что Христос вообще-то не про кухню говорил, да? Это лишь пример, чтобы нам понять. Христос говорил про Царство Небесное и про те принципы, которые находятся на этом Царстве. И вот Христос говорит, что закваска, она воздействует на тесто. Если мы сегодня скажем с вами, что закваска – это Слово Божье, или закваска – это Бог, который воздействует на жизнь человека, то мы убедимся в том, что… Ведь когда вы, допустим, добавляете закваску в тесто, вы же не видите, как она работает. Вы знаете, что она там, вы знаете, что она что-то делает. Да? Мы даже не знаем, как она это делает. Но мы знаем, что она делает.
3: Ну, обычно оставляешь тесто на несколько часов, оно там подходит под полотенчиком где-то.
9: Да, то есть
3: где-то.
9: Ты даже вот своими делами занимаешься. Правда? Так и Господь. Он начинает действовать в жизни человека, но ты со стороны, ты не видишь, как Бог это делает. Ты видишь, что что-то меняется. Но ты не знаешь механизмов, ты не знаешь причин. И поэтому мы видим, что Господь, сравнивая Царство Небесное с закваской, Он говорит о том, что закваска – это сила, которая может преобразовать жизнь человека и сделать его совершенно другой.
3: Ну да, я думаю, что люди, которые пережили какую-то перемену в жизни, вот сами могут по себе сказать, что вот было время, что я так относился, и вдруг я не знаю, каким чудесным образом, вот я вдруг поменял отношение. Например, меня что-то раздражало, сейчас я к этому отношусь спокойно. Меня что-то волновало и беспокоило, а сейчас я спокойно это принимаю. И если вот ты постараешься это объяснить, разложить по полочкам, использовать логику, свое рацио, не всегда ты сможешь это сделать. Единственное, что можно только сказать, каким-то чудом все изменилось.
9: Да. И вы знаете, это благословение для нас, что мы не можем это объяснить. Потому что если бы мы могли это объяснить, это была бы наука. Это не был бы Бог, это была бы наука. И вы знаете, вот вспоминается такой эпизод, когда ковчег, да, и идут звери по ковчегу. Понимаете, ситуация вообще парадоксальная, какая-то невероятная ситуация. И некоторые комментаторы пишут, что люди, видя эту ситуацию, они стали объяснять ее естественными причинами. Понимаете? Что якобы как-то вот силы какие-то вот магнитные там или еще что-то, они вот начали вести вот этих вот животных в ковчег, и потому они и зашли. Не потому что Бог их вел в ковчег, а потому что вот так сложилась ситуация.
3: Угу. Ну а насколько вообще можно и рассматривать эту историю, как животные заходили в ковчег в отрыве от Бога? Потому что ковчег-то как раз Моисей строил для того, чтобы спастись там от потопа, а потоп предрекал сам Бог. То есть, ну как бы получается, что мы эту историю берем библейскую, мы же ее из Библии берем, но почему-то объясняем чисто наукой.
9: Да. Человек склонен, на самом деле, объяснять божественные чудеса научными методами. И тогда, когда происходит это объяснение, то теряется вот эта вот божественная нить. Потому что знание рационализируется, да, и чудо исчезает. Но не потому чудо исчезло, что мы поняли, как оно работает, а потому что мы думаем, что мы нашли объяснение.
3: Угу.
9: Что мы думаем, что это было так. Ну, как бы Искали же объяснение. Вот же оно. Вот. Ну, поэтому сегодня мы, когда говорим про закваску, мы понимаем, что Господь действует и сегодня, и преобразует жизнь человека так, как мы не понимаем, и в ту сторону, в которую, может быть, мы и не знаем. Вот. Ну, давайте посмотрим вот на женщину. Вот мне хочется здесь обратить внимание на этот момент, хотя я не могу сказать, что он здесь главный, здесь все главное. Есть два таких полярных, не то что мнения, две позиции. Ну, вот я только что сказал, что я пек хлеб, да? А тут мы видим, что печет хлеб женщина. И мы видим в этой ситуации, что раньше вообще было нормальным, когда семья пекла хлеб для себя. То есть это было нечто нормальным, нечто чем-то обычным. Сегодня для нас обычно идти в магазин и покупать хлеб в магазине. Ну, как-то вот привыкли мы так. А тогда нормально было печь его. Вот. И здесь мы видим образ женщины пекущей. И вот теперь давайте представим. У женщины есть семья. Муж, дети. И она печет хлеб, но она не просто печет хлеб. Ведь женщина, она всегда вкладывает душу. Она вкладывает частичку своего сердца в то, что она делает. И когда она печет этот хлеб, получается по факту, что это не просто хлеб. Это часть ее любви к тем своим дорогим членам своей семьи, которых она любит и хочет для них сделать что-то хорошее. Это женщина. Вторая ситуация. Предположим, хлеб печет мужчина. Такие ситуации тоже были, но мужчина всегда преследовал другую цель. Для него это было ремесло. То есть если он пек хлеб, это означало, что он печет хлеб для продажи. У него не было цели вложить туда душу свою, не было цели вложить туда частичку своего сердца. Да? У него была цель испечь хлеб, продать его и получить прибыль, да? Средства, деньги, чтобы элементарно кормить свою семью. И вот здесь мы видим, что вот этот образ женщины, он очень хорошо согласуется с образом Бога. Потому что Бог не хочет получить от нас никакую прибыль. Понимаете? В Священном Писании есть несколько мест, которые красноречиво говорят о том, что Господь говорит: «Золото – мое, стада на тысячу гор – мои, ну, все мое». И вот, представляя эту ситуацию, мы можем вот сегодня спросить себя, да? Вот я прихожу к Богу. А что реально я могу Ему отдать? Что есть такого у меня, чего нет у Бога? Бог имеет все. Он имеет невероятные сокровищницы того, о чем я даже и не мечтал, и не снилось мне. Поэтому сегодня, когда человек приходит к Богу, единственное, что он может отдать, это, наверное, свое сердце, свою жизнь, свой выбор, то, что является самим человеком. Вот это Бог очень ценит, потому что все остальное у него есть.
3: Ну, да. И ни животные, ни какие-то элементы природы, горы, там, леса, деревья, они не выбирали. Просто Господь их сотворил для нашей радости, для нашей пользы, и все. Но мы-то другие, мы же существа, мы можем и не выбрать.
9: Да.
3: И вот именно поэтому наш выбор дорог, потому что мы могли бы и не выбрать.
9: Но вы знаете,
3: бы другой выбрать.
9: Бог облегчил наш выбор. Потому что Он сказал в Священном Писании, Он сказал, что «Я пришел тогда, когда вы были еще грешниками». Но другими словами, пришел вас спасти. Другими словами, «Я пришел вас спасать, когда вы стояли ко мне спиной, когда вы побивали меня камнями. Я в этот момент решил вас спасти». И поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что у нас есть выбор, мы понимаем, что Господь его очень сильно нам облегчил. Потому что если бы Господь поступал нам зеркально, да, сейчас мы видим про санкции, которые зеркально, вот постоянно у нас какие-то вот с другими странами происходят. Если бы Бог зеркально по отношению к нам поступал, наверное, много людей осталось бы за бортом вообще. Потому что люди склонны по своей природе смотреть в другую сторону. Не на Бога, а куда-то вот туда.
3: Ну да, вот как бывает нередко в отношениях между там мужчинами, женщинами, парнями, девушками боимся сделать первый шаг. А вдруг я не нравлюсь? А вдруг я признаюсь, он скажет «спасибо». Там как «я люблю тебя». Что ты на это скажешь? «Спасибо, я тоже». Ну, сам себя люблю, да? И это тяжело, потому что, ну, люди боятся остаться в дураках. Люди боятся быть брошенными. Люди боятся открыться, а наткнуться на стену. А с Богом мы не наткнемся на стену, потому что Он выбрал нас давно. И в Библии есть такие слова, что Он верен и праведен. Он верен всегда. То есть это не та ситуация, когда сегодня выбрал, а через 3 года разочаровался и хочу еще кого-то повыбирать там получше. У Бога не так. Да. Вот на самом деле действительно наш выбор облегчен.
9: И представьте, вот если бы Бог был в своем выборе условным, Бог бы сказал: «Хорошо, я тебя выбираю, но я даю тебе срок 3 года. Вот если ты за 3 года сейчас что ты изменишь в своей жизни, ты покажешь, что ты достоин моего выбора, тогда я продолжу с тобой диалог». Господь говорит: «Я тебя выбрал, и покуда ты жив, я буду стучаться в твое сердце, я буду достигать тебя, я буду стремиться к тому, чтобы ты был со мной, и я буду уважать твой выбор любой». И когда человек понимает, что Бог заинтересован в нас не потому, что Он хочет от нас что-то получить, а потому что Он нас любит, это меняет нашу парадигму жизни, вы понимаете, это меняет наш взгляд. Мы понимаем, что Бог пришел дать, а не взять. Мы понимаем, что Бог пришел спасти, Бог пришел помочь. И даже вот сейчас мы разбираем притчу, Он говорит им о Царстве Небесном, но для чего? Не для того, чтобы сказать: «Вы знаете, дорогие друзья, есть Царство Небесное, вам, конечно, туда не попасть, вы тут живете, а там есть царство, просто имейте в виду». Нет, ситуация была совершенно другая. Он им говорит о Царстве Небесном, чтобы они стали его гражданами, чтобы они почувствовали, что они тоже хотят быть в составе этого царства.
3: И несмотря на то, что люди согрешили, несмотря на то, что они-то могут сегодня выбрать, а завтра пожалеть или передумать, а потом вдруг опять захотят выбрать, и все равно будут приняты, что удивительно. Вот как бы дело в том, что ведь на небесах там же царит совершенство.
9: Да. Ну,
3: Господь, ангелы, там все безупречно. И вот Бог приглашает человека несовершенного, бестолкового, бессовестного, и который сегодня одно, завтра другое, его приглашает в Царство Небесное опять.
9: Да.
3: В Эдемский этот сад, рай.
9: Да, рай. Но при этом важно понимать, что да, Он приглашает в нас Небесное Царство, это правда. Однако мы читаем, что в Царство Небесное не войдет ничто нечистое.
3: Угу.
9: Поэтому мы понимаем, что доступ тебе открыт в Царство Небесное. Однако, если ты сейчас держишься за земные вещи, за какие-то свои дурные привычки, если ты держишься за какие-то вещи, которые тянут тебя вниз, и не хочешь их отпускать, то ты сам приковал себя к земле и не можешь подняться в Царство Небесное. Но если ты говоришь: «Господи, я хочу это все оставить, потому что Ты меня зовешь туда». Помните, когда Моисей получал закон Божий, Господь его пригласил куда? Он говорит: «Поднимись на гору, поднимись, и там мы с тобой будем говорить, и я тебе дам закон Божий». Поэтому сегодня мы понимаем, что Господь нас приглашает подняться. Бог, да, Бог опустился и пришел на землю, чтобы нам все это рассказать. Но Он теперь говорит: «Вы поднимайтесь. Не я буду опускаться до вашего уровня, а вы поднимаетесь до уровня моего». И если мы сейчас очень кратенько вспомним Нагорную проповедь Иисуса Христа, помните, чем Он заканчивает слова своей проповеди? Он говорит: «Итак», подводя итог размышлению, Он говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». Понимаете, какая планка? То есть, как человек я понимаю, что невозможно. Я не могу это сделать. Но я понимаю, что у меня есть Бог, который может это сделать во мне. Именно поэтому пусть я там такой бессовестный, ужасный человек, но я знаю, что Господь может очистить меня от всего этого и взять к себе чистым. Да. И вот еще вот мы про женщину сказали, но не сказали про три меры муки. Очень важно сказать.
3: Да, это важно.
9: Это очень важно.
3: Три меры.
9: Да. Ну, существует, сейчас не существует единого мнения, сколько же было муки. Мы не знаем, сколько взяла муки, она много или мало. Кто-то говорит 8 литров, кто-то говорит, всего 2 килограмма муки она взяла. Кто-то говорит, что она взяла столько муки, что можно 100 человек было накормить этим хлебом. Но мы видим, что Христос, что ученики потом не спрашивают Христа об этой притче. То есть для них количество муки не было чем-то таким фантастическим. И поэтому количество муки было взято, чтобы накормить семью, обычную, состоящую из большого количества человек. Но три меры муки у нас есть. Разум, чувство и тело. И когда закваска воздействует на тесто, она воздействует комплексно, она воздействует. И таким образом Господь формирует в нас гармоничную личность, понимаете? Личность, которая была бы развита и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Три меры муки, все вскисает, покуда не вскиснет все.
3: Ну, потому что, в принципе, в человеческой личности это все связано, да?
9: Да.
3: Так, разум, чувство и...
9: И тело наше.
3: А, тело, тело, да. Ну, все связано.
9: Да.
3: Мы не можем сказать, что отдельно у нас чувство, отдельно у нас тело. Это
9: да.
3: все собирается в личность. Это все характеристики да. нашей личности и тела, в том числе физическое.
9: Ну, вообще, вот нужно да. сказать, что развивать гармоничную личность сложнее, чем развивать какие-то отдельные ее характеристики.
3: Угу.
9: То есть развивать мозг легче, чем развивать гармоничную личность. Понимаете вот это?
3: Ага, да, понимаю.
9: И поэтому
3: да.
9: Господь, Он развивает сразу все. Потому что Он мудр, Он силен, и Он это делает. И поэтому мы сегодня видим, разбирая эту притчу, что в таком коротком отрывке из обычной кухни мы видим великую преобразующую силу Бога, и мы радуемся, что Царство Небесное доступно для нас сегодня.
3: Угу. Большое спасибо вам, Андрей, за участие в программе. Благодарю вас.
9: Спасибо.
3: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, мы с радостью ждем ваших комментариев, вопросов на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы вновь в гостях на нашей кухне. Чем наша кухня отличается от любой другой? Оказывается, наша кухня еще и благотворно влияет на характер и даже может развивать в человеке хорошие качества. Кто-то пошутил, сказав, что после хорошего обеда можно простить кого угодно. Но и кроме шуток, мы не раз, наверное, замечали, что после хорошего обеда у нас действительно повышается настроение и жизнь нам кажется уже совсем другой. И сегодня у нас есть прекрасная возможность это проверить.
4: Салат со свеклой. Свеклу отварить, натереть на крупной терке. Помидоры и сладкий перец нарезать для салата. Кинзу нарезать мелко. Все перемешать, посолить и заправить растительным маслом.
3: Именно разноцветные овощи обеспечивают наш организм всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами. Зелень, в частности, очень богата калием, и поэтому мы должны стараться есть как можно больше зеленых, темно-зеленых овощей и зелени.
4: Суп с красной чечевицей. 2,5 литра воды довести до кипения. Всыпать 1 стакан красной чечевицы. Картофель нарезать кубиками, высыпать в кастрюлю. 2 луковицы мелко нарезать и пастеровать с растительным маслом. 2 столовых ложки томатной пасты развести небольшим количеством воды, добавить в пассеровку и перемешать. Суп посолить, добавить в него пассеровку и довести до кипения. В конце положить мелко нарезанную зелень, укроп и петрушку.
3: Чечевица – это вообще прекрасный источник растительного белка. Она очень богата железом, селеном, марганцем. К сожалению, только мы немного блюд из нее умеем готовить, но я думаю, что еще одно блюдо прибавится в нашем меню. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут

0: любовь, но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: Криптовалюта. Сегодня невидимые финансы у всех на устах, а у кого-то в кошельке, виртуальном. При множестве рассуждений о сути цифровых денег и попытках объяснить то, как эта валюта генерируется, возникает и скепсис по отношению к этому явлению. Что, если использовать притчу о криптовалюте для того, чтобы ответить на вопрос «Чем богат Бог?» Как можно богатеть в Боге? Насколько материальны ценности Царства Небесного и как они выглядят? В рассуждении на эту тему можно открыть для себя и два вида отношений к служению – режим слуги и режим чебурашки.

Приветствую вас, друзья, в программе «Возрождение». Мы сегодня подумаем, найдем ли ответ на вопрос, чем богат Бог. Криптовалюта уже много лет как шумит, много интересных сюжетов о том, как люди заводили себе какой-то виртуальный кошелек, благополучно теряли пароль от него и потом кусали локти, заморачивались, да, потому что не могли найти этой самой великой ценности, которая за годы выросла в сотни и в тысячи раз. А что, если вот то пресловутое, о чем говорят христиане уже много тысяч лет, о Царстве Небесном, о богатстве в Царстве Небесном и так далее, похоже на криптовалюту? Вот все о ней говорят, но никто не видел. Да, не будем вдаваться в подробности, как в цифровом мире генерируются валюты. Задача – понять, Бог как относится к богатству. И как мы можем, относясь к богатству, выразить свое отношение к Богу? В общем, здесь очень много разных вопросов. И для чего мы обратимся к Священному Писанию, чтобы найти эти вопросы? Ну, одно из определений, самое фундаментальное, о том, кто является собственником всего. Друзья, Псалом 23, стих 1, гласит очень утверждающе. «Господня земля, и что наполняет ее – Вселенная и все живущее на ней». В связи с этим можно закрыть нашу тему. Это, наверное, самая короткая тема из всех, что вы смотрели. Прощаемся с вами. Почему? Ну, чем богат Бог? Мы ответили всем, все его и все живущее на ней. До свидания. Устроит вас такой ответ? Наверное, нет, надо порассуждать, правда? Это не просто поэтическое выражение от царя Давида, что все Господне, все живущее на ней его, но как-то мы можем отнестись к подобному выражению просто как к поэзии, ну, высокий слог, знаете, как бы такая подача очень пафосная. Но если мы обратимся к Новому Завету, когда апостол Павел тоже цитирует эти же слова, примерно так же в первом письме к Коринфянам, главе 10, стих 26, «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». И когда он рассуждает о том, какую пищу есть, и там идоложертвенное и прочее, какие-то запреты, опять Павел подчеркивает уже в 28 стихе, «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Так если Господня земля и все, что на ней, все ему принадлежит, то автоматически мы не можем это ни взять, ни пользовать. Ну, все, как бы вопрос закрыт. Или все-таки нужно рассуждать? Действительно, Богу все принадлежит на этой планете по праву творения. Однако, мы знаем чуть больше, чем просто эти несколько выражений, в Священном Писании говорится о том, что Бог, будучи Творцом всей Вселенной, на земле власть свою божественную передал человеку, Адаму и Еве. А они, к сожалению, благополучно передали эту власть кому? Древнему змею, сатане. Когда лукавый обольстил наших прародителей, они перестали быть послушными Богу, теперь они не в его подчинении, они подчиняются сатане. И князем мира является теперь кто? Сатана. Тот, кто на небе восставал против Божьего правления и воевал с Иисусом Христом и его ангелами, теперь на земле заправляет. Это мы знаем из книги Иова. И как же Господь может восстановить свое правление? Вот в то время, когда псалмопевец говорит, что Господня земля и все, что наполняет ее, земля не принадлежит Богу, она мятежная планета. На земле царствуют духи злобы поднебесной. Землю представляет в небесном совете дьявол, приходящий как правитель этого мира. И этот дьявол говорит Иисусу Христу, у меня есть власть, я кому хочу ее даю, и ты можешь ее взять, если падше поклонишься мне. И Иисус говорит, что вот идет князь мира. То есть Иисус признает, что правителем планеты, ну не царем, но князем, является лукавый. Так как же теперь Богу что-нибудь на этой земле принадлежит? Как он может быть богат на этой земле? Следующий ответ, который мы можем подчеркнуть, это книга Откровения, где подсказывается, что Бог не просто по праву творения владыка земли, но он еще является искупителем. Парадоксально, он за то, что сам создал, вынужден еще и платить. Вспомните себя, когда вы чем-то владеете, и вдруг вам выписали штраф за ваше же владение. Ну, не там стоит, не там припарковано, не так устроено, и вы еще за свое вынуждены дополнительную цену вносить.
Неприятно, правда? Представьте, как это чувствует Господь. Его планета, он все создал, все им движется и существует, и вдруг надо это искупить. Это не моя интерпретация. Читаем книгу Откровения, глава 5, стих 9. «Поют искупленные в небесах новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». А на этом многие могут сказать: вот действительно Бог искупитель, и искупил он души человеческие. Да, действительно, в небесах это очень ценно, важно, Бог хочет спасти душу, а земля и все дела на ней сгорят. Поэтому, опять же, давайте закроем эту тему финансов. Главное – душу спасти. Главное – духовно развиваться, там, в духе поклоняться Богу и так далее. А все остальное оставим при себе. К сожалению, человечество так и поступает. Богу отдается что-то невидимое, такая криптовалюта. «На тебе Боже, что мне негоже». «Оно твое». Мысли, чувства, желания, а кошелек – мой. Время рабочее – мое, имущество – мое, еда тоже моя, одежда – моя, все мое, что материально. Тебе же, Господи, материальное не нужно, поэтому получай песни, молитвы, прошения и все. Не лицемерно ли это? Представьте себе, Писание нас учит, что Господу принадлежит все. Земля, все живущие на ней, моря, источники вод, весь скот на полях, в лесах, везде. Вся живность планеты, все тоже его. И вы, люди, тоже Господу принадлежите. Но вдруг человек заявляет: «Хорошо, Господи, душа моя тебе принадлежит, а все, что ты мне дал на этой земле, я этим сам распоряжаюсь, когда хочу, как хочу, и получаю от этого наслаждение и прочее, прочее». Несколько несправедливо. Почему мы задаемся этим вопросом? Ну, потому что есть такое выражение в Библии – «богатеть в Бога». Вот если бы не было таких притч, если бы не было таких наставлений, хорошо, мы бы и закрыли эту тему. Мы бы действительно сами управляли этим материальным, ну, а с Господом только в духовном мире как-то духовно и общались. Ну, давайте посмотрим на конкретный библейский сюжет, а именно притчу, рассказанную Господом Иисусом Христом. Евангелие от Луки, глава 12, стих с 15 по 21. «При этом сказал: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Вот, вроде в том же самом ключе. Зачем имение? Но дальше притча такая. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы». Это можно еще дольше протянуть. Многие годы. Вот так же многие люди наслаждаются. Надолго хватит. Для внуков на 100 лет. Прям, знаете... У тебя 100 лет нету, но построить надо на 100 лет. Накопить надо так, чтобы, ну, если мясо ешь, то из ноздрей полезло, как у евреев в пустыне. А что говорится этому человеку, который много накопил? Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Теперь, внимание, вопрос, который ставит Господь. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Что мы можем вынести из этой притчи, друзья? Бог не говорит, что вот этот богач не прав потому, что у него много денег или много добра, много урожая. Неправота заключается, что вот это богатство не направляется на служение Богу. Давайте предположим, что этот богач – набожный христианин, живет не в первом столетии нашей эры, а в 21-м столетии. И немного современным языком говорит, что у меня теперь криптовалюта, кошельки, у меня счета, у меня вложения. И что я с этим сделаю? Я еще и банк для себя сделаю, персональный. Я еще для себя еще какую-то инвестицию сделаю, чтобы душа моя и души внуков моих и правнуков до 25-го колена наслаждались. Ну, разве не так сегодня происходит?
Примерно так. Причем по субботам этот человек может ходить к Господу на поклонение и радоваться. И благодарить Бога: «Господи, хорошо, что я не такой, как эти бедолаги и нищеброды, я могу наслаждаться тем, что ты мне даешь». Господь говорит: «Безумный, сколько бы ты мне ни поклонялся, но неправильно управляя своим имуществом, ты не в Бога богатеешь». Оказывается, можно богатеть в Бога. Как это работает? Поиск Царства Небесного – это практика того, что ценится на небесах. Есть еще одно выражение в этой же главе, как правильно распоряжаться тем, что есть у тебя на земле. С 31 стиха мы читаем: «Ищите прежде Царство Божие, и все это приложится вам». Опять мы с этим согласны. Знаете, дальше посложнее выражение. 33 стих. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе хранилище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Посмотрите, друзья, Бог не против зарабатывания, не против владения имуществом, но Бог выступает за то, чтобы так использовать это имущество, чтобы созидалась такая ценность, которая и в небесах ценна. Просто богатство, приумножающее богатство ради приумножения еще богатства, это тупик, потому что богатство ценится на земле. Когда же богатство, может быть, нас это мало касается, не такие уж мы и богатеи, и страна такая, нам хочется чего-то большего, но вообще, в принципе, имущество любое, все, что у тебя есть, распорядись так, чтобы вложение было в такие сферы, на такие деяния, которые ценятся в небе. Ты можешь сделать то, что Господь примет как жертву. Это милостыня, это помощь, это образование, это забота о нуждающихся, это, в конце концов, забота о природе, забота об обществе. Любые сферы, которые показывают твое моральное качество, какой ты по сути. Ну, для этого еще нужно, друзья, посмотреть на одну притчу из этой же книги Евангелия от Луки, главы 16. Методом от противного Иисус показывает, как, оказывается, человек может что-то достойное сделать. Был один человек, он был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. Вот прям негодяй, расточает имение своего хозяина. И призывает господин этого управителя и говорит: «Что я слышу о тебе? Какие-то слухи, давай проверять. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». То есть какой-то еще шанс дает для разбирательства. И управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь». Знаете, это выглядит как резюме. Что умеешь делать? Копать. А что еще? Могу не копать. Вот так и он говорит: копать не могу, просить стыжусь. Еще и гордый, еще и наглый, эгоист. Ну, знаете, чувство собственного достоинства. Попросить не могу, помирать с голоду буду, но рот не открою, не попрошу. Тупик, правда? И что делает этот человек? Знаю, что сделать. Чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. То есть он жил не за счет честности, а за счет расточения, за счет, может быть, воровства какого-то. И призывает этот человек, управитель, должников господина своего, каждого порознь. И спрашивает у первого: «Сколько ты должен господину моему?» Ну, говорит: 100 мер масла. «Хорошо, возьми расписку и напиши 50». Второго призывает: «А ты сколько должен?» Он говорит: 100 мер пшеницы. Возьми свою расписку, напиши 80. И знаете, что происходит? Невероятно. Господин, узнав о вот этих расписках, хвалит управителя неверного, что догадливо поступил. И вот какое объяснение: «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Эта притча наделала много шума, потому что люди, желающие оправдать себя в каком-то нечестии, пытаются найти, так сказать, опору или поддержку в этих словах. Друзья, эта притча четко говорит, что нечестность
категорически не может быть законной, одобренной Богом. Вот он был неверный управитель, он им остается, он неверный управитель. Но что делает этот неверный управитель? Он вдруг начинает понимать, что вся вот эта неверность, которой он долго-долго жил, она его никак не спасет. То, что он крал, то, что он расточал, это уже не работает. Работает, оказывается, обычная человеческая рекомендация, обычная благодарность. Неверный управитель понял, что ценно. Он понял, что его могут принять за счет того, что он кого-то, ну, иго налоговое или иго кредита снизил. Понимаете, он покупает расположение человеческих сердец. То есть Господь, еще раз, не дает нам права на зарабатывание денег нечестным путем. Кстати, здесь выражение про неправедное богатство, оно, уверен, вы прекрасно понимаете, что означает не деньги, заработанные нечестно, а деньги, которые не приносят праведности, которые вот они есть, и они ценны на земле, но они не могут быть значимы на небе. И все. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Еще раз подумаем, что хочет донести до нас Господь. Если человек, представитель тьмы, уразумел, что делать с рекомендациями, как себя обезопасить в будущем, когда будет и нищета, и голод, и зависимость, то сыны света тем более должны вот так поступать. То есть, если я сегодня не неверный управитель, а верный управитель, если я сегодня созидаю свой дом, свою семью, достаток, все, что у меня есть, и делаю это правильно и хорошо, то тем более я должен вот это все хорошее направить на служение Господу. Не раздать, не просто всем раздать и оказаться голым. Нет, Бог не призывает к таким радикальным, немного неадекватным действиям. Нет, Бог говорит, управь так, чтобы это было в Бога, богатение в Бога. Да, выглядит несколько так старинно эти слова, но ничего, главное уловить смысл, не так ли? Богатство неправедное – это ценности земные, они приходящие, но их можно действительно разумно и эффективно для Царства Небесного приумножить. Еще один важный момент относительно имущества. Вы посмотрите на библейских героев и проанализируйте, кто в Ветхом Завете, ну и в значительной степени и в Новом, являются героями Священного Писания. Начиная с Авраама, это все князья, князья Востока. Некоторые говорят, что их благосостояние измеряется в миллиардах современных, ну, допустим, условных единиц. Это все князья почитаемые, управляющие огромным имуществом, миллиардеры. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Кто-то скажет, он в рабство попал. Да, но родился в богатом доме и закончил жизнь, будучи премьер-министром Египта. Моисей, на минуточку, жил при дворце египетского царя. 40 лет. И только потом, по Божьему благословению, его водительству и провидению, стал мессией своего народа. Но целые книги в Священном Писании – это книги, посвященные царям. Это несколько столетий правления в Израиле и в Иудее. То есть это люди, значительная их часть, князья или цари, обладающие солидными ресурсами. И кто-то из них не справился, кто-то из них увлекся этим самым богатством. Ну, даже из пророков такие были, в частности, Валаам, сын Виоров, который возлюбил мзду неправедную. Но значительная часть, будучи богатыми, не испортились. Будучи мультимиллионерами, миллиардерами, служили Господу всем имением своим, всею крепостью своей. Значит, такое возможно. Поэтому любые рассуждения, любые темы, которые вы смотрите относительно финансов, не стоит рассматривать как попытку призвать всех к добровольной бедности. Нет, Господь такого не велел делать, Господь велел распоряжаться. А как же выглядит это самое небесное богатство?
Я, друзья, вдохновился вот этой темой, когда несколько месяцев назад услышал такую ситуацию. Одна женщина, многодетная мамочка, участвовала в служении церковной общине, принимала у себя в гостях несколько участников большого театрального проекта, и потом еще и подвозила в аэропорт в машине битком набитой и с маленьким грудным младенцем. И одна из девушек, которую она подвозила, вышла из машины и говорит: какие люди, она еще и в аэропорт везет, она еще гостиниц передает. То есть человек оказался под впечатлением служения. И от этого говорит: слава Богу, какие же это люди. Начинает Бога прославлять за добро, явленное в жизни другого человека. Как это выглядит? Мы-то привыкли все, мы же почти в небесах, мы видим что-то очень духовное. А надо видеть богатство небесное уже здесь на земле. Знаете, что это такое? Это время, потраченное на ожидание, на сопровождение. Это мозоли, которые появляются от больших трудов, начиная от вскапывания огорода или таскания овосик с продуктами. Это пожертвования, которые не многомиллионные, а просто какой-то процент от той жалкой пенсии или от небольшого заработка, который приносится с чистым искренним сердцем. Это слезы, которые человек проливает, превозмогая сердечную боль, сострадая на похоронах или в каких-то тяжелых моментах жизни. Это круги под глазами, когда человек не спит, дежуря у постели больного. Это сама болезнь, которую человек получает, контактируя с заболевшим, а не шарахаясь от него. Это больное сердце человека, который сопереживает, который молится о других нуждающихся, и его сердечко и так слабое. Зачем еще брать лишние заботы? Зачем еще проникаться нуждами других людей? Можно просто сказать: да они нечестивые, пусть сами и выкарабкиваются. Но этот человек с больным сердцем продолжает болеть, молиться, переживать, сострадать. Это завещание, когда человек, всю жизнь трудившийся, упоминает действительно нуждающихся, а не просто по инерции отдает кому-то из нечестивых или вообще не думает о завещании. Это пот, который, может быть, неприятно пахнет, но это пот трудящегося человека, который жертвует и здоровьем, и безопасностью, и рискует, чтобы просто помогать. Это язва желудка, когда ты много трудишься в воспитании детей, воспитывая чужих отпрысков, которые собственных родителей не хотят воспитывать, а учитель переживает, заботится и от этого нервничает, и от этого слегает. Да, его можно ругать, он не заботится о здоровье. Но он не заботится о здоровье, потому что он заботится о мозгах других людей. Он воспитывает их, а своя язва желудка организм не выдерживает. Это гостеприимство в доме, в котором потом горы немытой посуды, пыльные и грязные, не потому что человек, знаете, свинством страдает, нет, потому что человек принимал десятки гостей. Он кормил, он угощал, он рассказывал о Боге, он служил. Да просто пристанище дал дому своему. Это воздержание, когда человек что-то не делает, чтобы не было соблазна. Я могу потратить много денег, но я не хочу потратить, потому что кто-то соблазнится. Я лучше деньги направлю на благое. Не на себя, не на моду, не на отдых. Это бессонные ночи матери, которая переживает о ребенке. Могла бы надеть подгузники, а она встает, чтобы думать о будущем его здоровья спустя десятилетия, чтобы его физиология не пострадала от перегрева в этих подгузниках, памперсах. Это бессонные ночи для воспитания. Это километры дорог, путешествия и посещения людей на дому, в тюрьме, где угодно. Это километры дорог, пройденные благовестниками, книгоношами, литературными евангелистами. Друзья, я могу перечислять до бесконечности, как выглядит Царство Небесное. Хватит думать о том, что мы Богу дадим наши, значит, непонятно выглядящие души, духовные порывы, молитвы и так далее. Пора бы уже сделать небесное богатство очень осязаемым, очень измеряемым.
И это не вопрос миллионов денег, это вопрос того, что у тебя есть, чем ты владеешь. Вот этим ты распоряжаешься, это хорошо, это правильно, это не по моде, это не по брендам, это по сути, по нужде. Вот тогда это работает. Вот так ты можешь богатеть в Бога. Потому что Господь сказал очень простую идею. Если вы сделали одному из меньших сих, сделали мне. И еще я обещал два режима служения, режим слуги или режим чебурашки. Вынужден заканчивать этой притчей, чтобы отрезвить тех, кто любит быть добрым за чужой счет. Однажды чебурашка решил помочь гении и говорит: «Давай я возьму все вещи и понесу их, а ты возьмешь меня на руки». Если ты хочешь служить, хочешь делать много добра, но постоянно об этом говоришь другим, это режим чебурашки. Слуга много не говорит, слуга берет и делает сам. Не потому, что у него миллионы, но потому, что у него большое сердце, потому что он хочет сделать, может быть, крупиночку, но искренне, от себя, не глашатайствуя об этом, не говоря на большие аудитории о своих добродетелях, просто искренне, как для Господа. Пусть нас Господь благословит сегодня ответить для себя на этот вопрос. Чем богат Бог? Я буду в режиме слуги, я буду делать реальные вещи на этой земле. Да, это будет дорого, да, это будет жертва, но я так хочу послужить Господу Иисусу Христу. Он меня искупил, Он за меня многое отдал здесь, на этой земле. Уверен, эта ценность останется и на небесах.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот человек является первым русским ученым мирового значения. Как ученый, он отличался необычайной широтой интересов. Своими открытиями он способствовал развитию физики, химии, астрономии, географии, техники, геологии, истории и филологии. Также его по праву можно считать отцом русской поэзии. Пушкин точно заметил о нем. Это был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом.
1: Дело всей жизни. Михаил Васильевич Ломоносов.
2: Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской, которая была расположена в нескольких километрах от города Холмогоры. Сейчас несколько деревень того времени слились в село Ломоносово. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был черносошным крестьянином. Так назывались тогда лично свободные крестьяне, которые владели общинными землями и несли феодальные повинности. Мать Ломоносова, Елена Ивановна Сивкова, была дочерью диакона села Матигоры. Михаил был их единственным сыном. Жителям северных земель, чтобы прокормить себя, приходилось заниматься морским промыслом и охотой. С 10 лет в плаваниях стал участвовать и Михаил. Василий Дорофеевич позаботился об обучении сына грамоте. Мальчик очень полюбил читать. Вероятно, в это время у Ломоносова и возникло страстное желание учиться. И в конце 1730 года Ломоносов с рыбным обозом отправился в Москву. Там он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. На тот момент Михаилу было уже 19 лет. Но он вынужден был сидеть за партой вместе с малыми ребятами. Стипендия была мизерной – 3 копейки в день, на которые надо было питаться, одеваться и приобретать бумагу и перья. Да и платили ее нерегулярно. Но стремление к знаниям помогло преодолеть все лишения. И за первый год Ломоносов сумел закончить 3 класса академии. Он быстро освоил латинский язык, на котором тогда издавалась вся серьезная литература. Также он перечитал все, что удалось достать в библиотеке академии и в расположенной неподалеку книжной лавке. После Московской академии Ломоносова вместе с другими лучшими учениками направили учиться дальше в Петербург, откуда в сентябре 1736 года он и еще 2 ученика едут в Германию, в университет города Марбурга. Там они изучают немецкий язык и одновременно занимаются арифметикой, геометрией и тригонометрией, а также освоили язык, слушают лекции по механике, теоретической и экспериментальной физике, философии, логике и химии. Наемные учителя учили их французскому языку, танцам, рисованию и фехтованию. Ко всему этому добавлялось самостоятельное чтение рекомендованной научной литературы. В этот же период, наряду с изучением естественных наук, Ломоносов занимался теорией русского стихосложения. После Марбургского университета Ломоносов продолжил обучение в Саксонии, где он изучал горное дело, металлургию и химию. В мае 1740 года Ломоносов женился на Елизавете Христине Цильх. Впоследствии у них родилось 3 детей. В живых осталась только 1 дочь Елена. После возвращения в Петербург в 1741 году Ломоносов служил в Петербургской академии наук. К 1745 году объем и уровень совершенной Ломоносовым работы позволяли ему претендовать на профессорское звание. указом от 25 июля императрица присвоила звание профессоров Ломоносову и Тредиаковскому на кафедре красноречия. Таким образом, в Петербургской академии наук появились, наконец, сразу два русских академика. После долгих хлопот Михаил Васильевич основал, построил и открыл в октябре 1748 года первую в России научную химическую лабораторию, где производил различные опыты и обучал немногочисленных студентов. Он стремился к глубоким обобщениям и вместе с тем к практической пользе. Он шел к химии от физики, чтобы на основании ее положений объяснить, что происходит в телах при химических операциях. «Моя химия физическая», – утверждал он, открывая новую страницу этой науки. Открытия Михаила Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Ученый сформулировал принцип сохранения материи и движения. Также он исключил флогистон из числа химических агентов, заложил основы физической химии. Он исследовал атмосферное электричество и силу тяжести, выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов. Наблюдая в 1761 году за прохождением Венеры между Землей и Солнцем, Ломоносов сделал великое открытие, что на Венере есть атмосфера. Далеко опережая современную ему науку, Ломоносов первым из ученых разгадал, что поверхность Солнца представляет собой бушующий огненный океан, в котором даже камни, как вода, кипят. Загадкой во времена Михаила Ломоносова была и природа комет. Ломоносов высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под действием электрических сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи. Кроме того, Михаил Васильевич Ломоносов описал строение Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Также он опубликовал руководство по металлургии. Он подчеркивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири. Ученый также является автором трудов по русской истории и риторике. Ломоносов – автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов и научной грамматики русского языка. Михаил Васильевич призывал развивать живой, понятный, образный язык, а для этого необходимо учиться у народной речи, беря из нее самое лучшее. Ломоносов также возродил искусство мозаики и производство смальты. Создал с учениками мозаичные картины. В 1754 году под его началом основан Московский университет. Пушкина поражал творческий размах, многосторонность и универсализм Ломоносова. Он писал:
3: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силою понятий, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».
2: Свою деятельность Ломоносов характеризовал сам в 1753 году в письме к Шувалову.
3: «Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публичные речи и диссертации, и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила красноречию на своем языке, и историю своего Отечества, да должен еще и на срок поставить. Оттого я ничего более требовать не имею и готов бы с охотой иметь терпение, когда бы что только путное родилось».
2: На протяжении всей жизни Михаил Васильевич Ломоносов сохранял веру в Творца и являлся искренним христианином. но он прекрасно понимал, что религия и наука – две различные сферы, путать которые нельзя. Вообще никакая научная теория не может сама по себе ни доказывать, ни опровергать божественные истины, потому что наука – совсем другая область познания, чем религия. Он писал.
3: «Правда и вера – суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в распрю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величество, а в другой – свою волю. Первая книга – видимый сей мир. В этой книге сложение видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий – суть то же, что в книге Священного Писания «Пророки, апостолы и церковные учители». Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерить циркулем. Также нездраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыре можно научиться астрономии или химии.
2: В кратком руководстве красноречию Ломоносов пишет:
3: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков крепость, утеха в несчастье, в счастье украшение, везде верный и безотлучный спутник».
2: Но человек является существом, которое живет и сердцем, и разумом. Если отбросить что-то одно – то образ человека будет искажен. Важно гармоническое сочетание воли, разума и чувства. Это идеал не только в повседневной жизни, но идеал в познании и в науке. В своих стихах Ломоносов часто обращался к религиозным темам. В новой русской литературе мыслитель стал одним из основоположников традиции поэтического переложения священных текстов. Предметом своего поэтического вдохновения он избрал некоторые псалмы.
3: «Одеян чудной красотой, зарей божественного света, ты звезды распростер без счета, шатру подобно под собой».
2: Лучшими поэтическими произведениями Ломоносова были духовные оды. «Вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого сияния» и «Утренние размышления о Божьем величестве», полные религиозного чувства и вместе с тем свидетельствующие о научных интересах автора. Ученый так размышлял.
3: «Вечерние размышления содержат мое давнейшее мнение, что северное сияние движением эфира произведено быть может».
2: А свое стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величии» Ломоносов заканчивает следующим образом.
3: «Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд? Не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец».
2: Но гораздо важнее его переложение отдельных мест из книги Иова. Сам выбор тех или иных мест для такого переложения всегда характеризует манеру мышления и даже мировоззрение поэта. Ломоносов выбрал то место из названной книги, где Бог отвечает на упреки и сетование человека.
3: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Внимай, коль в ревности ужасно он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и гласом громы прерывая, словами небо колебал, и так его на распрю звал. «Сбери свои все силы ныне, мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине прекрасный сей устроил свет? Когда я твердь земли поставил и сон небесных сил прославил величество и власть мою? Яви премудрость ты свою».
2: Поэт представляет смирение человека перед властью и волей зиждителя как естественную добродетель человека, усматривая в этом истинную земную премудрость.
3: «Сие, о смертный, рассуждая, представь зиждителеву власть, святую волю почитая, имей свою в терпении часть. Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит. В надежде тяготу сноси и без роптания проси».
1: Дело всей жизни. Михаил Васильевич Ломоносов.
2: Значение Ломоносова определяется в первую очередь тем, что он нашел свое место в культурно-историческом процессе и придал этому процессу ту или иную степень ускорения. Академик Лихачев писал:
3: «Исторические процессы без выдающихся исторических личностей не изменили бы своего направления, но были бы сильно замедлены. Замедлен был бы процесс перехода русской культуры от средневекового типа к типу культуры нового времени».
2: По мнению Лихачева, Петр I сумел сменить форму многих проявлений русской культуры. Представляется, что Ломоносов был в числе тех, кто наполнял эти формы культуры новым содержанием и, безусловно, был первым, кто проделал это в отечественной науке. В этом смысле дело его жизни было продолжением дела Петра и, как нам кажется, сравнимо с ним по заслугам. Михаил Васильевич Ломоносов был Божьей милостью великим человеком, который отдал Божие Богу верою, кротостью, воздержанием, учением и трудолюбием.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 7 стихе, есть такие слова. Я их прочитаю. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». В связи с этим у нас возникает такой вопрос. А есть ли любовь не от Бога? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. И рассмотрим с вами два случая, две ситуации. Первая ситуация – это парень и девушка, которые встречаются вместе и, естественно, вроде бы как бы любят друг друга, и парень склоняет девушку, допустим, к сексуальным отношениям. И он говорит, что ну, вот то, чем они сейчас будут заниматься сексом, это, в принципе, это нормально, потому что они друг друга любят. И так далее. Это первый момент.

любовь от Бога, он не подразумевает, какую попала любовь. Он подразумевает конкретную любовь, которая действует именно в рамках познания Бога, воли Божьей, в рамках Божьего закона. Поэтому в первом случае, который мы рассмотрели, когда либо парень, ну, чаще всего парни, да, которые хотят именно сексуальных отношений больше всего, если им движет чистая страсть, то есть просто секс, гормоны, то никакой любви от Бога вообще речи не идет. Это не любовь от Бога, это просто чистой воды гормоны, страсть, похоть, которую просто человек хочет удовлетворить. То же самое во втором случае, который мы рассмотрели, когда муж или жена изменяет своему партнеру в браке. Во-первых, они совершают неугодные действия, то есть уже изменяют друг другу те обещания, которые они давали в церкви перед алтарем, перед присутствием Бога, да, и свидетелем. Они нарушают это обещание. И в этом отношении никакой любви от Бога речи не идет. Опять же, они оказываются неверны. Неверны своему, прежде всего, спутнику жизни, да, партнеру. Во-вторых, опять же, здесь возникает вопрос, что, скорее всего, здесь тоже страсть, тоже похоть, чисто сексуальное влечение, и ни о какой любви от Бога речи не идет. Здесь очень важно всегда расставлять правильные акценты и понимать себя и свои мотивы. Потому что люди часто хотят выполнить то, чего они хотят выполнить. Но поскольку это все-таки не совсем соответствует каким-то нормам, люди пытаются оправдать свои действия, притягивая, естественно, библейский текст, да, или какие-то фразы из Библии, именно для того, чтобы придать легитимность своим действиям. Но ничего легитимного в первом и во втором случае нету. Это страсть, это похоть, это секс, ничего более. Когда мы говорим о любви от Бога, то это любовь отдающая, это любовь жертвенная, это любовь, где человек думает прежде всего не о себе, а думает о другом, о своем партнере, да, или о близком человеке. И вот именно делает что-то именно для него, ради него, а не совсем только именно для себя. Поэтому вот в этих случаях любовь является как раз и не от Бога,

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! И хоть я не стоял на учете в наркологическом диспансере, не проходил реабилитацию в реабилитационном центре, но в определенный момент я понял, что, к сожалению, в своей жизни я не умею расслабляться без алкоголя, не научился грустить без алкоголя, не смог справляться с трудными жизненными ситуациями. Вы знаете, на нашей планете алкоголь вызывает около 2 миллионов смертей в год. Это 5000 случаев ежедневно. Согласно статистике, основной причиной смертности среди мужчин в возрасте от 25 до 45 лет является именно употребление алкоголя. Алкоголь создал в вашей жизни проблему? Или понимаете, что создаст? Проблема употребления алкоголя стоит в том, что не только употребляющий его страдает от этого, но и еще его окружение. И вы это поняли. Вы молодец. Алкоголь – это болезнь или зависимость? Сегодня над этим очень многие спорят. Одни говорят, что алкоголь – это болезнь. А другие говорят, что хорошо, если вы приведете на необитаемый остров людей, больные заболеваниями, там, экзема или какое-то другое вирусное заболевание и алкоголика. Если двоих первых не начать лечить, болезнь начнет прогрессировать. А если алкоголику не давать употреблять алкоголь, он выздоровеет. Некоторые говорят, ну хорошо, а алкоголь... Если он попадет на необитаемый остров, он будет думать, как ему перегнать все-таки какие-то плоды в алкоголь. Мы не будем сегодня сражаться за формулировку, мы просто знаем, что выход есть, и мы вам поможем. Важно понять, что это враг, и победить его возможно. Есть такая поговорка – информирован, значит вооружен. Поэтому мы сначала получаем с вами информацию, а после пользуемся спасательными средствами, которые помогут вам стать свободным. Ведь чтобы победить любую зависимость, кстати, эта информация будет полезна людям, имеющим и другие зависимости, такие, например, как табачная, пищевая, игровая и так далее. Если вы или в вашем окружении есть люди, которым вы сможете помочь, в любом случае будьте с нами, и что-то ценное вы для себя обязательно извлечете. Надо знать всего лишь две вещи, чтобы стать победителем. Первое. Когда ты хочешь от чего-то отказаться и что-то приобрести новое, нужно знать, что мне необходимо делать, когда в моей жизни происходит перемен, и второе, чего мне делать ни в коем случае не нужно. До того, как мы приступим к конкретике того, о чем мы говорили раньше, задайте для себя вопрос, для чего я хочу перестать употреблять алкоголь? С некоторыми доводами многие, не начав, уже обречены на провал. Например, я вспоминаю интересный случай своего знакомого нарколога, которому жена привела своего мужа, и она говорит, пожалуйста, помогите ему перестать употреблять алкоголь. Он пьет и пьет. Этот врач-нарколог говорит, хорошо, приводите мужа. Они пришли вместе, и врач-нарколог спрашивает, вы хотите избавиться от алкоголя, перестать употреблять? Муж говорит, да, хочу. Он говорит, а зачем вам это нужно? Ведь представьте, теперь по праздникам, вот, в компании с друзьями, вы теперь не сможете употреблять алкоголь. Муж разворачивается к жене и говорит, ну вот, видишь, я же тебе говорил, что иногда можно. Жена ничего не поняла, но врачу-наркологу нужно было понять, какая мотивация, он сам хочет или это просто его жена хочет, чтобы перестал он употреблять алкоголь. Очень важно, чтобы вы это осознали, задали себе вопрос, для чего мне нужно перестать употреблять алкоголь, чтобы обрести эту победу. Уверен, вы станете победителем. Итак, начнем с фундаментальной глобальной мотивации и будем находить причины и осознанно поймем, чем же является алкоголь и как алкоголь действует на организм. Мы узнаем, как от него избавиться и на физическом, и на духовном, и на психологическом уровне. Итак, вначале нужно задать себе вопрос, в чем смысл моей жизни? Каково мое предназначение? Как и для чего раскрыть свой потенциал? И как его использовать? Откуда я? Зачем я здесь? Куда я иду? Ого, скажете вы. Ведь мне нужно просто завязать с алкоголем, потому что утром у меня болит голова, трясутся руки, и мне бы не хотелось употреблять его, потому что жена уже ругается, а здесь какие-то пошли философические вопросы. Если нет ответа хотя бы на один вопрос, внутри вас будет создаваться вакуумная пустота, и мозг будет стараться искать ответ на этот вопрос. И если он не будет найден, будет создана зона тревоги, с которой некомфортно жить. И человек старается заглушить свой мозг или будет стараться каким-то отключением. Кто-то может употреблять алкоголь, здесь пошли сигареты, может быть, другие наркотики. Кто-то вначале может быть, знаете, создавать какую-то иллюзию в виде сериалов. Кто-то начнет употреблять больше сахара, потому что сахар тоже блокирует мозг. Больше всего к этому подвержены женщины, чтобы уйти от какой-то проблемы. Или кто-то, может быть, начнет заходить в компьютерные игры. Ну, как-то отвлекаться от этих глобальных вопросов, потому что каждый человек должен найти ответ, для чего я здесь. И вы знаете, я уверен, что мы это сможем сделать вместе. В России рынок алкогольной продукции – одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Хотя сегодня многие понимают, что наша страна от производства и употребления алкоголя не только приобретает, но она больше теряет. Потому что акцизы поступают, но они поступают незначительными по сравнению с теми убытками, которые теряет наша страна. Эти болезни, эти детские дома, тюрьмы переполнены людьми, которые употребляют алкоголь. Дорожно-транспортные происшествия – это и многое другое. И вот те люди, которые производят, конечно, алкоголь, они понимают, что им бы хотелось больше производить и чтобы их продукцию больше потребляли. Поэтому всевозможная реклама, скрытая реклама фильмов, сегодня эпизоды в фильмах – они проплачиваются алкогольными табачными компаниями для того, чтобы... Потому что открытая реклама, она запрещена. А эти люди, которые производят, они понимают, что им нужно толкать свой продукт. Поэтому проплачиваются различные сцены кино, где люди употребляют алкоголь в тех или иных жизненных ситуациях. Занимает также лидирующую позицию среди других производств, которые употребляют другие продукты. Хотя интересно, алкоголь он не является продуктом. Он является продуктом, может быть, какого-то химического состава, но не тем продуктом, который сегодня нужно продавать в продуктовых магазинах, в пищевой промышленности. Но сегодня, к сожалению, мы видим не совсем правильные вещи. И, конечно, деньги поступают в госбюджет, но убытки, как мы уже говорили, в разы больше и больше. И вы знаете, бюджету хорошо, но чем это грозит населению, мы уже с вами поговорили, или конкретно нам с вами. Особенную тревогу вызывает тот факт, что люди, начинающие употреблять алкоголь раньше 15 лет, в 4 раза больше подвержены риску стать зависимыми во взрослом возрасте. А сегодня как раз молодежь, подростки и начинают употреблять вот эти алкогольные яды как раз в этом возрасте. У них идет половое созревание, и они понимают, что они становятся взрослее. И вот в частности молодежь думает, ага, что делают взрослые? Взрослые, они курят. Может быть, мне начать курить, и я буду еще взрослее? А некоторые взрослые, они употребляют алкоголь. Может быть, и я, если буду употреблять алкоголь, значит, я тоже буду взрослее. Сегодня молодежи нужно смотреть на нас, взрослых, которые подают положительные примеры. Не в том, что употреблять какие-то гадости, яды и наркотики, а в том, чтобы развиваться физически, творчески. 70% смертей среди молодежи, приходящей на возраст 20-24 года, связаны именно с дорожно-транспортным происшествием. И происходит это вследствие употребления алкоголя. И это только официальная статистика. А что такое неофициальная статистика? Дело в том, что когда человек употребляет алкоголь, его внимание, реакция, координация снижается от 4, может быть, до 7 дней на 50%, 40-70%. То есть человек, употребивший алкоголь вчера или позавчера, уровня в крови, может быть, и не обнаружено при ДТП. Но человек не смог справиться с аварийной ситуацией, потому что его реакция, убитая или заторможенная алкоголем, не справилась. И человек попал в ДТП. Поэтому это не входит, эти случаи не входят в статистику официальную. Но мы уже с вами понимаем, что именно алкоголь вызвал причину официальных и неофициальных ДТП. Во многих частях света ухудшение здоровья людей связано не столько с состоянием современной медицины, с ухудшением проживания условий, социальных среды какой-то, атмосферы. Да, есть факторы, которые влияют на это, но конкретнее Состояние здоровья зависит от усилий, прилагаемых для убеждения населения отказаться от употребления алкоголя и табака. Потому что если мы с вами возьмем 4 основные причины, которые вызывают сегодня больше всего болезней и которые провоцируют смерти, какие-то же 4 фактора. Первое – это алкоголь. Второе – это курение. Третье – это неправильное питание. И четвертое – это малоподвижный образ жизни. Вот эти 4 основные фактора сегодня вызывают больше всего болезни. И алкоголь является фактором номер 1. Особые опасения вызывают молодые люди. Именно они представляют наибольшую группу жертв алкоголя. В Европе алкоголь является причиной 25% смертей молодых мужчин и 10% молодых женщин. Многие не знают, что алкоголь употребляется не из-за приятного вкуса, а из-за психофармакологического эффекта, который он создает. Особенно за способность к стимуляции, расслаблению и анестезии. Но чаще всего это бывает иллюзия. Некоторые люди думают, что алкоголь он расслабляет или, к примеру, алкоголь дает веселье. Давайте мы сейчас с вами просто возьмем и разобьем этот миф, и вы увидите, что многие ошибаются относительно этого аспекта. Человек, попадая в определенную ситуацию, к примеру, если мы возьмем Новый год, человек приходит на Новый год, одевает определенную одежду, он садится за стол, где стоит определенная вкусная еда, все вокруг веселятся до употребления вот этого яда, все наливают себе в рюмки какой-то яд, начинают выпивать и начинают веселиться. И многие думают, что алкоголь приносит веселье. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Когда человек попадает, к примеру, приходит на похороны, люди в особой одежде, стоит, может быть, также вкусная еда, люди употребляют алкоголь, после употребления алкоголя они начинают танцевать и веселиться? Нет, они не начинают танцевать и веселиться. Срабатывают определенные рефлексы тех ситуаций, в которые они раньше попадали. Поэтому алкоголь, он не дает веселья. Впоследствии мы об этом поговорим. Но мы поговорим не только о последствиях и факторах. Мы расскажем, что выход есть. Помните, выход всегда есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.